Ваши письма. Читаю по телефону. Пришел неожиданно еще один журнал и одна газета, и я поняла, что вы мне их выписали. От всей души благодарю Господа за этот дар. По милости Бога я читаю статьи, рассказы, стихи по телефону друзьям, и потом, когда меня привозят в воскресенье в церковь ходить, к сожалению, не могу уже 6 лет, а даю читать друзьям. Мы впервые увидели журнал «Сестра». Мне 66 лет. В 60 лет у меня случился 4-й обширный инфаркт. Я сама медсестра и знаю, что должна была умереть, но Бог оставил меня еще, возможно, чтобы досмотреть мою мамочку. 4 года мы были неразлучны. Она болела и за мной еще ухаживала. Я даже сидеть не могла тогда, не то что ходить. Потом 2 месяца я ухаживала за ней, уже лежащей на смертном одре. Все думали, мы с мамой тоже, что я умру раньше. Но вот уже 2 года, как мамочка у Господа, а я все еще здесь. Мамочке было 91 год. Она с 1943 года уверовала и всю жизнь шла за Христом. Недавно мне было так плохо, что я уже ожидала перехода, а тут еще отключили телефон, и друзья сполошились. Я не сразу обнаружила молчащий телефон. Пошла к соседке, а та говорит... Всем отключили. Я расстроилась, знала, что потревожит друзей, а как им сообщить? Соседка дала позвонить сотовый телефон. Я сообщила, что жива, а телефон отключен на неделю. Но смотрю в окно, а ко мне уже идет сестра. Сама еле живая, но у нее ключи от моей квартиры. Идет узнать. Мы с ней помолились, и она пошла домой обзвонить и успокоить друзей. Я по квартире хожу, а подальше мотор не тянет. А ту неделю и по квартире не могла. У меня никого нет здесь из родных. Обслуживает соцзащита. Позвонили, решили, нет дома, раз не беру телефон. Сестра предложила купить хлеба. Я говорю, завтра придет соцзащита, купит, ведь сестричка сама еле ходит. А те и не пришли, но Господь не оставил. А потом и мне стало лучше. Все у Господа в руках. Мы радуемся, читая ваши труды. Привет от нашей небольшой церкви. Церквей у нас 14 в городе. Вера Барышева, Россия.

из старой газеты. Получила от одной сестры несколько ваших газет старого издания, то есть с 2002-2003 годов. И вот я их читаю. У меня сын, тоже наркоман. Я ему сегодня дала одну статью прочитать из номера 6 за июнь 2003 года. «Кто лечит сломанную душу?» Он ее прочитал и говорит: «Все он правильно написал, ничего не преувеличил». Так оно в точности и есть. Я за него уже долго молюсь, надеюсь, Господь и мои молитвы когда-нибудь услышит. Но у меня есть еще единственный брат, старый и больной, и совершенно одинок. Жена умерла, и он еще без Бога. И вот для него я хочу выписать эту газету. Может быть, Господь через вас достучится до его сердца. Я об этом молюсь. Эльза Тёфс.

поиск. Не держите обиду. Резонанс на поиск за номер 8 2007 год. В апреле 2008 года моя мать Тамара поехала в село Неверовка Таврического района и привезла вашу газету, прочитав письмо про Москаленко Алексея Григорьевича. Это письмо пишет вам Тамарина дочь Валя. Примерно в 2001 году узнаю от мамы, что она проживает в Русской Поляне Омской области. Приехав в Русскую Поляну, узнаю, что мама живет с Москаленко Алексеем Григорьевичем. В 2002 году летом он умер. Трагически погиб. Похоронен в Русской Поляне. Мама хотела сообщить, но дядя Лёша сказал, что не надо. Искренне сожалею об этом. И пусть племянница Оксана не держит обиду. Лагунова Валентина, Россия.

вдвоем с сестрой. Мы с сестрой Лизой ждем с нетерпением ваши издания и с удовольствием их читаем. Но одно плохо, что быстро кончаются. Многие просят выписать эти издания, потому что не имеют такой возможности. Высылаю чек и прошу выписать тем, кто нуждается. Если еще не выписали Илье Эрденкову, то выпишите ему. А если кто-то опередил, то на ваше усмотрение. Мы с сестрой просим вас молиться с нами о наших детях и внуках, чтобы Господь коснулся их сердец, и они уверовали. И еще, если кто знает Баптистскую церковь или хоть группу в районе Фройденштадт, сообщите нам. Адрес в редакции. Елена Иберлинг.

Прошел по городу слух. Слава и хвала Господу за возможность не только читать, но и писать вам, поскольку было время, когда не мог. Надеюсь с вашей помощью найти своих родных и близких. Когда в 1990

1996 году меня осудили к смертной казни. Я жил в городе Кременчук Полтавской области в Украине. В то время нам, осужденным, запрещено было всякое общение с внешним миром, в том числе писать и получать письма. В феврале 1997 года умерла моя мама. В мае того же года бабушка, и с тех пор я ничего не знаю о своих родных и близких. Прошло более 10 лет, и недавно, совершенно случайно, я узнал, что у нас в городе прошел слух, будто меня уже давно нет в живых, что меня расстреляли. Отчасти, пожалуй, это правда. Того, прежнего меня, давно нет в живых. Умер для греха и возродился вновь во Христе, Господи нашим. Страшно подумать о том, что было бы, если бы не Господь, который все эти годы поддерживал меня, был со мной всегда. Всем, что я имею, каждым вздохом, каждым ударом сердца, каждым мигом жизни своей я обязан лишь Ему. И все-таки нет в душе покоя. Великим грешником был я в прошлой жизни своей и много горя принес близким людям, и сейчас очень многое хочется сказать им. Дорогие братья и сестры, помогите мне найти дорогих моему сердцу людей. Прошло много лет, но, может, кто-то знает о них. На период 1997 года в городе Кременчук жили Чернявская Елена Анатольевна, 1975 года рождения, моя родная сестра, семья Буцик, Михаил, Людмила и их дети Елена и Сергей, семья Чукановых, Владимир, Любовь и сын Юрий, семья Доценко, Валентин, Галина и их дети Ирина и Виталий. В одном из сел Кобыляцкого района Полтавской области проживала семья Чернявских, Александр с женой и дочерьми. Не думал никогда, что на долгие годы расстанемся. Вячеслав Чернявский, тюрьма, Житомир, Украина.

С другой стороны, наша хорошая знакомая Юля во время очередной встречи была очень оживленная, взгляд какой-то особенный, и говорила по-другому. Говорит тетя Лида, какие чудеса делает Господь и в наши времена. Как это замечательно! Я смотрю на обстоятельства совсем как будто с другой стороны. И все мне нравится, и любовь к людям появилась. Вот приезжаю на работу, а дождь льет сильней. Моя стоянка обычно возле дерева. А тут мысль пришла мне, что машину надо поставить в другом месте. Так я и сделала. А после работы, придя на стоянку, увидела, что на том месте, где раньше ставила машину, стоит другой автомобиль, и его придавило деревом. Юля была огорчена за чужую машину и тут же благодарила за то, что послушалась внутреннего голоса. Да, Бог тот же, как и 2000 лет назад. У меня просьба, помолитесь за меня и мою семью. Лидия Искам.

Он стал нашим голосом. Пишу эти строки, прикованная немощью и болью к постели и инвалидной коляске. Очень прошу поместить их в ближайшем издании. А. И. Солженицын стоит того, чтобы о нем помнили христиане. Анна Хюшеле. Умер Александр Исаевич Солженицын. Он взял на себя стать голосом всех тех миллионов неизвестных, хрип и крик которых без него, возможно, никогда не дошел бы до сознания человечества. Многого уже сказано и написано о нем. Много еще будет сказано о писателе, художнике слова, избавившего русскую литературу от позора и упрека повального лживого соцреализма, о неутомимом труженике, писавшем без устали правду, о бесстрашном зэке, использовавшем лагерный опыт против самих же притеснителей, о ловком и умном человеке, сумевшем создать предпосылки к печатанию своих произведений в свободном мире. Я же простая женщина, его современница, у которой бредовый коммунистический террор загубил отца, деда, многочисленных родственников и знакомых. Хочу отдать земной поклон стойкому христианину, который, однажды придя к вере в Иисуса Христа, не поддался ни угрозам коммунизма, ни соблазнам капитализма и сумел прожить жизнь по правде, призывая к тому свой народ и народы всего мира, нас с вами. Свой дар и талант он осознал еще подростком, почувствовал фальшь и лживость шпиономанских процессов 1937-38 годов, которые не были разоблачены такими корифеями мировой культуры, как Стефан Цвейг, Ромен Ролан, Арни Барбюс. Он осознал свою ответственность перед тем, кто этот талант ему дал. Став после одного дня Ивана Денисовича членом Союза писателей, он не стал пользоваться этим престижным званием, чтобы создать комфортабельную жизнь себе и своей семье, а использовал это время для того, чтобы собрать и обработать воспоминания бывших лагерников, объединение их в архипелаг ГУЛАГ. А ведь этим он в 60-70-е годы сознательно рисковал свободой и жизнью. Лагерная фуфайка и тюремная котомка были постоянно наготове. В те еще жестоко атеистические времена он не стеснялся носить православный нательный крестик, публично перекрестить себя и усопшего коллегу-автора на похоронах. Еще один поклон Александру Исаевичу за то, что он один из немногих русских писателей, с сочувствием и симпатией писал о нас, русских немцах. Мы бесконечно многим ему обязаны. Без него, возможно, не пали бы ни железный занавес, ни берлинская стена. Да пошлет Господь таких пророков всем закабаленным народам земли. Да поможет Он нам следовать таким примерам и жить не по лжи. Анна Хюшеле.

невыдуманные истории специально для забытого алтаря. Какой дорогой мне идти? Анна Шаф. Светлана стояла на остановке, ждала автобус. Под куполом стеклянного навеса на металлической скамье сидела грузная старуха с палкой и поглядывала по сторонам. В сумочке у Светланы зазвонил мобильный телефон. «Я скоро приеду, мама», — Светлана прижала серебристую трубку к уху. «Ладно, не беспокойся, забегу в магазин и куплю». Она положила телефон назад в сумочку и оглянулась. Старуха с радостной улыбкой воскликнула. «Девка, да я смотрю, ты из наших будешь? Давно вы приехали? Что-то я тебя не знаю, ты чья будешь?» Светлане понравился приветливый тон, и она сказала, что их семья переехала в этот район недавно. Муж устроился работать неподалеку в фирму, ребенок пошел в детский садик, а сама она работает в магазине. «Оно и видно, что приличная женщина. Кофточка у тебя нарядная и юбка дорогая. Да что вы, бабушка, живем как все. Мать-то уже в годах, не болеет?» Светлана вздохнула. «Болеет. Вот еду помочь по хозяйству». Мимо остановки проносились автомобили. Медленно прошел оранжевый мусоросборник. «Так, значит, мать болеет, а вы ухаживаете. А за мной вот никто не ухаживает. Мама-то, видно, у тебя еще молодая, а мне вот уже 75-й годок пошел. Присмотреть некому, и в магазин сама, и всю работу по дому, все сама, а сил-то нет, никому я не нужна». «Одна», — ахнула Светлана, — «а где же ваши дети, где муж?» «Детей не было, не судьба, а муж умер, пьяница был, добрым словом вспомнить не могу». Старуха сжала тонкие губы. «Вот такие дела, девонька». Светлана живо представила себе, что это она сидит тут старая одна, одинешенька, на остановке, и никому до нее дела нет. Ее охватил ужас. «Бабушка, что же у вас и родственников нет, чтобы помочь вам? Это же в аптеку сходить надо за медикаментами и к врачам по ступенькам подняться. Хотите, я буду приходить к вам? Что-нибудь помочь сделать?» Старуха радостно закивала. «Добрая ты, голубка, приходи, я вот тут напротив остановки живу в доме для пенсионеров. На лавочке всегда кто-нибудь сидит. Спросишь тетю Машу Шрёдер, канцлера бывшего знаешь? Так я ему родная тетка», она засмеялась. «Это я шучу так». Подошел автобус, тетя Маша тяжело поднялась. Показала водителю карточку инвалида и, крепко опираясь на палку, прошла в салон. У Светланы был проездной билет. Ей приходилось часто пользоваться общественным транспортом. Обе женщины уселись рядышком на мягкие синие сиденья. «А ты, девка, случаем не свидетельница Иеговы? Если так, то и не думай приходить, я тебя в дом не пущу». Старуха сдвинула брови. «Нет, тетя Маша, я к ним никакого отношения не имею. Мы с мужем ходим в евангельскую церковь». «А что они вам сделали? Почему вы так сердиты на них?» Светлана каждый день видела свидетелей Иеговы с трактатами в руках на площади города, но никогда не подходила к ним. «Замучили они меня. Приходи вечером, я тебе все по порядку расскажу про одну змею подколодную». Первая из автобуса вышла Светлана. А тетя Маша вышла в центре города. Она хотела походить по магазинам, прицениться к вещам и продуктам. Покупала тетя Маша только уцененные товары. Времени у нее было много, а денег мало. Погода стояла пасмурная, собирался дождик. Вечером, накормив семью ужином, Светлана пошла к тете Маше. Дом для пенсионеров был похож на советское общежитие. Вдоль длинного коридора располагались двери жильцов. Только было очень чисто, и на окнах стояли цветы. Тетя Маша ждала гостью и с порога прокричала. «Пришла, девонька? Садись за стол, чаем напою». Светлана обрадовалась такому приему. «Да что рассиживаться, давайте я что-нибудь сделаю». Она обратила внимание на ковер, засыпанный крошками. «Я пылесосом пройдусь везде». Тетя Маша махнула руками. «Ах,
Это все ерунда. Уберешься играючи, ты молодая, сильная, а я наклоняться не могу, падаю. Главное, чтобы нам хорошо было. Расскажу я тебе, девонька, как меня свидетели Иеговы к себе заманивали. Полгода, веришь ли, за мной ходили. Есть у них одна такая Лиля, она ко мне с разными напарницами приходила. Так она то салатика, то отбивных принесет, подлизывалась, значит. А на поверку змеюка подколодная оказалась. Светлана удобно уселась за маленький столик. Перед ней стояла цветастая чашка с чаем и печеньем. «Пей чай, он травой заварен. Полезная штука для всего организма», — с гордостью угощала тетя Маша. «У меня сахарный диабет, так я сахар водкой снимаю. Как выпью стаканчик, так весь сахар как рукой снимет». Лицо ее расплылось в широкой улыбке. «Может, выпьешь со мной?» «Нет, что вы!» — замахала руками Светлана. «Я не пью водку». Светлане не пришло в голову, что старуха, видимо, и без сахарного диабета изрядно прикладывалась к рюмке. «Ну что ж», — подумала она, — «каждый лечится, чем может». Выпив чашку чая, Светлана зашла в кладовку, взяла тряпку, ведро и начала уборку в квартире. «Ты пока убирай, девонька, а я тебе про эту змею всю правду выложу». Тетя Маша была рада новому слушателю и с воодушевлением ругала прежнюю знакомую. Квартирка у тети Маши была малюсенькая, рассчитанная на одного человека. Комната с нишей для кровати и шифоньера. Узкая кухня и такая же узкая прихожая. Ванная комната с душем. Одно было действительно хорошо. Дверь из комнаты вела в палисадник. Садик порадовал Светлану пестрыми красками июньских цветов. Светлана не особенно прислушивалась к лопотанию старухи. Она, зная себе, махала тряпкой, торопилась, ведь дома ее ждали муж и четырехлетний сынишка. Но вдруг после очередного проклятия змеюки смысл сказанного дошел до нее. «Так значит, они, эти свидетели Иеговы, все для вас дома делали, помогали, возили вас на машине в свои собрания, а когда попросили стать членом их организации, то вы их выгнали? А что же вы раньше думали? Зачем привечали их? Понятно, что они хотели бы видеть вас в своих рядах, вот и старались. Если у вас другие убеждения, то надо было сразу сказать». Тетя Маша замолчала. Она выкатила светлые глаза из-под тяжелых век и уставилась на Светлану. Та стояла с тряпкой в руках посреди комнаты. «Молода еще мне указывать, знаешь что? Помоги-ка мне еще немного с огородиком. Травой заросло все. Как эту змеюку выгнала, так никто и не пропалывал». Светлана вышла на свежий воздух. Вечер клонился к ночи, но было еще светло. Черный дрозд сидел под кустом розы и глядел на женщину внимательно, будто понимал что-то. Травы действительно было много, и Светлана решила отложить прополку на завтрашний вечер. Климат в Германии влажный, даже лето не обходится без обильных и частых дождей. На следующий вечер поливало так, что с улиц исчезли все прохожие, и только машины сновали туда-сюда, обмываемые теплыми потоками воды. Светлана забрала сына из детского сада, оставила его с игрушками, а сама пошла на кухню готовить ужин. Когда все было уже готово, в комнате зазвонил телефон, и в трубке раздался низкий голос тети Маши. «Ты, девонька, не сомневайся, приходи. Не гляди, что дождина такой хлещет. Он теплый, дождь-то. Тебе идти недалеко, не за горами живем. Приходи, красавица, посидим, чаю попьем. Я тебе сегодня кекс купила. Мне кекса этого нельзя, я же диабетчица, а ты поешь, для тебя старалась. Мне одной-то вечер коротать больно неохота. Слово сказать некому, один только телевизор болтает». «Как только поужинаем, так и прибегу», — отозвалась Светлана в трубку. «А чем сегодня вечеряете?» — полюбопытствовала тетя Маша. Светлана, между тем, зашла снова на кухню. Она оглядела стол и осталась довольна. «Котлетки с картошкой, да компот из клубники. У клубники сейчас сезон, на полях вызревает, мы ездим собирать. В июне я почти каждый день компоты варю, а еще варенье делаю». «Да, клубника полезная, а котлетки жареные?
«Ой, тетя Маша, я сейчас оберу и вам принесу. Сами попробуйте. Будет вам угощение от нас», – спохватила Светлана. Вечером тетя Маша рассказывала о госте о своем детстве, о голоде и холоде страшных военных лет. Одним воровством на свете и продержались. «Если б не я, вся наша шредеровская семья вымерла бы. Я ведь старше из детей была, мне 8 лет исполнилось зимой 42-го года. Один класс у меня всего образования, за мною 4 братишек, мал-мала меньше, да больная мать. Отца забрали осенью 41-го в трудовую армию на Урал. Вот сшила мать мешочек, обвязала меня им, а сверху пальтишко одела и послала в поле. Там я пораженную брюку собирала и домой таскала. Матери воровать нельзя было, ведь если бы поймали, сразу на 10 лет посадили бы в тюрьму. А с нами тогда что? Бывало, ноги и руки пообмораживаю, то в яму в темноте упаду. Только и смотрела, чтобы не попасться. Брюквины, как камни, к земле тянули. Домой вернусь, а мать мне: «Что ж так мало принесла, дочка? Нас ведь 6 ртов, всех кормить надо». Так и маршировала я ночами туда-сюда, от страха чуть живая. Светлана качала головой, ахала. Перед уходом она помолилась вслух, поблагодарила Господа за то, что шредеровская семья выжила в лихую годину, за то, что сама она не испытала такого горя, за всех людей на земле, которые в настоящее время испытывают трудности военного режима. Вечер за вечером приходила молодая женщина к больной старухе, посильно облегчая ее жизнь. Тетя Маша сама гостить дома у Светланы не могла, с больными ногами не подняться на 3-й этаж. Как-то съездили вместе к матери Светланиной. Да незадача вышла, бабушки не понравились друг другу, больше они не встречались. Иногда по выходным выбирались на природу. Светланин муж, Володя, энергичный, веселый крепыш, возил семью и тетю Машу по всей округе на своей машине. На замечание тети Маши, как лучше водить машину, он только усмехался, к бабушке относился с уважением. Сынишка привык к бабе, посвящал ее в свои детсадовские дела. Лето катилось к концу. В конце августа молодая семья слетала на неделю в отпуск. Тетя Маша терпеливо ждала отпускников, а в сентябре у нее разболелись ноги, пришлось лечь в больницу. Володя брал отгулы на работе, увез и привез тетю Машу как родную. После больницы тетя Маша заметно поправилась, стала опять ездить на автобусе по магазинам, покупать уцененные продукты и вещи. Одним осенним вечером Светлана подошла к знакомому дому. На лавочке, как обычно, сидели пенсионерки и мирно беседовали о жизни. «Здравствуйте, бабушки!» Света приветливо поздоровалась. «Здравствуй, Света!» Все старушки знали ее и кивали головами при встрече. «Везет Марии с тобой! Не запаздываешь, как на работу ходишь!» — улыбнулась опрятная сухонькая старушка. «Надо старым людям помогать по-христиански!» «Господь завещал нам любить друг друга», — приостановилась Светлана. «Друг друга — это, конечно, а вот Марию любить трудно», — отозвалась пожилая черноглазая женщина со следами былой красоты на лице. Старушки говорили что-то еще о тете Маше, но Светлана не стала их слушать. «Это все разговоры от нечего делать. Читали бы лучше Библию, чем сидеть целыми днями на лавочке», — подумала она. Светлана с порога заметила, что тетя Маша в плохом настроении. «Что случилось? Расстроил кто?» «Родственница позвонила, говорит, чтобы я к ним жить переезжала, ведь старость идет. Да зачем они мне сдались, баптисты несчастные? Начнут бодягу разводить, покайся, да покайся. Знаю я их, раньше времени в гроб вгонят своими нравоучениями». Светлана вздохнула. Она привыкла к вечному недовольству старухи, но сегодня ей стало особенно обидно за свое собрание, за баптистов. «Чем же баптисты вам плохи, тетя Маша?» — мягко спросила Светлана, выкладывая на тарелку принесенный фаршированный перец. «Вам бы самим к ним пойти, да послушать, что там говорят, может, и потянулись бы душой к Богу, ведь и действительно возраст у вас», — Светлана замолчала.
Тетя Маша, сурово насупившись, не проронила ни слова. Раз молчит, значит слушает, вникает. «Скажу ей то, о чем давно хотела поговорить, да не решалась», — рассудила Светлана. «Хотите, мы с Володей будем вас по воскресеньям забирать в собрание? Может, коснется вас Божья сила, встрепенется душа и запросится к Отцу Небесному? Впустите Иисуса Христа в свое сердце и будете с Ним жить, как с другом. Никогда у вас одиночества не будет, вечерять с Ним станете. Это вера, вам и смысл в жизни, и поддержка в болезни до самой смерти». Светлана задумалась, подбирая подходящие слова. Она не сразу обратила внимание на шипящие звуки, исходящие из узкой полоски рта старухи. «Зараза!» — воскликнула тетя Маша. «Меня вздумала учить, как жить. Это я-то не так свою жизнь прожила, без смысла, значит. Ты вечерять со мной больше не хочешь. Бога вместо себя подставляешь». «Чтобы он со мной ел, пил, разговаривал?» Лицо ее дрожало от возбуждения. «Поздно мне друга искать, я сама себе хозяйка, никому не позволю мне указывать». Она стукнула по столу тяжелой ладонью так, что тарелка подскочила. «Ишь ты, девка, думаешь, если ты мне кушать носишь, так ты мою честную душу купить можешь?» «Не можешь!» Она снова стукнула по столу. Светлана стояла совершенно ошарашенная, не в силах возражать. «Пошла вон отсюда, чтобы духу твоего больше здесь не было!» Глаза старухи грозно блестели. Она поднялась со стула, ухватила палку, тяжело оперлась на нее. «Вон, я сказала!» — взвизгнула старуха. Молодая женщина быстро обулась, натянула курточку и выскочила за дверь. Еще одна змеюка подколодная слышалась ей вслед. Светлана выбежала на улицу. На лавочке никого не было. Она со всего маха опустилась на жесткие доски, закрыла лицо руками и заплакала. За высокими елями по наезженной дороге проносились машины. Прогудела сиреной скорая помощь. Но Светлана ничего не слышала. Она захлебывалась от слез. Мягкая рука легла Светлане на голову. «Не плачь, прошу тебя!» «Она не стоит этого!» Возле лавочки стояла знакомая старушка. «Мы знаем Марию подольше тебя!» Старушкин ласковый голос и сочувствующий вид заставили прислушаться к негромким словам. «Заметь, никто в этом доме не ходит к ней в гости. Это ведь не случайно. Не ценит она ничего. Такой у нее характер. Такой путь по жизни она себе выбрала. Оставь ее в покое!» Старушка гладила по голове Светлану, словно маленькую девочку. «А ведь ты из той церкви, что там на горе?» Светлана перестала плакать, только схлипывала. Старушка одернула рябую теплую кофточку, приготовилась сказать нечто важное. «Я давно хотела туда пойти, да не решалась одна, а мне надо туда, я к Богу дорогу ищу. Так уж получилось, что за всю жизнь не нашла, и теперь не получается». «Вся в сомнениях я. Ты вот молодая, счастливая, ты у Бога своя, я вижу по тебе. Я много видела, понимаю людей». Светлана расправила плечи и посмотрела в лицо старушки. Спокойные глаза, обрамленные многочисленными лучиками морщинок, светились добротой. Октябрьский мелкий дождик напомнил о себе первыми холодными каплями. Ровная зелень широкого газона заблестела влагой. «Значит, говорите, у тети Маши свой путь, а у вас какой путь? Тоже свой?» — с надрывом проговорила Светлана. «А мой, дочка, путь к Богу. Я всегда чувствовала, что Бог есть. Все думаю, почему так много вероучений у людей. Человеку запутаться можно. Какой дорогой к нему идти? Слышала, что у вас живая вера. Хочу узнать». Дождик уже вовсю стучал по асфальту. Пригинал травинки, измочил лавку, а две женщины, старая и молодая, все никак не могли наговориться. Анна.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Будем же через Христа постоянно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, исповедующих Его имя. Евреям 13 глава. Это наилучшая и наивысшая жертва, которую мы можем приносить Богу. Твое тело – инструмент Бога, предназначенный для Его целей и распространения Его славы. Давид восклицает в 32-м псалме. «Радуйтесь, праведные о Господе, правым прилично славославить. Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтире. Пойте Ему новую песнь, пойте Ему стройно, с восклицанием». Христианские песни – это как раз то, что лучше всего может выразить переполняющее нас чувство благодарности Богу. В последующий час для вас прозвучат христианские песни.

где море слилось в красках с небом голубым, и волна разбилась о причал в миллионы мелких брызг. Там шумит прибой, там воздух свеж, и чайки над волной. Силуэты там прибрежных скал зависли над водой.

всегда хотел быть в бурях твердым, как скала. Я надеялся на твердость рук.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.
2: Христианская студия «Свет Вечности» представляет
3: Вечность не месяц, не два. Вечность не год и не десять. Вечность – блаженство или пропасть без дна. Взвешивай все, пока есть время взвесить.

Уже на протяжении полных 20 веков наша планета знает одну, всего одну личность, полностью изменившую своим приходом ход истории. Хотим мы это признать или не хотим, понимаем мы это или нет, верим в это или не верим. Есть тот, чей приход на Землю разбил человеческую историю на две части. Наша эра и то, что было до нашей эры. Это Иисус Христос или Мессия Израиля.

эти 20 веков, или уже более 2000 лет, на нашей планете идет ожесточенный спор о нем. Одни говорят, что он действительно тот, за кого его почитают, другие, напротив, спорят и доказывают обратно. Ни об одном человеке на планете Земля не было, нет и больше никогда не будет столько споров и разногласий, лишь потому, что этот факт об Иисусе Христе предсказан Библией. «Сей лежит сей на падение и на восстание многих, и в предмет пререканий». Евангелие по Луке, 2 глава, 34 стих. Но как бы ни спорили и что бы ни говорили люди, остается один неопровержимый факт. Другой такой личности, кто бы так вошел в историю и изменил ее, не было и нет.

У каждого из людей может быть свой взгляд на вещи, и это бывает очень часто. Но не всегда это оправдано и разумно. Есть такие позиции, по которым просто нельзя иметь неправильное мнение или взгляд, так как это чревато очень печальными последствиями. Понять, кто такой Иисус Христос, для чего Он пришел на нашу планету, почему Его приход стал исключительно уникальным и что все это значит лично для меня, это вопросы не просто любопытства или, хуже того, философии, тем более учитывая то, что Библия говорит о Нем. «Нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Деяния апостолов, 4 глава, 12 стих.

Итак, без Христа нет спасения. Что же это значит для меня и для тебя, дорогой слушатель? Нуждаемся ли мы в спасении? От чего вообще нужно было спасти людей? И каким, наконец, должно быть наше с тобой отношение к Иисусу Христу, нашему Спасителю? Об этом мы поговорим с твоего согласия в течение следующего часа, пока еще не закончился День спасения и не потеряна возможность сделать свой выбор.

Итак, с приходом Иисуса Христа, отверженного Мессии Израиля, началась новая эра, эра христианства, эра тех, кто принял верой Сына Бога, которая, в свою очередь, уже подходит к концу. Этот исторический отрезок времени, продолжающийся уже более 2000 лет, скоро завершится полным видимым триумфом Господа Иисуса Христа над силами тьмы и нечестия, независимо от того, верят в это люди или нет. Это просто очередной факт, которому предстоит исполниться, возможно, уже на наших глазах, как исполнились сотни других фактов, если мы посмотрим на них ретроспективным взглядом, взглядом в прошлое сквозь пророчество Библии. Однако, увы, есть много разных мнений на этот счет. Средства массовой информации усиленно внушают людям мысль об очередной эволюции жизни, извращая сам контекст эволюции. Мы говорим об эволюции сейчас как о всеобъемлющем принципе конкретных видимых для всех переменах. Итак, все взгляды и точки зрения сходны в одном. Мы приближаемся к каким-то глобальным переменам. Что же это за перемены? Какими будут они для людей? Что они принесут нам с тобой, любезный слушатель? Просто невозможно не заметить все то, что происходит на нашей планете в последнее время. Говоря о последнем времени, ограничимся, к примеру, двумя последними столетиями. На протяжении всей истории человечества наша планета не была подвержена стольким катаклизмам, сколько их она пережила за последние 200 лет. Причем количество этих катаклизмов с приближением третьего тысячелетия усиленно возрастало. Если взять для сравнения, к примеру, землетрясение как один из серьезных катаклизмов на Земле, то, согласно мировому альманаху, с 1000 года по 1800 год, за эти 800 лет, произошло всего 21 землетрясение по всей Земле. Начиная с 1800 года по 1900 год, за эти всего 100 лет, произошло уже 18 землетрясений. С 1900 года по 1950 год, всего за 50 лет, на Земле уже случилось 33 сильных землетрясения. И, наконец, начиная с 1950 года по 1991 год, за всего-навсего 41 год, планета Земля была сотрясена 93 раза. Мировой альманах классифицирует сильным землетрясение, превышающее 8 баллов по шкале Рихтера. Там, кстати, была еще заметка, что с 1945 года интенсивность землетрясений по шкале Рихтера возрастает приблизительно в 10 раз. Мы взяли, к примеру, землетрясение. Заметим кратко, что землетрясениями лишь эти катаклизмы не ограничиваются. Есть много других проблем – наводнения, ураганы, эпидемии и так далее, с которыми жители нашей планеты должны встречаться все чаще и чаще, не говоря уже о войнах и о моральной дегенерации человечества. Почему все это так? Что все это значит? Может быть, действительно, как уже неоднократно промелькнуло в средствах массовой информации, Земля старается всколыхнуть живущих беспечно на ней людей, или, как буквально сказано, посылает нам предупредительные сигналы. Итак, мы имеем факт, предполагающий, что кто-то, стоящий за силами природы, старается предупредить нас о предстоящей катастрофе. Кто же это такой? Кто может быть таковым? И почему он это делает? Мы понимаем, что для всего есть свое естественное объяснение. Есть простое и конкретное объяснение любому феномену, например, учащающимся землетрясением. Но лишь тогда, когда феномен перестает быть таковым. Поэтому кто-нибудь из наших слушателей может сегодня иметь свое обоснование всему, что происходит на планете Земля в последнее время. Но такое обоснование, скорее всего, схоластическое, оторванное от действительной реальности, основанное на воображении. Кто-то, может быть, наоборот, всеми возможными силами и средствами старается отмахнуться от подобного рода информации, нет-нет, да побуждающей его задуматься над своей жизнью. Библия говорит: «Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти». Притчи Соломона, 14 глава, 12 стих. Неразумнее ли будет остановиться и задуматься? А в правильном ли направлении я шел до сих пор и продолжаю идти? Правильно ли я смотрю на вещи? Является ли на самом деле истинным то, что я до сих пор принимал за истину? Для некоторых, увы, такая остановка и такой вывод однажды будут уже слишком запоздалыми.

Как мы уже сказали, в очень недалеком будущем, может быть, даже в очень близком будущем, мы станем свидетелями глобальных перемен на нашей планете. Все люди до единого увидят пришедшего в славе и неописуемом великолепии Иисуса Христа с видимым для всех людей триумфом победы над злом и дьяволом, его главным врагом и противником. Тогда все до единого склонятся пред Ним и признают Его Господом господствующих и Царем царствующих. Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Иисус Христос – Господь. Послание Филиппийцам 2 глава с 9 по 11 стихи. Однако такое признание Его Господом не смягчит и не изменит участи многих людей. И они к своему великому ужасу поймут, что теперь они имеют дело не с адвокатом, кем является Господь Иисус сейчас, в день спасения, для всех поверивших в Него людей, но с неподкупным судьей.

тебе, Спаситель возлюбивший, себя предавший, жизнь нам посвятивший. Любовь я вижу, Иисус, в тебе. Хвала тебе! Хвала тебе, вину мою омывший, за грех мой на кресте ты кровь проливший. Я примиренье вижу лишь в тебе. Хвала тебе! Хвала тебе за подвиг, за страдания. Мой суд навек закончен оправданием. Нашла я милость, Иисус, в тебе. Хвала тебе!

Как прекрасно, если бы каждый наш слушатель сегодня мог сказать вместе с автором этих слов: «Прими, Господь, мою любовь». Но для того, чтобы так сказать, нужно сначала понять Иисуса, Его цели и намерения, принять этот чудный, незаслуженный дар Его любви и спасения. К сожалению, есть еще очень много людей, которые не могут петь вместе с нами такие слова. Может быть, потому что их жизнь отличается от жизни Христа. Может быть, потому что у них есть свой какой-то взгляд на Христа Иисуса, отличный от взгляда многих верующих, от взгляда Библии и самого Бога Отца, который, взирая на Иисуса, сказал однажды: «Сей есть Сын мой».

0: очень важный вопрос, пожалуй, самый важный в жизни, от которого зависит твое будущее.
1: Кем для тебя является Иисус Христос?
0: Решить его ты можешь только здесь, на земле. После смерти твоя участь будет определена согласно твоему выбору теперь. И сделать это можно, пока еще не закончился день спасения. Так же, как и обычный день сменяется ночью, день спасения, дающий тебе сегодня, может быть, последний шанс, сменится ночью осуждения и вечности. Тогда будет навсегда поздно что-то исправить, навсегда прекратится возможность выбора. Ты получишь навсегда то, что избрал здесь, на земле, во время благоприятное, в день спасения.

0: Иисус спрашивал учеников своих: «За кого люди почитают меня, Сына Человеческого?» Они сказали: «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков». Он говорит им: «А вы за кого почитаете меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах».
1: Евангелие по Матфею, 16 глава, с 13 по 17 стихи.
2: Христос, каким его видишь ты, у меня обретает другие черты. Ты видишь его с крючковатым носом, мне представляется он курносым. Мы оба читаем Новый Завет, но я вижу «да» там, где ты видишь «нет».

0: Не правда ли и сегодня очень часты такие взаимоисключающие взгляды на личность Иисуса? Конечно, совсем не важно, какой у Иисуса был нос. Если люди спорят сегодня об этом, это доказывает их дилетантство по отношению к его целям. Это также может говорить о том, что в фокусе внимания не личность Господа Иисуса, его дело любви и жертва, но такие вещи, о которых нам вообще нет необходимости думать. Ибо Библия говорит: «Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем». Второе послание Коринфянам, 5 глава, 15 и 16 стихи. Итак, есть много разных взглядов среди современников на Христа и на его дело, но есть также взгляд Библии и взгляд Бога, отраженный в Библии. Но если есть среди людей столько противоречий во взглядах, возникает вполне логичный и определенный вопрос: почему? В чем причина того, что личность Господа Иисуса вызывает столько противоречий и разных мнений? Для чего же Он пришел на нашу планету? Почему люди так сопротивляются признать в Нем того, за кого Он себя выдавал? Ответ на все эти вопросы мы сможем найти только в Библии, потому что она является Словом Бога, в котором Он раскрыл все свои намерения и цели по отношению к нам, людям, и где Он показал свое отношение к Иисусу.
1: «Бог сделал Господом и Христом сего Иисуса, которого распяли».
0: Деяния апостолов, 2 глава, 36 стих. Библия также показывает, зачем Иисус пришел на землю.
1: «Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их».
0: Евангелие по Матфею, 1 глава, 21 стих.
1: «Всякий, делающий грех, делает и беззаконие, и грех есть беззаконие, и вы знаете, что он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в нем нет греха».
0: Первое послание Иоанна, 3 глава, 4 и 5.

стихи. Слово, переданное в этом месте русского текста Библии как «взять», означает в греческом тексте «удалить», «унести», «уничтожить». Итак, цель прихода Господа Иисуса на землю определенна и ясна. Он пришел для того, чтобы спасти людей от грехов их. Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвой своей. Послание Евреям, 9 глава, 26 стих. Но почему же тогда люди сопротивляются этому? Почему не желают признать Его Спасителем? Почему закрывают свои сердца перед этой прекрасной личностью? Почему многие из них не понимают такие простые вещи? Почему? Почему? Почему? У нас еще очень много таких вопросов.

Дьявол, враг Бога и людей, приложил немало усилий к тому, чтобы вокруг личности Христа создать некую путаницу взглядов, понятий и определений. Это сыграло для него немалую услугу, ибо разные мнения породили или увеличили во многих сердцах сомнения. Однако такие сомнения могут родиться только в тех душах, которые не вникают серьезно в суть дела, которые поверхностно судят и смотрят на вещи и больше прислушиваются к мнениям людей. Нам хочется еще раз обратить внимание слушателя на ту позицию, что мы указали выше. Неразумнее ли остановиться и задуматься? А в правильном ли направлении я шел до сих пор и продолжаю идти? Правильно ли я смотрю на вещи? Является ли на самом деле истинным то, что я до сих пор принимал за истину? Чтобы однажды такая остановка и такой вывод не были слишком запоздалыми. Есть очень много таких людей, которые поняли смысл прихода Христа на землю и поверили сердцем этой истине. Но есть еще и такие люди, которые не приняли Иисуса своим спасителем. И для этого есть определенные причины. Библия показывает их. «Свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы, а поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны». Евангелие по Иоанну, 3 глава, 20 и 21 стихи. «Но за все свои злые дела люди рано или поздно предстанут на суд перед всесильным, всевидящим и справедливым Богом, независимо от того, верят они этому или нет. Все наши поступки, все наши слова, даже все наши мысли однажды предстанут перед нами как кинолента нашей жизни для того, чтобы потребовать от нас за все отчет. Ибо написано: «Живу я, говорит Господь, предо мною преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога. Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу». Послание Римлянам, 14 глава, 11 и 12 стихи. Господь Иисус явился на нашу землю именно для того, чтобы разрушить дела дьявола. Первое послание Иоанна, 3 глава, 8 стих. «И чтобы каждый человек, поверивший в Него и Его дело, получил новую жизнь, жизнь без рабства греху, жизнь Бога уже здесь на земле, жизнь, соответствующую принципам чистоты и света, жизнь свободы, потому что всякий, делающий грех, есть раб греха». Евангелие по Иоанну, 8 глава, 34 стих.

0: Господь Иисус пришел в наш мир, чтобы стать нашим Спасителем, моим и твоим, дорогой слушатель, если ты также примешь Его верой. Личность Иисуса, сделанного Богом Господом и Христом, уникальна и непревзойденна. Являясь сам Богом, Он добровольно сошел на землю и стал человеком. Он, будучи образом Божьим, уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил Себя, быв послушным даже до смерти. Послание Филиппийцам 2 глава 6 по 8 стихи. Как Бог, Творец и Создатель всей Вселенной и всех времен, Иисус имел полный контроль над всем, что мы можем назвать нашим миром. Библия говорит об этом так. «Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое. Престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для Него создано. И Он есть прежде всего, и все им стоит». Послание Колоссянам 1 глава 16 и 17 стихи. Итак, Он не только все создал, но все создано для Него, и Он держит все в Своей власти. Это очень ясно видно из процитированного отрывка Библии. Отсюда следует несколько практических выводов, о которых мы хотим поговорить с тобой, любезный слушатель. Каждый, живущий на земле, должен определиться в своем отношении к Иисусу Христу. Либо он примет его, либо отвергнет. Согласно этому выбору, будет определена вечность для каждого. Если ты отверг Христа сейчас, ты отверг его на всю вечность. Всем хорошо известно сегодня, что Иисус пришел в этот мир через одну очень скромную израильскую девушку, не познавшую мужчины до его рождения. У людей сегодня к этому разное отношение. Одни смеются над этим фактом, другие ставят под сомнение возможность непорочного зачатия, третьи приписывают это клонированию, согласно последним открытиям и достижениям в области технологий. Мы не хотим обсуждать сам процесс или механизм прихода Иисуса Христа на землю. Бог всегда имел и будет иметь прерогативу в любом феномене, также и в этом. Оставим Ему право выбирать, каким путем технически осуществить намеченное дело. Нам следовало бы подумать о другом, а сатана старается всеми силами увести наш взгляд в сторону от этого факта. Коли Иисус является Творцом и Богом, сотворившим весь наш мир, то у Него есть право. Вообще все, без исключения, права. Если мы задумаемся над этим, то непременно придем к следующему выводу. Он, как Бог и автор всего существующего, мог прийти в этот мир тогда, когда захочет, и так, как захочет. Он мог бы избрать для своего прихода не только место, в котором ему родиться, но и народ, и время, когда это сделать. Он не пришел в этот мир во времена царей, Давида или Соломона, когда Израиль был на гребне славы и величия. Он не избрал для своего прихода в этот мир какой-нибудь благочестивый, скромный народ или племя, но пришел к тем, которым Стефан, первый христианский мученик, обратился со словами: «Жестоковыйные, люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествие праведника, которого предателями и убийцами сделались ныне вы, которые приняли закон при служении ангелов и не сохранили». Книга Деяний апостолов, 7 глава, с 51 по 53 стихи. Иначе говоря, Господь Иисус исключительно добровольно пришел в этот мир через скромную израильскую девушку именно в период завоевание Израиля Римом, зная наперед, так как был Богом, что это вызовет столько презрения и насмешек в его адрес и породит столько сомнений и пререканий и, в конце концов, Голгофский крест. Библия коротко и конкретно говорит: «Пришел к своим, и свои его не приняли». Евангелие по Иоанну, 1 глава, 11 стих. Израиль был своим возлюбленным народом для Бога, согласно прерогативе Бога в избрании, но он отверг своего Бога, предав его в руки римлян на крестную казнь. Однако Господь Иисус, зная наперед все, добровольно пришел именно к этому народу, Именно в то время, когда Израиль был оккупирован Римом. Но не для освобождения этого народа от власти захватчиков, именно таким представляли себе мессию тогда израильтяне, и не для предоставления им мирового владычества и господства, как предсказывали пророки, он пришел для спасения своих людей от их грехов. Он пришел для создания новой эпохи, нового времени, новой одной семьи, семьи Бога.
1: А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужчины, но от Бога родились.
0: Евангелие по Иоанну, 1 глава, 12-13 стихи. Те, которые приняли Христа в вере и покаянии, как посланного Богом Спасителя и Господа, образовали на земле одну семью, семью детей Бога, и стали по отношению друг к другу братьями и сестрами. К этой семье принадлежат все люди, независимо от их земного гражданства, социального статуса, цвета кожи и наречия, все принявшие верой заместительную жертву Христа, принявшие подарок спасения от Бога. Позволь спросить тебя, любезный слушатель, принадлежишь ли ты уже к этой семье? Принял ли ты верой Иисуса Христа как Спасителя и Господа, а значит, Господина? Живешь ли ты уже не для себя, а для Иисуса, умершего за тебя и воскресшего? Сегодня еще есть много людей, которые не принимают эту жертву. Как и в то время, когда Иисус был на земле, сегодня есть много людей, не принимающих Его спасения и строящих свою жизнь на грехе и получающих удовольствие от этого. Если ты, наш слушатель, принадлежишь к таковым, позволь серьезно предупредить тебя, что путь, по которому ты идешь, неминуемо приведет тебя к катастрофе. Библия говорит, что
1: грех есть беззаконие.
0: Первое послание Иоанна, 3 глава, 4 стих. Никогда грех не приносил и не принесет счастья, даже если кажется очень привлекательным. Душа, совершая грех, оскверняется. Совесть омрачается давлением совершенного греха. Люди, живущие в грехе, никогда не смогут приблизиться к Богу, чистому, святому и праведному. Чем больше грехов совершает душа, тем больше становится пропасть между ней и святым Богом. Что может исправить такое положение? Чем можно завалить эту пропасть? Добрые дела? Много ли добрых дел может сделать грешник? И насколько они добрые, эти «добрые» в кавычках дела от грешника? Если бы Иисус не пришел и не стал тем, кто закрыл собою эту великую пропасть, отделявшую нас от святого Бога, мы никогда, слышишь, дорогой друг, никогда не смогли бы приблизиться к Нему, получить покой нашим сердцам, измученным грехом и очищение совести. Мы никогда не смогли бы радостно, с улыбкой, посмотреть в небо, которое нам готовило бы только суд. Но Иисус пришел. Он умер на кресте Голгофы, как жертва, замещающая нас, грешников. У креста Голгофы, у этого великого всемирного жертвенника, в процессе казни находилась разношерстная публика. Там были те, кто плакал, видя жестокость, с которой солдаты обращались с Иисусом, но едва ли осознавая все, что и для чего происходит, ибо Господь Иисус обратился к ним со словами:
1: «Не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших».
0: Евангелие по Луке, 23 глава, 28 стих. Там были те, которые делили одежды Иисуса, бросая жребий, кому что взять.
1: «И стоял народ и смотрел».
0: Там были те, которые насмехались над Иисусом, говоря:
1: «Других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий».
0: Но там, рядом с Иисусом, оказался также и тот, кто сказал:
1: «Мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а Он ничего худого не сделал».
0: Осудил себя и оправдал Христа. Позволь спросить тебя, любезный слушатель, к какой группе относился бы ты, если бы стоял тогда, 2000 лет назад, у этого всемирного жертвенника? Ты был бы зевакой, развлекающимся зрелищем казни осужденного на смерть? Или ты оказался бы в числе вонзающих в руки и ноги Господа гвозди? а может быть в числе плачущих о нем? Господь Иисус простил всех, которых мы только что упомянули. С креста все присутствующие у этого жертвенника услышали слова:
2: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают».
0: Евангелие по Луке, 23 глава, 34 стих. Самая наивысшая инстанция в мире, жертва, произнесла вердикт своим палачам, нам, грешникам, чьи грехи вынудили Господа Иисуса взойти на крест.
2: Прости им.
0: Можно ли остаться равнодушным к такому прощению в такой момент?

0: Царица Южная восстанет на суд с людьми рода сего и осудит их, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой, и вот здесь больше Соломона. Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной, и вот здесь больше Ионы.
1: Евангелие по Луке, 11 глава, 31 и 32 стихи.

Вот Он, Христос, за грешный мир распятый, униженный, осмеянный толпой, избитый в кровь и пыткою измятый, с опущенной головой. Вот Он, Христос, великий светоч мира, пришедший в мир, как бедный сын земли, где невесон и царская порфира стан стройный облекли. Вот Он, любви и истины глашатай, Творец и Бог и мира властелин. Среди толпы неверием объятой лишь веривший один. Вот Он, Творец, чья мысль как луч горела средь тьмы ночной безжизненного дня. Кому бы снять ничья рука не смела сандалии ремня. Кто в дни тревог, сомнений и печали учил людей смиренью и добру. Тот, руки чьи и мертвых воскрешали, касаясь к их одру. Вот Он, распятый на Голгофе, на жертвенник, взнесенный злой толпой, спасая нас от вечной катастрофы, любя нас, жертвуя собой. Кто для тебя, Христос? Реши сегодня. Пока ты жив, возможность есть решать. Закроет вечность право стать Господним. Решай сейчас, или можешь

0: заключение этой аудиовстречи позволь еще раз обратить твое внимание, дорогой житель планеты Земля, на те предупреждения.
1: От имени Христова просим, примиритесь с Богом, ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом.
0: Второе послание Коринфянам, 5 глава, 20 стих. Это жертва, Иисус Христос. Прими его. Он твой единственный, последний шанс.

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Вторая книга Моисея, Исход, глава 36. «И стал работать Веселиил и Оголиав, и все мудрые сердцем, которым Господь дал мудрость и разумение, чтобы уметь сделать всякую работу, потребную для святилища, как повелел Господь. И призвал Моисей Веселиила и Оголиава, и всех мудрых сердцем, которым Господь дал мудрость, и всех, коих влекло сердце, приступить к работе и работать. И взяли они от Моисея все приношения, которые принесли сыны Израилевы на потребности святилища, чтобы работать. Между тем еще продолжали приносить к нему добровольные дары каждое утро. Тогда пришли все мудрые сердцем, производившие всякие работы святилища, каждый от своей работы, какую то занимался, и сказали Моисею, говоря: «Народ много приносит, более, нежели потребно для работ, какие повелел Господь сделать. И приказал Моисей, и объявлено было в стане, чтобы ни мужчина, ни женщина не делали уже ничего для приношения во святилище, и перестал народ приносить. Запаса было достаточно на всякие работы, какие надлежало делать, и даже осталось. И сделали все мудрые сердцем, занимавшиеся работой в скинии, 10 покрывал из скрученного весона, из голубой, из пурпуровой и червленой шерсти, и херувимов сделали на них искусною работою». Глава 37. «И сделал Веселиил ковчег из дерева сетим. Длина его 2 локтя с половиною, ширина его 1.5 локтя, и высота его 1.5 локтя. И обложил его чистым золотом внутри и снаружи, и сделал вокруг него золотой венец, и вылил для него 4 кольца золотых на 4 нижних углах его, 2 кольца на одной стороне его и 2 кольца на другой стороне его, и сделал шесты из дерева сетим, и обложил их золотом, и вложил шесты в кольца по сторонам ковчега, чтобы носить ковчег. И сделал крышку из чистого золота, длина ее 2 локтя с половиною, а ширина 1.5 локтя. И сделал 2 херувимов из золота чеканной работы, сделал их на обоих концах крышки. 1 херувима с одного конца, а другого херувима с другого конца, выдавшимися из крышки, сделал херувимов с обоих концов ее. И были херувимы с распростертыми вверх крыльями и покрывали крыльями своими крышку, а лицами своими были обращены друг к другу, крышки были лица херувимов. И сделал стол из дерева сетим, длиною 2 локтя, шириною 1 локоть и вышиною 1.5 локтя. И обложил его золотом чистым, и сделал вокруг него золотой венец. И сделал вокруг него стенки в ладонь, и сделал золотой венец у стенок его. И вылил для него 4 кольца золотых, и утвердил кольца на 4 углах у 4 ножек его. При стенках были кольца, чтобы вставлять шесты для ношения стола. И сделал шесты из дерева ситим и обложил их золотом для ношения стола. Потом сделал сосуды, принадлежащие к столу, блюда, кадильницы, кружки и чашки, чтобы возливать ими из чистого золота. И сделал светильник из золота чистого, чеканный сделал светильник, стебель его, ветви его, чашечки его, яблоки его и цветы его выходили из него. Шесть ветвей выходило из боков его, три ветви светильника из одного бока его и три ветви светильника из другого бока его. Три чашечки были наподобие миндального цветка, яблоки и цветы на одной ветви, и три чашечки наподобие миндального цветка, яблока и цветы на другой ветви. Так на всех шести ветвях, выходящих из светильника. А на стебле светильника было четыре чашечки наподобие миндального цветка с яблоками и цветами. У шести ветвей, выходящих из него, яблоко под первыми двумя ветвями, и яблоко под вторыми двумя ветвями, и яблоко под третьими двумя ветвями. Яблоки и ветви их выходили из него. Весь он был чеканный, цельный, из чистого золота. И сделал к нему семь лампад, и щипцы к нему, и лотки к нему из чистого золота. Из таланта чистого золота сделал его со всеми принадлежностями его. И сделал жертвенник курения из дерева ситим. Длина его локоть и ширина его локоть четырехугольный. Вышина его два локтя, и из него выходили роги его. И обложил его чистым золотом, верх его и стороны его кругом, и роги его, и сделал к нему золотой венец вокруг. Под венцом его на двух углах его сделал два кольца золотых. С двух сторон его сделал их, чтобы вкладывать в них шесты для ношения его. Шесты сделал из дерева ситим и обложил их золотом. И сделал мирра для священного помазания и курение благовонное, чистое, искусством составляющего масти. Глава 38. И сделал жертвенник всесожжения из дерева ситим длиною в 5 локтей и шириною в 5 локтей четырехугольный, вышиною в 3 локтя. И сделал роги на 4 углах его, так что из него выходили роги, и обложил его медью. И сделал все принадлежности жертвенника: горшки, лопатки, чаши, вилки и угольницы. Все принадлежности его сделал из меди. И сделал для жертвенника решетку, рот сетки из меди, по окраине его внизу до половины его. И сделал 4 кольца на 4 углах медной решетки для вкладывания шестов. И сделал шесты из дерева ситим и обложил их медью. И вложил шесты в кольца на боках жертвенника, чтобы носить его посредством их. Пустой внутри, из досок сделал его. И сделал умывальник из меди и подножие его из меди с изящными изображениями, украшающими вход скинии собрания. И сделал двор. С полуденной стороны к югу завесы из крученного весона длиною во 100 локтей. Столбов для них 20 и подножий к ним 20 медных. Крючки у столбов и связи их из серебра. И по северной стороне завесы во 100 локтей, столбов для них 20 и подножий к ним 20 медных. Крючки у столбов и связи их из серебра. И с западной стороны завесы в 50 локтей, столбов для них 10 и подножий к ним 10. крючки у столбов и связи их из серебра. И с передней стороны к востоку завесы в 50 локтей. Для одной стороны ворот двора завесы в 15 локтей, столбов для них 3 и подножий к ним 3. И для другой стороны завесы в 15 локтей, столбов для них 3 и подножий к ним 3. Все завесы во все стороны двора из крученого весона. А подножие у столбов из меди, крючки у столбов и связи их из серебра. Верхи же у них обложены серебром, и все столбы двора соединены связями серебряными. Завеса же для ворот двора узорчатой работы из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из крученого весона, длиною в 20 локтей, вышиною 5 локтей, по всему протяжению подобно завесам двора. И столбов для нее 4, и подножий к ним 4 медных. Крючки у них серебряные, а верхи их обложены серебром, и связи их серебряные. Все колья вокруг скинии и двора медные. Вот исчисление того, что употреблено для скинии откровения, сделанное по повелению Моисея посредством левитов под надзором Ифамара, сына Ааронова, священника. Делал же все, что повелел Господь Моисею, Веселиил, сын Урии, сына Ора, из колена Иудина, и с ним Аголиаф, сын Ахисамахов, из колена Данова, резчик и искусный ткач и вышиватель по голубой, пурпуровой, червленной и вессонной ткани. Всего золота, употребленного в дело на все принадлежности святилища, золота, принесенного в дар, было 29 талантов и 730 сиклей, сиклей священных. Серебра же от исчисленных лиц общества 100 талантов и 1775 сиклей, сиклей священных. С 603 550 человек, с каждого поступившего в исчисление от 20 лет и выше, по пол сикля с человека, считая на сикль священный. 100 талантов серебра употреблено на вылитие подножий святилища и подножий у завесы. 100 подножий и 100 талантов по таланту на подножие. А из 1775 сиклей сделал он крючки у столбов и покрыл верхи их, и сделал связи для них. Меди же, принесенной в дар, было 70 талантов и 2400 сиклей. Из нее сделал он подножие для столбов у входа в скинию свидетельства и жертвенник медный, и решетку медную для него, и все сосуды жертвенника, и подножие для столбов всего двора, и подножие для столбов ворот двора, и все колья скинии, и все колья вокруг двора. Глава 39. Из голубой же, пурпуровой и червленой шерсти сделали они служебные одежды для служения во святилище. Также сделали священные одежды Аарону, как повелел Господь Моисею. И сделал эфод из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из крученного весона. И разбили они золото в листы и вытянули нити, чтобы воткать их между голубыми, пурпуровыми, червленными и вессонными нитями искусною работою. И сделали у него нарамники связывающие, на обоих концах своих он был связан, и пояс эфода, который поверх него одинаковой с ним работы. Сделан был из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и крученного весона, как повелел Господь Моисею. И обделали камни ониксовые, вставив их в золотые гнезда и вырезав на них имена сынов Израилевых, как вырезывают на печати. И положил он их на нарамники эфода, в память сынов Израилевых, как повелел Господь Моисею. И сделал наперсник искусную работою, такую же работою, как эфод, из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из крученного весона. Он был четырехугольный. Двойной сделали они наперсник, в пядень длиною и в пядень шириною. Двойной он был. И вставили в него в четыре ряда камни. Рядом рубин, топаз, изумруд. Это первый ряд. Во втором ряду карбункул, сапфир и алмаз. В третьем ряду яхонт, агат и аметист. В четвертом ряду хризолит, оникс и яспис. И вставлены они в золотых гнездах. Камней было по числу имен сынов Израилевых. 12 было их по числу имен их. И на каждом из них вырезано было, как на печати, по одному имени для 12 колен. К наперснику сделали толстые цепочки, витою работою из чистого золота, и сделали 2 золотых гнезда и 2 золотых кольца, и прикрепили 2 кольца к 2 концам наперсника. И вдели обе плетеные цепочки из золота в 2 кольца по концам наперсника. А 2 конца 2 цепочек прикрепили к 2 гнездам и прикрепили их к нарамникам эфода с лицевой стороны его. Еще сделали 2 кольца золотых и прикрепили к 2 другим концам наперсника на той стороне, которая находится к эфоду внутрь. И еще сделали 2 кольца золотых и прикрепили их к 2 нарамникам эфода снизу, с лицевой стороны его, у соединения его над поясом эфода. И прикрепили наперсник кольцами его, кольцам эфода посредством шнура из голубой шерсти, чтобы он был над поясом эфода и чтобы не отставал наперсник от эфода, как повелел Господь Моисею. И сделал верхнюю ризу к эфоду, тканную всю из голубой шерсти. И среди верхней ризы отверстие, как отверстие у брони, и вокруг него обшивку, чтобы не дралось. По подолу верхней ризы сделали они яблоки из голубой, пурпуровой и червленой шерсти. И сделали позвонки из чистого золота и повесили позвонки между яблоками по подолу верхней ризы кругом. Позвонок и яблоко, позвонок и яблоко по подолу верхней ризы кругом для служения, как повелел Господь Моисею. И сделали для Аарона и для сыновей его хитоны из весона тканные, и кидар из весона, и головные повязки из весона, и нижнее льняное платье из крученого весона, и пояс из крученого весона и из голубой, пурпуровой и червленой шерсти, узорчатой работы, как повелел Господь Моисею. И сделали полированную дощечку, диадиму святыни из чистого золота, и начертали на ней письмена, как вырезывают на печати, «Святыня Господня». И прикрепили к ней шнур из голубой шерсти, чтоб привязать ее к кидару сверху, как повелел Господь Моисею. Так кончена была вся работа для скинии собрания, и сделали сыны Израилевы все, как повелел Господь Моисею, так и сделали. И принесли к Моисею скинию, покров и все принадлежности ее, крючки ее, брусья ее, шесты ее, столбы ее,

умывальник и подножие его, завесы двора, столбы и подножие, завесу к воротам двора, веревки и колья и все вещи, принадлежащие к служению в скинии собрания, одежды служебные для служения во святилище, священные одежды Аарону священнику и одежды сыновьям его для священодействия. Как повелел Господь Моисею, так и сделали сыны Израилевы все сии работы. И увидел Моисей всю работу, и вот они сделали ее, как повелел Господь, так и сделали. И благословил их Моисей. Глава 40. И сказал Господь Моисею, говоря: в первый месяц, в первый день месяца поставь скинию собрания, и поставь в ней ковчег откровения, и закрой ковчег завесою, и внеси стол, и расставь на нем все вещи его, и внеси светильник, и поставь на нем лампады его, и поставь золотой жертвенник для курения перед ковчегом откровения, и повесь завесу у входа в скинию, и поставь жертвенник всесожжения пред входом в скинию собрания, и поставь умывальник между скинию собрания и между жертвенником, и влей в него воды, и поставь двор кругом, и повесь завесу в воротах двора, и возьми елей помазания, и помажь скинию, и все, что в ней, и освети ее, и все принадлежности ее, и будет свято. Помажь жертвенник всесожжения, и все принадлежности его, и освети жертвенник, и будет жертвенник святыня великая, и помажь умывальник и подножие его, и освети его, и приведи Аарона и сынов его ко входу в скинию собрания, и омой их водою, и облеки Аарона в священные одежды, и помажь его, и освети его, чтобы он был священником мне, и сынов его приведи, и одень их в хитоны, и помажь их, как помазал ты отца их, чтобы они были священниками мне, и помазание их посвятит их вечное священство в роды их. И сделал Моисей все, как повелел ему Господь, так и сделал. В первый месяц второго года, в первый день месяца поставлена скиния. И поставил Моисей скинию, положил подножие ее, поставил брусья ее, положил шесты и поставил столбы ее, распростер покров над скинию и положил покрышку поверх сего покрова, как повелел Господь Моисею. И взял и положил откровение в ковчег, и вложил шесты в кольца ковчега, и положил крышку на ковчег сверху, и внес ковчег в скинию, и повесил завесу, и закрыл ковчег откровения, как повелел Господь Моисею. И поставил стол в скинии собрания на северной стороне скинии, вне завесы, и разложил на нем ряд хлебов пред Господом, как повелел Господь Моисею, и поставил светильник в скинии собрания против стола на южной стороне скинии, и поставил лампады пред Господом, как повелел Господь Моисею, и поставил золотой жертвенник в скинии собрания пред завесою, и воскурил на нем благовонное курение, как повелел Господь Моисею, и повесил завесу при входе в скинию, и жертвенник всесожжения

сожжение поставил у входа в скинию собрания и принес на нем всесожжение и приношение хлебное, как повелел Господь Моисею. И поставил умывальник между скинией собрания и жертвенником, и налил в него воды для омовения. И омывали из него Моисей и Аарон, и сыны его руки свои и ноги свои. Когда они входили в скинию собрания и подходили к жертвеннику, тогда омывались, как повелел Господь Моисею. И поставил двор вокруг скинии и жертвенника, и повесил завесу в воротах двора. И так окончил Моисей дело. И покрыло облако скинию собрания, и слава Господня наполнила скинию. И не мог Моисей войти в скинию собрания, потому что осеняло ее облако, и слава Господня наполняла скинию. Когда поднималось облако от скинии, тогда отправлялись в путь сыны Израилевы во все путешествие свое. Если же не поднималось облако, то и они не отправлялись в путь, доколе оно не поднималось. Ибо облако Господне стояло над скинией днем, и огонь был ночью в ней пред глазами всего дома Израилева во все путешествие

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: В истории израильского народа есть вещи, которых нам следовало бы избегать. Это ропот, нетерпение, склонность давать Богу обеты и неспособность их исполнить, идолопоклонство и многое другое. Вместе с тем, особого внимания и даже подражания заслуживает их преданность делу Божию и повиновение Богу в критических ситуациях. В прошлой передаче мы говорили о том, что при строительстве скинии все работы были выполнены в точности, согласно плану, предложенному Богом на горе Синай. Если бы хотя бы один шест был сделан не так, как усмотрел Бог, все строение оказалось бы негодным в очах Господних. Если бы в скинии не было сделано все по образцу, показанному на горе, то в результате не было бы замечательного события, описанного в конце последней, 40-й главы книги «Исход». Итак, давайте вместе с доктором МакГи последуем за умельцами к месту строительства скинии и узнаем, чем кончается вторая книга Моисея «Исход». Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В прошлой передаче мы остановились на 18 стихе из 38 главы книги «Исход». Мы говорили о том, что одно учение Христа не спасает нас. Спасает только смерть Христа на кресте. Вот почему в скинии находился медный жертвенник. Вессонная завеса была символом отделения человека от Бога. Хотя подножия скинии были сделаны из серебра, подножия для ограды были медными. А медь, как мы уже убедились, символизирует наказание. Недаром у Христа, образ которого предстает перед нами в 15 стихе 1 главы Откровения, ноги подобны халколивану. Повторяю, грех должен быть наказан. Человек должен признать, что он грешен. Он не может предстать перед Богом, пока не наказан его грех. Крючки у столбов и связи скинии были сделаны из серебра, а серебро олицетворяет искупление. Изгородь внешнего двора не пускает человека внутрь, но Бог предусмотрел путь для человека. На этом пути грех наказывается, а человеку дается искупление, в результате чего он облачается в праведность Христа. Какой чудесный образ! Посмотрите на скинию, и вы увидите и поймете суть Евангелия. Бог в Ветхом Завете дал нам Евангелие в виде картинки, образа. Человек не мог перебраться через завесу, поэтому у двора скинии существовал вход. Прочтем 18 стих 38 главы. Завеса же для ворот двора узорчатой работы из голубой, пурпуровой и червленной шерсти и скрученного вессона длиною в 30 локтей, вышиною в 5 локтей по всему протяжению, подобно завесам двора. Все материалы и все расцветки символизируют личность Христа. Мы уже это обсуждали, но повторение всегда полезно. Голубой цвет – свидетельствует о том, что он пришел с небес как Бог. Червленый цвет говорит о его человечности и о крови, которую он пролил ради человечества. Смесь голубого и червленного дает пурпурный цвет, символ царственности. Христос был рожден царем евреев. Ворота были такой же высоты, что и изгородь, более 2 метров, и поверх них заглянуть было бы трудно даже баскетболисту. Во двор можно было попасть только через ворота. Они были широки, пройти мог любой грешник, но это был единственный вход. И Христос сказал, что Он есть путь, истина и жизнь. Мне всегда радостно вспоминать о том, что эти ворота и есть тот самый путь. Еще один вход, который приводил человека к Богу – вход во святилище. Этот вход и есть истина. Христос сказал, что если мы хотим поклоняться Богу, мы должны поклоняться Ему в духе и истине. Не хочу казаться резким, но «поклонение» в кавычках – в церкви, которая отрицает то, кем является Христос, и то, что Он сделал, не является истинным поклонением. вы должны поклоняться Ему в истине. Вы просто не можете поклоняться Христу и в то же время отрицать Его божественность и тот факт, что Он умер ради вас. И, наконец, последний вход приводил человека во святое святых. Он вел через завесу, которая символизирует жизнь, отданную Христом на кресте. Когда Христос умер, эта завеса разорвалась надвое, сверху донизу, возвещая, что путь к Богу теперь открыт. Это и есть жизнь. Таким образом, Христос есть путь, истина и жизнь. А сейчас я хочу привлечь ваше внимание к вопросу о том, кто же такие сыны Божии. Бог никогда не называл отдельных израильтян сынами. И эта проблема волнует людей до сих пор. Кто же такие евреи? Является ли евреем тот, кто еврей по рождению, или же человека делает евреем его вера? В Ветхом Завете, чтобы быть евреем, вы должны были родиться евреем, а Бог заботился о том, чтобы каждый мог получить искупление. Израиль, таким образом, был избранным народом, но при этом каждый человек лично должен был получить искупление. И это значит, что каждый человек должен быть возрожденным. Теперь я читаю 25 и 26 стихи. «Серебра же от исчисленных лиц общества 100 талантов и 1775 сиклей, сиклей священных с 603 550 человек, с каждого поступившего в исчисление от 20 лет и выше по полсиклю с человека, считая на сикль священный». Евреи приносили серебро, потому что этот металл символизировал искупление. Каждый израильтянин должен был получить искупление, чтобы его принял Бог. Мы искуплены драгоценной кровью Христа, и она более драгоценна, чем серебро или золото. Кроме того, не все израильтяне были спасены, спасен был только остаток народа. Равно как и не все христиане окажутся в числе спасенных. В наши дни принадлежность к церкви еще ни о чем не говорит. Вы должны быть искуплены, и народ Израилев должен был получить искупление. Прочтем 27 стих. 100 талантов серебра употреблено на вылитие подножий святилища и подножий у завесы. 100 подножий из 100 талантов по таланту на подножие. Подножия были сделаны из материала, символизировавшего искупление. Вот на чем стояла скиния. Она покоилась на серебре на искуплении. Каждый отдельный человек должен был лично принять искупление, которое в Иисусе Христе. Каждый должен заплатить цену искупления. Но какова эта цена? Она не измеряется ни серебром, ни золотом. Условие одно – вы должны испытывать жажду. Вы хотите испить воды жизни, вы можете получить ее бесплатно. Спасение можно получить бесплатно, но нельзя сказать, что она досталась дешево. Богу оно стоило всего. Он отдал своего Сына, чтобы он умер на кресте и заплатил цену искупления. Мы искуплены Его кровью. Когда израильтяне вошли в свою землю, они должны были заплатить цену искупления, если хотели быть причислены к искупленным. Слава Богу, за нас эта цена уже заплачена. Искупление не стоит денег. У него нет цены, вы должны лишь чувствовать жажду принять его. Вы хотите спастись. Вы осознаете, что вам это необходимо, что вы грешны. Тогда приходите. Цена заплачена. Христос уже пролил свою драгоценную кровь за вас, и потому вы можете прийти к Богу, и Он примет вас через Христа. Теперь мы обратимся к 39 главе книги «Исход». В ней мы прочитаем о священных одеждах для служения. о эфоде, наперстнике, ризе, кидаре и о том, как все это было представлено Моисею и одобрено им. Первосвященником был Аарон, и все его одежды символизировали личность Христа. Я читаю 1 и 2 стихи этой главы. «Из голубой же, пурпуровой и червленной шерсти сделали они служебные одежды для служения во святилище. Также сделали одежды священные Аарону, как повелел Господь Моисею. И сделал эфод из золота, из голубой, пурпуровой и червленной шерсти и из крученого виссона». Одежды эти называются священными, потому что они отделены для служения Богу. Теперь прочтем 5 стих. «И пояс эфода, который поверх его, одинаковой с ним работы, сделан был из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и крученого виссона, как повелел Господь Моисею». Пояс этот был соткан необычным образом. Первосвященник одевал 8 одежд, 4 из которых одевались и остальными священниками. А вот 4 одежды, которые были только у него, отделяли его от остальных. Это были одежды славы и величия. Это еще один образ нашего великого первосвященника Господа Иисуса Христа со всей его чудесной благодатью и славой. Вся одежда первосвященника была символична. В великий праздник очищения, когда Аарон приносил кровь во святое святых, он снимал все свои одежды, славы и величия и оставался только в простых вессонных одеждах, таких же, как у остальных священников. Он должен был приходить к Богу без украшений, и он должен был предварительно очиститься. Вессон, из которого были сделаны одежды священников, символизирует праведность. В 11 стихе 52 главы книги пророка Исаии говорится: «Идите, идите, выходите оттуда, не касайтесь нечистого, выходите из среды его, очистите себя, носящие сосуды Господни». Бог и сейчас говорит это. Я ни за что не поверю, что Бог будет использовать грешного священника, учителя или мирянина, какими бы выдающимися талантами они ни обладали. Бог не примет их служение, потому что оно представляет собой сено и солому. Мы должны быть облачены в праведность Христа и должны жить соответствующей жизнью. Вот чему учат эти простые одежды священников. Интересно отметить, что когда Аарон входил во святое святых, чтобы принести жертву для искупления людей, он снимал свои одежды славы и величия. Когда Господь Иисус Христос пришел на землю, он не отказался от своей божественности, но он, тем не менее, отложил свои божественные привилегии. Он отложил божественную славу и пришел на землю как человек. Он родился как обычный ребенок. Люди искали царя, а не младенца. А потом он стал жертвой за грех. И он умер, оставаясь в человеческом облике. Будет не совсем точно утверждать, что Бог умер на кресте. Ведь что значит слово «смерть»? Когда Христос умирал на кресте, он был отделен от Бога. В божестве произошел раскол. Когда Христос, не знавший греха, стал жертвой за грех, как говорится в 21 стихе 5 главы 2 послания к Коринфянам. Но даже в тот момент Бог был со Христом, примиряя с собою мир. Так говорится в 19 стихе той же самой главы. Это тайна, которая для меня непостижима. Я читал работы многих богословов, но и для них эта тайна тоже непостижима. Итак, одежды величия и славы были поистине прекрасны. Первосвященник был одет богато и ярко, на нем был эфод с двумя камнями оникса, по одному на каждом плече, и на каждом из камней были высечены по 6 имен колен Израилевых. Это символизирует силу и мощь нашего Господа, нашего великого пастыря. Когда теряется одна овца, наш великий пастырь находит ее, он берет ее себе на плечи и возвращает в стадо. Хвала Богу за то, что у нас есть пастырь, который может на своих плечах вернуть нас в стадо. Он способен всегда спасать приходящих через него к Богу, как говорится в 25 стихе 7 главы послания к евреям. На первосвященнике также был наперсник, который напоминал жилет. В нем было 12 камней, и был он очень красивым. Вполне возможно, на нем был какой-нибудь карман, в котором хранились Урим и Тумим. Урим и Тумим имели какое-то отношение к предсказаниям, хотя нигде и не говорится, как их использовали на практике. Эти 12 камней на наперстнике символизируют тот факт, что Христос носит нас у себя на сердце. Он любит нас. В 16 стихе 3 главы Евангелия от Иоанна говорится: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». И камни эти символизируют великую любовь Бога к нам. На ризе эфода, как мы знаем, были золотые позвонки и яблоки. И во время службы эти позвонки издавали звон, когда первосвященник входил во святилище. Яблоки символизируют плодородную жизнь верующего. Позвонки же являются свидетельством об этой жизни. Когда первосвященник находился в святилище, то израильтяне, наверное, говорили: «Да, он там поклоняется и служит за нас. Мы слышим, как звенят позвонки». Это и было поклонением. Первосвященник представлял народ перед Богом. Когда я был еще совсем молод, в одной из церквей, где я служил, был брат, который меня очень воодушевлял. Он был настоящий Божий человек. В воскресенье утром он обычно подходил ко мне и говорил: «Сегодня вы звонили в колокольчик». По правде говоря, ни в какой колокольчик я не звонил, но тогда читал очень слабые проповеди. Он хотел сказать мне, что он смог приблизиться ко Христу через мою проповедь Слова Божия. Я хочу вспомнить здесь также и о том мальчишке, который как-то подошел ко мне в Джорджии. Это был обычный деревенский мальчик. После службы он дождался, когда все выйдут из церкви, а потом взял меня за руку и со слезами на глазах сказал: «Я никогда не думал, что Иисус так прекрасен». Он хотел сказать что-то еще, но не смог, отпустил мою руку и вышел из церкви. Я смотрел, как он идет по хлопковому полю. На глаза мои навернулись слезы, и я думал: «Боже, соделай так, чтобы после моих проповедей люди всегда говорили: „Я никогда не думал, что Иисус так прекрасен“». Людям было приятно слышать позвонки первосвященника, и все его одежды представляют собой чудесный образ. На его кидаре была надпись «Святыня Господня». Это значит, что первосвященник полностью отдан служению. Святой – это тот, который отделен для служения Богу. Я бы хотел кое-что сказать сегодняшним проповедникам. Я служу священником уже очень долго и вижу, сколь многие люди хотят, чтобы проповедник делал для них все на свете. Он должен не только проповедовать, но и общаться со всеми, ободрять их, пожимать руки, заботиться о других и так далее. Неудивительно, что нервы многих проповедников не выдерживают такой нагрузки. Они ведь оказываются всего лишь няньками для младенцев во Христе, которых они всячески ублажают. А ведь проповедник, который стоит сегодня у кафедры, должен носить кидар с надписью «Святыня Господня». И у него должно быть время, чтобы готовить проповеди. Он должен больше времени проводить в молитве перед Богом. Меня поражает, как часто люди хотят пригласить к себе в гости проповедника именно в субботу вечером. А ведь как раз в это время он должен размышлять и готовиться. Мы должны осознать, что проповедники должны носить кидар, а без него наше служение не достигнет своей цели. Давайте сейчас перейдем к последней 40-й главе книги «Исход». В ней мы читаем о том, как была установлена скиния, и о том, как были освящены Аарон и его сыновья, и как облако наполнило скинию. Мы с вами уже подробно рассмотрели каждый предмет обстановки скинии и одежды священников, а потому я обращу ваше внимание только на одно обстоятельство. Когда Моисей установил скинию в лагере израильтян, произошла потрясающая вещь. Я читаю стихи с 34 по 38. «И покрыло облако скинию собрания, и слава Господня наполнила скинию. И не мог Моисей войти в скинию собрания, потому что осеняло ее облако, и слава Господня наполняла скинию. Когда поднималось облако от скинии, тогда отправлялись в путь сыны Израилевы во все путешествие свое. Если же не поднималось облако, то и они не отправлялись в путь, доколе оно не поднималось. Ибо облако Господне стояло над скинией днем, и огонь был ночью в ней пред глазами всего дома Израилева во все путешествие их». Когда апостол Павел попытался определить, что отличает израильтян от остальных людей, он перечислил несколько признаков. Одним из них была слава. Израильтяне были единственным народом, у которого была слава, то есть видимое присутствие Бога. Именно это облако, или слава Божья, вело их по великой и ужасной пустыне. Когда облако поднималось от скинии, тогда израильтяне отправлялись в путь. Если же облако не поднималось, то они в тот день оставались в лагере и никуда даже не пытались идти. Они никогда не пользовались своими знаниями или мудростью. Они не голосовали, стоит ли им сниматься с лагеря, и Моисей сам не принимал никакого решения. Все решало облако. Мы иногда говорим в наших церквях, что Христос – это глава церкви. А как обстоят дела в вашей церкви? Глава ли он в вашей церкви? Идете ли вы сегодня за его облаком или спрашиваете совета у какого-нибудь человека, который преуспел в бизнесе и пользуется уважением в обществе? Сегодня можно услышать, как люди говорят: – «Хочу поговорить со священником о своих трудностях. Пусть скажет, что мне делать». Однако священник или пастор – это не личный адвокат и не консультант, который может дать совет по всем проблемам, с которыми приходится сталкиваться в жизни. Мы не в состоянии решать чужие семейные проблемы. Однако мы можем обратить внимание людей на облако славы Божьей, которое осеняет нас и по сей день. Хотя большинство людей его не замечает. Это Святой Божий Дух. Он и должен быть тем единственным, кто должен вести нас и направлять. Но это облако мало кто замечает. Обычно мы взываем о помощи к людям, кому-то или чему-то, что находится вне Бога. И нам нужны проповедники, священники, учителя и верующие, преисполненные Духом Бога. Нашим церквям нужны лидеры, которые внимают только Слову Божию и которые хотят исполнять волю одного только Бога. Над церковью сегодня не видно облака, но Святой Дух Божий хочет вести и направлять нас. На этом мы закончим изучение книги «Исход». Эта книга началась с мрачных кирпичных строений Египта, а завершилась в чудесном присутствии Господа в скинии. Именно благодаря его присутствию израильтяне прошли трудный путь через пустыню к земле обетованной. Так и нас Бог хочет вывести из мрака и рабства греха, чтобы мы вошли в славу Его присутствия.

Вы прослушали лекцию серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

0: Вы слушаете программу «Выбор».
1: Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
0: Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
1: Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
2: Внимание! Опасно для жизни!
0: Внимание! Возмездие за грех – смерть.
1: Дорогой друг, выбор за тобой.
3: Мир вам, дорогие друзья! Это передача «Выбор», и в рамках этой передачи мы отвечаем на ваши вопросы, на ваши письма. Я хочу прежде всего поблагодарить всех тех, кто пишет нам. Сразу представлюсь, у микрофона Михаил Логачев, пресвитер Церкви Евангельских Христиан «Ковчег», за режиссерским пультом Сергей Швецов. И мы прежде всего повторим адрес для писем, чтобы вы еще нам писали, мы всегда рады получать ваши письма. Итак, наш адрес: Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141. 125-047, абонентский ящик 141. Русское христианское радио, передача «Выбор», ответы на вопросы. И сегодня мы поговорим о том, как важно правильно воспринимать Слово Божье. Увы, иногда мы, читая Писание, приписываем Ему свои любимые мысли, вместо того, чтобы слушать и постигать, что говорит Господь через Свое Слово. Это вообще беда нынешнего века. Люди разучились слушать. Разучились слушать друг друга, и часто бывает, что разговор людей как диалог двух глухих, и каждый слышит только себя. И, увы, эта беда распространяется и на Слово Божие, причем я говорю сейчас вовсе не только о неверующих, но и о верующих, когда мы свои любимые идеи вкладываем в Слово Божие, в Писание, в Библию, хотя написано-то совсем другое. Говорю это не в упрек тем, кто пишет, задавая вопросы, потому что это как раз хорошо, когда у человека возникает вопрос, а может быть, то толкование, к которому я привык, то, которое уже таким стало любимым и привычным, а может быть, что-то с ним не так. И вот я хочу узнать, что мне скажут другие люди. И сегодня как раз об этом мы и поговорим, потому что в письмах часто встречаются ссылки и приводятся неверные толкования, о которых, в общем-то, известно, что они довольно широко распространены, стали привычными. Наверное, кто-то где-то слышал, задумался, ну и вот хорошо, что вы пишете об этом нам. Для того, чтобы правильно понимать Писание, нужно знать для каждого стиха, что перед ним и что после него написано, а также во всей той книге, откуда взят этот стих. Это называется знать литературный контекст, и также полезно бывает знать историческую обстановку, обычаи того времени, то, что называют исторический контекст. Узнать откуда, да, опять-таки из Священного Писания, потому что лучший комментарий Писания – это Писание же. Но перейдем теперь к конкретным вопросам. Первый вопрос задает брат Владимир Гайдабура из Башкортостана. Четвертая заповедь гласит: «А день седьмой – суббота Господу Богу твоему». Книга Исход, 20 глава, стихи 10 и 11. «Ныне субботу заменили воскресеньем, и субботу не почитают днем Господним, хотя послание к евреям, 4 глава, 9 стих, говорит: «Посему для народа Божия еще остается субботство». Кто и когда и на каком основании изменил Божье установление? Ну, если отвечать совсем коротко, вот кто и когда и на каком основании, да? Никто и никогда. Надо сказать, что прошлая передача у нас была и касалась этой же темы, но, видимо, раз письма приходят с такими же вопросами, я вкратце напомню, что было в прошлый раз, а потом мы посмотрим, о чем же сказано в послании к евреям в 4 главе, в 9 стихе, потому что там сказано совсем о другом, просто другая тема. И беда таких произвольных толкований в том, что не только какая-то мысль проводится, которой нет в Писании, но и при этом закрывается тот смысл, который есть. А смысл нередко очень ценный, очень важный. Ну, если говорить кратко, то для язычников суббота никогда не была заповедью. Если посмотрим мы на 20 главу книги «Исход», где сказано «День седьмой, суббота Господу твоему», то посмотрим, с каких стихов начинается 20 глава. Начинается она так. «И изрек Бог все слова сии, говоря, «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Это начало говорит о том, что слова эти сказаны Израилю, тому народу, который действительно был выведен из земли египетской, из дома рабства, и это историческое событие и послужило основанием для последующего завета, договора Бога со своим избранным народом. Дальше произошли другие события. Произошло величайшее событие – смерть и воскресение Иисуса Христа, что послужило основанием для Нового Завета, который заключен уже не только с Израилем, но и со всеми, кто верой принимает Иисуса Христа. И надо сказать, что так понимали в то время и евреи, что заповеди, они даны евреям, а не язычникам. Язычникам, что можно ожидать от язычников? Конечно, язычники вообще не знали Бога, и для них, возможно, само слово «заповедь» не имело смысла. Но понятие, которое было у евреев того времени, ссылались на Ноя, на заповедь, которая была дана Ною, тем, всем людям, всем потомкам Ноя. Не буду сейчас вникать в эту заповедь, потому что потом возникло новое положение, новое состояние, о чем опять-таки подробно мы говорили в прошлый раз, когда стали присоединяться к народу Божьему, к церкви, язычники, которые принимали веру Иисуса Христа, которые исполнялись Святого Духа, в знак чего даже Господь дал им дар говорить иными языками, и это было очевидно всем. Поэтому они принимали крещение, как апостол Павел сказал об этом, что «а кто мы, чтобы запретить им креститься водой, если Господь уже крестил их Святым Духом?» С этого времени встал вопрос, что делать с этими язычниками. Должны ли они становиться евреями и исполнять все заповеди закона, или нет, или это не обязательно? Решение было принято и записано на собрании соборе апостолов и пресвитеров Иерусалимской церкви. Это подробно записано в 15 главе книги Деяний. И кратко, вспоминая все, что говорили мы в прошлый раз, и ответ был такой – нет. И поэтому те заповеди, которые были даны Израилю на горе Синай, действительны для христиан и язычников лишь постольку, поскольку они повторены в Новом Завете. Это если вкратце. Понятно, что Ветхий Завет остается Словом Божьим, но он содержит заповеди, которые даны не нам. В Писании иногда бывает, что какое-то повеление дано, но не нам. Оно важно для меня, оно поучительно. Мы видим, как действовал Господь. Это все образы для нас, это все для нас уроки. Но не то, чтобы это заповедь, которая дана конкретно нам, которую мы обязаны выполнять. Что произошло дальше? Что произошло дальше с субботой и с воскресеньем? Собственно, причина, по которой празднуется воскресенье, опять-таки, в прошлый раз рассматривалась, потому что в воскресенье воскрес Христос, но чувствовалось, что вот не хватает субботы. И в результате мысли и правила, которые были даны в Ветхом Завете для субботы, не всеми, но довольно многими христианами стали переноситься на воскресенье. То есть не субботу перенесли на воскресенье, а лучше сказать, исторически было так, что воскресенье стали воспринимать как субботу, только вот на день не передвинули. И опять-таки причина, скорее всего, в том, что церковь чувствовала нехватку евреев. Вот нет евреев, которые были бы при этом христианами. Иудео-христиан нет. Долгое время действительно их исторически в церкви не было. Сейчас они появились, и это великое благо, я считаю, для церкви, но не в этом наша тема сегодняшняя. Сегодняшняя наша тема в том, чтобы понять, Что же написано в послании к евреям в 4 главе в 9 стихе? Мы прочитаем несколько предыдущих стихов и несколько стихов последующих. Итак, сказано о седьмом дне, читаем мы, послание к евреям, 4 глава, с 4 стиха. «Ибо негде сказано о седьмом дне так, и почил Бог в день седьмой от всех дел своих, и еще здесь не войдут в покой мой». И так как некоторым остается войти в Него, а те, которым прежде возвещено, не вошли в Него за непокорность, то еще определяется некоторый день, ныне, говоря через Давида, после столь долгого времени, как сказано выше, ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших. Ну, я понимаю, что все это может казаться каким-то странным ребусом, но тем не менее, раз в Писании написано, давайте будем вникать. Дело в том, что автор послания к евреям цитирует здесь Псалом 94. Давайте мы его откроем и посмотрим. Тут действительно есть слова, 7 стих. «О, если бы вы ныне послушали гласа его». А 11 стих. «И потому я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой». Вот эти стихи, и написаны они при Давиде. Итак, во дни Давида это было сказано, что есть еще покой, в который остается войти, и кто-то не войдет за непокорность. Ну, а вот теперь смотрим, что дальше написано. 8, 9 и даже до 12 стиха прочитаем. «Ибо если бы Иисус Навин доставил им покой, то не было бы сказано после того о другом дне. Посему для народа Божия еще остается субботство. Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. Итак, постараемся войти в покой оный, чтобы кто, по тому же примеру, не впал в непокорность. Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Снова с 8 стиха говорится здесь о неком покое, в который еще предстоит войти. Это не тот покой, который мы могли бы иметь каждую субботу, не тот покой, который соблюдающие субботу каждую субботу имеют. Нет, в этот покой еще предстоит войти. И автор послания к евреям как раз и подчеркивает, что если бы Иисус Навин, при котором народ Израиля завоевал Палестину, как мы ее теперь называем, а тогда называли Ханаан, землю обетованную, и если бы это был тот покой, о котором идет речь, тогда не было бы нужды в псалме после этого, спустя несколько веков после Иисуса Навина, говорить снова о каком-то покое, который еще предстоит войти. Субботство, которое остается для народа Божия, это тот покой, который мы все ожидаем, тот мир, который наступит, конечно же, тогда, когда подойдет к концу история человечества, когда явится сам Господь и возьмет к себе свою церковь, когда, наконец, новое небо и новая земля, и явится небесный Иерусалим, вот тогда действительно наступит покой, совершенный мир, шалом по-еврейски. И, конечно, этот покой, эта великая суббота еще остается для нас впереди, еще нам предстоит в нее войти. Если посмотреть, кому написано послание к евреям, написано оно мессианским евреям, людям, которые были евреями, соблюдали закон Моисеев и верили в Христа, и надеялись на Него. Основная мысль этого послания в том, чтобы не отречься этим братьям от Господа, не вернуться просто к закону Моисея, сказавши, что Христос не нужен, к чему их усердно склоняли неверующие в Иисуса Христа соплеменники. И автор послания предупреждает, что тогда вы не войдете в тот вечный покой, который может доставить не Иисус Навин, а только Иисус Христос. Этот покой принадлежит всему народу Божьему, из иудеев или из язычников, неважно. Ну, а 12 стих как раз и предупреждает нас о том, что Слово Божие подобно обоюдоострому мечу, ну, а если меч обоюдоострый, то надо с ним очень осторожно и аккуратно обращаться. Есть и такой смысл в этом стихе. если действительно Слово Божие подобно обоюдоострому мечу. Я не буду сейчас подробно его толковать, потому что нас интересовал 9 стих. Итак, приписывая этому стиху не то значение, мы потеряли значение истинное, величайшее. А он говорит о том покое, который принадлежит всем нам и ожидает нас, о тех обителях на небе, о том месте, которое готовит нам Иисус Христос. И давайте мы сейчас послушаем песню об этом городе, о небесном Иерусалиме, который ожидает всех, кто уверовал и веру сохранил до конца. Послушаем ее.

Дорогие друзья, мы продолжаем нашу передачу. Это передача «Выбор» Русского христианского радио, ответы на вопросы. Как небольшой комментарий к этой песне скажу, что «12 жемчужин в 12 воротах» – это из книги Откровения, 21 глава, 21 стих. «А 12 ворот, 12 жемчужин, каждые ворота были из одной жемчужины». Улицы города чистое золото, как прозрачное стекло. Так что песня соответствует тому, что написано в Писании о небесном Иерусалиме. А мы продолжим чтение вопросов. Вопрос задает брат Анатолий Санаев из Пермского края. В Библии, в 4 книге Царств, 13 глава, 21 стих, записана история о том, как человек воскрес, когда его тело коснулось останков пророка Елисея. Может ли эта история служить подтверждением чудодейственной силы святых мощей? Давайте сперва прочитаем эту историю, а потом подумаем, о чем тут идет речь, и подтверждает, а может, наоборот, опровергает имеющуюся практику. Прочитаем 4 книга Царств, 20 стих и 21 в 13 главе. «И умер Елисей, и похоронили его». И полчища моавитян пришли в землю в следующем году. И было, что когда погребали одного человека, то, увидев это полчище, погребавшие бросили того человека в гроб Елисеев. И он при падении своем коснулся костей Елисея, и ожил, и встал на ноги свои. Вот такая история, она на этом кончается. Она не имеет ни продолжения, а что касается начала, умер Елисей. Предшествовала вся жизнь Елисея, великого пророка.

на горе Преображения был с Иисусом Христом, с учениками, там был также и пророк Моисей, и тут загадка, потому что пророк Моисей умер. Но, чтобы не сильно не отвлекаться, так и смерть Елисея, вроде бы смерть, а вроде и не смерть. К чему все это я говорю? К тому, что пророк Елисей – это совершенно уникальный человек у Бога. Как, впрочем, и всякий человек, имеющий особое служение, особое призвание. И Богу было угодно прославить своего пророка вот таким образом. Никто специально не приносил мертвые тела к могиле пророка Елисея. Кстати, слово «гроб» в данном случае нужно понимать как «гробницу». То есть не гроб, как мы привыкли, деревянный ящик, а вырубленное в скале, можно сказать, помещение, куда обычно вниз, так под уклон шло это, сбрасывали тело, замуровывали, и там оно оставалось, собственно, могло и до сего дня сохраниться, не знаю, только сохранилась ли до сего дня гробница пророка Елисея. Ни до того, ни после того никто специально не приносил мертвые тела и не складывал их у гробницы пророка. Не приходили к нему и для исцеления. Понятно, что приходили и обращались к пророку с просьбами, пока он был жив, а вот чтобы после его смерти, такого мы не видим, несмотря на то, что произошло чудо. И в этом смысле можно сказать, что, скорее наоборот, эта история противоречит тому, как возникает культ мощей. Обычно так бывает. Произошло какое-то чудо, и все пытаются его воспроизвести и повторить. Но чудо совершает Бог, и совершает тогда, когда Ему угодно, и так, как Ему угодно. А попытки повторить, наладить, так сказать, фабричное производство чудес, в чем-то похоже уже на магию. Я не буду сейчас вообще подробно обсуждать это такое явление, как культ мощей, не в этом моя сейчас задача. Задача в том, чтобы увидеть, что вот этот стих нередко пробуют, да, потому что многие задают такой вопрос и предлагают такое толкование применить к сложившейся практике. А поступать-то следовало бы наоборот – исследовать Писание и поступать в соответствии с тем, что написано. Разумеется, здесь не написано, что нужно к могилам пророков приносить мертвых и ждать, пока они оживут. И народ Израиля не делал так, вне всякого сомнения, потому что это противоречило бы закону, и если бы это было – то, конечно, об этом было бы написано. Хотя и опасно иной раз делать какие-то выводы на основании того, о чем не написано. Но если бы из этого стали такие выводы делать и стали бы постоянно к могиле пророка Елисея кого-то приносить, в Писании как минимум было бы об этом написано, а, скорее всего, была бы дана и оценка этому явлению. Не написано это, и оценки, разумеется, никакой нет, а значит, этого просто не было. То есть даже такое чудо не побудило народ Израиля превратить единичное событие в регулярное. И, коль скоро Господь произвел одно чудо, устроить такую фабрику чудес, как сейчас есть передача «Фабрика звезд». Вот нет, фабрики чудес мы никакой не видим. Господь творит чудеса тогда, когда это Ему угодно. И об этом чуде никто даже и не просил. У людей были свои проблемы, они просто вынуждены были спасаться бегством, бросили тело того, кого они хоронили, в чужую гробницу. Ну, это было бы лучше, чем просто оставить его на поверхности земли, это было бы бесчестие, тогда тело могло бы быть осквернено, изуродовано врагами. Его просто спрятали, ну, куда придется. И совершенно неожиданный результат. Таким образом, всемогущий Бог прославил своего пророка, так, как это было угодно ему. Людям должно прославлять Бога. Бог может прославить кого ему угодно, в том числе и людей. Но даже если Бог прославит какого-то человека, а однажды будут прославлены все, кто веровал ему. Потому что именно так Писание говорит, 8 глава послания к римлянам. И давайте откроем и прочитаем, что говорит Господь о том, как Он прославит своих людей, свой народ. В 8 главе послания к римлянам об этом сказано. О тех, кого Господь избрал, предузнал, написаны такие слова. С 28 стиха 8 главы послания к римлянам прочитаем. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению,

все содействует ко благу, ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями. А кого он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил». Вот оно, это слово в конце «прославил». «Однажды будут прославлены уже при воскресении мертвых, при наступлении жизни будущего века, все, кто веровал в Иисуса Христа и веру сохранил до конца». Но это делает Бог, не люди, потому что слава человеческая немного стоит. Наше же дело, дело тех, кто верен Богу, прославлять Бога, а не других людей, пусть даже великих пророков. Их Бог прославляет, и мы можем просто об этом знать, читать об этом в Писании. Вот это и есть их слава. О том, как относиться к великим мужам веры, которые уже отошли в вечность, в послании к евреям написано в 13 главе, в 7 стихе. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Здесь явно сказано уже о тех, чья земная жизнь окончилась, «взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». То есть не их прославляйте, а им подражайте. И вспоминайте для того, чтобы поступать так, как поступали они, по их вере. Это немного напоминает ту ситуацию, которая иногда бывает в спорте. Есть люди, которые занимаются спортом, есть великие спортсмены. Есть спортсмены не столь великие, но они стараются подражать великим. Чем? Так же, как и они занимаются спортом. А есть болельщики. Болельщики, они сами спортом не занимаются, они вот прославляют и в каком-то смысле даже поклоняются и делают своими кумирами тех, кто занимаются спортом. Так вот, наша задача, если угодно, если продолжать это сравнение, быть не болельщиками, а спортсменами, подражать вере великих мужей Божьих, и пусть Господь дары дает каждому в свою меру, но они-то прославляли Бога, будем Бога прославлять и мы, и словом, и делом, а не будем, как болельщики, прославлять спортсменов, то есть в данном случае мужей веры, продолжая это сравнение. Итак, наша задача, как людей Божьих, прославлять Бога, а не великих мужей веры, которых сам Господь прославит так, как Ему угодно. И раз мы заговорили о прославлении Бога, выслушаем песню прославления, превознесем его над землей.

Дорогие друзья, мы слушали песню «Превознесем его над землей». Продолжается передача Русского христианского радио, передача «Выбор. Ответы на вопросы». И читаю следующий вопрос. Вопрос задает брат, имени которого я не назову и не скажу, откуда он, потому что речь идет об очень личных вещах. Вот что он пишет. «Объясните мне место из Второзакония, 24 глава, первые 4 стиха. Меня интересует это место, потому что...» Дальше пишет «потому что», и чтобы было все понятно, мы прочитаем эти 4 стиха из книги Второзакония. Там речь идет о разводе и о правилах, об одном дополнительном правиле для развода, которое было дано по закону Моисея народу Израиля. Итак, читаем Второзаконие, 24 глава, с 1 стиха. «Если кто возьмет жену и сделается ее мужем, и она не найдет благоволения в глазах его, потому что он находит в ней что-нибудь противное, и напишет ей разводное письмо, и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего, и она выйдет из дома его, пойдет и выйдет за другого мужа. Но и сей последний муж возненавидит ее, и напишет ей разводное письмо, и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего, или умрет сей последний муж ее, взявший ее себе в жену, то не может первый ее муж, отпустивший ее, опять взять ее себе в жену, после того, как она осквернена, ибо сие есть мерзость пред Господом, и не порочь земли, которую Господь, Бог твой, дает тебе в удел». Это отрывок из Писания, и я напомню, что общая тема всей нашей сегодняшней передачи – это как мы читаем и слушаем Писание. И речь идет как раз об опасности применять Писание неправильно, в соответствии с тем, что нам бы хотелось, а не в соответствии с тем, что написано и что сказано. Итак, теперь читаем ту ситуацию, в которой пытается брат применить этот текст, этот отрывок Писания. «Меня интересует это место, потому что я в 95-м году развелся с женой и женился на другой женщине, а через полгода я получил срок. Последняя жена сразу развелась со мной, и у предыдущей появился любовник. Они чуть больше полугода встречались, но все же приехала она ко мне на краткосрочное свидание и решила оставить любовника и ждать меня. Дождалась и встретила меня с сыном, но буквально через месяц после моего освобождения мы одновременно заболели, близость не давала былой радости, у меня перед глазами постоянно было видение того, что она находится в объятиях другого мужчины. Я ушел к другой женщине, и через день был уже здоров». Тут дальше есть пропуск в этом письме, а вопрос задается такой: связана ли наша с женой болезнь, антипатия, с тем, что сказано во Второзаконии, вот в этом тексте, 24 глава, первые 4 стиха? Стоит ли пытаться с ней восстановить отношения? В Писании сказано: если остался без жены, не ищи жены. Значит ли, что я больше не могу жениться и иметь семью, ведь мне только 40 лет? Вот такое письмо, сразу много вопросов. Я, во-первых, сразу отвечу на последний вопрос, потому что тут сравнительно все просто. Конечно же, слова «если остался без жены, не ищи жены» не являются запретом жениться. Если посмотреть в первом послании к Коринфянам, в 7 главе, где есть этот стих, это не запрет жениться, это скорее сказано к тому, что не нужно думать, что если ты без жены, то ты не сможешь вообще прожить. Не нужно искать. Именно слово «искать» здесь ключевое. Искать, то есть все силы на это класть, думать только об этом. Это довольно ясно, потому что никогда и нигде тому, кто свободен, тому, кто не женат, Писание не запрещает вступать в брак. Наоборот, те, кто запрещают вступать в брак, те подвергаются осуждению. Не будем сейчас много говорить об этом, потому что скорее проблема, и довольно часто бывает такое ложное толкование вот этого отрывка из 24 главы Второзакония. Заметим, что ведь здесь речь идет не о том, что жена, ну, не будем сейчас вдаваться и пытаться понять, какая первая или последняя, да, увы, видно, что много было женщин у этого человека, у этого брата, ну, вот сейчас он
находясь в местах лишения свободы, обратился к Господу и совершенно верно думает о том, как устраивать свою жизнь после освобождения. И да, и у него была не одна, и у его жены был, так получилось, не один мужчина, но муж один, потому что вот тот другой мужчина – это любовник, а не муж. И тем самым получается, что толкуется этот текст, этот отрывок таким образом. «А могу ли я простить жену, которая изменила мне?» Причем в данном случае слово «измена» не очень подходит. Извините, изменяли оба, и он, и она. Но речь идет даже вовсе не о том, прав, виноват. Мы не в таких даже терминах говорим, не такой вопрос рассматриваем. Можно ли простить? Дело в том, что прощение – это великая ценность, которую принес на землю Господь Иисус Христос. Он и сам простил нас, взяв на себя наши грехи. И недаром в молитве Господней говорится: «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». И дальше Господь прибавляет в Евангелии от Матфея, в 6 главе, после молитвы Господней, есть такие слова, что «если вы не простите от всего сердца тем, кто против вас согрешил, то и вас Господь не простит». Прощение очень важно. Мы сейчас почитаем притчу, которая подтверждает эту мысль. И не нужно пытаться взять отрывок из Ветхого Завета, который, во-первых, да, относится только к народу Израиля, о чем мы говорили. Во-вторых, регулирует отношение развода по Моисееву законодательству, а Христос пришел, принес на землю другое правило развода. Это тот редкий случай, когда требования к поведению даже ужесточены, если можно так говорить, по сравнению с ветхозаветным законодательством. И я попробую сейчас объяснить, почему. И, наконец, третье, что тут речь идет о том, что жена получила развод, пошла к другому мужу, именно это был муж, и был заключен брак, а потом уже вернулась к первому мужу. Как правило, когда задают вопрос по этим стихам, то не муж имеется в виду, а имеется в виду именно любовник, то есть прелюбодеяние, а не новый брак. Теперь же посмотрим, что говорит о браке Господь Иисус Христос, о браке и разводе. Дело в том, что Он возвращает своих учеников к тому постановлению, к тому Божьему установлению, лучше сказать, которое было, когда сам институт брака возник, а возник он, когда Бог сотворил Адама и его жену и сказал, что будут двое одна плоть. Прочитаем в 19 главе Евангелия от Матфея. «Когда Иисус окончил слова сии, то вышел из Галилеи и пришел в пределы иудейские, за Иорданскую стороною. За ним последовало много людей, и он исцелил их там. И приступили к нему фарисеи, и, искушая его, говорили ему: по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своею? Он сказал им в ответ: не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их? И сказал: посему оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть. И так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Они говорят ему: как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею? Он говорит им: Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими. А сначала не было так. Но я говорю вам: кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует, и женившийся на разведенной прелюбодействует». Ну и дальше сказано о том, что ученики сказали Господу, что тогда уж лучше не жениться. Ну и ответ Иисуса Христа означает: ну, думайте сами, решайте сами, может быть и да. Но здесь мы сейчас говорим о тех, кто уже женился, и видим, что, по сути, Господь запрещает развод, оставляя единственную возможность в случае прелюбодеяния. Да, в случае прелюбодеяния развод возможен, но возможен не значит необходим, не значит, что нет прощения этому греху. Разумеется, это каждый решает,
прощать или не прощать. И при том бывают ситуации, когда жена просто ушла к другому мужчине и не думает возвращаться. И в таком случае мужчина свободен. Но тут, в той ситуации, которая описана в письме, речь идет о другом. Именно, можно ли простить. А если мне трудно простить, то не значит ли это, что вот тут есть такое место в Ветхом Завете, которое говорит о разводе? Да, оно говорит о том, что нельзя развод понимать так, что вот хотел развелся, она там выходила замуж еще за одного, другого, третьего, а потом вернулась снова ко мне. Такая практика была запрещена в законе Моисея, и, в общем, понятно, почему она была запрещена, потому что это запрещало легкомысленное отношение к разводу, а попутно перекрывало возможность, которая иначе могла бы быть, когда муж свою жену просто отдает в наем и получает за это деньги. По тем временам совершенно обычное дело. Ну вот закон Моисея это запрещает, потому что это можно было бы делать под видом развода. Вот я с ней развелся, она пошла к другому, потом снова вернулась ко мне, а потом пошла еще к третьему. Вот. А то, что другой и третий мне за это деньги заплатили, ну, это вроде как закроем на это глаза. Да? Нет, вот закон Моисея прямо запрещает такую практику, которая вполне могла тогда существовать у язычников. Ну, а у народа Божия, конечно, это было бы мерзостью. Христос ведь идет дальше. Он и вовсе запрещает развод. Сам вопрос Иисусу как раз по этим стихам из Второзакония. Ведь что мы читаем? Что муж может развестись с женой, если находит в ней что-нибудь противное. А что противное? Не уточняется. И как раз были большие споры у учителей закона, у фарисеев в том числе, а что можно считать этим самым противным, по какой причине. Причем подход фарисеев мы здесь видим какой, в 19 главе от Матфея, в 3 стихе, по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своею. Фарисеи склонялись к тому, что по всякой причине. Ответ Иисуса Христа неожиданно жесткий, но ссылается он при этом на замысел Божий в 6 стихе и в 5 даже, в 5 и 6 стихе, когда Иисус сказал, цитируя стих из книги Бытия, из 2 главы, 23 стих, 24 стих, прошу прощения, «Посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью». И далее Господь уже от себя продолжает, так что они уже не двое, но одна плоть. И так, что Бог сочетал, того человек да не разлучают. А на ссылку на Моисея, который ему тут же, естественно, фарисеи приводят, они хорошо знали Писание, говорит, что Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами. Причем тут жестокосердие? Ну, поскольку закон действовал для всех, для всего народа, а там могли оказаться люди, которые не желают следовать закону, по сути, когда принимается закон, всегда нужно думать о тех людях, которые не захотят ему следовать и попробуют его обходить. Какая возможность обойти закон в такой ситуации? Увы, есть такое понятие «развод по-итальянски». Вот, и возникло оно в те времена, когда в Италии был запрещен развод. Это понятие означает убийство. Был фильм когда-то такой «Развод по-итальянски». И, конечно, огромное искушение в таких случаях убийства. Мне не нравится моя жена, развестись я с ней не могу, ну так я убью ее и буду свободным человеком. Предвидя такое жестокосердие, закон Моисея оставил возможность вот так поступать, возможность развода по причинам, кроме прелюбодеяния. Господь Иисус, обращаясь к своим ученикам, к тем, кто добровольно избрал пойти за ним, и это никогда не будет все население страны, всегда христиане – это те, кто избрали пойти за Иисусом, и Иисус сам вселяется Духом Святым в сердца наши и дает силу для праведной жизни. И в этом разница с ситуацией народа Израиля, когда вот есть весь народ, одни праведные, другие неправедные, одни благочестивые, другие нет, а все должны жить по закону, потому что это закон государства, обязательный для всех. С законом Нового Завета, с постановлениями правила Нового Завета ситуация совсем другая. Это, во-первых, те, кто добровольно пошел за Господом.
И, во-вторых, Господь сам дает силу, чтобы исполнять заповеди Его. Это прямое вдохновение добра, действие Духа Святого в сердцах наших, оно дает силу, потому что без Него ведь мы не можем ничего. И о прощении, теперь скажем о прощении, потому что вот такое толкование этого отрывка применительно к нынешним временам и применительно вовсе не к разводу, а к прелюбодеянию жены, оно встречается ровно тогда, когда, да, не хочется прощать. Вот не хочется прощать, и я нахожу оправдание в Слове Божьем, в Писании. Но Слово Божие подобно мечу обоюдоострому. И как с обоюдоострым мечом, с ним нужно обращаться аккуратно. Прочитаем же теперь притчу о прощении. Наверное, уже не будет времени много ее комментировать, но она, в общем-то, говорит сама за себя. Это предыдущая глава, 18 Евангелия от Матфея, так что в моей Библии на той же самой странице, с 21 стиха читаем. «Тогда Петр приступил к нему и сказал: Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До семи ли раз? Иисус говорит ему: не говорю тебе до семи, но до седьмижды семидесяти раз. Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 000 талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Здесь прервемся ненадолго для пояснения. Конечно, царь изображает здесь Бога, а раб, который должен 10 000 талантов, это любой из нас. 10 000 талантов – это совершенно непомерная сумма. Это примерно 30 тонн золота. Это доход великого царя Соломона за 15 лет. И поэтому слова раба о том, что «я заплачу, потерпи на мне» – это, конечно, просто пустые слова. Так и мы в неоплатном долгу перед Господом Иисусом Христом, который заплатил за нас своими страданиями на кресте. Страданиями не человека только, но Бога человека. Это огромная цена уплачена за каждого из нас. Мы перед Ним в неоплатном долгу, и об этом же сказано дальше в 27 стихе, что «Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его, и долг простил ему». Господь прощает нам все грехи, ради этого Он и пошел на крест. Но что делает дальше раб? Читаем дальше с 28 стиха. «Раб же тот, вышед, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: отдай мне, что должен. Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: потерпи на мне, и все отдам тебе. Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видевши происшедшее, очень огорчились, и пришедшие рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя? И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный, так завершает притчу Иисус Христос, так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его. И да поможет Господь нам следовать этой заповеди о прощении, и мы сейчас выслушаем песню о прощении «Всегда прощай».

Дорогие друзья, передача «Выбор. Ответы на вопросы» подошла к концу. Вел передачу Михаил Логачев, за режиссерским пультом работал Сергей Швецов. Пишите нам, напоминаю, наш адрес для писем. Город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, передача «Выбор». До свидания, да благословит вас Господь.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Первая книга Царств. Глава 16. И сказал Господь Самуилу: «Доколе будешь ты печалиться о Сауле, которого я отверг, чтобы он не был царем над Израилем? Наполни рог твой илеем и пойди. Я пошлю тебя к Иисею, вифлеемлянину, ибо между сыновьями его я усмотрел себе царя». И сказал Самуил: «Как я пойду? Саул услышит и убьет меня». Господь сказал: «Возьми в руку твою телицу из стада и скажи: я пришел для жертвоприношения Господу. И пригласи Иисея к жертве. Я укажу тебе, что делать тебе, и ты помажешь мне того, о котором я скажу тебе». И сделал Самуил так, как приказал ему Господь. Когда пришел он в Вифлеем, то старейшины города с трепетом вышли навстречу ему и сказали: «Мирен ли приход твой?» И отвечал он: «Мирен, для жертвоприношения Господу пришел я. Осветитесь и идите со мною к жертвоприношению». И осветил Иисея и сыновей его и пригласил их к жертве. И когда они пришли, он, увидев Илиава, сказал: «Верно, сей пред Господом помазанник его». Но Господь сказал Самуилу: «Не смотри на вид его и на высоту роста его. Я отринул его. Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце». И позвал Иисей Аминадава и подвел его к Самуилу и сказал Самуил: «И этого не избрал Господь». И подвел Иисей Самму и сказал Самуил: «И этого не избрал Господь». Так подводил Иисей к Самуилу семерых сыновей своих. Но Самуил сказал Иисею: «Никого из этих не избрал Господь». И сказал Самуил Иисею: «Все ли дети здесь?» И отвечал Иисей: «Есть еще меньший, он пасет овец». И сказал Самуил Иисею: «Пошли и возьми его, ибо мы не сядем обедать, доколе не придет он сюда». И послал Иисей, и привели его. Он был белокур, с красивыми глазами и приятным лицом. И сказал Господь: «Встань, помажь его, ибо это он». И взял Самуил рог с елеем и помазал его среди братьев его. И почивал дух Господень на Давиде с того дня и после. Самуил же встал и отошел в Раму. А от Саула отступил дух Господень и возмущал его злой дух от Господа. И сказали слуги Сауловы ему: «Вот злой дух от Бога возмущает тебя. Пусть господин наш прикажет слугам своим, которые пред тобою, поискать человека, искусного в игре на гуслях. И когда придет на тебя злой дух от Бога, то он, играя рукою своею, будет успокаивать тебя». И отвечал Саул слугам своим: найдите мне человека, хорошо играющего, и представьте его ко мне». Тогда один из слуг его сказал: «Вот, я видел у Иессея Вифлеемлянина сына, умеющего играть, человека храброго и воинственного, и разумного в речах, и видного собою, и Господь с ним». И послал Саул вестников к Иессею и сказал: «Пошли ко мне Давида, сына твоего, который при стаде». И взял Иессей осла с хлебом и мех с вином и одного козленка, и послал с Давидом, сыном своим, к Саулу. И пришел Давид к Саулу и служил пред ним, и очень понравился ему, и сделался его оруженосцем. И послал Саул сказать Иессею: «Пусть Давид служит при мне, ибо он снискал благоволение в глазах моих». И когда дух от Бога бывал на Сауле, то Давид, взяв гусли, играл, и отраднее и лучше становилось Саулу, и дух злой отступал

Глава 17. Филистимляне собрали войска свои для войны и собрались в Сакхофе, что в Иудее, и расположились станом между Сакхофом и Азеком в Эфес-Дамиме. А Саул и израильтяне собрались и расположились станом в долине Дуба и приготовились к войне против филистимлян. И стали филистимляне на горе с одной стороны и израильтяне на горе с другой стороны, а между ними была долина. И выступил из стана филистимского единоборец по имени Голиаф из Гефа. Ростом он 6 локтей и 5. Медный шлем на голове его, и одет он был в чешуйчатую броню, и вес брони его 5000 сиклей меди. Медные наколенники на ногах его, и медный щит за плечами его, и древко копья его, как навой у ткачей, а само копье его в 600 сиклей железа, и пред ним шел оруженосец. И стал он и кричал к полкам израильским, говоря им: «Зачем вышли вы воевать? Не филистимлянин ли я, а вы рабы Сауловы? Выберите у себя человека, и пусть сойдет ко мне. Если он может сразиться со мною и убьет меня, то мы будем вашими рабами. Если же я одолею его и убью его, то вы будете нашими рабами и будете служить нам». И сказал филистимлянин: «Сегодня я посрамлю полки израильские. Дайте мне человека, и мы сразимся вдвоем». И услышали Саул и все израильтяне эти слова филистимлянина, и очень испугались и ужаснулись. Давид же был сын Ефрафянина из Вифлеема Иудина по имени Иисея, у которого было 8 сыновей. Этот человек во дни Саула достиг старости и был старший между мужами. 3 старших сына Иисеевы пошли с Саулом на войну. Имена 3 сыновей его, пошедших на войну: старший Елиаф, 2-й за ним Аминадав и 3-й Самма. Давид же был меньший. 3 старших пошли с Саулом. А Давид возвратился от Саула, чтобы пасти овец отца своего в Вифлееме. И выступал филистимлянин тот утром и вечером, и выставлял себя 40 дней. И сказал Иессей Давиду, сыну своему: «Возьми для братьев своих эфу сушеных зорин и 10 этих хлебов, и отнеси поскорее в стан к твоим братьям. А эти 10 сыров отнеси тысяченачальнику, и наведайся о здоровье братьев, и узнай о нуждах их». Саул и они, и все израильтяне находились в долине Дуба и готовились к сражению с филистимлянами. И встал Давид рано утром и поручил овец сторожу, и, взяв ношу, пошел, как приказал ему Иессей, и пришел к обозу, когда войско выведено было в строй и с криком готовилось к сражению. И расположили израильтяне и филистимляне строй против строя. Давид оставил свою ношу обозному сторожу и побежал в ряды, и, придя, спросил братьев своих о здоровье. И вот, когда он разговаривал с ними, единоборец по имени Голиаф, филистимлянин из Гафа, выступает из рядов филистимских и говорит те слова, и Давид услышал их. И все израильтяне, увидев этого человека, убегали от него и весьма боялись. И говорили израильтяне: «Видите этого выступающего человека? Он выступает, чтобы поносить Израиля. Если бы кто убил его, одарил бы того царь великим богатством, и дочь свою выдал бы за него, и дом отца его сделал бы свободным в Израиле». И сказал Давид людям, стоящим с ним: «Что сделают тому, кто убьет этого филистимлянина и снимет поношение с Израиля? Ибо кто этот необрезанный филистимлянин, что так поносит воинство Бога живого?»
И сказал ему народ те же слова, говоря: «Вот что сделано будет тому человеку, который убьет его». И услышал Елиаф, старший брат Давида, что говорил он с людьми, и рассердился Елиаф на Давида и сказал: «Зачем ты сюда пришел? И на кого оставил немногих овец тех в пустыне? Я знаю высокомерие твое и дурное сердце твое. Ты пришел посмотреть на сражение?» И сказал Давид: «Что же я сделал? Не слова ли это?» И отворотился от него к другому и говорил те же слова, и отвечал ему народ по-прежнему. И услышали слова, которые говорил Давид, и пересказали Саулу, и тот призвал его. И сказал Давид Саулу: «Пусть никто не падает духом из-за него. Раб твой пойдет и сразится с этим филистимлянином». И сказал Саул Давиду: «Не можешь ты идти против этого филистимлянина, чтобы сразиться с ним, ибо ты еще юноша, а он воин от юности своей». И сказал Давид Саулу: «Раб твой пас овец у отца своего, и когда бывало приходил лев или медведь и уносил овцу из стада, то я гнался за ним и нападал на него, и отнимал из пасти его. А если он бросался на меня, то я брал его за космы и поражал его, и умерщвлял его. И льва, и медведя убивал раб твой, и с этим филистимлянином необрезанным будет то же, что с ними, потому что так поносит воинство Бога живого». И сказал Давид: «Господь, который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня и от руки этого филистимлянина». И сказал Саул Давиду: «Иди, и да будет Господь с тобою». И одел Саул Давида в свои одежды, и возложил на голову его медный шлем, и надел на него броню. И опоясался Давид мечом его сверх одежды, и начал ходить, ибо не привык к этому вооружению. Потом сказал Давид Саулу: «Я не могу ходить в этом, я не привык». И снял Давид все это с себя. И взял посох свой в руку свою, и выбрал себе 5 гладких камней из ручья, и положил их в пастушескую сумку, которая была с ним. И с сумкою и с пращей в руке своей выступил против филистимлянина. Выступил и филистимлянин, идя и приближаясь к Давиду, и оруженосец шел впереди его. И взглянул филистимлянин, и, увидев Давида, с презрением посмотрел на него, ибо он был молод, белокур и красив лицом. И сказал филистимлянин Давиду: «Что ты идешь на меня с палкою? Разве я собака?» И проклял филистимлянин Давида своими богами. И сказал филистимлянин Давиду: «Подойди ко мне, и я отдам тело твое птицам небесным и зверям полевым». А Давид отвечал филистимлянину: «Ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских, которые ты поносил. Ныне предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя и сниму с тебя голову твою, и отдам трупы войска филистимского птицам небесным и зверям земным, и узнает вся земля, что есть Бог в Израиле, и узнает весь этот сон, что не мечом и копьем спасает Господь, ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки наши». Когда филистимлянин поднялся и стал подходить и приближаться навстречу Давиду, Давид поспешно побежал к строю навстречу филистимлянину. И опустил Давид руку свою в сумку, и взял оттуда камень, и бросил из пращи, и поразил филистимлянина в лоб, так что камень вонзился в лоб его, и он упал лицом на землю. Так одолел Давид филистимлянина пращою и камнем, и поразил филистимлянина и убил его. Меча же не было в руках Давида.
Тогда Давид подбежал и, наступив на филистимлянина, взял меч его и вынул его из ножен, ударил его и отсек им голову его. Филистимляне, увидев, что силач их умер, побежали. И поднялись мужи израильские и иудейские, и воскликнули, и гнали филистимлян до входа в долину и до ворот Акорона. И падали поражаемые филистимляне по дороге Шааримской до Гефа и до Акорона. И возвратились сыны Израилевы из погони за филистимлянами и разграбили стан их. И взял Давид голову филистимлянина и отнес ее в Иерусалим, а оружие его положил в шатре своем. Когда Саул увидел Давида, выходившего против филистимлянина, то сказал Авиниру, начальнику войска: «Авинир, чей сын этот юноша?» Авинир сказал: «Да живет душа твоя, царь, я не знаю». И сказал царь: «Так спроси, чей сын этот юноша». Когда же Давид возвращался после поражения филистимлянина, то Авинир взял его и привел к Саулу, и голова филистимлянина была в руке его. И спросил его Саул: «Чей ты сын, юноша?» И отвечал Давид, что сын раба твоего Иессея из Вифлеема. Глава 18. Когда кончил Давид разговор с Саулом, душа Иоаннафана прилепилась к душе его, и полюбил его Иоаннафан как свою душу. И взял его Саул в тот день и не позволил ему возвратиться в дом отца его. Иоаннафан же заключил с Давидом союз, ибо полюбил его как свою душу. И снял Иоаннафан верхнюю одежду свою, которая была на нем, и отдал ее Давиду, также и прочие одежды свои, и меч свой, и лук свой, и пояс свой. И Давид действовал благоразумно везде, куда не посылал его Саул, и сделал его Саул начальником над военными людьми. И это понравилось всему народу и слугам Сауловым. Когда они шли при возвращении Давида с победы над филистимлянином, то женщины из всех городов израильских выходили навстречу Саулу, царю, с пением и плясками, с торжественными тимпанами и с кимвалами. И восклицали игравшие женщины, говоря: «Саул победил тысячи, а Давид — десятки тысяч». И Саул сильно огорчился, и неприятно было ему это слово, и он сказал: «Давиду дали десятки тысяч, а мне тысячи. Ему недостает только царство». И с того дня и потом подозрительно смотрел Саул на Давида. И было на другой день, напал злой дух от Бога на Саула, и он бесновался в доме своем, а Давид играл рукою своею на струнах, как и в другие дни. В руке у Саула было копье. И бросил Саул копье, подумав: пригвожду Давида к стене. Но Давид два раза уклонился от него. И стал бояться Саул Давида, потому что Господь был с ним, а от Саула отступил. И удалил его Саул от себя и поставил его у себя тысяченачальником. И он выходил и входил перед народом. И Давид во всех делах своих поступал благоразумно, и Господь был с ним. И Саул видел, что он очень благоразумен, и боялся его. А весь Израиль и Иуда любили Давида, ибо он выходил и входил пред ним. И сказал Саул Давиду: «Вот старшая дочь моя Мирова, я дам ее тебе в жену, только будь у меня храбрым и веди войны Господни».
ибо Саул думал: «Пусть не моя рука будет на нем, но рука филистимлян будет на нем». Но Давид сказал Саулу: «Кто я, и что жизнь моя, и род отца моего в Израиле, чтобы мне быть зятем царя?»

любят тебя, и так будь зятем царя». И передали слуги Сауловы в уши Давиду все слова эти. И сказал Давид: «Разве легко кажется вам быть зятем царя? Я человек бедный и незначительный». И донесли Саулу слуги его и сказали: «Вот что говорит Давид». И сказал Саул: «Так скажите Давиду: царь не хочет вена, кроме ста краеобрезаний филистимских, в отмщение врагам царя. Ибо Саул имел в мыслях погубить Давида руками филистимлян». И пересказали слуги его Давиду эти слова. И понравилось Давиду сделаться зятем царя. Еще не прошли назначенные дни, как Давид встал и пошел сам, и люди его с ним, и убил 200 человек филистимлян, и принес Давид краеобрезание их и представил их в полном количестве царю, чтобы сделаться зятем царя. И выдал Саул за него Милхолу, дочь свою, в замужество. И увидел Саул и узнал, что Господь с Давидом, и что Милхола, дочь Саула, любила Давида. И стал Саул еще больше бояться Давида и сделался врагом его на всю жизнь. И когда вожди филистимские вышли на войну, Давид с самого выхода их действовал благоразумнее всех слуг Сауловых, и весьма прославилось имя его. Глава 19. И говорил Саул Ионафану, сыну своему, и всем слугам своим, чтобы умертвить Давида. Но Ионафан, сын Саула, очень любил Давида. И возвестил Ионафан Давида, говоря: «Отец мой Саул ищет умертвить тебя. Итак, берегись завтра, скройся и будь в потаенном месте. А я выйду и стану подле отца моего на поле, где ты будешь, и поговорю о тебе отцу моему, и что увижу, расскажу тебе». И говорил Ионафан доброе о Давиде Саулу, отцу своему, и сказал ему: «Да не грешит царь против раба своего Давида, ибо он ничем не согрешил против тебя, и дела его весьма полезны для тебя. Он подвергал опасности душу свою, чтобы поразить филистимлянина, и Господь соделал великое спасение всему Израилю. Ты видел это и радовался. Для чего же ты хочешь согрешить против невинной крови и умертвить Давида без причины?» И послушал Саул голоса Ионафана, и поклялся Саул: «Жив Господь, Давид не умрет». И позвал Ионафан Давида, и пересказал ему Ионафан все слова сии. И привел Ионафан Давида к Саулу, и он был при нем, как вчера и третьего дня. Опять началась война, и вышел Давид и воевал с филистимлянами, и нанес им великое поражение, и они побежали от него. И злой дух от Бога напал на Саула, и он сидел в доме своем, и копье его было в руке его, а Давид играл рукою своею на струну. И хотел Саул пригвоздить Давида копьем к стене, но Давид отскочил от Саула, и копье вонзилось в стену. Давид же убежал и спасся в ту ночь. И послал Саул слуг в дом к Давиду, чтобы стеречь его и убить его до утра. И сказала Давиду Милхола, жена его: «Если ты не спасешь души твоей в эту ночь, то завтра будешь убит». И спустила Милхола Давида из окна, и он пошел и убежал и спасся. Милхола же взяла статую и положила на постель.
а в изголовье ее положила

козью кожу и покрыла одеждою. И послал Саул слуг, чтобы взять Давида. Но Мелхола сказала: «Он болен». И послал Саул слуг, чтобы осмотреть Давида, говоря: «Принесите его ко мне на постели, чтобы убить его». И пришли слуги, и вот на постели статуя, а в изголовье его козья кожа. Тогда Саул сказал Мелхоле: «Для чего ты так обманула меня и отпустила врага моего, чтобы он убежал?» И сказала Мелхола Саулу: «Он сказал мне: отпусти меня, иначе я убью тебя». И убежал Давид и спасся, и пришел к Самуилу в Раму и рассказал ему все, что делал с ним Саул. И пошел он с Самуилом, и остановились они в Навафе. И донесли Саулу, говоря: «Вот Давид в Навафе в Раме». И послал Саул слуг взять Давида, и когда увидели они сон пророков пророчествующих и Самуила, начальствующего над ними, то Дух Божий сошел на слуг Саула, и они стали пророчествовать. Донесли об этом Саулу, и он послал других слуг. Но и эти стали пророчествовать. Потом послал Саул третьих слуг, и эти стали пророчествовать. Саул сам пошел в Раму и дошел до большого источника, что в Сефе, и спросил, говоря: «Где Самуил и Давид?» И сказали: «Вот в Навафе в Раме». И пошел он туда в Наваф в Раме, и на него сошел Дух Божий, и он шел и пророчествовал, доколе не пришел в Наваф в Раме. И снял он одежды свои и пророчествовал пред Самуилом, и весь день тот, и всю ночь лежал неодетый. Поэтому говорят: неужели и Саул во пророках?

Глава 20. Давид убежал из Навафа в Раме и пришел и сказал Иоаннафану: «Что сделал я? В чем неправда моя? Чем согрешил я пред отцом твоим, что он ищет души моей?» И сказал ему Иоаннафан: «Нет, ты не умрешь. Вот отец мой не делает ни большого, ни малого дела, не открыв ушам моим. Для чего же бы отцу моему скрывать от меня это дело? Этого не будет». Давид клялся и говорил: «Отец твой хорошо знает, что я нашел благоволение в очах твоих, и потому говорит сам в себе. Пусть не знает о том Иоаннафан, чтобы не огорчился. Но жив Господь, и жива душа твоя. Один только шаг между мною и смертью». И сказал Иоаннафан Давиду: «Чего желает душа твоя, я сделаю для тебя». И сказал Давид Иоаннафану: «Вот завтра новомесячи, и я должен сидеть с царем за столом. Но отпусти меня, и я скроюсь в поле до вечера третьего дня. Если отец твой спросит обо мне, ты скажи: Давид выпросил у меня сходить в свой город Вифлеем, потому что там годичное жертвоприношение всего родства его. Если на это он скажет «хорошо», то мир рабу твоему, а если он разгневается, то знай, что злое дело решено у него. Ты же сделай милость рабу твоему, ибо ты принял раба твоего в завет Господень с тобою. И если есть какая вина на мне, то умертви ты меня. Зачем тебе вести меня к отцу твоему?» И сказал Иоаннафан: «Никак не будет этого с тобою. Ибо если я узнаю неверное, что у отца моего решено злое дело совершить над тобою, то неужели не извещу тебя об этом?» И сказал Давид Иоаннафану: «Кто известит меня, если отец твой ответит тебе сурово?» И сказал Иоаннафан Давиду: «Иди, выйдем в поле». И вышли оба в поле. И сказал Иоаннафан Давиду: «Жив Господь Бог Израилев! Я завтра около этого времени или послезавтра выпытаю у отца моего. И если он благосклонен к Давиду, и я тогда же не пошлю к тебе и не открою пред ушами твоими, то пусть то и то сделает Господь с Иоаннафаном и еще больше сделает. Если же отец мой замышляет сделать тебе зло, и это открою в уши твои, и отпущу тебя, и тогда иди с миром. И да будет Господь с тобою, как был с отцом моим. Но и ты, если я буду еще жив, окажи мне милость Господню. А если я умру, то не отними милости твоей от дома моего вовеки, даже и тогда, когда Господь истребит с лица земли всех врагов Давида». Так заключил Иоаннафан завет с домом Давида и сказал: «Да взыщет Господь с врагов Давида». И снова Иоаннафан клялся Давиду своею любовью к нему, ибо любил его, как свою душу. И сказал ему Иоаннафан: «Завтра новомесячи, и о тебе спросят, ибо место твое будет не занято. Поэтому на третий день ты спустись и поспеши на то место, где скрывался ты прежде, и сядь у камня Азель. А я в ту сторону пущу 3 стрелы, как будто стреляя в цель. Потом пошлю отрока, говоря: пойди, найди стрелы. И если я скажу отроку: вот стрелы сзади тебя, возьми их, то приди ко мне, ибо мир тебе, и жив Господь, ничего тебе не будет. Если же так скажу отроку: вот стрелы впереди тебя, то ты уходи, ибо отпускает тебя Господь. А тому, что мы говорили, я и ты, свидетель Господь между мною и тобою вовеки». И скрылся Давид на поле, и наступило новомесячье, и сел царь обедать. Царь сел на своем месте по обычаю,
на седалище у стены, и Иоаннафан встал, и Авенир сел подле Саула. Место же Давида осталось праздным. И не сказал Саул в тот день ничего, ибо подумал, что это случайность, что Давид не чист, не очистился. Наступил и второй день новомесячья, а место Давида оставалось праздным. Тогда сказал Саул сыну своему Иоаннафану: «Почему сын Иессеев не пришел к обеду ни вчера, ни сегодня?» И отвечал Иоаннафан Саулу: «Давид выпросился у меня в Вифлеем. Он говорил: отпусти меня, ибо у нас в городе родственное жертвоприношение, и мой брат пригласил меня. Итак, если я нашел благоволение в очах твоих, схожу я и повидаюсь со своими братьями». Поэтому он и не пришел к обеду царя. Тогда сильно разгневался Саул на Иоаннафана и сказал ему: «Сын негодный и непокорный, разве я не знаю, что ты подружился с сыном Иессеевым? На срам себе и на срам матери твоей! Ибо во все дни, доколе сын Иессеев будет жить на земле, не устоишь ни ты, ни царство твое. Теперь же пошли и приведи его ко мне, ибо он обречен на смерть». И отвечал Иоаннафан Саулу, отцу своему, и сказал ему: «За что умерщвлять его? Что он сделал?» Тогда Саул бросил копье в него, чтобы поразить его. И Иоаннафан понял, что отец его решился убить Давида. И встал Иоаннафан из-за стола в великом гневе и не обедал во второй день новомесячья, потому что скорбел о Давиде и потому что обидел его отец его. На другой день утром вышел Иоаннафан в поле во время, которое назначил Давиду, и малый отрок с ним. И сказал он отроку: «Беги, ищи стрелы, которые я пускаю». Отрок побежал, а он пускал стрелы так, что они летели дальше отрока. И побежал отрок туда, куда Иоаннафан пускал стрелы, и закричал Иоаннафан вслед отроку и сказал: «Смотри, стрела впереди тебя!» И опять кричал Иоаннафан вслед отроку: «Скорей беги, не останавливайся!» И собрал отрок Иоаннафана в стрелы и пришел к своему господину. Отрок же не знал ничего, только Иоаннафан и Давид знали, в чем дело. И отдал Иоаннафан оружие свое отроку, бывшему при нем, и сказал ему: «Ступай, отнеси в город». Отрок пошел, а Давид поднялся с южной стороны и пал лицом своим на землю и трижды поклонился. И целовали они друг друга и плакали оба вместе, но Давид плакал более. И сказал Иоаннафан Давиду: «Иди с миром, а в чем клялись мы, оба именем Господа, говоря: Господь да будет между мною и между тобою, и между семенем моим и семенем твоим, то да будет навеки». И встал Давид и пошел, а Иоаннафан возвратился в город.

Глава 21. И пришел Давид в Номву к Ахимелеху священнику, и смутился Ахимелех при встрече с Давидом и сказал ему: «Почему ты один и никого нет с тобою?» И сказал Давид Ахимелеху священнику: «Царь поручил мне дело и сказал мне: пусть никто не знает, зачем я послал тебя и что поручил тебе. Поэтому людей я оставил на известном месте. Итак, что есть у тебя под рукою, дай мне, хлебов пять или что найдется?» И отвечал священник Давиду, говоря: «Нет у меня под рукою простого хлеба, а есть хлеб священный, если только люди твои воздержались от женщин». И отвечал Давид священнику и сказал ему: «Женщин при нас не было ни вчера, ни третьего дня со времени, как я вышел, и сосуды отроков чисты. А если дорога не чиста, то хлеб останется чистым в сосудах». И дал ему священник священного хлеба, ибо не было у него хлеба, кроме хлебов предложения, которые взяты были от лица Господа, чтобы по снятии их положить теплые хлебы. Там находился в тот день пред Господом один из слуг Сауловых по имени Доик, идумянин, начальник пастухов Сауловых. И сказал Давид Ахимелеху: «Нет ли здесь у тебя под рукою копья или меча? Ибо я не взял с собою ни меча, ни другого оружия, так как поручение царя было спешное». И сказал священник: «Вот меч Голиафа филистимлянина, которого ты поразил в долине Дуба, завернутый в одежду позади эфода. Если хочешь, возьми его. Другого, кроме этого, нет здесь». И сказал Давид: «Нет ему подобного. Дай мне его». И встал Давид и убежал в тот же день от Саула, и пришел к Анхусу, царю Гефскому. И сказали Анхусу слуги его: «Не это ли Давид, царь той страны? Не ему ли пели в хороводах и говорили: Саул поразил тысячи, а Давид — десятки тысяч?» Давид положил слова эти в сердце своем и сильно боялся Анхуса, царя Гефского. И изменил лицо свое пред ними и притворился безумным в их глазах, и чертил на дверях, и пускал слюну по бороде своей, и сказал Анхус рабам своим: «Видите, он человек сумасшедший. Для чего вы привели его ко мне? Разве мало у меня сумасшедших, что вы привели его, чтобы он юродствовал передо мною? Неужели он войдет в дом мой?»

0: В эфире программа «Вечная истина». На любые вопросы нам отвечает Библия. Она неисчерпаема. Послушаем пастора Геннадия Строкова.
1: Когда заходит разговор о роли мужчины и женщины на сегодняшний день, постоянно раздаются все новые аргументы со стороны современной культуры. Именно оттуда проистекает все – культура. Видите ли, культура делала то же самое и в прошлом. Женщины были необразованными, поэтому и приписываемая им роль проистекала в этом свете. Что ж, я согласен, многие из параграфов Библии необходимо рассматривать именно в культурном контексте. Это относится, например, к 6 главе послания к Коринфянам. Там Павел говорит, что короткие волосы женщины рекламируют то, что она блудница. Поэтому христианкам следовало растить волосы. Сейчас такой традиции нет, поэтому неважно, длинные или короткие волосы у женщины, правильно? Видите, вот так этот стих можно истолковать с точки зрения культурных традиций того времени, это уж точно. Некоторые места Библии нужно истолковывать именно так, но некоторые места можно назвать надкультурными, их не навязала культура, они выше культуры. Они не имеют ничего общего с той культурой, которая существовала 2000 лет назад в Ефесе или Риме. Они выше культуры. Некоторыми из них я и хотел бы поделиться с вами сегодня. Во-первых, давайте вернемся в самое начало. Я верю, что именно там появляются эти места Священного Писания. В Бытии, в самой первой главе, Бог творит мужчину и женщину. Он сказал, что нехорошо человеку быть одному, и так повелось. Поэтому Господь сотворил ему помощника. В послании к евреям употребляется слово «дополнитель». Женщина должна дополнить мужчину. И ничего общего с культурой в этом утверждении нет. Я думаю, что из этих мест книги Бытия мы выносим слово «целостность». Как мы говорили на прошлых программах, семейные пары посвящают всю свою жизнь выяснению вопроса, кто из них кто. Двое станут одним. Каким именно? Суть ответа на этот вопрос заключается в начале всех начал. Мужчина не завершен без женщины. Женщина, будучи дополнителем, не будет цельной без мужчины. Именно когда двое соединяются в одно, то они становятся целым. И не важно, кто из них кто. Главное в том, что двое станут одним. Именно поэтому Писание говорит, он назвал его Адам. Не Адамы, имея в виду множественное число, просто Адам. Двое вместе стали Адамом. Без твоей жены ты лишь фрагмент от того, кем ты должен быть. Ты не завершен. А без мужа, которого ты должна дополнять, ты шляпа без головы. Ты не являешься полноценным человеком в том смысле, как тебя задумал Бог. Одна без мужа. Но посмотрите, он соединяет их вместе и называет их Адамом. Это значит, что из двоих сделан один человек. Вместе они смогут сделать очень много. Именно таким образом все должно получиться. Это и есть определение ролей. Я думаю, что это нелепо, когда мужчина дополняет женщину. Но в большинстве современных браков именно это и происходит. Честно говоря, я считаю это насилием над Божьим принципом. Оно не имеет ничего общего с культурой. Есть определение ролей, которое дано от начала. Давайте посмотрим на другие места Писания. В третьей главе первого послания Петра находится одно из моих самых любимых мест Писания на предмет определения ролей в семье. Во второй главе этого же послания Петр делится откровениями своего сердца. Он никогда не слышал ни о первом, ни о втором послании Петра. Он просто делился своим сердцем, а кто-то все это записывал. И вот в конце третьей главы первого послания Петра он делает такое заявление, говоря, что все мы как овцы, которые заблудились. Но здесь говорится о христианах. «Возвратитесь к пастырю и наблюдающему за вашими душами». А потом Петр начинает давать советы жене, чей муж не повинуется Слову Божьему. У этой женщины проблема, ее муж не повинуется Слову. Это совсем не значит, что он неверующий, это лишь может такое значить. Многие верующие мужчины временами не повинуются Слову Божьему. Именно это и является проблемой женщины. Очевидно, они и спрашивали об этом Петра. И вот он начинает советовать женщинам, чьи мужья не повинуются Библии, со слова «также». Он говорит, я цитирую, «также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие». В 7 стихе этого послания он обращается к мужьям этих жен и снова использует это же слово. Он говорит, «также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах». Получается, слово «также» является здесь ключевым. «Также» как что? Как и то, о чем Петр говорил. Иисус Христос является пастырем и священником наших душ. Вы обратились к Нему, когда стали христианами, так же, как жены, так же и мужья. В послании Петра и Павла вы обнаружите, что постоянная парадигма, характеризующая брак, это Христос и Церковь. Хотите знать, какой должен быть брак? Посмотрите на эту парадигму, смотрите на эту модель, Христос и Церковь. Посмотрите, как Христос спасет Церковь. Посмотрите, как Он умер за нее. Посмотрите, как Он опекает ее. Также Петр говорит, «Вы, жены, позволяйте мужьям вашим пасти вас». Вот что он имеет в виду. Люди чудачат, когда придумывают новые употребления для слова «повиновение». «Покорный». Все кричат «покоряйся». Что Петр на самом деле имеет в виду, когда он обращается к мужчинам, так это основано на слове «также». Он говорит мужьям, «Видите эту парадигму? Христос и Церковь? Так будьте же Христом. Позвольте вашей жене быть Церковью. Будьте со своей женой, как Христос с Церковью». Вот что он говорит мужчинам. А женщинам Петр говорит, «Позвольте вашему мужу это сделать. Позвольте ему быть Христом для вас. Позвольте ему быть вашим пастырем, вашим стражем. Дайте ему позаботиться о вашем благополучии». Хочу сказать еще две вещи об этой парадигме. Во-первых, это надкультурное заявление. Оно не имеет ничего общего с тем, короткие или длинные у вас волосы. Ничего общего с вашей культурой. Только Христос и Церковь. Точно так же, как 2000 лет назад. Такая парадигма, вот такая модель. Когда Петр дает определение ролей для мужа и жены в браке, он говорит, «Мужья, вы – Христос, жены, вы – Церковь. А теперь, мужья, пасите своих жен, как Христос спасет Церковь. А вы, жены, позволяйте им пасти вас. Вот что есть настоящая покорность». Хочу сказать кое-что еще по поводу этой парадигмы. Это тоже говорится в 3 главе 1 послания Петра. Это же можно найти в послании к Ефесянам святого апостола Павла в 5 главе. В первом случае слова Петра, во втором – Павла. Но оба они говорят одно и то же – о церкви и о Христе. Мужчина – это Христос, женщина – это церковь. Они говорят одни и те же слова. Я верю, что самая серьезная проблема в этой парадигме – не женщина, которая не хочет быть церковью и не желает подчиниться и позволить своему мужу пасти ее. Я верю, что наибольшая проблема – это то, что мужья не хотят быть Христом для своих жен. Они не хотят быть священниками для своих домов. Они не желают принять ответственность вести и руководить своей женой и семьей. Такова, на мой взгляд, самая большая проблема христианского брака на сегодняшний день. Но если мы начнем спрашивать, а дает ли нам Писание определение роли в семье? Говорит ли оно хоть что-нибудь о роли мужа как отца, о роли жены как матери? Клянусь вам, оно говорит. Правда, вам может это не понравиться, но там все очень ясно написано. И не дайте отнести в сторону этот аргумент только из-за культурных соображений, потому что все люди это делают. Они говорят, ну, сейчас у нас другие времена. Если вы примете решение не верить в то, что Библия говорит о браке и семье, то могу вам сказать, ваш брак в серьезной проблеме. Снова почитайте 5 главу послания к Ефесянам. Там, как я вас и предупреждал, говорится то же самое. И если вы истолкуете это место правильно, честно говоря, я думаю, что мужчине достается большая половина всего груза семьи. Потому что мужчине намного тяжелее нести его ношу, чем женщине свою. Но в послании к Ефесянам Павел начинает это место словами «Повинуйтесь друг другу в страхе Божьем». Не только жены должны повиноваться мужьям, но и мужья должны повиноваться женам. Мы двое существ, по своей природе думающие только о себе. И для того, чтобы двое стали одним, необходимо постоянное взаимное подчинение друг другу для выполнения этой работы. Не только женщина подчиняется мужчине. Мы вместе подчиняемся друг другу. Я не понимаю вашу любовь, если вы не понимаете этого. Далее говорится, «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и Он же Спаситель тела». Опять это парадигма. На всем протяжении этого отрывка до самого его конца трудно разобраться, где он говорит о Христе и церкви, а где о муже и жене. Одно является парадигмой для другого. Задание, данное мужчине, требует сверхъестественной благодати. Мы знаем, что нужна сверхъестественная благодать для того, чтобы любить своих врагов. Если кто-то ударил тебя по правой щеке, подставь левую и позволь ударить опять, говоря «Бог да благословит тебя». Франциск Ассизский во время священной войны ухаживал за раненым турком. Кто-то сказал ему «Франциск, если он выздоровеет, он убьет тебя». На что он ответил «Но перед этим он познает христианскую любовь». Это была ответственность Франциска – показать любовь врагу. Мы знаем, что для этого необходима сверхъестественная благодать. Любите врагов ваших. И мы думаем, что для того, чтобы любить своего мужа или жену, не требуется никакой благодати. Это огромная ошибка. потому что любовь, которая движет христианскими браками, по своей природе сверхъестественна. Для исполнения задания данного женщине требуется сверхъестественная благодать. Для задания данного мужчине также требуется сверхъестественная благодать. Вот что Бог сказал мужу: «Люби свою жену и семью, как Христос возлюбил церковь». Именно так, как Христос возлюбил церковь, вы должны возлюбить жену и семью. Женщины, будет ли вам трудно позволить мужчине, который любит вас и ваших детей, как Христос возлюбил церковь, пасти вас? Будет ли это очень трудно позволить ему быть главой дома и принять всю ответственность за ваш дом, если он любит вас, как Христос любит церковь? Мужчинам сказано: давайте, как Христос отдавал и дает церкви. Мужчины – это настоящий вызов. Как-то один служитель Божий говорил мне: «Бывало, я приходил домой после длинного рабочего дня полностью измотанный. Все, что я делал, было следующее. Я отдал свой день консультациям. Многие часы консультаций. Я отдавал людям. Иногда они не очень-то и хотели принимать, но я продолжал отдавать, консультировать, отдавать. Поработайте в больнице, поотдавайте. Я был полностью истощен. И вот я приходил домой, а эти пятеро маленьких губочек прибегали ко мне для того, чтобы я что-то дал им. Они хотели впитать от меня все, что я бы им не дал. А еще у плиты готовила одна большая губка. Она также хотела что-то получить от меня. Но дать-то мне было нечего. Требуется сверхъестественная благодать, чтобы давать так же, как Христос отдавал. Если мужчина делает это с Божьей помощью, будет ли это для него трудно? Трудно будет вам позволить ему вести вас, а дать ему руководить семьей? Доказательством тому, что на все это требуется сверхъестественная благодать, находится в словах «как Христос». А это невозможно. Только представьте себе это. Нужно, чтобы я был как Христос. Я могу только немножко любить, как Он любил, и отдавать немного, как Он отдавал. Но чтобы прямо как Он, как это возможно? Сверхъестественно возможно, если Христос живет во мне. Тогда я могу быть для них Христом и исполнить то задание, которое дано мужчине. А с заданием, которое дано женщине, она запросто справится. Сказано, что никакая иная, но покорная. Думаю, это значит позволить ему вести тебя, руководить тобой. Сказано: будь милый в этом. Именно это он говорит тебе. Дело не в косметике, не в подобных вещах, ты это понимаешь. Это скрытый дух твоего сердца, кроткий дух, драгоценность в глазах Божьих. Это значит будь милый, тогда он будет руководить тобой или пасти тебя. Я вспоминаю пример, рассказанный одним человеком из жизни своей семьи. Он говорил: «Однажды моя маленькая дочка сидела на переднем сиденье машины. Потом она встала и продолжала стоять, несмотря на то, что я хотел ее посадить. Я стукнул ее под коленками, она плюхнулась на сиденье, и ее маленькая нижняя губка оттопырилась. Я спросил: с тобой что-то случилось? Она ответила: я сижу снаружи, но внутри я стою». Я думаю, что так делают многие женщины, когда дело доходит до их роли в семье. Они понимают, что им повелевается, они могут сесть снаружи, но внутри по-прежнему стоять. Петр говорит: «Нет, пусть это исходит из твоего сердца. Будь милой». Твой муж не повинуется Слову Божьему? Просто живи перед ним. Без слова. Будь тихой. Просто живи. И если что-то когда-нибудь подтолкнет его встать на правильный путь, так это ваша правильная жизнь. И в заключение, можно я вас спрошу? В вашей семье вы исполняете какую-то роль. Какую часть вашей роли вы взяли из Библии? Что она говорит вам? Если Бог ее написал и дал точную характеристику роли мужа и жены, то очень, очень возможно, что оно будет работать намного лучше, чем это у вас получалось раньше. Я призываю вас обратиться к Библии, Слову Божьему, верить Ему и жить им.
0: Вы слушали программу «Вечная истина». Будьте верны и послушны воле Господа, и тогда Его великое благословение осенит всю вашу жизнь. До свидания.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Здравствуйте, дорогие друзья радиослушатели! Мы вновь приветствуем вас в радиостудии «Волна надежды». В эфире очередной выпуск рубрики «Музыкальные приветы».

0: 28 июля у Виктора Ваймер из Вайлена был день рождения. Братья и сестры во Христе из Детмольда поздравляют его с днем рождения и выражают свои пожелания в следующем тексте. «Наша жизнь как книга. С каждым днем из нее улетает еще одна страница. Так пусть каждая страница твоей жизни, каждый новый день будет наполнен смыслом и радостью, а сердце всегда будет открыто для новых возможностей. Мы желаем тебе только доброго, только хорошего, чтобы больше ценить ты мог этот времени дар, эти дни, что мелькают над нами, как снежное крошево, и потом исчезают бесследно куда-то, как пар. Мы желаем тебе, чтобы дни твои были насыщены не одной только спешкой и думами, лишь бы успеть, но чтоб ты над собой замечал дыхание Всевышнего и еще успевал молитвенно в небо смотреть, чтобы будни твои не казались порою бессмыслицей, чтобы жил свою жизнь все мгновенья в ней равно любя. Сквозь дела и заботы пусть голос Христа тебе слышится.
1: Ты в малом был верен, над многим поставлю тебя».
0: Песня, которая называется «Ты чудесен» и 11 стих из 51-го псалма, сегодня тоже звучат для Виктора Ваймер по поводу его дня рождения.

0: Брату Хайнриху Винц из церкви Хоенло 3 августа исполняется 69 лет. Братья и сестры по вере из Хайден-Ольдендорфа поздравляют Гену с днем его рождения и желают ему Божьей милости и благодати еще на многие годы жизни. Пусть Господь укрепляет тебя ежедневно, физически и духовно и дает новый прилив сил на каждый день. Нас несут годы вдаль без сострадания, как реки через камни и пески, но Бог все снова шлет нам упование, священной веры нежные ростки. А годы — это опытность и знание, и мы берем увереннее весло, ведь стало тверже наше упование, оно ни разу нас не подвело. Пошлет Бог вере новые задания на годы предстоящего пути, но с нами дар Его, святое упование. Им будем жить, в нем будем мы расти.
1: Вечно буду славить Тебя за то, что Ты соделал, и уповать на имя Твое, ибо оно благо пред святыми Твоими.
0: Это был 5 стих из 69-го псалма, а сейчас для Гены Винц прозвучит песня под названием «Каменный утес».

0: 3 августа у Ирины Дерксон из Детмальда день рождения. Братья и сестры из братской общины Хайден-Ольдендорфа поздравляют сестру во Христе с новой жизненной датой. И для нее звучат следующие слова пожеланий. «Пусть солнце нежно светит для тебя в ясные дни, а в мрачную погоду пусть дождь не будет препятствием на твоем земном пути, но орошает плоды твоих трудов. Пусть звезды сияют для тебя в ночи своим ярким неповторимым светом. Пусть Господь подарит тебе еще много-много радости, вопреки всем житейским трудностям. У тебя уже большая дата, но, сестра, не будем унывать. Были молодыми мы когда-то, а теперь дороже благодать. Улетают годы, словно птицы, зато вечность ближе с каждым днем, и нам есть с тобой куда стремиться, мы все в Царство Божие идем. А тебя, сестричка, поздравляем с этим праздником твоим, счастья, бодрости душою всей желаем, и с надеждой на тебя еще глядим. Ты для Бога жизнь всю посвятила и еще сумеешь послужить. Действует в тебе Христова сила, научил тебя Он возлюбить. Пусть же обойдут тебя невзгоды, беды все проходят стороной, чтоб здоровье было на все годы, и, конечно, Иисус Христос с тобой. В этот день чудесный, драгоценный, церковь, как семья твоя с тобой, да пошлет Господь благословение своей щедрой, доброю рукой.
1: Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя. Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю.
0: Псалом 120, стихи 1 и 2. А песня, которая сегодня прозвучит для Ирины Дерксон, называется «Со всеми небесами».

Любовь Бондаренко. Размышления о болезнях. Боже мой, ты знаешь, сколько боли на земле приходится терпеть, но и это тоже в твоей воле, от тебя рождение и смерть. Нам, живущим, часто непонятно, для чего ты боль нам допускаешь, ведь болеть уж очень неприятно, и особенно духовно, ты ведь знаешь». Я, конечно, Боже, понимаю, что ты даже болью лечишь дух, и о помощи всегда к тебе взываю, потому что ты мне врач и друг. Без тебя не справиться с собою, без тебя и грех совсем не грех. Без тебя я ничего не стою, и, возможно, даже хуже всех. Боль души к прозренью возвращает, заставляет выхода искать, или просто душу закаляет, чтобы в трудную минуту устоять. Человеку боль всегда полезна, она душу к Господу ведет, потому что чаще лишь в

0: болезни Бога человек и призовет.
1: Благ Господь, убежище в день скорби, и знает надеющихся на Него.
0: Наум, 1 глава, стих 7. Дорогие радиослушатели, вы слушали рубрику «Музыкальные приветы». На сегодня она подошла к концу. Ваши заказы вы можете прислать на наш адрес в интернете info@hoffnungswelle.org, а по номеру телефона 05231-701-7509 можно оставить заказ с музыкальным приветом и в наше отсутствие в студии. Он запишется на автоответчик, и мы прослушаем его при первой же возможности. Также у вас есть возможность слушать рубрику с исполнением ваших заявок и ее повторение по следующему номеру телефона 03-45-483-412-587 с каждой новой пятницы по четверг последующей недели и на нашей странице в интернете без ограничения времени суток. В подготовке и проведении сегодняшней программы принимали участие Галина и Павел Кнауц. Техническую обработку произвел оператор Петр Гам. До свидания. До следующей встречи на «Волне надежды».
2: Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие слушатели! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я начну вам читать книгу, которая называется «Мученик катакомб. Повесть Древнего Рима». Глаза всех собравшихся были устремлены на Поллио, когда ему было сделано это последнее предложение. Наблюдателей поразила стойкость, проявленная им до сих пор. Они не могли понять, откуда она у него. Но даже этот последний призыв не произвел на него никакого впечатления. Бледный, но решительный, Поллио отошел от предложенного кубка. «Я никогда не предам своего спасителя!» После этих слов наступила короткая пауза. Затем главный судья сказал: «Ты сам произнес себе приговор! Уведите его!» Обратился он к солдатам. Глава 13. Смерть Поллио. «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Приговор, вынесенный Поллио, был приведен в исполнение быстро и решительно. На следующий день в Колизее было устроено зрелище. Сиденья до самого верха были заполнены кровожадной римской публикой, а на арене чередовались те отвратительные ужасы, которые были описаны ранее. Гладиаторы снова сражались, убивая друг друга. На арене можно было увидеть все известные виды сражений, и самые кровавые из них встречались с наибольшим восторгом. Снова перед взором собравшихся чередовались сцены крови и агонии. Свирепый победитель дня получал мимолетные поздравления изменчивых зрителей. Снова мужчина сражался с мужчиной или с более лютым противником – тигром. Раненый гладиатор снова смотрел на толпу, отчаянно моля о милости, но видел лишь знак смерти – опущенный вниз большой палец безжалостных зрителей. Сейчас распаленная толпа требовала большего кровопролития. Схватки между двумя равными по силе мужчинами утратили для них на сегодня интерес. Всем было известно, что христиан придерживают для заключительной части зрелища, и появление последних требовали с большим нетерпением. Луцул стоял недалеко от императора, рядом с императорской гвардией. Однако его прежнее веселье покинуло его, и он стоял, нахмурив брови. Высоко вверху в последних рядах выделялось своей бледностью строгое лицо, пристально следящее за происходящим на арене. Видно было, что человек этот был сильно встревожен. Вдруг послышался резкий звук поднимающихся решеток, и на арену выпрыгнул тигр. Запрокидывая голову и хлеща себя хвостом, он осторожно продвигался, рассматривая огромное количество окружавших его со всех сторон людей. Вскоре послышался шепот. На арену был вытолкнут мальчик. Его лицо было бледным. Хрупкая фигурка не шла ни в какое сравнение с огромным телом разъяренного зверя. Чтобы сделать его посмешищем, его одели в одежду гладиатора. Но, несмотря на молодость и кажущуюся слабость, в его лице и поведении не было ничего, что указывало бы на чувство страха. Его взгляд был спокойным и задумчивым. Он тихо шел вперед к центру арены. И там, на виду у всех, соединив руки и устремив взор вверх, начал молиться. Тем временем тигр продолжал двигаться по кругу. Он видел мальчика, но это никак не действовало на него. Он все еще осматривал огромные стены, издавая временами дикое рычание. Человек со строгим и печальным лицом продолжал смотреть, полностью поглощенный происходящим. Тигр, казалось, не имел ни малейшего желания напасть на мальчика, который все так же молился. собравшиеся вскоре начали негодовать. Поднялись шум, вопли и крики, чтобы разозлить тигра и побудить его к схватке. Но вдруг сквозь весь этот шум послышался сильный и страшный голос. «Доколе, владыка святой и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу!» После этого наступила полнейшая тишина. Каждый в удивлении посмотрел на своего соседа. Но тишину вскоре нарушил тот же голос, прозвучавший с новой ужасающей силой. «Се грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают пред ним все племена земные. Ей аминь! Праведен ты, Господи, который еси и был и свят, потому что так судил. За то, что они пролили кровь святых и пророков, ты дал им пить кровь, а не достойный того. Ей гряди, Боже, Вседержитель, истинны и праведны суды твои». Вскоре виновник замешательства стал известен. Со всех сторон снова посыпались оглушительные вопли и крики. «Это проклятый христианин! Это фанатик Цина! Его держали в темнице 4 дня без еды! Выводи его, отдай его тигру!» Крики и проклятия поднялись до самого верха, слившись в один огромный рев. Тигр начал прыгать в приступе бешенства. Служащие, услышав требования толпы, поспешили его выполнить. Вскоре решетки были открыты. Жертва была вытолкнута на арену. Ужасно изнуренный и смертельно бледный человек робко направился вперед. Его глаза отражали нездоровый блеск, щеки горели, а запущенные волосы и длинная борода сплелись в один густой комок. Тигр, увидев его, тут же к нему устремился. Приблизившись на короткое расстояние, разъяренный зверь прижался к земле. Мальчик, поднявшись с колен, наблюдал за происходящим. Но Цинна не видел тигра. Он смотрел на толпу и, выбросив сухую руку вверх, кричал угрожающим тоном. «Горе! Горе! Горе жителям земли!» Его голос захлебнулся в крови. Прыжок, падение и конец. Затем тигр повернулся к мальчику. Его кровожадность была полностью пробуждена. Со вздыбленной шерстью, сверкающими глазами и качающимся хвостом он стоял лицом к своей жертве. Мальчик, увидев, что конец приближается, снова упал на колени. Воцарилась мертвая тишина. Толпа возбужденно ожидала очередной кровавой сцены. Человек, так пристально наблюдавший за происходящим, поднялся, устремив свой взор на арену. Из-за его спины послышались раздраженные окрики. «Садись! Сядь! Ты закрываешь спиной арену!» Но человек либо не слышал, либо нарочно не обращал на эти возгласы внимания. Наконец шум стал таким, что офицеры внизу повернулись, чтобы посмотреть на происходящее. Луцул был одним из них. Увидев, что происходит, он вздрогнул и побледнел. «Марцел!» – воскликнул он. От неожиданности он на мгновение попятился, затем, придя в себя, поспешил к месту происшествия. Но вдруг по всей толпе прошел шепот. Тигр, ходивший вокруг мальчика и возбуждавший в себе тем самым еще большую ярость, неожиданно прижался к земле, готовясь сделать прыжок. Мальчик встал. Его лицо имело ангельское выражение, глаза излучали вдохновение. Он уже не видел ни арены, ни окружавших его высоких стен, ни высоко поднимавшихся рядов вместе с бесчисленным количеством лиц. Он больше не видел ни безжалостных глаз жестоких зрителей, ни гигантской фигуры дикого врага. Его парящий дух, казалось, уже вошел в золотые ворота Нового Иерусалима, и невыразимая слава полуденных небес предстала перед его глазами. «Мама, я иду к тебе! Господь Иисус, прими, дух мой!» Его слова прозвучали в ушах всех собравшихся отчетливо и нежно. Слова затихли, и тигр набросился на него. В следующее мгновение через тучи пыли было видно лишь очертания борющихся фигур. Борьба закончилась. Тигр отошел назад, песок был красным от крови, а на нем лежало искромсанное тело верного Господу благородного Полио. Затем из наступившей тишины вырвался похожий на звук трубы крик, напугавший собравшихся. «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом!» Тысячи людей моментально встали в едином порыве ярости и негодования. 10 000 рук протянулись в сторону смелого возмутителя с возгласами. «Христианин! Христианин! На костер его! Бросьте его к тигру! Выведите его на арену!» Такими были крики в ответ на его слова. Луцул добрался до Марцелла как раз вовремя, чтобы спасти его от толпы разъяренных римлян, которые уже готовы были разорвать его на части. Даже тигр внизу не был таким свирепым и кровожадным, как они. Луцул прорвался через них, отбрасывая всех налево и направо, и был похож на охранника среди диких зверей. Испугавшись его властности, толпа расступилась, и солдаты прошли вперед. Вверив Марцелла солдатам, Луцул вывел всех за пределы амфитеатра. Там он взял узника под личное попечение. Солдаты последовали за ними. «Марцелл, глупо самому отдавать собственную жизнь!» Я выкрикнул это от чувств, переполнивших меня в тот момент. «Этот дорогой мальчик, которого я любил, умер на моих глазах. Я не мог молчать. Однако я не раскаиваюсь. Я тоже готов положить свою жизнь за моего царя и Бога». «Бессмысленно спорить с тобой. Ты не способен сейчас размышлять здраво». «Я не хотел выдать себя, но не жалею о том, что это произошло. Нет, я даже радуюсь, что мне суждено пострадать за моего Искупителя». «Мой друг, неужели ты не ценишь свою жизнь?» «Я люблю своего Спасителя больше жизни». «Смотри, Марцелл, дорога впереди нас открыта. Ты умеешь быстро бежать. Беги же, и будешь спасен». Луцул произнес это быстрым шепотом. Солдаты шли в 20 шагах позади них, поэтому, вероятнее всего, Марцелл смог бы убежать. Он сжал руку своего друга. «Нет, Луцул, я не хочу получить жизнь за счет твоего бесчестия. Я люблю доброе сердце, которое побуждает тебя к этому. Но я не позволю тебе попасть в беду из-за нашей с тобой дружбы». Луцул вздохнул и пошел дальше, не говоря ни слова. Глава 14. Искушение. «Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне». Той ночью Луцул оставался в камере со своим другом. Он всячески пытался поколебать его решимость. Он взывал ко всем чувствам, которые свойственны человеку. Но все было напрасно. Вера Марцелла была слишком крепкой. Она была основана на вечной скале, где ни буря жестоких угроз, ни нежное влияние дружбы не могли ослабить его решение. «Нет», — сказал он. «Мой путь избран, и решение принято. Что бы ни случилось, хорошее или плохое, я должен пройти его до конца. Я знаю, что ожидает меня. Я взвесил все последствия моего поступка и, несмотря ни на что, продолжу свой путь до конца». «Позволь мне попросить тебя об одной лишь малости», — сказал Луцу. «Я не хочу, чтобы ты оставлял свою религию навсегда, но лишь в данный момент. Повсюду свирепствуют жесточайшие гонения, и перед их яростью не устоит никто, ни молодой, ни старый, ни знатный, ни бедный. Ты сам видел, что нет различия ни для класса, ни для возраста. Полио спасли бы, если бы это было возможно. к нему все были расположены. Он был молод и едва мог отвечать за свое заблуждение. Он также был знатным, последним из древнего рода. Но закон неумолим, он понес наказание. Цинну также можно было бы отпустить. Он был сумасшедшим, ни больше, ни меньше. Но ненависть к христианам так сильна, что даже явное безумие не смогло спасти его жизнь. Я хорошо это знаю. Князь тьмы сражается против Церкви Божьей, но она основана на скале, и врата ада не одолеют ее. Разве я не видел, как добрых, чистых, благородных, святых и невинных всех постигла одна и та же участь? Разве я не знаю, что к христианам нет милосердия? Я прекрасно знаю об этом уже давно. Я всегда был готов к последствиям с тех пор, как познал Господа Иисуса Христа. Выслушай меня, Марцел. Я сказал, что хочу попросить тебя об одной мелочи. Тебе не нужно отказываться от религии, которую ты так высоко ценишь. Будь верен ей, если такова твоя воля. Но посмотри на обстоятельства. Вокруг свирепствует буря. Склонись перед ней. Поступи как мудрый человек, а не как фанатик. Что ты хочешь, чтобы я сделал? Вот что. Через несколько лет грядут перемены. Либо гонения сами себя исчерпают, так как народу это надоест. Либо умрет император, и другой правитель с иным отношением к христианам займет его место. Тогда для христиан не будет никакой опасности. И все эти люди, которые сейчас гонимы, снова возвратятся в свои дома из убежищ, вернут себе прежнее достоинство и богатство. Помни об этом. Поэтому не спеши отдавать свою жизнь, которая все еще может оказаться полезной для империи и счастливой для тебя лично. Цени ее ради самого себя. Посмотри на себя. Подумай обо всем этом. Отложи на время свою религию и возвратись на службу империи. Только на время. Таким образом ты сможешь избежать опасности, и когда придут благоприятные времена, снова станешь христианином. Это невозможно, Луцул. Это противно моей душе. Я не могу стать лицемером. Если бы ты знал, что произошло во мне, то не просил бы меня ложно клясться об отдаче своей бессмертной души миру, чтобы затем снова отдать ее Богу. Лучше я сразу умру под жесточайшими пытками, которые только существуют на земле. Ты занимаешь столь крайнюю позицию, что я теряю всякую надежду спасти тебя. Неужели ты не можешь посмотреть на эту проблему разумно? Это не нарушение клятвы, а дальновидность, не лицемерие, а мудрость. Боже, упаси меня сделать подобное согрешение против тебя. Послушай дальше. Ты не только принесешь пользу самому себе, но и другим. Христиане, которых ты так любишь, будут получать от тебя помощь более значительную, чем та, что у них сейчас есть. Как ты сам хорошо понимаешь, они существуют сейчас только благодаря состраданию и помощи тех, кто исповедует религию империи, однако тайно предпочитают христианство. Называешь ли ты их лицемерами и клятвопреступниками? Не ваши ли они друзья и помощники? Эти люди не познали христианской веры и надежды так, как познал их я. Они никогда не пережили рождения свыше, не стали причастниками божеского естества, не познали пребывающего Духа Святого и общения с Сыном живого Бога, так как сделал это я. Они не познали любви Божьей, которая изливается из сердца и дает новые чувства, желания и надежду. Для них сострадание и помощь христианам являются простым проявлением доброты. Но христианин, который смог бы так унизиться, чтобы отречься от веры и предать Спасителя, который искупил его, никогда не достигнет достаточной щедрости в своей вероломной душе, чтобы помочь своим покинутым братьям. Хорошо, Марцел, У меня есть последнее предложение, а затем я уйду. Это последняя надежда. Не знаю, осуществима ли она, но я постараюсь воплотить ее, если ты дашь согласие. Вот ее суть. Тебе не нужно отрекаться от своей веры. Тебе не нужно приносить жертву богам. Тебе не нужно делать ничего, что противно тебе. Забудь о прошлом. Возвратись снова не внутренне, но внешне. Будь таким, каким ты был раньше. Ты был веселым, беспечным солдатом, преданным своим обязанностям. Ты не принимал участия ни в каких религиозных обрядах. Ты редко бывал в храмах. Ты проводил большую часть времени на территории лагеря. Ты черпал знания из книг философов, а не священников. Стань снова таким же. Возвратись к своим обязанностям. Появляйся на людях вместе со мной. Вступай в приятные беседы и посвяти себя своим прежним устремлениям. Сделать это будет легко и приятно, и тебе не нужно будет участвовать в чем-то низком или противном. Власти забудут о твоем отсутствии и неповиновении, и если они не захотят возвратить тебе прежние почести, они назначат тебя командовать своим прежним легионом. И все возвратится на круги своя. От тебя потребуется немного осторожности, мудрого молчания, видимости возвращения к обычным прежним обязанностям. И если ты останешься в Риме, все подумают, что слухи о твоем обращении в христианство были ложными. Если же ты уедешь из города, никто об этом не узнает. Нет, Луцу, если бы даже я согласился, план твой невозможен по нескольким причинам. Обо мне было официально заявлено, за мою поимку установлено вознаграждение. И что самое главное, мое последнее появление в Колизее перед самим императором лишило меня последней надежды на прощение. Но я не согласен и по другой причине. Я не могу поклоняться моему Спасителю подобным образом. Его последователи должны исповедовать его открыто, ибо он говорит: «Всякого, кто исповедует меня пред человеками, и Сын Человеческий исповедует пред ангелами Божьими». Отречение от Него в жизни или во внешнем поведении является тем же формальным отречением, которого требует закон империи. И этого сделать я не могу. Я люблю того, кто первым возлюбил меня и отдал себя за меня. Моя величайшая радость – провозглашать о Нем перед людьми. Умереть за Него – самое благородное дело. И венец мученика – самая славная для меня награда». Луцул не сказал больше ничего, так как понял, что всякие доводы бесполезны. Оставшееся время прошло в разговоре на другие темы. Марцелл не терял зря последних дорогих часов, которые ему было суждено провести со своим другом. Полный признательности за его благородство и искреннюю преданность, он всеми силами попытался вознаградить Луцула, познакомив его с самым дорогим сокровищем, которым может обладать человек – верой во Христа. Луцул терпеливо выслушал его, больше из дружбы, чем из интереса. И все же, по крайней мере, некоторые слов Марцелла отложились в его сознании. На следующий день произошло слушание дела. Оно было коротким и формальным. Марцелл был непоколебим и спокойно принял свой приговор. Казнь его была назначена на тот же день пополудни. Его ждала смерть, но не от диких зверей, не от руки гладиатора, а от более жестокой пытки, от огня. В том же месте, где так много христиан уже засвидетельствовали об истине, Марцелл доказал и свою веру ценой своей жизни. Столб был установлен в центре Колизея, а по кругу были разложены кучи хвороста. Марцелл вышел на арену в сопровождении жестоких охранников, сыпавших удары и насмешки вдобавок к ужасам приближавшегося наказания. Он посмотрел вокруг на длинные ряды лиц, мужских и женских, суровых, жестоких и безжалостных. Он посмотрел на арену и подумал о тысячах христиан, пострадавших здесь до него и отправившихся с этого места, чтобы соединиться со славным воинством мучеников, которые вечно будут поклоняться возле престола. Он подумал о смерти дев, свидетелем которой он был, и вспомнил еще раз их победную песню. Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших. Затем стража, грубо схватив его, повела на костер, где он был привязан крепкими цепями так, что убежать было совершенно невозможно. «Я уже становлюсь жертвою», – прошептал он, – «и время моего отшествия настало. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья в день онный». После этих слов стражи факелом подожгли костер, языки пламени поднялись вверх, и густые клубы дыма на некоторое время спрятали за собой мученика. Когда они рассеялись, он снова стал видимым, стоя посреди огня, с поднятым вверх лицом и связанными руками. Языки пламени вокруг него становились все выше. Все ближе и ближе они подступали к нему, поглощая хворост и окружая его огненным кольцом. Его окутало черное покрывало дыма, пламя поднялось еще выше и облизало тело. Но мученик стоял прямо, спокойно принимая страдания, оставаясь невозмутимым в своей ужасной агонии, верой держась своего Спасителя. Он был там, хотя они не видели его. Его вечные мышцы обнимали своего верного мученика, вдохновляя его своим духом. Пламя поднималось все выше и выше. Жизнь под яростным нападением огня содрогалась в своей крепости, а дух готовился вознестись вместо райского покоя. Наконец мученик изогнулся в приступе конвульсий, как будто его пронзила внезапная острая боль. Но он поборол ее ценой невероятных усилий. Затем, высоко подняв свои руки, он слабо помахал ими. И, наконец, собрав последние силы, он воскликнул громким голосом: «Победа!» С этим воплем жизнь, казалось, оставила его, так как он наклонился вперед вглубь пылающего костра, и дух Марцелла разрешился, чтобы быть со Христом, потому что это несравненно лучше.
0: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогая молодежь и все слушатели передачи «Новые Нивы», мы рады приветствовать вас в христианской молодежной программе «Юность, ты прекрасна».

Снова елки-витрина. Блестит мишура. Дед Мороз с бородою из ваты. Рождества с нетерпением ждет детвора. Дни и ночи для них длинноваты.

0: Этот праздник вошел в обиход у людей своим светом из лампочек ярких. Центром стал у него Дед Мороз, чародей. Целью стали гостинцы, подарки.
1: А убогие ясли в овечьем хлеву и младенец, что в них был положен, это все как во сне, а сейчас наяву весь тот мир непонятен и сложен.
0: Но не вычеркнешь то, что свершилось тогда. Пенье ангелов шум не заглушит и сияет, как встарь, над младенцем звезда, и ничто ее свет не потушит.

0: пещеры убогих сердец, она свет свой святой проливает, и чудесною силой небесный Отец к новой жизни людей возрождает.
1: И рожденные свыше в живые сердца каждый год видят снова картину, как рука всемогущего Бога Отца плоть дарует единому Сыну.
0: Видят ясли в пещере пречистую мать и младенца Христа на соломе, пастухов на полях, что спешат возвещать о рожденном в хлеву, а не в доме.

мир погряз в мишуре. Ослеплен суетой, снова елки сияют в витринах. О, как нужен ему свет звезды золотой и спасение вечного сына!

0: Слушай, земля, обогренная кровью. Слушай, великий святой манифест. Слушай с надеждою, с пылкой любовью, нашу благую, отрадную весть.
1: Ныне вам в городе вашем родился чудный младенец, спаситель земли. В яслях убогих, простых поселился, чтобы ему поклониться могли.

0: Дорогие друзья, благодарение Богу, что все это действительно произошло. С высоты небес Бог видел нашу сумрачную землю, разрушенную грехом и предназначенную для ада. И Он принял свое решение в своих небесных чертогах.
1: Сонмы ангелов склонились в смирение и благоговение, когда Царь царствующих и Господь господствующих, могущий словом созидать миры, взошел на свою блистающую колесницу. Прошел жемчужные врата на глубине небес, и темной ночью, когда поющие звезды и сопровождающие его ангелы возносили ему хвалу, вышел из колесницы над Иудеей, сбросил свои сверкающие одежды и стал человеком, чтобы стать спасителем мира.

0: в грубый яслей рукою нежной Бог положил нам дитя надежды. Жестокому миру злобе мятежной дан был младенец, светоч надежды.
1: Да, какое ликование! Само небо радовалось его рождению. Ангелы возвещали на земле о великом чуде. Слава вышних Богу и мир на земле, в человеках благоволение.
2: В ту ночь, когда родился Иисус, сатана дрогнул. Он пытался убить Христа. Когда Ирод издал свой приказ об избиении младенцев, единственной целью его была добиться смерти Иисуса Христа.
1: Но не для того пришел Христос на землю, чтобы погибнуть от руки Ирода. Он пришел на землю, чтобы спасти грешных людей –

0: Он пришел на землю, чтобы навеки победить дьявола. Он пришел, чтобы восторжествовать над адом и могилой.
1: И это он мог сделать только одним, единственным средством. Перед Иисусом Христом лежал только один путь. Он облекся человеческой плотью, чтобы умереть.
0: От колыбели до креста целью его жизни была смерть. Смерть на Голгофском кресте.

Он сошел в рождественские ясли и взошел впоследствии на крест, чтобы был я полноценно счастлив и из мертвых в будущем воскрес.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаясь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире вашего Христе сотрудники на Ниве Господней.

Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам». Мы продолжаем цикл передач по книге Джона Пайпера «Жаждущие Бога». Цель этих передач – научить детей Божьих наслаждаться Богом. Основное предназначение человека – прославлять Бога через вечную радость в нем. Об этом мы и будем говорить. На земле нет ничего, кроме Бога, что могло бы удовлетворить наши души. Союз между жаждущей душой и Богом, удовлетворяющим все нужды, находится в центре Божьего замысла. Пайпер раскрывает значение этой противоречивой истины, о которой часто забывают и в отношении которой проявляют чрезмерную сентиментальность. Слушая эти передачи, вы испытаете на себе мощь необыкновенных истин, которые вы встречали в Библии, но в которые не готовы были поверить. Мы должны наслаждаться Богом. Глубокое, настоящее счастье можно получить только в Боге, не от Бога, а в Боге.

прошлой передаче мы начали третью главу под названием «Поклонение». И первая наша тема была «Как и кому поклоняться?». Этот вопрос задала Иисусу самарянка. Люди должны поклоняться Богу. Важно здесь не то, где ты поклоняешься, но как и кому. Богослужение должно быть наполнено жизнью и исходить из глубины сердца. Способ поклонения должен покоиться на подлинном ощущении Бога. Должен быть дух и должна быть истина. Поэтому Иисус говорит, но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине. Два слова «дух» и «истина» соотносятся с тем, как и кому мы поклоняемся. Поклонение в духе противоположно поклонению исключительно внешним образом. Оно противостоит любому поверхностному формализму и традиционализму. Поклонение же в истине противопоставляется поклонению, основанному на неправильном понимании Бога. В богослужении должны участвовать как наше сердце, так и наш разум. Мы почитаем Бога и нашими чувствами, и нашими мыслями. Истинное же поклонение заключается в совокупности сильных чувств и здравом, глубоком учении. Живая любовь к Богу, укорененная в истине, вот сущность библейского поклонения. Топливо поклонения – это истинное представление о Божьем величии. Огонь, благодаря которому печь раскаляется до красна, это пробуждение от Святого Духа. Печь, которую пламень истины наполняет жизнью и жаром, это наш обновленный дух. Наконец, проистекающий из всего этого жар нашей любви, это действенное поклонение, выражающееся в исповеданиях веры, желаниях, восклицаниях, слезах, песнях, склоненных головах, вознесенных руках и послушной жизни.

Наша тема сегодня – дело сердца. Возвратимся ненадолго к истории, происшедшей в Самарии. Ученики ушли в город за пищей, и Иисус остался у колодца вместе с женщиной. Возвратившись, ученики предложили Иисусу перекусить, но Он поступил с ними так же, как поступил с женщиной, перешел от вопросов пищи к вопросам веры. «У меня есть пища, которую вы не знаете». Евангелие от Иоанна, 4 глава. Иисус питался все время, пока они отсутствовали. Чем же Он питался? «Моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершить дело Его». В чем же заключается дело Божие? Отец ищет людей, которые будут поклоняться Ему в духе и истине. Разговор между Иисусом и самарянкой, жившей в прелюбодеянии, представляет собой дело Божье, в котором Он создает подлинного верующего. Вслед за этим разговором Иисус относит свои слова к ученикам и к нам. «Не говорите ли вы, что еще 4 месяца, и наступит жатва? А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве». Он говорит, в Самарии поспела жатва прелюбодеек. Одну из них я сделал истинно верующей. Именно для этого Отец и послал меня. Теперь я посылаю вас. Бог ищет людей, которые будут поклоняться Ему в духе и истине. Теперь к жатве поспел город Сихарь. Если вы любите Божью славу, будьте готовы к жатве. В оставшихся стихах главы о поклонении Иисус преподает нам урок. Что в действительности означает фраза «поклоняться в духе и истине»? Каков ответ человеческого духа, пробужденного Святым Духом? Какая связь между истиной и подобным опытом? Наше намерение заключается в том, чтобы подумать о природе поклонения – вначале сердцем, а затем и разумом. В заключение мы кратко рассмотрим внешние формы богослужения. Почти каждый человек согласится с тем, что в библейский образ богослужения входит некое внешнее действие. На иврите слово «богослужение» означает «поклоняться», «склоняться». Богослужение – это поклонение, вознесение рук, моление, пение, чтение Писания, проповедование, совершение обрядов принятия пищи, очищение, посвящение и так далее. Изумление вызывает то, что все это можно совершать тщетно. Эти обряды могут стать бесцельными, бесполезными и бессодержательными. Именно об этом предупреждает Иисус, когда укоряет фарисеев словами: «Люди сии чтут Меня языком, сердце же их далеко отстоит от Меня, но тщетно чтут Меня». Евангелие Матфея, 15 глава. Во-первых, обратим наше внимание на существующую параллель между словами «чтут Меня» и «поклоняются Мне». Это указывает на то, что богослужение в своей основе – это почитание Бога. Разумеется, это не означает, что Он приобретает честь и славу только когда мы поклоняемся Ему. Нет, в поклонении мы всего лишь исповедуем присущую Ему славу, осмысляем ее достоинство и прославляем Его так, чтобы это наилучшим образом соответствовало Его сущности. Слава и величие перед лицем Его. Сила и великолепие во святилище Его. Воздайте Господу, племена народов, воздайте Господу славу и честь, воздайте Господу славу имени Его. Псалом 95. Первое, что мы извлекаем из слов Иисуса, поклонение – это способ, которым мы с радостью возвращаем Богу сияние Его славы. Я употребляю фразу «с радостью» по той причине, что даже горы и деревья возвращают Богу сияние Его славы. «Хвалите Господа от земли, горы и все холмы, дерева плодоносные и все кедры». Псалом 148.
Однако природа возвращает Богу сияние Его славы неосознательно. Горы и холмы не поклоняются Богу по своему желанию. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. Если, поклоняясь Богу, мы не прославляем Его с радостью, нам придется прославить Его справедливость, когда Он осудит нас. «И гнев человеческий обратится во славу Тебе» – Псалом 75. Однако такое неосознательное возвращение Богу сияния Его славы не может считаться поклонением. Вот почему необходимо определять подлинное богослужение не только как способ возвращения Богу сияния Его славы, но и как способ, которым мы пользуемся с радостью. Фразу «с радостью» можно неверно истолковать. Это возможно по той причине, что поклонение временами включает в себя раскаяние и сокрушение сердца, которое обычно не ассоциируется у нас с радостью. Однако я не хочу отказываться от своих слов. Ибо если мы, например, скажем, что поклонение – это добровольное возвращение Богу сияния Его славы, то мы окажемся на грани самого ложного представления о поклонении, а именно, что поклоняться можно и по принуждению, когда сердце в действительности не желает прославлять Бога, или же, как сказал Иисус, когда оно далеко отстоит от Бога. Кроме того, как мне представляется, в подлинном библейском раскаянии присутствует по меньшей мере семя радости, которое проистекает от пробуждения надежды на то, что Бог оживляет сердца сокрушенных. Книга пророка Исаии, 57 глава. Вы слушаете радиостанцию «Голос Ант». Передачу «Беседы по душам». Данный цикл передач по книге Джона Пайпера «Жаждущие Бога» направлен на то, чтобы научить детей Божьих наслаждаться Богом. Наша тема сегодня – «Дело сердца». Что значит поклоняться Богу тщетно? Эти размышления подводят нас к второму аспекту. Оказывается, мы можем служить Богу тщетно. «Люди сии чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня» — Евангелие Матфея, 15 глава. Поклонение тщетно и бесполезно, когда оно не исходит из сердца. Именно это подразумевает Иисус, когда говорит самарянке: «Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе». Что же чувствует наш дух и что происходит в нашем сердце, когда мы поклоняемся Богу нетщетно? Нетщетное поклонение – это действие, основанное не просто на силе воли. Все внешние действия в поклонении совершаются посредством воли, что отнюдь не делает их подлинными. У нас может быть желание поклоняться по разным причинам. И при этом наше сердце не будет подлинно вовлечено в этот процесс, или же, как говорит Иисус, оно может отстоять далеко. Когда в поклонении участвует сердце, это означает, что в действие приводятся и чувства, и эмоции, и привязанности нашего сердца. Там, где чувства к Богу выхолощены, богослужение мертво. Оно превращается в спектакль. Поговорим теперь о деталях. Какие у нас должны быть чувства, чтобы внешние действия в богослужении стали подлинными? Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим некоторые псалмы и гимны из Ветхого Завета, которые были вдохновлены самим Богом. Совокупность различных и взаимодействующих друг с другом чувств могут овладеть сердцем в любое время. Поэтому перечисленные ниже псалмы ни в коей мере не ограничивают возможность иных удовольствий, которые возникают в чьем-либо сердце. Возможно, что первым ответом сердца на величественную святость Бога будет ошеломленное молчание. «Остановитесь
и познайте, что я Бог. Псалом 45. Господь во святом храме своем, да молчит вся земля пред лицом Его. Книга пророка Аввакума, 2 глава. Когда мы молчим, у нас возникает чувство благоговения, почтения и изумления при виде совершеннейшего Божьего величия. Да боится Господа вся земля, да трепещут перед Ним все живущие во вселенной. Псалом 32. Поскольку все мы грешники, в нашем почтении присутствует благоговейный страх перед Божьей праведной властью. Господа Саваофа, Его чтите свято, и Он страх ваш, и Он трепет ваш. Книга пророка Исаия, 8 глава. Поклонюсь святому храму Твоему в страхе Твоем. Псалом 5. Однако этот страх не имеет ничего общего с парализующим испугом, полным негодования против Божьей суверенной власти. Нет, благоговейный страх находит облегчение в раскаянии и печали, возникающей вследствие осознания нашей неправедности. Жертва Богу — дух сокрушенный. Сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже. Псалом 50. Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, Вечно Живущий, Святое Имя Его. Я живу на высоте небес и во святилище, и также сокрушенным в смирении духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных. Книга пророка Исаии, 57 глава. Вместе с чувством искреннего опустошения и раскаяния возникает жажда по Богу. Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому. Псалом 41. Кто мне на небе? И с Тобою ничего не хочу на земле. Изнемогает плоть моя и сердце мое. Бог — твердыня сердца моего и часть моя вовек. Псалом 72. Боже, Ты — Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я. Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной. Псалом 62. Бог не остается безответным на желание раскаивающейся души. Он приходит к нам и снимает с нас бремя греха, наполняя наше сердце радостью и благодарностью. Ты обратил сетование мое в ликование, снял с меня вретище и припоясал меня весельем. Да славит Тебя душа моя и да не умолкает. Господи Боже мой, буду славить Тебя вечно. Псалом 29. Однако наша радость возникает не только, когда мы, исполненные благодарности, обращаем свой взор в прошлое. Она возникает и тогда, когда мы, полные надежд, взираем в будущее. Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Псалом 41. Надеюсь на Господа, надеется душа моя, на Слово Его уповаю. Псалом 129. В итоге сердце стремится не к какому-либо Божьему благому дару, но к самому Богу. Видеть Его, знать Его и находиться в Его присутствии – вот настоящее торжество для души. За этим уже нет никаких поисков и стремлений. Нет слов, чтобы описать это состояние. Мы называем это удовольствием, радостью, наслаждением. Однако эти понятия недостаточно полно раскрывают всю глубину невыразимого состояния, в котором окажется наша душа в будущем. Одного просил я у Господа, только того ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его. Псалом 26. Полнота радости перед лицом Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек. Псалом 15. Утешайся Господом. Псалом 36.
В нашем сердце есть чувства, благодаря которым можно избежать тщетного поклонения. Богослужение – это способ радостного возвращения Богу сияния Его славы. Это не просто самовольный акт, посредством которого мы совершаем некие внешние действия. Мы не поклоняемся в истине, если наше сердце не участвует в этом. Участие нашего сердца делает наши чувства и эмоции живыми. Там же, где чувства к Богу выхолощены, богослужение мертво, оно превращается в спектакль. Истинное поклонение должно сочетаться с внутренними чувствами, которые отражают Божью славу. Если это не так, тогда слово «лицемерие» теряет свой смысл. Однако лицемерие все же существует, когда внешние факторы – пение, молитвы, отдача себя, цитирование – знаменуют те сердечные мотивы, которых на самом деле не существует. «Этот народ приближается ко мне устами своими, сердце же его далеко отстоит от меня». Книга пророка Исаии, 29 глава.

Сегодня мы с вами прощаемся. Будем рады встретиться вновь в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Людмила Петкау. До свидания. До следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие друзья, вы слушаете радиопередачу «Луч надежды». Сегодня мы говорим второй раз о надежде, надежде, которая не постыжает. Итак, друзья мои, приготовьтесь, пожалуйста, к слышанию Слова Божия, слышанию пения, и пусть Господь благословит вас. Соберите своих родных, друзей, близких и послушайте эту программу. Я думаю, она принесет пользу для каждого из нас.

Друзья, братья и сестры, всех я вас приветствую любовью Иисуса Христа. У микрофона вновь Виктор Серпевский. Мы уже второй раз рассуждаем о надежде, которая не постыжает. Если Господь позволит, то и в следующий раз мы тоже будем говорить о надежде. Если кто помнит, то несколько раз мы говорили о вере. О той вере, которая действительно ценна в глазах Господа. Давайте мы прочитаем сегодня и о надежде тоже. Я предлагаю вашему вниманию Римлянам послание апостола Павла, 5 главу, сначала. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божьей. И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». А надежда не постыжает. Вот главные слова, которые я хотел бы взять для нашего сегодняшнего рассуждения. Надежда не постыжает. Надежда на кого? На человека? Конечно же, не на человека, а на Бога. Потому что надежда на Бога не постыжает, а надежда на человека всегда приносит позор и стыд. Мы всегда говорили, что веру, крепкую веру, могут иметь герои веры. А люди остальные, они в основном не столь герои веры, сколько слабые, надеющиеся, уповающие на Господа, имеющие защиту от Него. И это действительно так. Обычно слабая женщина надеется на сильного мужа своего. И если это в Господе, то это благословенно, потому что Он поддерживает ее, потому что сам уповает на Господа. А если он неверующий, и она неверующая, но возлагает надежду свою на Него, она оказывается в стыде и в позоре, равно как и он. Хочу привести немного из истории. Всем известно имя Михаила Ивановича Калинина, так называемого всесоюзного старосты. Жена Калинина очень надеялась на мужа своего, что он защитит ее даже тогда, когда она будет делать то, что не разрешалось другим. И вот однажды по инерции ленинского беспорядка она взяла из государственного хранилища соболью шубу, которая принадлежала расстрелянной когда-то императрице. Ну, скажем так, какая бы ни была дорогая шуба, но все-таки, если она принадлежала императрице России, то она имела какую-то ценность. И вот жена Калинина, надеясь на помощь своего мужа, старосты всесоюзного, решила по-своему взять то, что ей не принадлежит. Но получила тюремное заключение на многие годы. Он был всесоюзным старостой, а она была арестанткой. И Сталин долгое время держал на крючке этого послушного своего старосту. То, что мы с вами прочитали, что мы оправдываемся верою, мы получаем доступ к благодати и хвалимся надеждой и славой Божией, а то, что надежда не постыжает, чудесное место Священного Писания. Я всегда люблю его читать. Итак, первая мысль. Оправдавшись через веру, мы освободились от закона и получили надежду славы Божьей. Надежда не приходит сама по себе, друзья мои, но ее дарует уверовавшему человеку сам Господь Бог. И еще древние через веру, не имея закона, связывали свое будущее с Богом, дарующего надежду. Богобоязненность, святой страх перед Богом приводили патриархов к благоговению перед Ним, к надежде на помилование, если они даже были виновны. У Иова мы читаем в 4 главе: «Богобоязненность твоя не должна ли быть твоей надеждою, и непорочность путей твоих упованием твоим?» Авраам трепетал перед Богом, хотя и был непорочным перед Богом.
В Бытие мы читаем «Ободрение Господа, ходи предо мною и будь непорочен», 17 глава. Авраам еще до рождения Исаака был убежден в правоте обетований Божьих. И он сверх надежды, как читаем в Римлянам, сверх надежды поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов. Как это понять? Сверх надежды поверил с надеждой. Рассуждали ли вы когда-нибудь об этом? Для меня это трудно. Но я понимаю это так. Сверх надежды принять обетование можно лишь в том случае, когда сердце переполнено любовью к Богу. Точно так, как слабый ребенок всецело, без сомнения доверяется своей матери, ничего не делая сам, но надеется на помощь матери, потому что движим любовью к ней. Мы прочли с вами раньше, когда рассуждали о вере, надежде и любви, что теперь пребывает вера и надежда и любовь, но любовь из них больше. Если мы сокрыты в любви Христа, тогда мы сверх надежды надеемся. И мы надеемся на Бога, не на всесильного человека, который может нам помочь в трудную минуту, потому что человек, как правило, обманчив. Он обманывается сам, обманывает и других. На него нельзя возлагать надежду, каков бы он ни был, велик или мал. Это правда, потому что Слово Божие запрещает делать это. Проклят всякий, надеющийся на человека, возлагающий упование на него. Нет, нет, мы не должны это делать. Но неверующие люди часто делают и попадают впросак. Так, жена известного человека во время войны Молотова однажды посчитала, что ей тоже все дозволено. Вячеслав Михайлович Молотов был одним из самых значительных фигур во время правления Сталина. Однако Сталин не пожалел и Молотова, и его жену, когда она взяла из госхрана свадебную корону Екатерины II и подарила ее жене американского посла, то тоже оказалась в тюрьме. А он оказался опять же таки на крючке у своего благодетеля. Проклят всякий, надеющийся на человека. Как это истинно! А что говорит нам Писание о святых Божьих людях, которые возлагали надежду свое, упование свое на Господа? Вот перед нами Авраам, герой веры, и его сын Исаак. Еще мальчик, вот они вдвоем идут на гору для совершения жертвоприношения. Читайте об этом в 22 главе Бытие. Исаак говорит: «Отец мой, вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения?» Что мог сказать ему Авраам? Он ответил только: «Бог усмотрит себе агнца для всесожжения». Авраам совершил дело веры, он готов был принести сына в жертву, но он надеялся на правоту Божию. От Исаака, как он знал, произойдет народ. Он сверх надежды поверил с надеждою на своего Господа и не ошибся. Вот добрый пример для подражания. Итак, вторая мысль. Блажен человек, который на Господа возлагает надежду свою. Так мы читаем в Псалме 39-м. Давид воспевает: «Твердо уповал я на Господа, и он преклонился ко мне и услышал вопль мой». При времени гонений, притеснений, в трудные дни испытаний человек всегда надеется, что все изменится к лучшему. Я, наверное, уже когда-то приводил такой пример. Отец семейства сделал надпись над дверью своего дома. Это было тяжелое, голодное время, время притеснений. Какой же это был текст? Там было написано: «Не всегда так будет». Это не изречение из места какого-то священного писания. Нет, нет. Это просто слова, которые шли из души. «Не всегда так будет». И голодные дети, и изможденная жена со слезами и страхом всегда читали этот текст. Не всегда так будет, не всегда так будет, не всегда, не всегда, не всегда они будут голодные, не всегда они будут холодные, не всегда их будут бить, не всегда их будут притеснять.
не всегда так будет. И это вселяло в них надежду, что Господь пошлет им другое время. Прошли годы. Прошли годы преследований, гонений. Дети уже выросли. Все изменилось к лучшему. Но текст так и оставался висеть над дверью. Отец говорил детям: «Дети мои, благодарите Господа, что Он дает вам все с таким благословением. Но помните, и сейчас, не всегда так будет». И дети помнили эти слова. Уже давно нет отца, давно нет матери, но дети хранят этот текст, который гласит: «Не всегда так будет». Давид имел большие переживания от Саула. Саул многие годы гнал его. Давид всегда надеялся на Господа. И в годы гонений, в годы переживаний он знал, что не всегда будет так тяжело ему. У него была надежда на Господа. И он не обманулся, потому что упование свое он связывал с его именем. Очень важно, друзья мои, в трудных днях не потерять упование на Господа и не согрешить перед Ним. Навсегда следует помнить, что око Господа всегда над нами. И Господь каждое деяние человека взвешивает. Саул много делал зла Давиду, но Давид боялся Бога и надеялся на защиту от Него. «Подниму ли я руку на помазанника Господня?» он однажды воскликнул. У него была возможность поразить Саула, но он этого не сделал. Он боялся Бога. Перед Господом Саул делал зло своему зятю, но Давид прощал ему и не мстил ему. Он полностью уповал на справедливость Божьего воздаяния и не ошибся. В 31-м псалме мы читаем: «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти, буду руководить тебя. Око мое над тобою». И Давид всегда видел руку Божью и всегда знал, что Господь смотрит оком своим за ним. И третья мысль. Псалмопевец говорит: «Ты покров мой, ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями избавления. Уповающего на Господа окружает милость». 31 Псалом, 7 и 10 стихи. Но вот еще одно чудесное место Священного Писания, 144 Псалом, начинаю читать с 14 стиха и ниже. «Господь поддерживает всех падающих и восставляет всех низверженных, очи всех уповают на Тебя, и Ты даешь им пищу их в свое время. Открываешь руку Твою и насыщаешь все живущее по благоволению. Праведен Господь во всех путях своих и благ во всех делах своих. Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в истине. Желание боящихся Его Он исполняет, вопль их слышит и спасает их». Вот какое упование. Вот что мы имеем от нашего Господа. Надежда – это оружие слабых. Вера – это оружие сильных. И я как сказал, что надеющийся на Господа гораздо больше, чем героев веры. Эта мысль близка сердцу нашему. В первом послании Фессалоникийцам, в 5 главе, мы читаем: «Будем бодрствовать и трезвиться, мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и молитвы и в шлем надежды спасения». Бог нам дает защиту на голову нашу, одевает на нас шлем нашего спасения, шлем надежды. Слабый всегда должен быть хорошо защищен. Не сказать, что он должен быть хорошо вооружен, потому что, ну какая польза, какое воинствование от слабого человека, но защищен он должен быть хорошо. Всем известны козни сатаны, мы читаем, пускающего свои стрелы, раскаленные стрелы. Но броня веры и любви и шлем надежды спасения защищают такового от стрел лукавого. Наша сила, наша слава, наше спасение только в имени Господа нашего Иисуса Христа.
Для надеющегося на Господа очень важно иметь с Ним, с Господом, постоянную связь. Свято жить, без греха, всегда перед собой видеть лицо Господа. Но вот представьте себе, что вы, как Давид, когда он писал 29-й псалом, вдруг потеряли того, который над вами, который уже не помогает вам, что же вам делать? Вы можете жаловаться, вы можете плакать, вы можете сетовать, но лучше обратиться к Господу за помощью, лучше исповедовать свои грехи, лучше восстановить с Ним отношения и вновь принять Его защиту. В этом псалме мы читаем, как Давид жалуется на то, что вдруг он потерял из вида лицо своего Господа. «Но ты сокрыл лицо твое!» И ниже мы читаем, «И я смутился». Что же сделал Давид после этого? Ниже мы читаем, «Тогда к тебе, Господи, взывал я, и Господа умолял, и ты обратил сетование мое в ликование, снял с меня вретище и припоясал меня весельем». Вот выход из положения, который нашел Давид. Видеть перед собой Господа. О, как это важно! А лицо Господа мы можем видеть в Святом Писании, как в зеркале. Обратите внимание на этого. Хочем мы увидеть Господа, читайте Святое Писание. Хочем мы приблизиться к Господу, склонитесь перед Ним в мольбе. Хочем мы иметь общение с Господом, имейте общение с себе подобными верными христианами. Видеть перед собой лицо Господа можно верою и надеждою и любовью. Когда-то в древнее время в Японии жил отец с мальчиком, сыном своим, и мальчик был копией своего отца. Прошло время, отец умер. Мальчик среди вещей отца вдруг обнаружил зеркальце, что было большой редкостью даже в мире. Мальчик, взглянув в зеркальце, увидел свое лицо, которое было похоже на лицо отца. И он подумал, это мой отец. И он спрятал зеркальце в вазу. Иногда он вынимал это зеркальце и разговаривал с ним, как с отцом. Шли годы. Молодой человек так и имел общение с зеркальцем, думая, что с ним разговаривает из зеркала отец. Он не понимал этого еще. Как я сказал, зеркало было в то время большой редкостью. Но вот пришло время, он женился. И молодая жена заметила, что ее муж очень счастлив иногда бывает. Лицо его очень улыбается. В чем дело? Какая причина? И она выследила его, когда тот уединился и открыл вазу. Он вытащил оттуда зеркальце и стал разговаривать с ним. Когда зеркало было положено на место, жена пришла и взяла это зеркало и посмотрела, что так интересует ее мужа. Взглянув, она увидела свое отражение в нем. «Ах, вот кого ты прячешь!» — упрекала она. «У тебя есть еще одна красивая девушка?» И в ревности она стала шуметь и кричать. «Ты прячешь девушку в вазе!» Перепуганный мужчина сказал, «Да нет, там в вазе мой отец!» «Да нет же, там девушка, я сама видела! Да нет же, там мой отец!» Спор продолжался до тех пор, пока не зашел на шум к ним священник. Он взял зеркальце в руки и говорит, «Да это не молодая девушка! Это не твой отец, это священник! Я возьму его себе и поставлю в храм, чтобы там было еще лицо одного священника». Может быть, эта история покажется вам забавным, но суть в чем? Молодой человек разговаривал с зеркальцем, как со своим отцом. А как мы с этим зеркалом разговариваем, что есть на столах наших? Говорит ли нам Отец Небесный через свое святое слово, как нам надо поступать? Дорогие друзья, будем помнить, что Божье око смотрит над нами. И если хотим, чтобы наша надежда не была в постыжении, нам всегда нужно обращаться к Святому Писанию. Нам всегда нужно искать общение со святыми. Нам всегда нужно молиться перед Богом, чтобы наша надежда не умирала. Надежда умирает последней, мы знаем.
Мы – дети Божьи. Наша жизнь отражается, как в зеркале. Похоже наше лицо на лицо самого Господа или нет? Вот вопрос. Но надежда, исходящая от Господа, может наполнять сердца наши. С благоговением отнесемся к этой мысли. Не будем терять эту надежду, дорогие мои. Сегодня я хотел бы сказать еще несколько слов незнакомому моему слушателю. Ты имеешь надежду на Господа? Или ты уповаешь, надеешься

спеши, когда все спешат греши, не спеши другого осуждать, не спеши, не спеши.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: В новой квартире Каратаевых слышен стук молотка, режущие звуки электродрелей и голоса взрослых, устраняющих недоделки строителей. Вадим с Петей работают в ванной, Павел с Сережей обшивают входную дверь войлоком, Ирина с Верой утепляют окна. И только Юра оказался без дела, и поэтому он очень огорчен.
1: Папа, можно я вам помогу?
2: Да мы же, Юра, заканчиваем. Ты слушай, ты лучше пойди спроси у мамы, может быть, ей нужна будет твоя помощь.
1: Ладно. Мама, можно я буду вам помогать?
3: Юра, не мешай, пожалуйста, взрослым. Тут нужна тщательность и аккуратность. Видишь, надо заткнуть все щели и дырочки. Чтоб не дул холодный ветер в окна. А потом загреть их бумагой.
1: Ну что, я разве не могу этого сделать?
4: Юрочка, ты еще слишком мал, чтобы выполнить такую серьезную работу.
3: Не мешай, пожалуйста, отойди, Юра. Без тебя мы скорее закончим.
1: Дайте хоть бумагу подержать.
4: Юрочка, зачем? Ну, миленький Юрочка, поди к ребятам в ванную. Они, наверное, найдут для тебя какую-нибудь работу. Ну, иди, Юрочка.
1: Нет.
4: Ну, иди тогда погуляй около дома, хорошо?
1: И вы меня прогоняйте. Ладно, пойду к Вадиму с Петей.
4: Ну, иди.
1: Вадим, что вы тут делаете?
5: Да вот ставим прокладку в кране горячей воды. Петя, иди перекрой горячую воду.
1: Петя, дай я, пожалуйста, я перекрою. Где?
6: Нет, Юра, тебе пока это не под силу. Я это еле-еле с этим справлюсь. Иди лучше поиграй, Юра. Иди.
1: Ну все, мое терпение кончилось. Юра, поиграй. Юра, погуляй. Юра, не мешай. Почему вы меня переучаете бездельничать?
2: О, Юра, ты прям совсем разошелся.
1: Разве так воспитывают детей эта христианка в семье?
2: Ой-ой-ой.
1: Да, даже Иисус любил плотничать. А вы все хотите, чтобы я вырос лентяем, да?
4: Ну, Юрочка, никто не хочет, чтобы ты был лентяем. Успокойся, Юра.
1: А вот как сейчас я лягу на пол и зареву на весь дом. И буду прав. Вот.
4: Ой, Юрочка, только не делай этого.
5: Ну, Юр, не огорчайся. Вот бери тряпку, ведро с водой. Иди сюда. Видишь, сколько мы здесь напачкали? Надо убрать.
1: Вот это другое дело.
2: Ну, вот видишь.
1: А дедушка обещал меня плотничать научить. А сделал все без меня.
4: Ну, не расстраивайся, Юрочка.
5: Он, Юра, очень торопился. А если хочешь, я тебя научу. Вот с этой работой справимся, да? И будем с тобой дверь в кухне налаживать.
4: Юрочка, подержи, пожалуйста.
5: Видишь, она не закрывается, Юра. Петь, собирай инструменты в ящик. Все.
1: Петя, я сам соберу. И все здесь сделаем. Ну, пожалуйста, я так устал без работы. Просто ужас. А вы с Вадимом отдохните.
5: Ну, хорошо. Пошли, Петь. Снимем кухонную дверь с Петей. А ты, Юра, когда закончишь, приходи к нам на кухню, ладно? Мы будем плотничать.
1: Ладно, вот ваш инструмент, весь собрал.
5: Петя, отнеси-ка ящик на балкон. Мы сегодня уже все закончили, насчет слесарной работы. Осталось кое-что поплотничать только уже.
3: Мама, вот там.
5: Хорошо.
2: Вот и мы закончили. Ирина, дети, принимайте нашу работу.
7: Ну как? Хорошо, ничего не скажешь.
4: Молодцы.
3: Ух ты, да, молодцы. Действительно.
4: Ой, а мы с Верой тоже постарались. Слышите? Ветер уже не гуляет по квартире, как раньше.
5: Ну, правда.
1: И ванная в порядке. Вы только посмотрите, как здесь стало чисто.
5: Да, молодец.
1: Сейчас вылью воду, сполошу ведро, и будет полный порядок.
4: Ах ты наш помощник. Ну иди, мой руки, Юрочка, иди.
1: Да? А видите, сколько мусора папа с Вадей мама оставили? Его же тоже нужно убрать. Пойду принесу веник и совок.
4: Юрочка, я думаю, что это лучше сделает Верочка. Давай, Юра, Вера это принесет мне. И подметет все. Дай-ка. Ну-ка, давай вот совочек Вере.
1: Как? Ничего не Верочка. Думаете, что я с веником не справлюсь? Ну, пожалуйста, у меня все-все получится. Вот смотрите.
4: Ну, давай, ну, подметай.
1: Я так люблю работать.
4: Да, действительно, только... Юрочка, смотри ты, как много мусора оставляешь. Видишь? Вот. Если уж ты хочешь подметать, то надо чисто это делать. Вот. Попробуй отсюда. Вот отсюда подмети.
1: Отсюда? Даже капризничать забываю, когда что-то делаю. У меня же характер исправляется от работы.
4: Да.
1: Ну неужели вы не замечаете?
8: Замечаю.
4: Да, Юрочка, замечаем.
2: Ну молодец, молодец, Юра.
4: Это, наверное, Хельми с Катей. Вера, открой.
3: Ага.
4: Проходите, проходите, заходите.
3: Добро пожаловать. Мир вашему дому.
8: О, тетя Геля пришла.
2: Вера, принимаем.
1: Здравствуйте.
4: Ну, здравствуй, Катенька.
3: Здравствуй.
1: А мы пришли к вам помогать. Катя, уже нечего помогать. Мы уже всю работу сделали.
4: Действительно, Хельми, раздевайся, проходи.
3: Ну, спасибо.
4: Мы все уже успели закончить. Осталось только приготовить обед и сесть всем за стол. Борщ у меня есть, а на второе сейчас приготовим.
3: А второе мы вам приготовили с Катей.
9: Да?
4: Ну, Хельми, зачем ты с собой?
1: Да, мы вам пирожков напекли.
4: Даже пирожков напекли?
8: Молодцы.
1: И котлет нажарили. Видите, целая кастрюля. Совсем хватит.
4: Ой, Хельми, молодец, что принесла. У нас как раз мясо кончилось. Ну, последний вчера съели. Ну, иди ставь на кухню, пожалуйста.
1: А пирожки с чем? Твои любимые, Юра, с яблоками.
7: И мои тоже, тетя Хельми.
3: Ну и хорошо.
4: Ой, спасибо, Хельми.
2: Ну ничего не скажешь, все очень кстати.
4: Верочка, пойдем-ка мы с тобой на кухню. Надо придумать какой-нибудь гарнир для котлет. Хельми, а ты располагайся с Катей, пожалуйста.
3: Спасибо.
4: Садитесь туда. Мам. Садись, Катенька, садись. Иди сюда.
3: Мам, вот. Оставайся с гостями. Я отварю вермишели быстро и хорошо.
4: Ну ладно, Верочка, сделай ты тогда.
1: Катя, что, Юра? Пойдем, я покажу тебе молитвенную комнату. Пойдем.
3: А почему только Катя? Я тоже очень хочу посмотреть вашу молитвенную комнату.
4: Да, Юрочка, тетя Хельми, тоже покажи.
3: Вы ведь впервые в вашей новой квартире. Так что веди меня туда.
1: Ну ладно, пойдемте все.
2: Конечно, конечно, Хельми, проходите.
1: Вот, смотрите. Ух, как здорово. И полки с книгами, и магнитофон. Да. И кассеты, и картина во всю стену.
3: Чудесная комната.
7: Вот здесь мы будем теперь проводить свой тихий час.
1: Катя, ты знаешь, как эта картина называется? Как? Тайная вечеря. Вот как. Видишь, все ученики Иисуса рядом с ним. Это их последняя вечеря.
10: Почему последняя?
1: Потому что скоро Иисуса схватят и поведут казнить.
10: Так жалко, что Иисус так мало ходил по земле. Мама рассказывала, что он умер 30 лет и 3 года.
1: А чего ему нужно так долго по земле ходить? Он пришел, спас всех грешников и опять ушел к своему отцу на небо. Папа говорит... Когда мы приходим в эту комнату молиться и разбирать Слово Божие, Иисус тоже приходит и незаметно садится с нами за стол и слушает нас.
10: Он всегда нас слышит, даже сейчас.
1: А знаешь, иногда так хочется от Него куда-нибудь спрятаться,
10: чтобы он не увидел, что я решил пошалить. Нет, Юра, от него никак не спрячешься. Он везде нас видит.
1: Сам знаю, не маленький.
10: Знаешь, как, Юра, хорошо, что тебе недалеко вы одна живете. И собрания будем вместе ездить, играть вместе. Здесь так много мальчиков, которые дерутся. Просто беда.
1: Ничего, Кать, я с ними быстро разберусь.
10: Юрочка, неужели ты опять драться будешь?
1: А что же мне делать? Смотреть, что ли, как тебя обижают? Ну уж нет, такого не будет.
10: Нет, Юра, это неправильно. Надо опять помолиться. И плохие мальчишки просто отстанут от нас.
1: Опять помолиться. Да пойми ты, Бог – это Бог. А я к нему с таким пусяком полезу. Посчитай, сколько мальчишек и девчонок на земле. Да если все-все будут надоедать Богу такими пустяками, ну что же получится? Бог только и будет наши мелочи разбирать. Остальные великие свои дела, когда он будет решать? Нет уж, я сам с этим маленьким делом справлюсь.
10: А вот и не справишься.
1: Не веришь? Да ты посмотри, какие у меня мускулы. Во!
10: Можешь поверить, что меня это же совершенно не радует. Я тебе вот что скажу. Если ты начнешь какую-нибудь драку, я, пожалуйста, на тебя, Иисусу.
1: Здравствуйте, пожалуйста. Я ее защищать собираюсь. А она вздумала Богу на меня жаловаться. Ты лучше на них пожалуйся, на плохих мальчишек.
10: Я не подумаю. Я за них молиться буду. Потому что они не знают еще Иисуса Христа. И не умеют поступать правильно. А ты, Юрочка, знаешь.
1: Ну и ладно, жалуйся. Я тебе даже пальцем не пошевелю, чтобы за тебя заступиться. Фу, какая ты некрасивая. Не хочу с тобой дружить.
10: Юра, Юрочка.
1: Не хочу, не хочу с тобой разговаривать.
9: Дети, что вы опять не поделили? Что случилось?
10: Да ничего, ничего, мама. Ничего.
9: Нет, Юра, как же ничего? Я же вижу, что вы опять успели поссориться. Останетесь на некоторое время совсем малые одни и уже сразу ссоритесь. И опять, наверное, Юра, опять, наверное, ты виноват. Ну что вы молчите?
10: Ой, вы не думайте, тетя Ира. Юра очень-очень хороший. Только иногда ошибается немного.
1: Ошибаюсь я? Ну и пусть тебя плохие мальчишки улупят.
2: Юра, Юра, что это такое?
1: А почему она на меня жаловаться Иисусу собралась?
9: Жаловаться Иисусу?
1: Да, вот какая ваша Катечка. Она только притворяется, что добрая. А на самом деле она злющая-призлющая.
2: Юра, а мне почему-то кажется, что ты в этот момент злющий.
1: И не-не.
9: Юра, Юра, Юра.
1: И не...
9: Юра, прекрати. Сейчас же перестань. Нет. Ни слова больше. Как ты можешь так говорить о нашей Кате? Мы ее все очень любим. А ты так говоришь.
1: Ну и любите себе. А я не буду. Фу.
11: Ну, Катя, чем ты так обидела Юру? Сейчас же попроси у него прощения.
10: Юрочка, ну прости меня, пожалуйста. Ты добрый и хороший. Ну, немножечко задавака. Ну, сам подумай. Как мы можем прожить без Иисуса? Хотя бы день или час.
9: Юра, Катенька совершенно права.
1: Катенька. А я что, не знаю об этом? Я только не хочу беспокоить Иисуса по пустякам. Как Катя, вот.
2: А что ты называешь пустяками, сынок? Вот знаешь, что я вам сейчас расскажу?
1: Что?
2: Один известный проповедник тоже так думал. И на все свои большие жизненные дела он всегда просил благословения Господа. Ну, а со всеми маленькими делами считал, что он справится сам. И вот однажды, рассуждая так, он попросил у Бога благословения на новый день, помолился о всех своих родственниках, о всех грешниках на всей земле. И тут его маленькая дочка попросила починить ей сломанный карандаш для рисования. Но проповедник смело взял бритву и начал оттачивать карандаш.
9: Слышь, Юра?
2: И знаешь, так же, как и ты подумал, этот пустяк я могу сделать и сам. И не обязательно для этого просить благословения у Бога. И только-только подумал, как раз и порезал палец, и брызнула кровь. И рука после пореза так долго не заживала, что проповедник наконец понял, что все даже самые маленькие свои дела надо непременно решать с Богом. И чем чаще мы обращаемся к Нему, тем лучше это для нас.
9: Ну что, Юра, ты что, надулся, как мышь на крупу? Все еще гневаешься на Катю? А знаешь, Юра, гнев – очень опасное состояние души.
1: Пусть опасно. Я же хотел как лучше от плохих мальчишек ее защитить. А она... А я, Юрочка, все еще не хочу, чтобы ты дрался.
9: Подождите. Вот как. Только потому, что ты хотел быть добрым, Юра, ты разгневался, да? Что-то непонятно. Иисус Христос в данном случае тоже, наверное, не захочет тебя понять.
1: Почему это не захочет понять? Мало ли, что человек сгоряча скажет.
2: Да нет, Юрочка, ты немного не прав. Знаешь, как по этому поводу говорил Иисус Христос? Что по плодам их узнавайте их. Вот смотри, например, дерево, садовое дерево, фруктовое там яблоня или груша. Хорошее дерево, правда? И плод оно хороший приносит. А какое-то дикое или там ядовитое дерево, то и плод у него не может уже быть хорошим. У него плод будет, конечно, ядовитый, конечно, диким будет. То есть какое дерево, такой и плод. По плодам узнают. А еще Христос сказал, что за каждое праздное слово мы дадим отчет.
1: Дядя Павел, тетя Ира.
9: Что, Катенька?
1: Юрочка, обязательно исправь свою речь. И больше не будет говорить плохих слов.
2: Да нет, Катя, тут дело не только в словах, которые мы произносим. Вот давайте-ка сядем в нашей молитвенной комнате и порассуждаем.
1: Давай, садись. Или лежать.
2: Ириночка, ты помнишь, я тебе говорил об одной книге, которая мне попалась?
9: Да, конечно, ты еще хотел факты из нее включить в свою очередную проповедь.
11: А что это за книга? Как она называется?
2: Эта книга называется «Язык мой, враг мой». И автор ее англичанин Джозеф Стоуэлл. Так вот, в этой книге человеческая речь сравнивается с одуванчиком.
5: С одуванчиком? Вот это что за новое?
11: Как это с одуванчиком?
9: Да.
2: А вот как. Вы обратили внимание, что когда мы обрываем только цветы одуванчика, то он вырастает снова. А почему? Потому что мы не трогаем его корни. Так вот, у человеческой речи и простого одуванчика есть нечто общее. Это корни.
1: Как это?
2: А вот так, Юра. Те из нас, кто старается избавиться от грехов речи, обрывают, так сказать, только вершки. И вскоре убеждаются, что корни остались прежними.
1: Я как-то не совсем понимаю.
2: А сейчас поймешь, Катенька. Понимаешь, недостатки нашей речи коренятся в сердце. Ибо язык нам дан для того, чтобы выражать наши мысли. Значит, корни нашей речи, наших слов, это состояние нашей души. Язык, просто выражает то, что происходит внутри нас. Значит, плохие слова вылетают из плохого, гневающегося сердца. Вот поэтому Христос и спрашивает нас, как вы можете говорить доброе, будучи злы?
1: Ну, Неужели Иисус будет придираться каждому нашему слову?
2: Да нет, Юра. Мы будем отвечать за наши слова не потому, что Христос придирается к словам, а потому, что слова выражают наше истинное духовное состояние. Грешные мысли выходят из какого? Из грешного сердца. Апостол Павел сказал: «Гортань их открытый гроб». И эти слова очень образны. Действительно, из открытых гробов пахнет смертью. А от нашего горла, языка и губ веет нашим, ну, как бы внутренним духом.
1: Фу! Пойду сейчас в ванную и вымою свой рот пастой и мылом.
2: Ой, Юра, знаешь, а по-моему, этого будет недостаточно.
4: Это было бы легко.
2: Да, поэтому прежде всего тебе надо помириться с Катей. И когда уже гнев уйдет из твоего сердца, вот тогда плохие слова не будут срываться с твоего языка.
10: Мы помиримся с Юрой, дядя Павел.
1: Ну вот, я все равно не понимаю. Если Катю будут бить, что же мне, стоять в сторонке и смотреть, как ее колотят, да?
2: Ну, конечно же нет, Юра.
1: Вот видите, а она мне не велит драться. Хочет Иисусу за это пожаловаться на меня?
10: Да, Юрочка, потому что драться грех.
2: А почему, Юра, ты должен обязательно драться?
1: Да как же не драться? Ведь ее будут обижать, а я должен ступиться.
2: Юрочка, ты правильно говоришь. Ведь христианин не только должен быть мирным, но и решительным человеком. Вот послушайте, как по этому поводу пишет известный проповедник Спердженн. Ирина, подай, вот у меня на столе как раз открыта книга. Вот здесь прям. Вот послушайте. Не будь весь из сахара, так как свет, ну, в смысле мир, тебя высосет. Не будь также чистым уксусом, так как свет тебя выплюнет. Во всем придерживайся золотой середины, ибо только капустные головы созданы из однородного материала. Не следует быть совсем из камня, совсем из песка, совсем из железа и совсем из воска. Нет также необходимости встречать всех радостным вилянием комнатной собачонки или набрасываться на всякого, как ворчливая дворняжка. Слабый, податливый мальчик, незрелый и гнущийся, как тростник, не является ни для кого приобретением и служит общим посмешищем. Человек должен иметь позвоночник, иначе он не сможет смотреть вверх. Если мы будем одинаково угодливыми перед всеми нашими соседями, добрыми и злыми, то не встретим всеобщей признательности. Тот, кто ведет себя как овца, скоро убедится, что волки еще не перевелись. Кто уподобляется мыши, того съест кошка. И все-таки, Юра, вступиться за обиженного – это совсем не обязательно драться.
1: А как же тогда?
2: Ну, ты должен как-то обязательно помешать драчуну, отстранить его, не допустить до драки, ну, наконец, ну, просто руки связать.
1: Ну, это совсем уже другое дело. Катя, а я так и буду теперь поступать. Я же тебе показывал, какие у меня мускулы. А теперь я, Катя, уже никогда не буду дразнить и обижать. Ты на меня правда не сердишься больше?
10: А я, Юра, и не начинала на тебя сердиться. Просто я очень боялась, что когда ты будешь защищать меня, ты огорчишь Иисуса своей дракой.
9: Юрочка, Катенька, вы поняли, что самое главное, что для нас, для верующих во Христа, самое главное, чтобы наши сердечки были чистыми, чтобы в них не было ничего плохого, ничего темного, никакого плохого поступка, чтобы мы не совершали, не говорили плохих слов, чтобы, когда неверующие мальчики и девочки посмотрят на тебя, Юра, Ты понимаешь? Когда неверующий мальчик посмотрит на тебя, то он бы увидел, заметил. Ой, а в Юре что-то есть такое, чего по мне нет. Интересно, что это такое? И потом, когда он тебя спросит, Юра, а почему ты такой хороший? Почему ты такой радостный, добрый со всеми? Ты можешь ответить. Знаешь почему? Потому что в моем сердечке живет Христос. И потому что он живет в моем сердечке, он виден через меня вам. Ты видишь Христа во мне. Вот эта доброта, все, что хорошее во мне есть, это то, что от Христа в моем сердце.
2: Да, и это касается не только детей. Главная цель нашего существования – это отражение славы Божьей. И согласно с волей Бога, Его слава должна отражаться во Вселенной, в народе Израиля, в Слове Божьем, в Христе, во всем человечестве. И самое главное, что в каждом верующем, в каждом из нас, мы должны славить Бога не только своими словами, не только языком своим прославлять Бога, но своими делами, своими поступками должны прославлять Бога, чтобы люди видели наши добрые дела и могли за это прославлять Господа. А помните, как апостол Павел сказал верующим Коринфа: «Тела ваши – суть храм живущего в нас Святого Духа, которого имеете от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогой ценою. Посему прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божия».
11: И помните об этом надо с самого юного возраста.
9: Это так.
1: Мам, у меня все готово. Можно подавать на стол?
9: Конечно, Верочка. Давайте, пойдемте все обедать.

Заканчивая сегодняшний выпуск, сообщаем вам наш адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251, Кирова. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251, Кирова. Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спирджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спирджина. Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Позвольте мне также задать следующие вопросы. Вы говорите, что несправедливо то, что некоторые спасены, в то время как другие потеряны. Но кто сделал потерянных потерянными? Бог ли заставляет их грешить? Святой ли Дух побуждает кого-нибудь к беззаконию? Слово ли Божие утвердило вас в вашей самоправедности? Нет, Бог никогда не оказывал на вас влияние, которое могло бы склонить вас ко греху. Вся сила слова, проповеди Евангелия направлены Богом на то, чтобы отвратить человека от греха и обратить к праведности, обратить от нечестия к Яхве. Я повторяю, Бог справедлив. Если вы отвергаете Спасителя, проповеданного вам, если вы отказываетесь довериться Ему, если вы не обратитесь к Нему, чтобы быть спасенными, если вы потеряны, то Бог совершенно справедливо осуждает вас. Но если Он избирает некоторых из вас, воздействуя сверхъестественной силой Святого Духа, то, несомненно, Он справедлив, проявляя милость, которую ни один человек не имеет права требовать от Бога. Бог настолько справедлив, что за целую вечность в Его деяниях нельзя найти ничего, что помешало бы херувимам, серафимам и нам, искупленным, петь «Свят, свят, свят». И даже проклятые в аду будут вынуждены добавить против собственной воли свою партию к этой песне «Свят, свят, свят Господь Саваоф». Доказав справедливость избрания, я обращаюсь к мысли о его истинности. Возможно, среди нас есть благочестивые люди, которые не могут принять это учение. Ну что ж, друзья, я не смею гневаться на вас за то, что вы не можете принять это учение, ибо ни один человек не примет его, пока ему не будет дано это от Бога. Ни один христианин не поверит в избрание с радостью, если не будет научен Духом. Но, мой брат, если вы рождены свыше, значит, вы верите в избрание. Вы приходите ко мне, чтобы поспорить со мной. Хорошо, я позволю вам спорить со мной, и через 5 минут вы своими устами докажете мою правоту. Вы не верите в то, что Бог может оставаться справедливым, даря кому-то больше благодати, а кому-то меньше. Допустим. Давайте вместе станем на колени и помолимся. Молитесь первыми. Через несколько мгновений вы произнесете такие слова: «О Господи, пусть Тебе будет угодно по Твоей бесконечной милости послать Святого Духа, чтобы спасти собравшихся здесь людей, и будь милостив также к моим родственникам». Подождите, подождите. Вы просите Бога сделать то, что по вашей теории несправедливо. Вы просите дать им благодати больше, чем у них есть. Вы просите Бога сделать что-то особенное. По сути, вы умоляете Бога дать благодать вашим родственникам, друзьям и собравшимся здесь людям. Но что вы говорите об этом в своей теории? Если вы считаете, что Бог поступает несправедливо, давая больше благодати одному человеку, чем другому, как же вы можете просить Его сделать это для вас? Вы молите: «Господь, привлеки их к себе, сокруши их сердца, обнови их разум». Лично я имею право искренно обращаться к Богу с этой молитвой. Но как вы можете произносить ее, если считаете, что Бог поступает несправедливо, давая некоторым людям больше благодати, чем остальному человечеству? Но мне кажется, скажете вы, что это совершенно правильная молитва. Конечно, это так. Но если вы имеете право просить о милости, значит, Бог имеет право давать ее людям, а некоторым из них дать столько милости, что они спасутся. Тем самым вы доказали мою правоту, и мне не нужно других доказательств. А теперь, мой брат, давайте споем вместе. Откройте свой песенник. Будем петь какой-нибудь веслианский гимн. Например, вот с такими строчками. «О, я люблю Иисуса, ибо Он прежде возлюбил меня. Но, брат, это кальвинизм. Вы опять позволили Ему ворваться в вашу жизнь. Вы любите Иисуса, потому что Он прежде возлюбил вас. Но как же вы возлюбили Его, в то время как другие по-прежнему Его не любят? Кому надо воздать за эту любовь благодарность? Вам или Ему? Вы говорите, я люблю Его в похвалу благодати Его. За мою любовь надо благодарить благодать Божью. Прекрасно, брат. Похоже, у нас получается молиться и петь вместе, хотя мы не можем вместе проповедовать. В конце концов, сердце каждого христианина инстинктивно верит в это учение, даже если он не принимает его в том виде, как мы его излагаем. И это самое убедительное доказательство для меня. Для меня не так уж важны слова и формулировки моего вероисповедания. Я не призываю вас подписываться под моим символом веры, но я хочу, чтобы каждый из вас принимал такое вероисповедание, которое воздает всю славу Богу за спасение. Каждый святой на небесах поет «Благодать совершила все». Я хочу, чтобы каждый святой на земле подхватил эту песню. «Возлюбившему нас и предавшему себя за нас и омывшему нас в своей крови, да будет слава во веки и веки». Молитвы, хвала, опыт тех, кто не верит в избрание, доказывают истинность этого учения лучше любых моих слов. Этих доказательств мне вполне достаточно, и на этом я остановлюсь. Теперь мы обратимся к воздействию избрания на нашу жизнь. Вы видите, что в стихах содержится также заповедь. «Бог возлюбил вас больше всех других народов земли. Поэтому обрежьте крайнюю плоть сердца вашего и не будьте впредь жестоковыйные». Кто-то шепотом говорит, что учение об избрании безнравственно. Скажите об этом громче. Избрание – безнравственное учение. Можете ли вы доказать это? Моя задача заключается в том, чтобы доказать обратное. «Я знаю человека, — скажет кто-то, — который живет во грехе и верит в избрание». Да, это, конечно, довод против избрания. На улицах Лондона я могу встретить пьяного бродягу, который верит в какое-то учение и живет во грехе. Но сам факт того, что он верит в это учение, опровергает его. Удивительная логика. Я могу опровергнуть любую истину, если вы позволите мне использовать этот довод. Я могу найти какое-нибудь падшее создание, которое верит в благость Бога, и таким образом я опровергну то, что Бог благ. Я мог бы показать вам какого-нибудь нечестивца, погрузившегося в грех и убежденного в том, что если от всего сердца воззвать «Господи, будь милостив ко мне, грешнику», то можно спастись даже за минуту до смерти. Тот факт, что он верит в это учение, доказывает его ложность. Или я бы мог бы найти жуткого негодяя, который действительно верит в существование Бога, но не желает ему поклоняться. Что ж, по данной логике мы приходим к заключению, что Бога не существует, раз в это верит какой-то негодный человек. Не так ли? Нет, это не так. И вы прекрасно знаете об этом, хотя и используете подобную логику против нас. Истина заключается в том, что жизнь отдельных людей не может служить доказательством или опровержением учения. Есть святые люди, которые заблуждаются. Есть несвятые люди, которые верят в истину. К этому выводу может прийти любой человек в течение одного дня непредвзятых наблюдений за жизнью других людей. Однако, если какая-то секта целиком состоит из нечестивых людей и лицемеров, тогда, конечно, этот довод приобретает силу. Но в данном случае вы не можете воспользоваться им. Люди, верившие в избрание, во всех уголках земли были самыми ревностными, самыми жертвенными и самыми святыми христианами. Не забывайте, господа, презирающие избрание, что мы обязаны своей свободой людям, которые придерживались этого учения. Кто боролся за свободу Англии? Я без колебаний отдам пальму первенства в этом отношении в могучие руки Железнобоких и Оливера Кромвеля, обладавшего несгибаемой волей. Но что вдохновляло их на битвы? Как не вера в то, что они были избранными Божьими и могли победить любого врага, потому что Господь Бог был с ними. Во времена Карла II говорили, что найти армянина можно в любом кабаке, но чтобы увидеть людей, верующих в учение о благодати, надо спуститься в подземелья, где заключены святые Божьи за христианский аскетизм и благоговейный образ жизни. Никогда не было людей настолько устремленных к святости, как пуритане. А можете ли вы найти хотя бы одного пуританина, не верующего в учение, которое я сегодня проповедую? Возможно, вы и найдете современного богослова, который учит обратному. Но обратитесь в прошлые столетия, там вы едва встретите святых, которые отвергали бы избрание Божие. Знамя этой истины передавалось из поколения в поколение. Мученики умирали за него, обогряя его своей кровью. И эта истина остается непоколебимой во все века. Она сохранится и после того, как откроются все заблуждения и суеверия и обратятся в прах. Но я возвращусь к моему доказательству. Люди теоретически предполагают, что учение об избрании ведет к безнравственной жизни. Мы отвергаем их теорию, потому что это действительно лишь теория. Суть нашего учения опровергает ее. Избрание учит, что Бог избрал некоторых быть царями и священниками Богу. Если человек верит, что он избран быть царем, то можно предположить, что он скажет: «Я избран быть царем, поэтому я буду бродягой. Я избран восседать на престоле, поэтому я буду одеваться в лохмотья». Конечно, вы скажете: «Это бессмысленно, так нельзя рассуждать». Но в этих рассуждениях столько же смысла, сколько и в вашем предположении, что Бог избрал людей быть святыми, но знание этого факта будет побуждать их быть нечестивыми. Нет. Человек, осознающий, что Бог оказал ему особую честь, чувствует, как в его груди просыпается стремление жить, как подобает его призванию. «Бог возлюбил меня больше, чем других», — рассуждает он. «Поэтому я буду любить его больше, чем другие. Он возвысил меня над остальным человечеством по своей всевластной благодати. Значит, я буду вести более возвышенный образ жизни. Если человек неправильно относится к оказанной ему чести и данной во Христе благодати, если он использует это как повод для греха, то он не имеет права быть среди нас. Он меньше, чем человек, если думает, что, став Сыном Божьим, он может жить как сын дьявола, и если он говорит: «Раз Бог предназначил мне быть святым, то я буду грешником». Это пример самых странных, неправильных, извращенных и отвратительных рассуждений. Не думаю, что есть христианин, который мог бы так подумать. Избрание также означает отделение. Бог отделяет благочестивого человека для себя, отделяет целый народ из всей человеческой массы. Позволяет ли факт этого отделения сделать следующий вывод? Бог отделил меня от других людей, поэтому я буду жить так, как они живут. Нет, если я верю, что Бог отличил меня от других по своей разделяющей любви, тогда я восклицаю: «Выйдите из среды их и отделитесь, — говорит Господь, — и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас и буду вам отцом». Было бы очень странно, если бы отделение от нечистого привело к единению с ним. Такого не бывает. Я отрицаю раз и навсегда во имя всех тех, кто держится истины. Я отрицаю перед Богом, что, зная об отделении нас, мы считаем, будто нам следует жить во грехе, подобно прочим людям. Никак. Наша отделенность является фундаментом и мотивом для полного отделения от грешников. Я слышал, как один человек сказал: «Сэр, если бы я верил в это учение, то стал бы жить во грехе». Я ответил ему: «Думаю, что вы, да, вы бы действительно стали жить во грехе». «А почему вы нет?» «Потому что вы человек, а я — новое творение во Христе Иисусе». Для человека, обновленного благодатью, нет истинного учения, которое могло бы заставить его любить грех. Человек по природе — свинья, которая валяется в грязи. Но обратите его в овцу, и тогда никакое учение не заставит его опять вернуться в грязь. Его природа изменилась. Ворон превратился в голубя, и вы никогда не сможете научить его есть падаль. Она отвратительна для него. Его природа полностью переменилась. Вот лев ревет на свою добычу. Я превращаю его в ягненка, и вы никогда не заставите его никаким учением обогреть свои губы в крови. Он не может сделать этого. Его природа изменилась. Некто на борту парохода, на котором мы плыли в Ирландию, спросил одного матроса: «Вы любите кабацкие песни?» «Нет», — ответил он, — «они мне не нравятся». «Может быть, вы любите танцевать?» «Нет», — сказал матрос, — «моя вера позволяет мне сквернословить и напиваться так часто, как я захочу. Но я никогда этого не делаю, потому что я ненавижу это всем сердцем». Христиане не грешат, потому что их природе ненавистен грех. Не думайте, что мы обходим грех из-за страха пред вечным наказанием. У нас нет этого страха, за исключением страха обидеть нашего любящего Отца. Мы не хотим грешить, мы жаждем святости, но не беззакония. Однако если ваша вера ограничивает вас, и вы говорите: «Я хочу пойти в театр, но я боюсь», если так проходит вся ваша жизнь, то такая вера немногого стоит. Вам нужна вера, которая заставляет ненавидеть то, что прежде вы любили, и любить то, что вы ненавидели, вера, которая извлекает из вас старую жизнь и наполняет новой. Таким образом, если у человека есть новая природа, то какое учение об избрании может побудить его действовать вопреки своей новой природе? Наставьте человека в любом учении, и он не вернется к греховной жизни. Избрание Божье дает новую природу, поэтому даже если какое-то учение опасно, то новая природа будет охранять человека. Только сумасшедший, скорее я должен назвать его зверем или дьяволом, может сказать: «Бог возлюбил меня еще до создания мира. Мое имя Иисус хранит в своем сердце. Он искупил меня своей кровью. Мои грехи прощены. Я узрю лицо Бога. Поэтому я буду ненавидеть Бога и жить во грехе». Вы можете показать мне это чудовище? Даже если вам удастся это сделать, то и тогда я не соглашусь с тем, что есть основания клеветать на избрание, утверждая, что оно делает людей безнравственными. Нет истины, подобной избранию, которая бы с такой силой влекла человека к святости. Я думаю, вам всем знаком магнит и кнут. Они оба приводят тела в движение. Магнит притягивает тела без воздействия на них физической силы. Кнут гонит, толкает вперед, хлестая по данному телу. Так вот, дорогие, учение об избрании — это магнит, с неимоверной силой манящий, притягивающий благодатью Бога жить свято. Арминианство — это кнут, подгоняющий людей страхом ада к святой жизни. Что ж, жить свято можно и здесь, и там. Но я убежден, что это не тайна. Где человеческая душа испытывает истинное блаженство? Я повторяю это еще раз. Нет истины, подобной избранию, которая бы с такой силой влекла человека к святости. Возлюбленный тобой, безграничной любовью, которая не поколеблется и пребудет вовеки, о мой Бог, я желаю отдать всего себя на служение тебе и благодарность Богу за его безмерную милость заставляет нас ходить в страхе Божьем, любить его и служить ему всей своей жизнью. В заключение я предлагаю вам два вывода. Первый. Христиане, братья и сестры, избранные Богом и предназначенные ко спасению, помните о том, что это учение повсеместно отвергается. Однако вы не скрывайте его, ибо Христос сказал: «Кто постыдится слов моих, того постыжусь и я». Но смотрите, чтобы не обесчестить это учение. Будьте святы, как и Он свят. Он призвал вас быть достойными своего призвания, поэтому старайтесь делать твердым свое призвание и избрание. Облекитесь, как избранные Божии, в сострадание, святость, любовь. Пусть мир увидит, что избранные Богом по благодати становятся со временем лучшими из людей, которые ближе ко Христу, более похожи на Него, чем другие люди. И позвольте мне также добавить, что если мир смеется над вами, вы можете смело посмотреть врагу.

0: радость от того, что учение об избрании делает простых людей сильными, способными не склонять колени и не бежать трусливо с поля боя. Такие люди, как железнобокие, были сильны, потому что считали себя сильными. Они склоняли свои головы пред Богом, а не пред людьми. Будьте стойки в этой свободе и не отпадайте от надежды вашего призвания. Второй вывод. Некоторые из вас находят в учении об избрании оправдание своему неверию. Помните, что избрание не действует против вашей воли. Если вы упорствуете во грехе, то упорствуете потому, что сами этого хотите. Вы отвергаете Спасителя по собственному желанию. Не учение об избрании заставляет вас отталкивать Христа. Вы можете так считать, но это ложь. Вы облекаетесь в паутину, которая мгновенно разорвется в последний день. Забудьте об этом и лучше вспомните о важной истине, которая касается непосредственно вас. Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты. Если вы уверуете, вы спасетесь. Если вы доверитесь Христу, то кем бы вы ни были, вы будете спасены. Не говорите: «Я не стану верить, потому что не знаю, избран я или нет». Вы не можете узнать о своем избрании до того, пока не уверуете. Ваше дело — верить. Всякий верующий, как видите, здесь нет никаких ограничений, всякий верующий во Христа будет спасен. Эти слова имеют в виду вас, как и любого другого человека. Если вы доверитесь Христу, ваши грехи будут прощены, ваши беззакония будут заглажены. О, пусть Святой Дух вдохнет в вас новую жизнь! Склоняя колени, я умоляю вас почтить Сына, чтобы Он не прогневался на вас. Примите Его милость сейчас. Не закрывайте свои сердца для Его любви, но подчинитесь Ему. И вы поймете, что подчинились, потому что Он так сделал, что вы пришли к Нему, потому что Он привлек вас к себе, потому что возлюбил вас вечной любовью. Да пошлет Бог свое благословение вам во имя Христа. Аминь.
1: Дорогие радиослушатели, вы прослушали вторую часть проповеди на тему «Избрание и святость». До свидания, до следующей встречи.

Здравствуйте. Если вы только не гений, то вам наверняка приходилось испытывать разочарование от неспособности разобраться в каком-то сложном вопросе.

почувствовать, что, как говорится, орешек не по зубам. Герой нашего рассказа страдал от этого все школьные годы. Но что поделаешь? Диагноз был неутешителен – неспособность к обучению. И тем не менее, ему удалось понять одну, но очень важную вещь, которая остается недоступной многим нормальным людям. И когда это случилось, то его сердце, разум и жизнь стали освобожденными.

0: Отойдите.
1: Хватит что разговаривать и ложитесь в постель.
0: Подождите, я только хотел... Я хотел представиться и сказать ребятам, как я смогу помочь им в жизни.
1: Но сейчас полночь, они все спят.
0: Но я хочу им сообщить нечто очень важное.
1: Замолчите.
0: Это очень...
1: Новенький не может угомониться, а?
2: Вкали ему аминозина, он буйный.
1: Да нет, просто бредит. Но если не успокоится, разбудит всю палату.
2: Смотри, опять встал. Я вижу, без укола здесь не обойдешься.
0: Ну, пожалуйста.
1: Надо будет его связать.
0: Пожалуйста, не надо. Я получил знамение от Господа, понимаете?
3: Связывай.
1: Давай, связывай.
0: Что вы делаете? Вы же делаете мне больно. Зачем вы это делаете? Зачем?
1: Сам виноват. Мы тебя предупреждали.
4: Героя нашего рассказа поместили в психиатрическую больницу. Всю свою жизнь он прожил в Нью-Йорке. Его предки, евреи, выходцы из Восточной Европы, переселились в Америку в конце XIX века в надежде на лучшее будущее для своих детей. Сейчас, в цикле передач «Освобожденные», вы услышите правдивую историю о жизни Алана Кэри.
5: У моих родителей долго не было детей, прежде чем я появился на свет. Еще через 3 года родилась сестра. Нас обоих очень любили. Однако наше детство омрачали серьезные проблемы, связанные со здоровьем. У сестренки обнаружился врожденный порок сердца. Ей пришлось перенести операцию. А у меня, когда я пошел в школу, выявили неспособность к обучению.
6: Эбби?
7: Да.
6: Учительница Алана говорит, что он не может читать.
7: Он еще совсем маленький, Рэй.
6: Она говорит, что наш сын очень медлителен. Он не успевает за остальными ребятами. Его даже хотят перевести в класс для отстающих.
7: Очень жаль.
6: Может, нам найти репетитора?
7: Конечно. Мы должны помочь мальчику. Без умения читать сегодня не проживешь.
6: Все это так странно. Откуда взялись эти проблемы? Я всегда любила читать и не поступила в колледж только потому, что у нас не было денег. Как я надеялась, что Алан сможет получить диплом о высшем образовании. Но теперь все под вопросом.
7: Не переживай, Рэй. Алан подрастет, и все образуется, вот увидишь.
6: Надеюсь, что так и будет. Осенью он идет в еврейскую школу. Не будут ли там проблемы?
5: Иврит тоже оказался для меня слишком твердым орешком. Явно не по зубам. Чего бы я только не дал, лишь бы не идти на эти уроки. Я чувствовал себя совершенно беспомощным. Папа не мог поддержать меня. Он сам страдал от постоянных приступов депрессии. Приближался бар-мицвах, и на душе у меня становилось все мрачнее.
6: Чего ты такой грустный, Алан?
8: Я не смогу написать это сочинение, мама.
6: Я помогу тебе.
8: Но мне нужно сдавать иврит. Зачем мне вообще сдался этот бар-мицвах?
6: Мы все прошли через это, Алан. Каждый мальчик в нашей семье получил бар-мицвах, и у тебя будет так же.
8: Как мне все это надоело.
6: Ну иначе ты опозоришь всех нас. Речь идет о чести нашего рода.
8: Раввин хочет давать мне частные уроки иврита.
6: Ну и прекрасно.
8: Это просто кошмар. Я не понимаю ни одного слова из тех, что он говорит на иврите. Я лишь запоминаю их на слух.
6: Ничего, в конце концов у тебя все получится.
8: Да меня уже воротят от этих уроков, мама. Как ты это не понимаешь?
5: После того, как я получил свой бар-мицвах, я уже редко бывал в синагоге. В то время депрессивное состояние отца настолько обострилось, что однажды, когда я был в школе, его забрали в больницу.
6: Алан, мне пришлось положить папу в больницу для ветеранов войны.
8: Но почему, мам?
6: У него ужасная депрессия. Война калечит людей. Это страшная вещь.
8: А для чего он пошел на войну?
6: Папа считал это своим долгом, несмотря что мог остаться дома из-за плохого слуха.
8: Он был очень храбрым. Не каждому солдату дают столько орденов и медалей.
6: Папе очень повезло, что он остался в живых. Многие из его товарищей не вернулись на родину, погибли на фронте.
8: Да, отец рассказывал, как в одной из атак пулеметный огонь так и косил бежавших впереди и позади него ребят. Немногие тогда уцелели.
6: Да, все это происходило на его глазах. Эти ужасы до сих пор не оставляют его в покое, не дают радоваться жизни.
8: Мама, что же мы теперь будем делать?
6: Успокойся, Алан. Поживем пока на мою зарплату, а папа скоро вылечится, и мы снова будем вместе.
5: Отца выписали из больницы только через полгода. Но и после этого у него то и дело случались резкие перемены настроения. Мама тоже часто болела, и ей не раз приходилось ложиться в больницу. А когда я пошел в 8-й класс, ей сделали серьезную операцию. Я очень скучал без нее и чувствовал себя совершенно потерянным. Учеба мне по-прежнему давалась с большим трудом, несмотря на то, что я дополнительно занимался с репетитором. Но всему приходит конец. Кончились и мои мучения. В 67-м году я получил аттестат о среднем образовании.
7: Теперь, Алан, настало время подумать и о работе.
6: Нет, Аби. Он будет поступать в колледж.
5: Ты думаешь, у меня это получится, мама?
6: Если ты не поступишь, то тебя заберут в армию и пошлют во Вьетнам.
7: Ну и что? Я тоже был солдатом.
6: То была совсем другая война, Аби. Нашим парням нечего делать во Вьетнаме. Я не хочу, чтобы моего ребенка убили в этой бессмысленной войне.
5: Но кто же меня возьмет с такими оценками?
6: Ничего. Мы найдем место, где ты сможешь учиться, лишь бы тебя не забрали в армию.
5: Осенью 67-го года, в самый разгар антивоенных выступлений, я поступил в Лонг-Айлендский университет на отделение со специальной облегченной программой. Еще в старших классах школы я увлекся фотографией и благодаря этому смог работать фотографом в университетской газете. Но, в общем, я не чувствовал особого смысла в своей жизни, кроме как уберегаться от службы в армии. А в декабре я впал в такую глубокую депрессию, что вынужден был обратиться к врачу. И мне посоветовали сеансы психотерапии.
3: Расскажи мне о себе, Алан. Как у тебя дела? Как ты себя чувствуешь?
5: Мне очень плохо. Сильная слабость. Иногда я даже не могу утром подняться с постели. Мне ничего не интересно. Все вокруг кажется таким пустым, бессмысленным.
3: Как ты думаешь, из-за чего у тебя такое настроение?
5: Не знаю. Так, из-за всего.
3: А поконкретнее?
5: Ну, у меня никогда не было близких друзей. Я всегда и во всем был последним. Я был очень неловок, и когда мы в школе на уроках физкультуры играли в футбол, надо мной смеялись все, кому не лень.
3: Были ли у тебя еще проблемы, кроме физической неловкости?
5: Да. Мне всегда с самого начала тяжело давалась учеба. Учителя меня считали лентяем и тугодумом.
3: Скажи, а как относились к этому твои родители?
5: Ну, мама говорила, что с возрастом это пройдет, но это не проходило. Да для меня сейчас учеба — это сущий ад. Но я должен оставаться в университете, чтобы не попасть в армию и во Вьетнам.
3: А что думают по этому поводу родители?
5: Это была мамина идея насчет армии. А что думает папа, я не знаю. Ему хватает своих проблем. Знаете, он потерял здоровье еще на прошлой войне.
3: А что с ним?
5: Он страдает от приступов депрессии. Иногда себя папа чувствует нормально, бывает, что даже шутит. А временами ему так плохо, что он почти ни с кем не разговаривает и не в состоянии ходить на работу. Доктор, может быть, мне это передалось от него по наследству?
3: Не волнуйся, Алан. У тебя это возрастное, и скоро, при правильном лечении, пройдет.
5: В течение следующих 2 лет я продолжал учиться в университете и ходил на приемы к психотерапевту. Когда мне исполнилось 20, у меня впервые появилась девушка. Ради того, чтобы просто быть рядом с нею, я целыми днями пропадал в университете. Моим родителям это не очень-то нравилось, ведь девушка была не еврейкой. Однако, все закончилось тем, что родители девушки не разрешили ей вообще продолжать учебу. И следующей осенью в Нью-Йорк она уже не вернулась.
3: Алан, скажи, пожалуйста, какие чувства ты испытывал, узнав, что больше не увидишь свою подругу?
5: Мне было очень больно, но я ничего не могу изменить. Уверен, что мама просто счастлива. Знаете, думаю, ее не очень обрадует известие о том, что я брошу университет.
3: Так ты...
5: Да, я ухожу.
3: И чем же ты собираешься заниматься дальше?
5: Хочу где-то устроиться, подзаработать немного денег. Я уже подал заявление о приеме на работу водителем такси. Ну, кроме этого, буду фотографировать. Почти год я проработал водителем такси. Но маму положили в больницу. И чтобы иметь возможность больше проводить времени с ней, навещая ее в больнице, я уволился с работы. 12 ноября 70-го года мамы не стало. Папа, стараясь не терять присутствие духа, занялся организацией похорон. Я же впал в полное оцепенение. Психотерапевт, у которого я лечился, пытался хоть как-то меня утешить. Зачем нужны такие страдания? Зачем мама должна была умереть?
3: Это вопросы, на которые трудно найти ответ, Алан.
5: Знаете, как принято после похорон. Приходят люди, что-то говорят, ищут слова утешения, но какой в этом смысл? Ведь человека не вернуть словами. Ее уже нет.
3: Ты... Был вместе со всеми?
5: Нет. Я оставался у себя в комнате. Один. Как я буду дальше жить без мамы? Она же всегда была рядом. Я все больше и больше замыкался в себе. Я был полностью поглощен собственными переживаниями. Горечь утраты душила меня. И я не видел ничего вокруг. Не замечал страданий сестры, отца. Мне становилось хуже. Чтобы как-то расслабиться, я начал курить марихуану. И тут еще на мою голову пришла повестка в военкомат.
3: Когда вы должны явиться на сбор?
5: На следующей неделе.
3: Вас это сильно беспокоит?
5: Ну еще бы, доктор, мне нельзя идти в армию. Доктор, я прошу вас... Не могли бы вы предоставить справку, чтобы меня освободили от службы?
3: Конечно, Алан.
5: Я пока ничего не говорил отцу.
3: Вы боитесь, что он будет против?
5: Нет. Ну, просто он... Ему сейчас очень плохо, понимаете? Папа почти ни с кем не разговаривает. Я все же явился на военную базу в Бруклине. Но на медосмотре у меня обнаружили высокое давление, и проблема разрешилась сама собой. Неожиданно у меня оказалась куча свободного времени. Я стал гулять, снова занялся фотографией. Вот тогда я и познакомился с Джуди. Мы встречались с ней несколько месяцев. Она даже представила меня своим родителям.
6: Ну, как тебе мои родители?
5: О, они мне очень понравились. Такие славные люди.
6: Признаюсь, ты тоже произвел на них приятное впечатление, Алан.
5: Спасибо. Но я должен тебе сказать, Джуди. Понимаешь, между нами не может быть ничего серьезного.
6: Но почему? Мне с тобой очень хорошо, Алан. И у нас столько общих интересов.
5: Но у меня нет никакой специальности, чтобы нормально зарабатывать. А перспектива всю жизнь крутить баранку меня как-то не вдохновляет.
6: Разве ты не собираешься заканчивать университет?
5: Нет.
6: Алан, ну ты бы мог работать фотографом.
5: Я не профессионал. Я пытался устроиться в нескольких фирмах, но нигде не прошел по конкурсу.
6: Не знаю. Ну, в конце концов, я смогу обойтись немногим.
5: Знаешь, Джуди, наверное, я никогда не женюсь. Мне кажется, что я обречен на одиночество. Джуди была очень расстроена, но не пыталась меня переубеждать. И мы остались с ней просто хорошими друзьями. Постепенно я начал курить все больше и больше марихуаны. Я ощущал небывалый прилив сил. После стольких месяцев и лет бесконечных депрессий я прямо-таки кайфовал. Но одним февральским утром со мной случилось нечто совершенно необычайное.
0: Джуди! Джуди! Слушай, послушай меня. Я сегодня утром, со мной случилось что-то невероятное. Ты знаешь, в отличие от остальных дней, я поднялся очень рано и случайно выглянул из окна. И ты представляешь, я увидел в небе яркую звезду. И вдруг я услышал голос. Голос, который сказал мне: «Алан, ты пережил столько бед и страданий не случайно. Даже смерть твоей матери была необходима. Все прошлое должно было подготовить тебя к великой миссии. Ты брат Иисуса».
6: Иисуса?
0: Да! Джуди, разве это не удивительно? Ты знаешь, когда до меня дошел смысл услышанного, у меня из глаз потекли слезы.
6: Ты никогда прежде не говорил об Иисусе, Алан.
0: Знаю, но это знамение свыше, правда? Даже у нас в доме никогда даже и не упоминалось имя Христа.
6: Ну и как ты думаешь, к чему это?
0: Я еще точно ничего не знаю, но у меня в голове столько новых и интересных мыслей. Я общаюсь с людьми, которых раньше никогда не видел. И вообще, я не видел много лет, но мне кажется, что я стал другим человеком.
6: Да, ты прав.
0: Сегодня утром я пошел в свою школу и рассказал о своей миссии.
6: Какой еще миссии?
0: Помочь миру. Я встретил своего бывшего учителя, и он мне пожаловался, что уже много лет себя плохо чувствует. Я ответил ему, что отныне ему станет лучше. Станет лучше. И ты понимаешь? Джуди, ты понимаешь, у меня открылись сверхъестественные способности.
6: Нет, Алан, я ничего не понимаю. С тобой что-то происходит, но я не понимаю, что. Может, ты все-таки расскажешь обо всем этом врачу?
0: Зачем, Джуди? Я чувствую себя великолепно, как никогда в жизни. Бог даровал мне огромную жизненную энергию. У меня особое предназначение свыше.
5: Когда я пришел к другому своему знакомому, то он был так встревожен моим странным поведением, что прямо среди ночи отвел меня в больницу. И там меня поместили в палату с самыми буйными пациентами. Нет, я не буянил, но беспрерывно что-то говорил, не замолкая ни на минуту. Вот тогда-то мне и вкололи порцию аминозина, да еще и привязали для верности ремнями к кровати. Несколько недель мне давали сильнодействующие препараты, чтобы сбить маниакальное состояние. И в результате этого я снова впал в депрессию. И в конце концов папе предложили забрать меня домой. Следующие 3 года я провел практически в полной изоляции. Я сидел дома и ни с кем не разговаривал, ни с кем не общался. Часто плакал от горечи и гнева. Много раз был на грани самоубийства. Изредка я выходил пофотографировать. Однажды я снимал какого-то старика, у которого на пиджаке была надпись «Иисус спасет вас». Я услышал, как молодая девушка сказала о собрании мессианских евреев. Оно должно было состояться в 19:00 вечера, неподалеку. Я пошел туда. Там говорили об Иешуа Мессии.
9: Меня зовут Рахиль. Мои родители были иудеями. В детстве я слышал о Боге, но он всегда казался мне каким-то недосягаемым, совершенно недоступным из-за множества всяких правил. У нас в семье запрещалось даже произносить имя Иисуса, но теперь я знаю, что Он, Иешуа, Мессия, обещанный Израилю Господом. Я так боялся довериться Ему, что бы сказали мои родители. Но мне было так тяжко жить без Бога, что в один прекрасный день я обратился к Нему с молитвой и попросил войти в мою жизнь. И Господь услышал меня. Это абсолютная правда. Каждый день Он дает мне радость и утешение. И с каждым днем я люблю Его все больше и больше, ведь Бог прежде возлюбил меня. Я с нетерпением ожидаю того счастливого момента, когда смогу идти к Нему на небо. Не бойтесь довериться Иешуа, Мессии Израиля.
0: Я еще никогда не слышал ничего подобного. Евреи говорят об Иисусе как Мессии. Целый час, забыв обо всем на свете, я слушал эти свидетельства. Но, к сожалению, больше в эту церковь не приходил. Шли месяцы. Депрессия становилась совершенно невыносимой. Я начал всерьез задумываться о самоубийстве. Но меня сдерживал страх попасть в ад. Я вспомнил об Иисусе. Понимая, что терять мне уже было нечего, однажды я снова пошел на собрание мессианских евреев.
10: Меня зовут Дуг, а эта симпатичная девушка – моя невеста, Мимси.
0: Очень приятно. Алан, когда начнется собрание?
10: 20 минут. Присаживайтесь.
0: Спасибо. Знаете, я хочу узнать об Иисусе.
10: Здесь вам с радостью в этом помогут.
0: Мне уже 25 лет, но только несколько месяцев назад я случайно узнал о вашей вере.
10: А что вас особенно интересует?
0: Меня много интересует. Ну, например, мне непонятно, почему существует столько разных церквей, если во всех исповедуется одна и та же вера, вера во Христа.
10: В мире есть множество различных религий, но единственный путь к спасению – через Иешуа, Мессию, Господа Иисуса.
0: А почему вы так уверены, что Он действительно Мессия?
10: Ну, в Нем исполнились все пророчества о Мессии. В Исаии о Нем ясно сказано – презренный и отверженный.
0: Угу.
10: Не так ли мы к Нему относимся?
0: Да, так.
10: И в то же время пророк описывает Иисуса как нашего Царя и Спасителя. И Он изъязвлен был за грехи наши, и мучим за беззакония наши, и ранами Его мы исцелились.
0: Но почему же тогда большинство евреев все-таки не верят в Христа?
10: Бог говорит, их глаза слепы. Вот послушай. 2 Коринфянам, глава 3. Но умы их ослеплены. Ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их.
5: Вы так хорошо знаете Библию.
10: Поэтому-то я и верю, что он Мессия. Об этом свидетельствуют не только пророчества, но и сами дела нашего Избавителя. Он совершил много чудес. Мы духовно мертвы, пока не примем Сына Божьего. Понимаете, Алан? И даже после смерти физической он воскресит нас к вечной жизни. Бог воистину всемогущ, Алан.
0: Да. Но что же мне делать?
10: Вам нужно сказать ему, что вы хотите получить новую жизнь. Попросите у Иисуса прощения за ваши грехи. Попросите его войти в вашу жизнь и стать вашим Господом и Спасителем.
0: Я так и сделал. Я попросил Иешуа простить мне мои грехи и помочь мне жить для Него. Это случилось 22 года тому назад. Мой отец и сестра до сих пор еще не разделяют моей веры в Иешуа Мессию, но я не устаю молиться об их спасении. До сих пор я испытываю определенные трудности, но тех страшных депрессий, отчаяния и страха у меня больше не бывает. И за все это я благодарю Иешуа, моего Спасителя, моего Мессию.
4: Друзья, мы молимся о том, чтобы свидетельство Алана Керри и вас направило к познанию Всевышнего. Мессия поможет каждому избавиться от мрака греха и обрести спасение. Попросите его об этом, и в награду вы получите дар вечной жизни в общении с Господом. В Деяниях, глава 2, стих 21, обещано: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача «Путь, истина и жизнь», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». У микрофона Виктор Думлер. Мы продолжаем цикл передач по книге Джона Кросса «Путник на дороге в Эммаус». 10 заповедей не могли восстановить прежних отношений человека с Богом. Но отсюда вовсе не следует, что они не имеют смысла. Они представляют собой нравственный закон Божий, который помогает нам отличать добро от зла. Нарушение заповедей влечет за собой тяжелые последствия еще в земной жизни, не говоря уже о загробной. Многие народы отвергли закон Божий, надеясь оказаться в морально-нейтральной обстановке, но не имеющее Божьих моральных норм общества не может существовать. Ни одна подобная цивилизация не уцелела. Ведь отказ отличать добро от зла – это тоже своего рода позиция. Отвергая закон 10 заповедей, общество становится на путь деградации. Каждое новое его поколение все более и более привыкает ко греху. Святость же Бога неизменна. Бог никогда не примирится с грехом. В прошлой нашей передаче мы говорили, что законом познается грех. Жизнь в современном обществе постоянно подталкивает человека к нарушению всех заповедей Божьих. Многие люди мечтают о карьере, о том, чтобы жить не хуже других, как все. И общество, взывая к греховному чувству, это к нашей гордости, внушает нам, что мы этого заслуживаем, и мы грешим. У нас нет права выбирать заповеди по своему усмотрению. Бог говорит об этом очень ясно. Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Иакова 2:10. Бог предупреждает, что нарушив хотя бы раз, хотя бы одну заповедь, мы тем самым нарушаем все заповеди в целом, и Бог не может принять нас в свое общение. Более того, Господь спросит с нас за все грехи, включая те, которые мы не осознаем. Если кто согрешит и сделает что-нибудь против заповедей Господних, чего не надлежало делать по неведению, сделается виновным и понесет на себе грех. Левит, 5 глава, 17 стих. Цель 10 заповедей – показать человеку, что он грешник. Эти заповеди позволяли отличать правильное от неправильного, и в соответствии с ними можно было оценивать дела и мысли человека. Первая реакция израильтян на 10 заповедей очень близка многим нашим современникам. Библия сообщает нам, что люди содрогнулись от ужаса, хотя главной причиной страха были, вероятнее всего, гром и молнии. Люди были поражены этим устрашающим проявлением могущества. О главном же они не задумались. Им показалось, что они прекрасно сумеют исполнить закон Божий. Так бывает и сегодня. Люди впечатляются внешним и упускают суть дела. Но были и те, кто сумел глубоко осознать смысл божественных стандартов святости. Они поняли, что означали слова Бога, приравнявшего святость к безгрешности. Эти люди тоже трепетали, но по другой причине. Они знали, что им не под силу исполнить в совершенстве эти заповеди. Итак, согласно Библии, народ Израилев в страхе отступил. И сказали Моисею: «Говори ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть». Исход, 20 глава, 19 стих. Теперь люди точно знали, что Бог расценивает как грех. Теперь им стало ясно, что такое святость. Это божественное совершенство, природа Бога. И сказал Господь Моисею: «Взойди ко мне на гору и будь там, и дам тебе скрижали каменные, и закон, и заповеди, которые я написал для научения их». Исход 24:12. И вот 10 заповедей вступили в силу, так что теперь израильтяне несли ответственность за исполнение этих моральных норм. Но тому, кто был честен сам с собою, стало ясно, что это требование практически невыполнимо. И если он был намерен как-то наладить отношения с Богом, то был вынужден искать иной способ. Тема нашей передачи сегодня – устройство скинии, святилище Бога. Как уже было сказано в предыдущей передаче, часть израильтян считала, что сможет преуспеть в исполнении 10 заповедей. Так они необдуманно ступили на путь, ведущий в духовную пустыню. Но были и те, кто ждал, что Бог покажет им иной путь ко спасению. «И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди их». Исход, 25 глава, 1, 2 и 8 стихи. Израильтяне должны были построить святилище, называемое Скинией. Там Бог мог пребывать вместе со своим народом. Бог повелел людям соорудить святилище вовсе не потому, что нуждался в жилище. Скорее, святилище должно было послужить наглядным пособием. Постепенно, изучая материал, мы усвоим, каков был замысел Бога относительно Скинии. Прежде всего, Бог призвал израильтян вносить добровольные пожертвования для сооружения Скинии. Он особо отметил, что ему угодны только добровольные дары, никаких уговоров, никакого принуждения. При этом Бог подчеркнул, что Скиния и все, что в ней, должны быть сделаны в точности, как Он сказал. «Все, как я показываю тебе, и образец Скинии, и образец всех сосудов ее, так и сделайте». Исход 25:9. Скиния была сборной и переносной конструкцией. Это был по существу шатер с прочными стенами и крышей из шерстяных покрывал. Скиния была разделена надвое, одна ее треть образовала святое святых, а остальные две трети – святилище. Эти два помещения отделялись друг от друга тяжелой завесой, которая защищала святое святых от проникновения света извне. «И будет завеса отделять вам святилище от святого святых». Исход 26:33. Вокруг Скинии был двор, окруженный оградой приблизительно двухметровой высоты. Вход был всего один, через ворота в ограде. Основных предметов в шатре и во дворе было всего 7. Первый. Медный жертвенник. Этот предмет утвари был довольно большого размера. Он был сделан из дерева и обложен медью. На каждом из 4 его углов было по рогу. медный жертвенник стоял во дворе прямо у ворот. Второй. Умывальник. Это большая чаша, сделанная из меди и наполненная водой для ритуального омовения, что означало, что человек должен быть чист, когда приближается к Богу. Третий. Светильник. Размеры светильника не были указаны Богом, но форма его нам известна. У него было 7 стволов, а тот факт, что он был из чистого золота, несомненно свидетельствует о его небольшом размере. Четвертый. Стол для хлебов предложения. Бог повелел Моисею соорудить особый стол. На нем должны были лежать 12 хлебов, символизирующих 12 колен Израилевых. Пятый. Золотой жертвенник для курений. Этот жертвенник располагался прямо перед завесой, отделявшей святое святых от святилища. Когда израильтяне собирались на молитву снаружи, на этом жертвеннике возжигали курение. Дым, поднимавшийся в небо, символизировал молитвы, устремленные к Богу. Шестой. Ковчег Завета. Этот небольшой деревянный ящик, выложенный чистым золотом, предназначался для хранения скрижалей с 10 заповедями, а также горшка с манной, который Бог насыщал израильтян в пустыне. С обеих сторон ковчегу крепились длинные шесты, чтобы его удобно было нести. Седьмой. Крышка. У ковчега Завета была сложной формы крышка из чистого золота. По краям ее украшали фигуры херувимов с распростертыми крыльями. Ковчег Завета и его крышка были единственными предметами, предназначенными для святого святых. Бог сказал: «Там я буду открываться тебе и говорить с тобою над крышкою посреди 2 херувимов, которые над ковчегом откровения, о всем, что не буду заповедовать через тебя сынам Израилевым». Исход, 25 глава, 22 стих. Бог велел Моисею назначить Аарона и его сыновей священниками скинии. Аарон стал первосвященником. «И возьми к себе Аарона, брата твоего, и сынов его с ним, от среды сынов Израилевых, чтобы он был священником мне, Аарона, и Надава, Авиуда, Элиазара и Ифамара, сынов Аароновых». Исход 28:1. Бог выделил этих людей не потому, что в них было что-то особенное, а потому что хотел научить народ уважению к святости Бога. Священников специально обучали исполнению назначенных Богом обрядов в скинии, а кроме того, они выступали в качестве ее хранителей. Устройство скинии было завершено спустя 9 месяцев после того, как народ Израилев подошел к горе Синай. «И увидел Моисей всю работу, и вот они сделали ее, как повелел Господь, так и сделали, и благословил их Моисей». Исход 39:43. Когда скиния была готова, над крышей святого святых стали появляться облако, оно указывало израильтянам дорогу днем, и огненный столб по ночам. Облако и столб свидетельствовали о присутствии Бога. «И покрыло облако скинию собрания, и слава Господня наполнила скинию, и не мог Моисей войти в скинию собрания, потому что осеняло ее облако, и слава Господня наполняла скинию». Исход, 40 глава, 34 и 35 стихи. Вы слушаете передачу «Путь, истина и жизнь», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Тема передачи «Устройство скинии, святилище Бога». по книге Джона Кросса «Путник на дороге в Эммаус». Наглядное пособие в действии. Когда все было готово, настало время применить это наглядное пособие. И Бог сказал Моисею: «Объяви сынам Израилевым и скажи им: когда кто из вас хочет принести жертву Господу, то если из скота приносите жертву вашу, из скота крупного и мелкого». Левит 1:2. Бог хотел, чтобы люди принесли жертвы в скинию. Жертвы должны были быть из крупного скота. Левит 1:3. Жертвенными животными могли быть баран, козел, буйвол, но ни в коем случае не другие животные, ни свинья, ни жираф и ни крокодил. Приносить в жертву больное или хромое животное было недопустимо. Кроме того, сказано, что жертва должна быть мужеского пола, без порока. Пусть приведет ее к дверям скинии собрания, чтобы приобрести ему благоволение пред Господом. Левит 1:3. Жертвы следовало приносить во дворе скинии, на медном жертвеннике. Признать себя беспомощным грешником и принести жертву – это первое, что должен сделать человек, стремящийся к Богу. Приносящий жертву человек возложит руку свою на голову жертвы всесожжения, и приобретет он благоволение в очищение грехов его. Левит 1:4. Возложение рук – это символ отождествления с собой. Возлагая руки на голову животного, человек признавал, что это он сам заслуживает смерти за свои грехи, но вместо него умрет это животное. Бог же принимал эту заместительную жертву и считал ее искуплением, то есть покрытием греха. «И заколет тельца пред Господом, сыны же Аароновы, священники, принесут кровь и покропят кровью со всех сторон на жертвенник, который у входа скинии собрания». Левит, 1 глава, 5 стих. Это, наверное, было близко и понятно всем израильтянам, ведь и отцы их, и деды приносили Богу животных в жертву. Необходимо, чтобы пролилась кровь. И снова Бог напоминал своему народу, что прийти к Нему можно только путем веры и надежды на Бога, которую человек выражает, принося кровную жертву. Этим путем шли Авель, Ной, Авраам, Исаак, Иаков и другие праведные люди. Человеку вследствие его греха угрожал смертный приговор. Но по милости Божией вместо человека могло быть предано смерти жертвенное животное, так как Бог принимал его пролитую кровь в качестве выкупа за грех. «Потому что душа – тело в крови, и я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает». Левит 17:11. В таком случае грех человека был покрыт исполнением соответствующего обряда, и человек уже не был грешником в глазах Господа. Без пролития крови не бывает прощения. Евреям 9:22. Богу угодно была прежде всего вера таких людей, и Он, как некогда Аврааму, вменял в праведность именно ее. Ибо что говорит Писание? «Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность». Римлянам 4:3. Выполняя свои обязанности, священники свободно могли заходить в скинию, но было одно исключение – никто не мог войти в святое святых. Святое святых было символическим местом обитания Бога на земле. грешному человеку не дозволялось даже краешком глаза заглянуть в это помещение. Завеса, отделявшая святое святых, была столь плотной, что надежно защищала от любопытного взора. Даже самому первосвященнику, Аарону, дозволялось входить в святое святых лишь раз в году, в день искупления, и только в одном случае, когда он должен был принести кровь. Однажды в год один только первосвященник, не без крови, которую приносит за себя и за грехи неведения народа. Евреям 9:7. Любое нарушение этого правила каралось смертью. И сказал Господь Моисею: «Скажи Аарону, брату твоему, чтоб он не во всякое время входил во святилище за завесу, пред крышку, что на ковчеге, дабы ему не умереть, ибо над крышкою я буду являться в облаке». Левит 16:2. Жертвоприношения в день искупления были церемонией, неизменно напоминавшей о милости Божьей. Этот обряд повторялся ежегодно, поскольку, хотя приносящие жертву уже не считались грешниками пред Богом, но все же кровь животного не могла быть полной платой за грех. Кровь животного всего лишь покрывала накопившийся долг, а потому ежегодно Аарон надевал особое облачение и входил в святое святых с кровью, которую приносил за свои грехи и за грехи народа. Скиния, ее утварь, священники, жертвоприношения и день искупления – все это были хорошо продуманные Богом наглядные пособия, которые объясняли людям, каков замысел Бога относительно человечества. Итак, народ Израилев все больше и больше узнавал о Господе. Бог неизменно снабжал израильтян пищей и водой. Когда запасы истощались, и даже, как сообщает нам Библия, сделал их обувь особенно прочной, так что она совсем не снашивалась, народ снова начал роптать. Конечно, не следует думать, что только израильтяне проявляли такую неблагодарность, ведь и сами мы такие же люди из плоти и крови. По сути дела, израильтяне выступали в то время как представители человечества в целом. С каждым годом они узнавали о Боге все больше, и обретенные знания накладывали на них все большую ответственность. Как сказано в Библии: «И от всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому много вверено, с того больше взыщут». Луки 12:48. Израильтяне в целом теперь знали о Боге больше, чем все остальные народы мира. От горы Ор отправились они путем Черного моря, чтобы миновать землю Эдома, и стал малодушествовать народ на пути, и говорил народ против Бога и против Моисея: «Зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне? Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивила эта негодная пища». Числа, 21 глава, 4 и 5 стихи. Их обвинения были несправедливы. В действительности Бог обеспечивал людей всем необходимым. Но дело было в том, что это их не удовлетворяло. Им хотелось другого. И вместо того, чтобы, уповая на Господа, просить Его о помощи, они роптали и требовали большего. В прошлом Бог неоднократно оставлял без последствий людские грехи. Бог милостив, но вместе с тем Он осуждает грех. Теперь израильтян уже нельзя было считать новичками в отношениях со своим Творцом и Господом. Они многое узнали о Боге. И вот снова эти люди повели себя, как избалованные дети, стали капризничать и роптать. И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло множество народа и сынов Израилевых. Числа 21:6. Кара Господня обрушилась на народ Израилев в виде ядовитых змей. Это было последствием греха. Как и сказал в самом начале Бог, грех ведет к смерти, то есть смерти для тела, разрыву прежних отношений с Богом и к вечной смерти. Теперь эта истина предстала наглядно. Многие израильтяне умерли. В Библии рассматриваются три аспекта смерти. Первый – смерть для тела, физическая смерть. Второй – смерть для отношений с Богом. Третий –

Вы прослушали передачу «Путь, истина и жизнь», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня я прощаюсь с вами. У микрофона Виктор Думлер, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Эрленбуш. До свидания, до следующей встречи в эфире.

Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете христианскую программу «Земля и небо». Программа составлена сотрудниками радиоотдела Славянского евангельского общества.

0: Дорогие друзья, приглашаем к приемникам всех, кто любит природу и животных. И начинаем передачу «В мире природы». В наших передачах вы услышите очерки и стихотворения о природе.
1: И сами звери, птицы, насекомые.
0: И даже рыбы.
1: Расскажут вам о себе.
0: И сообщат много интересных, удивительных.
1: Но вполне реальных фактов.

0: своей жизни.
1: Как говорится в Библии,
0: «Спроси у скота, и научит тебя, у птицы небесной, и возвестит тебе, или побеседуй с землею, и наставит тебя, и скажут тебе рыбы морские. Кто во всем этом не узнает, что рука Господа сотворила сие? В Его руке душа всего живущего».
1: «Спроси у скота, у птицы, побеседуй с землею, скажут тебе рыбы». Эти слова из 12 главы книги Иова, конечно, нельзя понимать буквально. Но ведь природа, и в том числе мир животных, как бы рассказывает о себе, раскрывает свои тайны тем людям, которые ее изучают. И многообразие природы, ее сложность и красота напоминают людям о величии ее Творца –

0: В сегодняшней передаче вы услышите интервью с одной важной птицей высокого роста из жарких стран. Вы узнаете, как эта птица называется и чем она занимается.
1: А затем речь в нашей программе пойдет о взаимоотношении веры и знания.

0: тропиках огромный пруд. В нем мелкая водица. Важно ходят по воде розовые птицы. К одной из них я подошла и спросила, как дела?
1: Хорошо идут дела. В пруду моллюсков я нашла.
0: Ты, птица, моллюсками питаешься?
1: Да, моллюсками и ракообразными.
0: Скажи, розовая птица, а как тебя зовут?
1: Меня зовут Фламинго.
0: Фламинго? Ах, вот кто ты!
1: Ну, конечно, разве ты никогда раньше не встречала птиц фламинго?
0: Нет, никогда. Птица фламинго, а не могла бы ты рассказать мне и нашим радиослушателям что-нибудь интересное о своей жизни?
1: Что же, можно рассказать, но с чего рассказ начать?
0: Начни с краткого описания своей внешности, чтобы наши слушатели тебя лучше себе представили.
1: Хорошо. Я птица высокая.
0: Какого ты роста?
1: 1,20 м.
0: 1,20 м?
1: Да. А перья у меня, как видишь, розовые.
0: Они очень красивого, нежно-розового цвета.
1: Да, на крыльях у меня и красные перышки есть.
0: А концы твоих крыльев черные.
1: Верно. Туловище у меня большое, как у крупного гуся.
0: И ноги твои похожи на гусиные, только они намного длиннее.
1: Точно. Ноги мои очень длинные. Если говорить об отношении длины ног к размерам туловища, можно сказать, что я фламинго – самая длинноногая птица в мире.
0: Правда? Скажи, фламинго, а зачем тебе такие длинные ноги, как ходули?
1: Творец дал мне такие длинные ноги, чтобы я, не зная броду, могла смело шагать в воду.
0: Понятно. Значит, вы, фламинго, всегда на своих длиннющих ногах бродите по мелководью?
1: Конечно. Ведь мы всегда в мелких соленых озерах или на морских отмелях живем.

0: вы всегда в жарком климате обитаете?
1: Да, в тропиках и субтропиках Азии, Африки, Америки и Южной Европы.
0: Понятно. Птица фламинго, а ты еще о своей необычной шее ничего не сказала.
1: Шея моя похожа на лебединую, только у меня она длиннее.
0: Да, намного длиннее. Интересно, для чего тебе такая длинная шея?
1: Чтобы я, стоя в воде, могла голову в воду окунать и пищу себе под водой добывать.
0: Ага, вот для чего. Да, я помню, ты сказала, что ты моллюсками питаешься.
1: Правильно. Да, для добывания пищи меня создатель такой длинной шеей и снабдил.
0: Ясно. Я смотрю, птица фламинго, перышки у тебя такие чистенькие, опрятные.
1: Конечно, ведь я каждый день купаюсь и потом клюм свои перышки чищу.
0: Молодец! Такой чистоплотности стоит у тебя некоторым людям поучиться.
1: Про клюв я свой еще не сказала. Он у меня, видишь, какой большой и притом вниз загнутый.
0: Почему загнутый?
1: А чтоб удобнее было им пищу добывать.
0: Ах, вот оно что! Фламинго, ты сказала, что вы в мелкой воде бродите.
1: Бродим.
0: И, наверное, эту воду взбаламучиваете.
1: Правильно. Ил со дна поднимаем.
0: А как же вы тогда в мутной воде свою добычу ловите?
1: А так и ловим.
0: В мутной воде же ничего не видно.
1: Правильно, не видно, но мне Творец дал клюв подходящий, чтобы и в мутной воде я могла себе пропитание добывать.
0: Клюв подходящий? Интересно, в чем же его особенность? И как ты, фламинго, им пользуешься, чтобы в мутной воде моллюсков и рачков вылавливать?
1: Как пользуюсь? А вот так. Когда есть захочу, шею к воде наклоняю и голову в воду опускаю.
0: Голову опускаешь в мутную воду и ничего там не видишь?
1: Мне там видеть ничего и не надо. Опускаю я голову под воду, причем в перевернутом виде.
0: Голову опускаешь в перевернутом виде, темечком вниз, то есть ты ее как бы под себя подгибаешь.
1: Верно, именно так. И при этом клювом своим изогнутым на дне копаюсь.
0: Клювом на дне копаешься, и клюв твой, птица фламинго, в этот момент тоже перевернут.
1: Да, верхняя половина моего клюва при этом внизу, а нижняя вверху.
0: Удивительно. Ну и как же ты им рачков ловишь?
1: А я клюв свой раскрываю и под водой им взад и вперед махаю.
0: Ах, вот как! И мутной воды в клюв набираешь?
1: Не только воды, но и всего, что в воде.
0: Значит, и рачки, и моллюски тоже тебе при этом в клюв попадают?
1: Конечно, а как же? Повожу я пару секунд своим клювом в воде, а потом его раз и закрываю.
0: И в клюве у тебя остается много воды и немножко еды. Ты, фламинго, значит, в основном воду глотаешь?
1: Нет, воду мне глотать не обязательно.
0: Как не обязательно? А куда ж ты ее деваешь?
1: Куда деваю? А я ее сливаю.
0: Что-то не совсем ясно.
1: Дело в том, что у меня в клюве есть приспособление для процеживания воды.
0: Приспособление для процеживания? Да что ты!
1: Да, внутри моего клюва, по краям его, имеются особые мелкие роговые пластиночки или зубчики. Вот они, видишь?
0: Ага, вижу. Маленькие зубчики. Они выглядят как очень тоненькие зубья гребешка. Фламинго, их тысячи у тебя в клюве, по краям верхней и нижней его половинок.
1: Верно, верно. Вот через этот чистокол тоненьких зубчиков вода-то и выходит из моего клюва, а пойманные мной моллюски и креветки при этом в клюве задерживаются.
0: Вот как? Хорошо устроено.
1: Конечно. Притом я для лучшего процеживания себе языком помогаю. Вперед его вытягиваю, и язык всю-всю воду из моего клюва выжимает.
0: Здорово!
1: Да, а вкусные моллюски и разные ракообразные у меня во рту остаются. Таким вот образом и питаюсь.
0: Отлично!
1: Да, таким отличным клювом с цедильным приспособлением меня мой создатель снабдил.
0: А без этого приспособления ты, птица фламинго, наверное, не смогла бы ловить себе добычу в мутной воде?
1: Конечно, я не смогла бы в мутной воде моллюсков высматривать и поодиночке вылавливать.
0: Понятно.

0: значит, ты фламинго одно яйцо откладываешь?
1: Да, и для этого себе гнездо сооружаю.
0: Гнездо твое из веточек?
1: Нет, я гнездо из грязи строю.
0: Гнездо из грязи строишь? Неужели?
1: Конечно, из ила нагребаю.
0: Как это?
1: А вот видишь, в нашем мелком пруду из воды вроде башенки торчат невысокие.
0: Башенки? Ах, вот эти сооружения из ила и глины ты имеешь в виду?
1: Да, они сантиметров на 30 над водой возвышаются.
0: Вижу, они кверху немного сужаются, а наверху каждой башенки углубление есть, наподобие чаши.
1: Вот это и есть наши гнезда.
0: Интересные гнезда, прямо в воде построенные.
1: Да, я когда гнездо строю, своим клювом нагребаю густой ил и глину со дна пруда, до тех пор, пока большая куча не получится над водой возвышающаяся.
0: А потом ты, наверное, эту кучу утрамбовываешь?
1: Правильно, утрамбовываю ее своими ногами, делаю углубление наверху кучи, а затем она на солнышке высыхает, твердеет.
0: И получается прочное гнездо.
1: Конечно. Да, такое гнездо из подручного, вернее, подножного материала научил меня строить мой творец.
0: Прекрасно. Скажи, птица фламинго, и сколько дней ты яйцо свое высиживаешь?
1: Целый месяц. Мы его вместе с мужем моим по очереди высиживаем.
0: Друг другу помогаете?
1: Конечно.
0: А потом вместе кормите новорожденного?
1: Да, мы, родители, приносим ему пищу в течение примерно 2 недель, пока у него клюв не загнется.
0: Что-что? Пока клюв у него не загнется?
1: Да. У него в 2-недельном возрасте клювик уже вырастает и начинает вниз загибаться, как у взрослой птицы.
0: А пока клюв у него не загнулся? Ах да, для вас, фламинго, важно, чтобы клюв ваш изогнутым был, иначе вы себе пропитание со дна не добудете.
1: Вот именно. Поэтому птенец наш может начать самостоятельно пищу себе добывать только после того, как клюв его изогнутым станет.
0: Понятно. А до этого, значит, вы его кормите?
1: Да. Если хочешь знать, иногда приходится нам, фламинго, далекие вылеты совершать за кормом.
0: Далекие вылеты?
1: Да, летаем за кормом на далекие расстояния от мест гнездования.
0: Это когда в вашем пруду корма мало становится?
1: Совершенно верно. Иногда приходится 50 км летать, чтобы корм достать.
0: За 50 км? И дети с вами летают?
1: Нет, деток своих мы в родном пруду оставляем.
0: Одних?
1: Нет, не одних. Вышедшие уже из гнезд птенцы собираются в большие группы птенцов по 200 и находятся под присмотром оставшихся в пруду дежурных воспитателей.
0: Ах, вот как у вас заведено. Что-то вроде детского сада?
1: Конечно. Днем под присмотром взрослых птиц наши птенцы плавают в пруду, а вечером они все вместе отправляются к гнездам. Обычно их ведет домой одна старшая птица, плывущая или идущая позади стаи молодых. Старшая птица при этом непрерывно покрикивает и подгоняет отстающих птенцов клювом.
0: В здорово организовано.
1: Это наш Творец научил нас действовать так организованно.
0: Согласна с тобой, птица Фламинго. Большое спасибо тебе за рассказ о своей жизни.
1: Пожалуйста.
0: А теперь мне придется с тобой попрощаться. Мне пора домой.
1: Ну что ж, всего хорошего.
0: До свидания, птица Фламинго. Счастливо оставаться.

0: Дорогие друзья, вы видали когда-нибудь живую птицу фламинго? Я видала. Правда, не на воле, а в зоопарке. В естественных условиях фламинго часто предпочитают селиться, устраивать гнезда в местах, труднодоступных для человека. Фламинго – красивая птица, хотя и своеобразная. Вот как писал о ней в свое время известный русский путешественник Карелин. «Чудная сия птица, по наружному своему виду, тоже между пернатыми, что верблюд между четвероногими». Фламинго отличается от многих других птиц не только своей нежностью, но также своим поведением. Необычным способом добывает она себе корм, сооружает оригинальное гнездо. Но несмотря на ее необычность, птица фламинго по-своему очень хорошо приспособлена к жизни. Сама ли она сумела так хорошо приспособиться? Нет, птицы не обладают необходимыми для этого умственными способностями. У них нет человеческого ума и смекалки. Они в своих действиях руководствуются лишь врожденными инстинктами. Кроме того, не сама же птица фламинго снабдила себя особым процеживающим устройством, находящимся у нее в клюве. Рациональность необычного поведения птицы фламинго, целесообразность строения ее организма свидетельствуют о создавшем ее разумном Творце, о Боге, сотворившем многообразие живой природы.
1: Продолжаем передачу «В мире природы». Дорогие друзья, познакомившись с подробностями жизни птицы фламинго, давайте теперь познакомимся с мыслями одного современного ученого о взаимоотношении веры и знания.
0: Известный американский физик, первым построивший радар, Роберт Моррис Пейдж, в одной из недавно вышедших книг высказал свои соображения о науке и религии. Доктор Пейдж напомнил читателям, что после того, как выдвинуто научное предположение, гипотеза, надо ждать подтверждения этой гипотезы, предполагая, что гипотеза верна. Для проверки гипотезы нужны и такие наблюдения, для которых требуется больше, чем один наблюдатель. Предположим, кто-нибудь, глядя в бинокль, может видеть одну только поверхность океана и не видит ничего, что находится высоко над этой поверхностью, а также не видит того, что скрыто под водой. Наблюдатель может видеть лодку, корабль, птицу, плывущую по воде, все, что попадает в поле его зрения. Но птицу и самолет, летящих высоко над водой, или рыбу и подводную лодку, плывущих под водой, то есть все предметы, не находящиеся в поле его зрения, этот наблюдатель уже не увидит. Они останутся как бы не существующими для него. И если какой-нибудь предмет, вынырнув из морской глубины, покажется на поверхности воды, или же спустится вдруг на воду с высоты, то наблюдателю будет казаться, что этот предмет появится из ничего. А обратный процесс покажется ему исчезновением предмета в небытие. Для такого наблюдателя многие явления будут необъяснимы. Но что произойдет, если этот наблюдатель встретит другого, который, видя все, что видит первый, способен видеть и то, что находится под водой, и высоко над водой? Если оба эти наблюдателя начнут между собой беседу, то многие явления, ранее необъяснимые с точки зрения первого наблюдателя, станут, наконец, ему понятны. Однако возможно, что ему все-таки нелегко будет признать существование как надводной, так и подводной области, находящейся вне его непосредственного опыта и поля зрения. И он, может быть, долго не будет в состоянии проверить опыт другого человека, обладающего более широким полем зрения. Но второй наблюдатель сможет доказать первому верность своих наблюдений, объяснив ему те явления, которые первый тоже наблюдает, но объяснить не может. Таков пример, который привел известный физик Норрис Пейдж. Он доказывает и возможность, и несомненную реальность высшего бытия, бытия Божия. Ученый предлагает неверующим, ничего еще не знающим о Боге, представить себе мысль о Боге, хотя бы как гипотезу, то есть серьезное предположение. И потом пусть всякий человек проверяет эту гипотезу, пользуясь своим опытом и опытом других. Этот ученый подчеркивает, что всерьез проверять научную гипотезу может лишь тот, кто принял, что данная гипотеза верна. Верим ли мы в нее в данном случае, несущественно. Главное – принять гипотезу как истину. И нам надо принять свидетельство тех многих свидетелей в мире, которые утверждают, что область наших обычных человеческих наблюдений простирается лишь на малую часть всего существующего. Истину Божьего бытия нельзя проверить в чисто материальном плане. Нужно войти в мир духовный, пытаться, например, с помощью космической ракеты узнать, есть ли Бог, бессмысленно. Опыт множества живших и живущих в мире людей свидетельствует, что Бог есть. Дух всюду сущий и единый, кому нет места и причины, говорит в своей оде Бог Державин. Бог постигается лишь в великой и святейшей сфере жизни, которая не может быть целиком включена в мир физический, ограниченный законом пространства и времени. Доктор Пейдж считает необходимым признать, что материальный мир, изучаемый наукой, есть лишь малая часть реальности. Если неверующий с целью найти истину захочет серьезно предположить, что Бог есть, то он должен согласиться с тем, что Бог имеет власть открывать людям высший мир бытия, говорит доктор Пейдж. Этот специалист по радарам нашел в Библии и Евангелии много свидетельств о духовном мире, свидетельств людей, любивших истину. Подлинность многого написанного им подтверждается фактами истории. Исполнились предсказания важнейших событий истории, и эти проверенные истории пророчества были высказаны потому, что у человека есть особая способность познания, проникновения в духовную сферу бытия, не подчиненную законам времени и пространства. Достоверность этого знания мы видим в исполнившихся пророчествах об Иисусе Христе, Спасителе мира, пророчествах, высказанных за сотни лет до Рождества Христова, говорилось о делах, которые Христос должен был совершить на земле и совершил. Сомневаться в этом могут только люди, недостаточно осведомленные. Доктор Пейдж говорит, пророчества о Христе убеждают не только в истинности существования Христа, но и в истинности Его учения.

На этом, дорогие друзья, мы заканчиваем сегодняшнюю передачу «В мире природы». Напишите нам, о каких еще животных вы хотели бы услышать. Писать нам можно по адресу той радиостанции, на волну которой сейчас настроен ваш приемник. Следующая 30-минутная передача «В мире природы» будет в эфире в это же время, на этой же волне, ровно через неделю. А теперь до свидания. Желаем вам всего самого хорошего. Да хранит вас Бог!

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Поэзия – венец познания. Над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. «Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд». А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70. В последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

Придите ко мне! Дни смятения пришли, всюду скрежет зубов, стоны, вопли, людские проклятия, и в преступной вражде дети мучат отцов, и на бой ополчаются братья. О, Мессия, гряди в блеске яркой зари, в лучезарной весне обновления, в прах владычества смерти и ада сотри, жизнерадостным днем воскресенья. И незыблемый мир водвори на земле, чтоб святым состраданием согрета воссияла она, словно солнце во мгле, царством правды и вечного света. О Господь наш, гряди, воскреси мертвецов, торжествующей силою слова, и живых исцели от мучительных снов, от отчаянья века больного. Придите ко мне, мы услышим твой зов, ратью дружной сплотившись народы. Не на бой вас зову против диких врагов, не на оргию буйной свободы. Не с огнем и мечом ополчайтесь на зло, не со знаменем призрачной славы, и лавровым венцом не венчайте чело проповедников дикой расправы. Но сплотитесь дружней в трудовую семью, разработайте ниву родную, и обращайте вы в обновленном краю цену жизни и радость земную. Придите ко мне, я зову вас на пир, где, как братья, все примут участие в мире Божьем, любовь воцарится и мир, и поймет человечество счастье.

душою, жаждал узнать я, живые ли вы. Что же вы сделали, братья, со мною? Не убивайте, оставьте в живых. Братья мои, не убивайте, оставьте.

мгновения. Не думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновения, мгновения, мгновения. Мгновения спрессованы в года, мгновения спрессованы в столетия, и я не понимаю иногда, где первое мгновение, где последнее. У каждого мгновения свой резон, свои колокола, своя отметина. Мгновения раздают, кому позор, кому бесславье, а кому бессмертие. Из крохотных мгновений соткан дождь, течет с небес вода обыкновенная, и ты порой почти полжизни ждешь, когда оно придет, твое мгновение. Придет оно, большое, как глоток, глоток воды во время зноя летнего, а в общем надо просто помнить долг от первого мгновения до последнего.

Вспомните, друзья, о богатстве нетленном, сокровища мира оставьте другим. Пусть ими владеет, кто почести любит, кто хочет, чтоб враг преклонялся пред ним. Ищите общения и дружбы сердечной, и в мире живите со всеми людьми. Подайте народу пример благодатный, откройте источник Христовой любви. Пусть Левий оставит свой ящик с деньгами, пусть Лазарь восстанет из мрака могил, Закхей пусть стремится увидеть очами того, кто давно наблюдает за ним. Зовите людей ко браку Иисусу, несите расслабленных смело к Нему, и Он исцелит ту болящую душу, которая верит всем сердцем Ему. О, братья, немало погибло народа по той лишь причине, что холодны мы. Как много доселе не знающих Бога, а сколько среди нас господствуют тьмы. А в наших домах есть ли свет христианский? Светит ли свет окружающим нас? Идем ли мы с ними к земле Ханаанской? Или, может, в пути наш светильник погас? Довольно! Проснитесь со спячки духовной! Пора снова в путь христианский вступить! Смелее идите походкой ровной и бросьте теперь же мамонье служить. Поправьте светильники, влейте в них масло и ждите.

Дай ответ. Придет Христос. Об этом слышим мы не раз. Когда раздастся трубный глас, мы, изменившись от мгновения ока, предстанем пред Христом. То время недалеко, поэтому хочу задать вопрос для каждого из нас. Подумаем над этим все серьезно, пока еще есть время и не поздно, чтобы, когда предстанем пред Христом, наш взор не затуманил.

со стыдом. Чтоб не услышали мы те слова, ленивый раб, ты ничего не сделал для меня. Друг мой, вопрос вот здесь поставлен для тебя. С чем пред Господом предстанешь ты тогда? С каким плодом, духовным или плотским? Со снопом предстанешь ты или пустым? Что сделал ты на ниве Божьей? Трудился ли для имени Его? Ответ сегодня, завтра, может, будет поздно. Тогда Иисус промолвит грозно: «Ленивый раб, ты спал, а люди гибли в это время. Ты не помог мне снять с них гибельное бремя. Иди ж теперь, и ты в те вечные мучения, где мучатся они, ленивцам нет спасенья».

Бывают дни, теснит и давит тоской измученную грудь, но верь, премудрость миром правит, свершай безропотно свой путь. Когда в тяжелой жизни битвой твоя душа удручена, молись сердечную молитвой, и успокоится душа. Молись Христу своей любовью, Он тяжкий грех твой облегчит, своей святой и чистой кровью Он язвы сердца исцелит. И слезы пусть ручьем обильным с лица польются твоего, и преклони перед всесильным колени сердца твоего.

все пройдет. Когда мне тяжело, печаль к земле гнетет, и слезы удержать нет сил и нет желания, и кажется, конца не будет испытаньям. Я говорю себе тихонько, все пройдет. Когда ж от радости душа моя поет, безоблачны все дни и все спокойны ночи, и бьется жизнь в груди так сильно, что есть мочи, я, чтоб смирить себя, твержу, что все пройдет. Да, в этом жизнь, мы знаем наперед, что есть всему конец, предел всему положен. И как бы ни был путь порой темен, сложен и легок, весел, знаем, все пройдет.

Евангелия, когда отрада упованья в тебе погаснет без следа, и будут тяжелы страдания, и за бедой придет беда. Тогда бери эту книгу эту, в словах живительных ее найдешь призыв к добру и свету, и на страдание твое. Здесь чудный голос отзовется, всепокоряющий любви, он над тобою пронесется, страдай, терпи, люби, живи. Тот голос радостью и силой больную душу оживит, она не дрогнет пред могилой и горе жизни победит.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Вечный залог любви. Плата. Не крашеные яички, не освещенный кулич, Пасха — подарок личный, Божий с Голгофы клич. Кличет, зовет Спаситель, с ношей греха приди, бремя свое несите, радость ждет впереди. Там огонек сияет в дивных глазах Христа, в муках Он всех прощает, дума Его чиста. Дарит Он всем несчастным вечный залог любви, нечисть смывает властно чистый поток крови. Все претерпел, свершилось, плата за грех дана, умер, но Божью милость не победил сатана. Встал Иисус из гроба, смерть победил навек. Все оправдались, чтобы, слышишь ли ты, человек? Вечность Творцом Вселенной дал Он тебе, любя. Только склонись смиренно, ждет Он пока тебя. Да, ждет пока всех воскресший, но будет ждать не всегда. О, уходи от бездны, льется еще благодать. Валентина Пермякова, Маматова, Казахстан.

Муж скорбей. Иисус, Божий Сын, тяжкий час для Него. Муж скорбей, Он один, рядом нет никого. Горечь слез, Он в мольбе, вниз лицом вопиять. Он рыдал, муж скорбей, все грехи как поднять? Падал ниц из любви, распростерт на земле. Муж скорбей, след крови, грешных нас он жалел. К небесам поднял взор, стон рукой приглушил. Страшно знать, чей позор Иисус пережил. Стать другим он не мог, он не мог не жалеть. Мир к нему был жесток, победить, умереть. Не щадил он себя, жизнь придет только так. Для меня, для тебя и нужна смерть Христа. Это наш строгий суд, это наш приговор. Встал под гнев Иисус, страшно знать, чей позор. Вниз лицом муж скорбей, он творил чудеса, он спасал нас от бед, открывал небеса. О, теперь можно жить, можно петь про любовь, как сумел возлюбить, не понять нам с тобой. Любовь Васенина, Россия.

Распятие. Христос, Спаситель мой и Бог, как пытки вынести ты смог, чтобы спасти людей от зла, все зло ты сам вкусил сполна. Какую ж ты имел любовь, она без меры, без краев лилась рекой к людским сердцам, их возносила к небесам, прося Отца простить их грех. Отец, я так люблю их всех, за них я душу отдаю, чтоб были все со мной в раю. Ты посмотри на них с высот, как заблудились все, и вот иду я, чтобы их спасти, в твою обитель привести. А люди злобно так кричат: «Распни его!» Слова летят, как камни острые в него, стремясь пронзить его чело. И гвозди ржавые со злом вбивают в руки, а потом в святые ноги забивают Христа, на древе распинают. Свершилось. Так Христос сказал: «Прими мой дух», к Отцу возвал. Вдруг потемнело все вокруг, людей наполнил страх, испуг. Повсюду молнии блестели, гром грохотал, землетрясенье. Гробы отверзлись, и святые воскресли, и вошли живые в святой тот город. Это чудо! Глазам своим не верят люди. Завеса в храме раздралась, от верха к низу порвалась. Все люди возвращались, плача, с Голгофы, в трепете и страхе. Они увидели, поняли, что Сына Божия распяли. Мы ждем Христа с небес опять. Придет Он нас с собою взять. Кто ждет Его приход с небес, тот будет там, где Бог Отец. Валентина Риаковская, Калифорния, USA.

0: через тысячелетия. Предпасхальные дни, которые описаны в Евангелиях, являются днями, когда Иисус Христос сознательно и добровольно осуществлял дело, ради которого пришел на нашу грешную землю. Начиная с торжественного въезда в Иерусалим, затем на прощальной вечере, в молитвенном борении в Гефсиманском саду, во время крестных страданий и смерти на кресте, и, наконец, триумфальным своим воскресением Иисус Христос совершил великую победу над силами дьявола, над грехом и смертью. Въезд Христа в Иерусалим, Луки 19:35-44. Торжественное начало осуществления последнего аккорда Божьего плана по спасению людей от вечной смерти. Толпа ликовала, радовалась иллюзиям об улучшении жизни плотской. Книжники и фарисеи, движимые силой сатанинской, злобно пытались воспрепятствовать ликованию народа, предчувствуя свое поражение. Христос же плакал об Иерусалиме, о погибающих грешниках, большинству из которых не примет его спасающую жертву. На своей последней пасхальной вечере Иисус Христос провозгласил 12 ученикам Новый Завет, Завет Его крови, Матфея 26:28, который затем был подписан им на Голгофе. Дьявол предпринимал все возможное, чтобы сломать волю Иисуса Христа и совлечь с пути, по которому он твердо шел к цели. Из Евангелий мы знаем о 40-дневном искушении Христа в пустыне, искушение через ученика Петра. По мере приближения срока Христовой победы все сильней и коварней ожесточался сатана, совершая духовное давление на Господа. Чтобы успешно противостоять сатане, Господь взял с собой своих учеников и отправился с ними в Гефсиманию, чтобы вместе помолиться. Там происходила жестокая духовная битва. Иисус молился:
1: «Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня!»
0: Луки 22:42. Слово «благоволить» здесь означает проявить благосклонность, то есть помочь одолеть врага. Иисус Христос на эту просьбу тут же получил ответ.
1: «Явился же ему ангел с небес и укреплял его».
0: Луки 22:43. Ангел наполнял Христа силой Духа, чтобы ему противостать и победить сатану. И эти противостояния и борьба были настолько жестокими, что Господу пришлось напрягать все духовные и физические силы. В следующем стихе мы читаем:
1: «И, находясь в борении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю».
0: Иисус Христос победил искушение дьявола, и это явилось залогом конечной победы на Голгофе. До самой смерти Христос был кроток и смирен, как Агнец Божий. В Гефсимании Христа, преданного Иудой, арестовали. Суд над Христом был необыкновенным, сложным и парадоксальным. Все еще продолжалась борьба двух сил – Божьей и сатанинской. Сатана потерпел поражение в Гефсимании, но он не смирился с этим. Он, как раненый зверь, продолжал неистово огрызаться. Основная масса книжников и фарисеев, ослепленная дьявольской ненавистью, требовала распятия Христа. Но среди них были и те, кто принял сторону Иисуса Христа. Никодим, жена Пилата, которая по преданию впоследствии уверовала. Сам Пилат тоже в какой-то мере руководствовался доброй совестью и законом Римской империи. Но защитить царя Иудейского у него не хватило смелости. Первосвященники, старейшины израильские угрожали Пилату народным бунтом, вследствие которого Пилат был бы наказан кесарем и лишился бы навсегда своего высокого положения. Он струсил и умыл руки. Так он попытался перед людьми отказаться от ответственности за смерть Христа. Но от ответственности пред Богом никто уйти не может. В суде и казни Христа участвовали представители трех континентов, на которые распространилась Великая Римская империя. Это Азия, Европа и Африка. В своей преобладающей массе толпа людей, представителей этих трех континентов, требовала смерти Христа. «Распни его!» – кричали они. Это был крик сатаны, крик грешников всего мира. Они кричали разъяренно, неистово, подтверждая тем, что все согрешили.

0: оплеванным, поруганным, распятым, истекающим кровью, не изменился в своих чувствах и оставался воплощением любви к людям, его же распинающим. Он, распятый на кресте, напрягая последние силы, молился Отцу Небесному о тех, кто распинал и злословил его. И мы с вами через тысячелетия слышим его прощение.
1: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают».
0: Луки 23:34. Иисус Христос, претерпевая крестные страдания и смерть, являет свою любовь на деле. Вот один из разбойников обращается ко Христу.
1: «Помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое».
0: Луки 23:42. Иисус тут же ответил ему:
1: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю».
0: Луки 23:43. Он стал первым спасенным грешником, которого Иисус Христос принял в свои обители. И этот уникальный случай свидетельствует о том, что всякий грешник может получить спасение. В день Пятидесятницы стали последователями Иисуса Христа около 3000 грешников. Обращаясь к Петру и другим апостолам, они спросили:
1: «Что нам делать, мужи-братья?» Петр же сказал им: «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов».
0: Деяния 2, 37-38. Второй не менее значительный случай – это признание сотника, который со своими солдатами стерег Иисуса, наблюдая за казнью и всем, что последовало за ней.
1: «Воистину, он был Сын Божий».
0: Матфея 27:54. Иисус Христос не оправдывался перед мирским судом, благодаря чему был освобожден от смерти разбойник Варава. Предание говорит, что Варава впоследствии покаялся. Он познал Иисуса Христа и обратился к Нему. Голгофские страдания и смерть Христа являлись великой демонстрацией Божьей любви и залогом спасения всякого грешника, залогом освобождения человека от дьявольских сетей и пут. Господь, умирая на кресте, объявил о победе жизни над смертью, победе Бога над сатаной. Он объявил эту победу одним словом:
1: «Совершилось».
0: Иоанна 19:30. «Совершилось спасение». Совершилась победа над грехом и над князем мира, сатаной. Николай Танкин, Австралия.

Сосредоточиться на главном. Сосредоточиться на главном, отбросив все второстепенное, чтобы достичь небесной славы, проститься с тем, что было пеною, страстей и плотских удовольствий, служить Христу без развлечения и соответствовать всем свойствам благословенного учения, быть храмами Святого Духа, хвалящими Христа распятого. Дай Бог, чтоб радость не потухла и совесть не была запятнана. Да будет Иисусу слава за наше от греха спасение. Сосредоточимся на главном, чтоб нам достигнуть воскресения. Александр Савченко, Украина.

Есть девочка в Израиле моя, не по крови, а по душе родная. С ней люди на иврите говорят, смоковницы от солнца укрывают. Она смеется, дышит и летит, навстречу ей земля ее святая. Но отчего же сердце так болит, когда я письма от нее читаю? Она твоя, Господь, дитя твое. Удочерил ее ты в Петербурге. Она узнала, как душа поет, когда прощенная с колен встает, покой найдя в потоке жизни бурном. Как ей живется там, где ты ходил, где след твой в каждом сердце отпечатан? Как много ей потребуется сил, чтоб снять с закона жесткие печати? Не оставляй ее, когда грешит и Библию надолго забывает. Она одна на том ветру стоит, который искушением называют. Прибудь же с ней, Господь, великий Бог, твое дитя никто отнять не смеет, а мой почти что материнский вздох земной любовью пусть ее согреет. Галина Вольф.

Она называет меня тетя Галя, хотя кровного родства у нас с ней нет. Просто так было принято в Казахстане, чтобы младшие называли старших тетями и дядями. И мне очень приятно, что она не хлещет меня имя-отчеством, а зовет так по-домашнему тетя Галя. Я помню ее с малолетства. Хорошенькая девочка с большими черными глазками, с ливенками. Дочь наших друзей. Сейчас она уже и сама мама. Живет в Израиле. Говорит на языке своего народа. Мечтает, общается, пишет и на русском. Ее старшая дочь служит в армии. Младший сын берет призовые места на конкурсах бальных танцев. Она и муж нужные, востребованные специалисты в своем городе. Все хорошо, все прочно, все устоялось и определилось. И когда мы в редакции каждое утро склоняемся в молитве о наших нуждах, о наших дорогих, вспоминаем и об Израиле. Молимся об этой земле, по которой ступала нога Спасителя и Бога. Молимся о прозрении этого народа. А я мысленно вижу в эти минуты изящную, чуть тронутую сединой, голову девочки с по-прежнему большими глазами с ливенками. Милая, славная Нора. Дорогие читатели, не забывайте молиться об этой многострадальной земле и о ее народе, о далекой Норе, о девочке Юле, о которой я когда-то написала стихотворение. Мы публикуем его на соседней странице. Не забывайте слов нашего Господа. Благословляющих тебя благословлю. Галина Вольф.

Начинался пасхальный день. Апрель. Мой месяц наступил. Довел меня Господь до даты. По милости дарует сил. А я пред Ним так виновата. Лишь 60 к Нему пришла. Теперь купаюсь в благодати. И снова в жизнь вошла весна. Благодарю Тебя, Создатель. Мне исполнилось 77 лет. Ранним весенним утром. 14 апреля 1937 года. В селе Михайловка, Михайловского района, Днепропетровской области, теперь Запорожская. По торжественный перезвон колоколов я пришла в этот мир. Начинался пасхальный день. Я была четвертым ребенком в семье. Отец, Башмаков Николай Григорьевич, работал разъездным фотографом. Мама, Дарья Алексеевна, домохозяйка. Она была баптисткой. Папа из православной семьи. В 1939 году родился пятый ребенок, брат. Через полтора года после его рождения семья переехала в Курскую область. Там в марте 1941 года родился еще один брат. А потом началась война. Папа перед войной сильно пил. Он был гармонистом и очень хорошо пел. Ни одна свадьба или гулянка не обходилась без него. Маме, конечно, было очень тяжело. Она совсем измучилась. И вот папу берут на фронт. Он садится на телегу, где другие новобранцы. Все плачут. А мама стоит с нами шестерыми. И у нее как бы вырвалось. Хоть бы тебя там вбыло, убило. Повзрослев, я с ужасом вспоминала эти слова. Папа потом рассказывал, что когда он услышал эти слова, они как током пронзили его насквозь. И он взмолился к Богу. Если жив буду, тебе посвящу свою жизнь, и детей и жену не обижу никогда. Господь сохранил его для себя и для семьи. Он был дважды контужен. На его глазах погибали товарищи, а он оставался чудом жив. Он был в фоторазведке, и у нас есть фото, где осколки снарядов вокруг него, товарищи погибшие, а он жив. Как нас оккупировали, я не помню. Но бесчинство румын мародеров помню хорошо. Военные годы мне никогда не забыть, и у меня много о том времени стихов воспоминаний. Дни закручиваются в спирали, гаснут в омуте глаз года. Горизонта тревожной дали, детство дрогнувшие провода. Светолуч стальной из окошка, руки синие, как клинок. Замороженная картошка, узелком у застывших ног. Вспышки молний, раскаты грома. Все сожмется во мне. Война. Мое детство в тебе, я дома. Я тобой до сих пор больна. У папы до войны было много костюмов. Он любил наряжаться. Все военные годы мама ходила по селам, выменивая на эти костюмы хлеб, картошку, крупу. Мама всегда молилась и утром, и вечером, и ночью. Она вымолила нас у Господа. Мы все пережили эту ужасную войну. Много, очень много осталось в памяти горя. И я писала и писала стихи. Однажды всю деревню согнали на казнь комсомольцев-партизан. Их живыми закапывали в землю, а они пели. Это забыть невозможно, хоть мне и было всего 5 лет. Год и 10 месяцев мы были в оккупации. Помню бой за наше освобождение. И как мы сидели в подвале 3 суток. Наша семья, мама и 6 детей, была самая большая. Кончилась вода, дети плачут, а больше всех маленькие, наши. Помню бой за Дерюгина, наша. Жажда мучила взрослых детей. «Да уйми, наконец, своих, Даша!» — закричали вдруг маме моей. Наша Дина, 15-й годик, молча в руки ведерко взяла и пошла. На прогулочку вроде, по тропинке к колодцу пошла. 3 семьи, замерев, наблюдали, как, поставив ведро на плечо, тихо шла она, всюду стреляли. Было словно в печи горячо. Вихри боя ее не согнули, напилась с той воды детвора. Лишь промчалась свистящая пуля, душку начисто срезав с ведра. В конце лета, когда нас уже освободили, папа приезжал после первой контузии в отпуск. Он был уже христианином, и мы все были счастливы.
А осенью 1944 года, после второй контузии, он пришел домой насовсем. Хорошо помню общие молитвы, папины рассказы, как Господь хранил его в самые жуткие мгновения битв. Папа стал проповедником, пресвитером, регентом в местной церкви в Дерюгино. Мама пела в хоре, старшая сестра была в церковном совете казначеем. Мы все каждое воскресенье ходили в дом молитвы, нарядные и довольные. Я пела детские песенки, рассказывала стихотворения, папа писал. В 1947 году была засуха, урожаи сгорели. Я очень сильно болела, и врачи не знали, буду ли жить. Лекарств никаких не было, только молитвы родителей и церкви. Господь сохранил мне жизнь, но слух и зрение стали падать. Однако вот уже мне 77 лет, и я полуслепая, полуглухая, лежу на Божьих ладонях, и Он хранит меня. Помню свою первую молитву, на которую Господь тут же ответил. Я училась хорошо, а учебников не было, и я просила у Господа учебник, когда шла домой из школы. Мне было 10 лет. Прихожу, а Дина говорит, у нас для тебя радость. Я говорю, Господь мне дал учебник. Я была уверена, что это так. Дома очень удивились моим словам, потому что меня действительно ждал учебник. Я приняла ответ Господа как должное. Больше у меня потребности в острой молитве не было, и я не приближалась к Господу. В 14 лет уехала в Москву учиться в фармшколу. Старалась жить, как папа учил, честно, справедливо, дружелюбно, но без Господа. Была правдисткой, за всех обиженных заступалась. Посещала дом молитвы на Маловузовском в Москве, пока училась. Родители тоже уже жили в Москве. Папа со мной часто беседовал. «Дочка, ты правду в этом мире не найдешь, она только в Библии». И папа был прав. Я нашла правду только в Библии, но лишь в 60 лет. Очень любила петь, хотя после болезни 1947 года мотив уже не могла правильно воспроизвести. Моей самой лучшей подругой была тетрадь. Из-за плохого слуха и зрения у меня не было друзей. И я писала, писала, писала. Все болезни свои и детей я стойко переносила, никому не жалуясь. Господь хранил и оберегал меня по молитвам родителей. Это я сейчас хорошо понимаю. Всюду и во всем Господь был рядом. А я считала, что сама такая сильная. Когда трагически погиб муж, в 1970 году я осталась одна с тремя сыночками, 12, 10 и 5 лет. Вся моя боль переливалась в тетради, и это меня спасло от сумасшествия. Я очень любила мужа. Как я благодарна Господу за чудесный дар писать стихи, который Он подарил мне в то пасхальное утро, когда я родилась под звон колокола. Возвращаются люди в детство. Лучик памяти заострив, вороша давних лет наследства, проверяя себя, как жил. Только я не могу вернуться в свое детство, я в нем живу. Надо мной все снаряды рвутся, смрадный дым все плывет по рву. Все хожу по стерне колючей, это детство нелегкий путь. Меня детство терпению учит, слабых плеч не дает согнуть. Валентина Пермакова-Маматова, Казахстан.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Ваши письма. Читаю по телефону. Пришел неожиданно еще один журнал и одна газета, и я поняла, что вы мне их выписали. От всей души благодарю Господа за этот дар. По милости Бога я читаю статьи, рассказы, стихи по телефону друзьям, и потом, когда меня привозят в воскресенье в церковь, ходить, к сожалению, не могу уже 6 лет, а даю читать друзьям. Мы впервые увидели журнал «Сестра». Мне 66 лет. В 60 лет у меня случился 4-й обширный инфаркт. Я сама медсестра и знаю, что должна была умереть, но Бог оставил меня еще, возможно, чтобы досмотреть мою мамочку. 4 года мы были неразлучны. Она болела и за мной еще ухаживала. Я даже сидеть не могла тогда, не то что ходить. Потом 2 месяца я ухаживала за ней, уже лежащей на смертном одре. Все думали, мы с мамой тоже, что я умру раньше. Но вот уже 2 года, как мамочка у Господа, а я все еще здесь. Мамочке было 91 год. Она с 1943 года уверовала и всю жизнь шла за Христом. Недавно мне было так плохо, что я уже ожидала перехода, а тут еще отключили телефон, и друзья сполошились. Я не сразу обнаружила молчащий телефон. Пошла к соседке, а та говорит... Всем отключили. Я расстроилась, знала, что потревожит друзей, а как им сообщить? Соседка дала позвонить сотовый телефон. Я сообщила, что жива, а телефон отключен на неделю. Но смотрю в окно, а ко мне уже идет сестра. Сама еле живая, но у нее ключи от моей квартиры. Идет узнать. Мы с ней помолились, и она пошла домой обзвонить и успокоить друзей. Я по квартире хожу, а подальше мотор не тянет. А ту неделю и по квартире не могла. У меня никого нет здесь из родных. Обслуживает соцзащита. Позвонили, решили, нет дома, раз не беру телефон. Сестра предложила купить хлеба. Я говорю, завтра придет соцзащита, купит, ведь сестричка сама еле ходит. А те и не пришли, но Господь не оставил. А потом и мне стало лучше. Все у Господа в руках. Мы радуемся, читая ваши труды. Привет от нашей небольшой церкви. Церквей у нас 14 в городе. Вера Барышева, Россия.

из старой газеты. Получила от одной сестры несколько ваших газет старого издания, то есть с 2002-2003 годов. И вот я их читаю. У меня сын, тоже наркоман. Я ему сегодня дала одну статью прочитать из номера 6 за июнь 2003 года. «Кто лечит сломанную душу?» Он ее прочитал и говорит: «Все он правильно написал, ничего не преувеличил». Так оно в точности и есть. Я за него уже долго молюсь, надеюсь, Господь и мои молитвы когда-нибудь услышит. Но у меня есть еще единственный брат, старый и больной, и совершенно одинок. Жена умерла, и он еще без Бога. И вот для него я хочу выписать эту газету. Может быть, Господь через вас достучится до его сердца? Я об этом молюсь. Эльза Тёфс.

поиск. Не держите обиду. Резонанс на поиск за номер 8 2007 год. В апреле 2008 года моя мать Тамара поехала в село Неверовка Таврического района и привезла вашу газету, прочитав письмо про Москаленко Алексея Григорьевича. Это письмо пишет вам Тамарина дочь Валя. Примерно в 2001 году узнаю от мамы, что она проживает в Русской Поляне Омской области. Приехав в Русскую Поляну, узнаю, что мама живет с Москаленко Алексеем Григорьевичем. В 2002 году летом он умер. Трагически погиб. Похоронен в Русской Поляне. Мама хотела сообщить, но дядя Лёша сказал, что не надо. Искренне сожалею об этом. И пусть племянница Оксана не держит обиду. Лагунова Валентина, Россия.

вдвоем с сестрой. Мы с сестрой Лизой ждем с нетерпением ваши издания и с удовольствием их читаем. Но одно плохо, что быстро кончаются. Многие просят выписать эти издания, потому что не имеют такой возможности. Высылаю чек и прошу выписать тем, кто нуждается. Если еще не выписали Илье Эрденкову, то выпишите ему. А если кто-то опередил, то на ваше усмотрение. Мы с сестрой просим вас молиться с нами о наших детях и внуках, чтобы Господь коснулся их сердец, и они уверовали. И еще, если кто знает Баптистскую церковь или хоть группу в районе Фройденштадт, сообщите нам. Адрес в редакции. Елена Иберлинг.

Прошел по городу слух. Слава и хвала Господу за возможность не только читать, но и писать вам, поскольку было время, когда не мог. Надеюсь с вашей помощью найти своих родных и близких. Когда в 1996 году меня осудили к смертной казни, я жил в городе Кременчук Полтавской области в Украине. В то время нам, осужденным, запрещено было всякое общение с внешним миром, в том числе писать и получать письма. В феврале 1997 года умерла моя мама. В мае того же года бабушка, и с тех пор я ничего не знаю о своих родных и близких. Прошло более 10 лет, и недавно, совершенно случайно, я узнал, что у нас в городе прошел слух, будто меня уже давно нет в живых, что меня расстреляли. Отчасти, пожалуй, это правда. Того, прежнего меня, давно нет в живых. Умер для греха и возродился вновь во Христе, Господи нашим. Страшно подумать о том, что было бы, если бы не Господь, который все эти годы поддерживал меня, был со мной всегда. Всем, что я имею, каждым вздохом, каждым ударом сердца, каждым мигом жизни своей я обязан лишь Ему. И все-таки нет в душе покоя. Великим грешником был я в прошлой жизни своей и много горя принес близким людям, и сейчас очень многое хочется сказать им. Дорогие братья и сестры, помогите мне найти дорогих моему сердцу людей. Прошло много лет, но, может, кто-то знает о них. На период 1997 года в городе Кременчук жили Чернявская Елена Анатольевна, 1975 года рождения, моя родная сестра, семья Буцик, Михаил, Людмила и их дети Елена и Сергей, семья Чукановых, Владимир, Любовь и сын Юрий, семья Доценко, Валентин, Галина и их дети Ирина и Виталий. В одном из сел Кобыляцкого района Полтавской области проживала семья Чернявских, Александр с женой и дочерьми. Не думал никогда, что на долгие годы расстанемся. Вячеслав Чернявский, тюрьма, Житомир, Украина.

пришла мне, что машину надо поставить в другом месте. Так я и сделала. А после работы, придя на стоянку, увидела, что на том месте, где раньше ставила машину, стоит другой автомобиль, и его придавило деревом. Юля была огорчена за чужую машину и тут же благодарила за то, что послушалась внутреннего голоса. Да, Бог тот же, как и 2000 лет назад. У меня просьба, помолитесь за меня и мою семью. Лидия Искам.

Он стал нашим голосом. Пишу эти строки, прикованная немощью и болью к постели и инвалидной коляске. Очень прошу поместить их в ближайшем издании. А. И. Солженицын стоит того, чтобы о нем помнили христиане. Анна Хюшеле. Умер Александр Исаевич Солженицын. Он взял на себя стать голосом всех тех миллионов неизвестных, хрип и крик которых без него, возможно, никогда не дошел бы до сознания человечества. Многого уже сказано и написано о нем. Много еще будет сказано о писателе, художнике слова, избавившего русскую литературу от позора и упрека повального лживого соцреализма, о неутомимом труженике, писавшем без устали правду, о бесстрашном зэке, использовавшем лагерный опыт против самих же притеснителей, о ловком и умном человеке, сумевшем создать предпосылки к печатанию своих произведений в свободном мире. Я же простая женщина, его современница, у которой бредовый коммунистический террор загубил отца, деда, многочисленных родственников.

родственников и знакомых. Хочу отдать земной поклон стойкому христианину, который, однажды придя к вере в Иисуса Христа, не поддался ни угрозам коммунизма, ни соблазнам капитализма и сумел прожить жизнь по правде, призывая к тому свой народ и народы всего мира, нас с вами. Свой дар и талант он осознал еще подростком, почувствовал фальшь и лживость шпиономанских процессов 1937-38 годов, которые не были разоблачены такими корифеями мировой культуры, как Стефан Цвейг, Ромен Ролан, Арни Барбюс. Он осознал свою ответственность перед тем, кто этот талант ему дал. Став после одного дня Ивана Денисовича членом Союза писателей, он не стал пользоваться этим престижным званием, чтобы создать комфортабельную жизнь себе и своей семье, а использовал это время для того, чтобы собрать и обработать воспоминания бывших лагерников, объединение их в архипелаг ГУЛАГ. А ведь этим он в 60-70-е годы сознательно рисковал свободой и жизнью. Лагерная фуфайка и тюремная котомка были постоянно наготове. В те еще жестоко атеистические времена он не стеснялся носить православный нательный крестик, публично перекрестить себя и усопшего коллегу автора на похоронах. Еще один поклон Александру Исаевичу за то, что он один из немногих русских писателей, с сочувствием и симпатией писал о нас, русских немцах. Мы бесконечно многим ему обязаны. Без него, возможно, не пали бы ни железный занавес, ни берлинская стена. Да пошлет Господь таких пророков всем закабаленным народам земли. Да поможет Он нам следовать таким примерам и жить не по лжи. Анна Хёшеле.

невыдуманные истории специально для забытого алтаря. Какой дорогой мне идти? Анна Шаф. Светлана стояла на остановке, ждала автобус. Под куполом стеклянного навеса на металлической скамье сидела грузная старуха с палкой и поглядывала по сторонам. В сумочке у Светланы зазвонил мобильный телефон. «Я скоро приеду, мама», — Светлана прижала серебристую трубку к уху. «Ладно, не беспокойся, забегу в магазин и куплю». Она положила телефон назад в сумочку и оглянулась. Старуха с радостной улыбкой воскликнула. «Девка, да я смотрю, ты из наших будешь? Давно вы приехали? Что-то я тебя не знаю, ты чья будешь?» Светлане понравился приветливый тон, и она сказала, что их семья переехала в этот район недавно. Муж устроился работать неподалеку в фирму, ребенок пошел в детский садик, а сама она работает в магазине. «Оно и видно, что приличная женщина. Кофточка у тебя нарядная и юбка дорогая. Да что вы, бабушка, живем как все. Мать-то уже в годах, не болеет?» Светлана вздохнула. «Болеет. Вот еду помочь по хозяйству». Мимо остановки проносились автомобили. Медленно прошел оранжевый мусоросборник. «Так, значит, мать болеет, а вы ухаживаете. А за мной вот никто не ухаживает. Мама-то, видно, у тебя еще молодая, а мне вот уже 75-й годок пошел. Присмотреть некому, и в магазин сама, и всю работу по дому, все сама, а сил-то нет, никому я не нужна». «Одна», — ахнула Светлана, — «а где же ваши дети, где муж?» «Детей не было, не судьба, а муж умер, пьяница был, добрым словом вспомнить не могу», — старуха сжала тонкие губы. «Вот такие дела, девонька». Светлана живо представила себе, что это она сидит тут старая одна, одинешенька, на остановке, и никому до нее дела нет. Ее охватил ужас. «Бабушка, что же у вас и родственников нет, чтобы помочь вам? Это же в аптеку сходить надо за медикаментами и к врачам по ступенькам подняться. Хотите, я буду приходить к вам? Что-нибудь помочь сделать?» Старуха радостно закивала. «Добрая ты, голубка, приходи. Я вот тут напротив остановки живу в доме для пенсионеров. На лавочке всегда кто-нибудь сидит. Спросишь тетю Машу Шрёдер, канцлера бывшего знаешь? Так я ему родная тетка». Она засмеялась. «Это я шучу так». Подошел автобус, тетя Маша тяжело поднялась. Показала водителю карточку инвалида и, крепко опираясь на палку, прошла в салон. У Светланы был проездной билет. Ей приходилось часто пользоваться общественным транспортом. Обе женщины уселись рядышком на мягкие синие сиденья. «А ты, девка, случаем не свидетельница Иеговы? Если так, то и не думай приходить, я тебя в дом не пущу». Старуха сдвинула брови. «Нет, тетя Маша, я к ним никакого отношения не имею. Мы с мужем ходим в евангельскую церковь. А что они вам сделали, почему вы так сердиты на них?» Светлана каждый день видела свидетелей Иеговы с трактатами в руках на площади города, но никогда не подходила к ним. «Замучили они меня. Приходи вечером, я тебе все по порядку расскажу про одну змею подколодную». Первая из автобуса вышла Светлана. А тетя Маша вышла в центре города. Она хотела походить по магазинам, прицениться к вещам и продуктам. Покупала тетя Маша только уцененные товары. Времени у нее было много, а денег мало. Погода стояла пасмурная, собирался дождик. Вечером, накормив семью ужином, Светлана пошла к тете Маше. Дом для пенсионеров был похож на советское общежитие. Вдоль длинного коридора располагались двери жильцов. Только было очень чисто, и на окнах стояли цветы. Тетя Маша ждала гостью и с порога прокричала. «Пришла, девонька, садись за стол, чаем напою». Светлана обрадовалась такому приему. «Да что рассиживаться, давайте я что-нибудь сделаю». Она обратила внимание на ковер, засыпанный крошками. «Я пылесосом пройдусь везде». Тетя Маша махнула руками. «Ах,
Это все ерунда. Уберешься играючи, ты молодая, сильная, а я наклоняться не могу, падаю. Главное, чтобы нам хорошо было. Расскажу я тебе, девонька, как меня свидетели Иеговы к себе заманивали. Полгода, веришь ли, за мной ходили. Есть у них одна такая Лиля, она ко мне с разными напарницами приходила. Так она то салатика, то отбивных принесет, подлизывалась, значит. А на поверку змеюка подколодная оказалась. Светлана удобно уселась за маленький столик. Перед ней стояла цветастая чашка с чаем и печеньем. «Пей чай, он травой заварен. Полезная штука для всего организма», — с гордостью угощала тетя Маша. «У меня сахарный диабет, так я сахар водкой снимаю. Как выпью стаканчик, так весь сахар как рукой снимет». Лицо ее расплылось в широкой улыбке. «Может, выпьешь со мной?» «Нет, что вы!» — замахала руками Светлана. «Я не пью водку». Светлане не пришло в голову, что старуха, видимо, и без сахарного диабета изрядно прикладывалась к рюмке. «Ну что ж», — подумала она, — «каждый лечится, чем может». Выпив чашку чая, Светлана зашла в кладовку, взяла тряпку, ведро и начала уборку в квартире. «Ты пока убирай, девонька, а я тебе про эту змею всю правду выложу». Тетя Маша была рада новому слушателю и с воодушевлением ругала прежнюю знакомую. Квартирка у тети Маши была малюсенькая, рассчитанная на одного человека. Комната с нишей для кровати и шифоньера. Узкая кухня и такая же узкая прихожая. Ванная комната с душем. Одно было действительно хорошо. Дверь из комнаты вела в палисадник. Садик порадовал Светлану пестрыми красками июньских цветов. Светлана не особенно прислушивалась к лопотанию старухи. Она, зная себе, махала тряпкой, торопилась, ведь дома ее ждали муж и четырехлетний сынишка. Но вдруг после очередного проклятия змеюки смысл сказанного дошел до нее. «Так значит, они, эти свидетели Иеговы, все для вас дома делали, помогали, возили вас на машине свои собрания, а когда попросили стать членом их организации, то вы их выгнали? А что же вы раньше думали? Зачем привечали их? Понятно, что они хотели бы видеть вас в своих рядах, вот и старались. Если у вас другие убеждения, то надо было сразу сказать». Тетя Маша замолчала. Она выкатила светлые глаза из-под тяжелых век и уставилась на Светлану. Та стояла с тряпкой в руках посреди комнаты. «Молода еще мне указывать, знаешь что? Помоги-ка мне еще немного с огородиком». Травой заросло все. Как эту змеюку выгнала, так никто и не пропалывал. Светлана вышла на свежий воздух. Вечер клонился к ночи, но было еще светло. Черный дрозд сидел под кустом розы и глядел на женщину внимательно, будто понимал что-то. Травы действительно было много, и Светлана решила отложить прополку на завтрашний вечер. Климат в Германии влажный, даже лето не обходится без обильных и частых дождей. На следующий вечер поливало так, что с улиц исчезли все прохожие, и только машины сновали туда-сюда, обмываемые теплыми потоками воды. Светлана забрала сына из детского сада, оставила его с игрушками, а сама пошла на кухню готовить ужин. Когда все было уже готово, в комнате зазвонил телефон, и в трубке раздался низкий голос тети Маши. «Ты, девонька, не сомневайся, приходи. Не гляди, что дождина такой хлещет. Он теплый, дождь-то. Тебе идти недалеко, не за горами живем. Приходи, красавица, посидим, чаю попьем. Я тебе сегодня кекс купила. Мне кекса этого нельзя, я же диабетчица, а ты поешь, для тебя старалась. Мне одной-то вечер коротать больно неохота. Слово сказать некому, один только телевизор болтает». «Как только поужинаем, так и прибегу», — отозвалась Светлана в трубку. «А чем сегодня вечеряете?» — полюбопытствовала тетя Маша. Светлана, между тем, зашла снова на кухню. Она оглядела стол и осталась довольна. «Котлетки с картошкой, да компот из клубники. У клубники сейчас сезон, на полях вызревает, мы ездим собирать. В июне я почти каждый день компоты варю, а еще варенье делаю». «Да, клубника полезная, а котлетки жареные?»
«Ой, тетя Маша, я сейчас соберу и вам принесу. Сами попробуйте». «Будет вам угощение от нас», – спохватила Светлана. Вечером тетя Маша рассказывала о госте о своем детстве, о голоде и холоде страшных военных лет. Одним воровством на свете и продержались. «Если б не я, вся наша шредеровская семья вымерла бы. Я ведь старшая из детей была, мне 8 лет исполнилось зимой 42-го года. Один класс у меня всего образования, за мною 4 братишек, мал-мала-меньше, да больная мать. Отца забрали осенью 41-го в трудовую армию на Урал. Вот сшила мать мешочек, обвязала меня им, а сверху пальтишко одела и послала в поле. Там я пораженную брюку собирала и домой таскала. Матери воровать нельзя было, ведь если бы поймали, сразу на 10 лет посадили бы в тюрьму. А с нами тогда что? Бывало, ноги и руки пообмораживаю, то в яму в темноте упаду. Только и смотрела, чтобы не попасться. Брюквины, как камни, к земле тянули. Домой вернусь, а мать мне, что ж так мало принесла дочка? Нас ведь 6 ртов, всех кормить надо. Так и маршировала я ночами туда-сюда, от страха чуть живая. Светлана качала головой, ахала. Перед уходом она помолилась вслух. Поблагодарила Господа за то, что шредеровская семья выжила в лихую годину, за то, что сама она не испытала такого горя, за всех людей на земле, которые в настоящее время испытывают трудности военного режима. Вечер за вечером приходила молодая женщина к больной старухе, посильно облегчая ее жизнь. Тетя Маша сама гостить дома у Светланы не могла, с больными ногами не подняться на 3-й этаж. Как-то съездили вместе к матери Светланиной. Да незадача вышла. Бабушки не понравились друг другу. Больше они не встречались. Иногда по выходным выбирались на природу. Светланин муж, Володя, энергичный, веселый крепыш, возил семью и тетю Машу по всей округе на своей машине. На замечание тети Маши, как лучше водить машину, он только усмехался, к бабушке относился с уважением. Сынишка привык к бабе, посвящал ее в свои детсадовские дела. Лето катилось к концу. В конце августа молодая семья слетала на неделю в отпуск. Тетя Маша терпеливо ждала отпускников. А в сентябре у нее разболелись ноги. Пришлось лечь в больницу. Володя брал отгулы на работе, увез и привез тетю Машу как родную. После больницы тетя Маша заметно поправилась, стала опять ездить на автобусе по магазинам, покупать уцененные продукты и вещи. Одним осенним вечером Светлана подошла к знакомому дому. На лавочке, как обычно, сидели пенсионерки и мирно беседовали о жизни. «Здравствуйте, бабушки!» Света приветливо поздоровалась. «Здравствуй, Света!» Все старушки знали ее и кивали головами при встрече. «Везет Марии с тобой. Не запаздываешь, как на работу ходишь», — улыбнулась опрятная сухонькая старушка. «Надо старым людям помогать по-христиански. Господь завещал нам любить друг друга», — приостановилась Светлана. «Друг друга — это, конечно, а вот Марию любить трудно», — отозвалась пожилая черноглазая женщина со следами былой красоты на лице. Старушки говорили что-то еще о тете Маше, но Светлана не стала их слушать. «Это все разговоры от нечего делать. Читали бы лучше Библию, чем сидеть целыми днями на лавочке», — подумала она. Светлана с порога заметила, что тетя Маша в плохом настроении. «Что случилось? Расстроил кто?» «Родственница позвонила. Говорит, чтобы я к ним жить переезжала, ведь старость идет. Да зачем они мне сдались, баптисты несчастные? Начнут бодягу разводить. Покайся, да покайся. Знаю я их. Раньше времени в гроб вгонят своими нравоучениями». Светлана вздохнула. Она привыкла к вечному недовольству старухи. Но сегодня ей стало особенно обидно за свое собрание, за баптистов. «Чем же баптисты вам плохи, тетя Маша?» — мягко спросила Светлана, выкладывая на тарелку принесенный фаршированный перец. «Вам бы самим к ним пойти, да послушать, что там говорят, может, и потянулись бы душой к Богу, ведь и действительно возраст у вас», — Светлана замолчала.
Тетя Маша, сурово насупившись, не проронила ни слова. «Раз молчит, значит, слушает, вникает. Скажу ей то, о чем давно хотела поговорить, да не решалась», — рассудила Светлана. «Хотите, мы с Володей будем вас по воскресеньям забирать в собрание? Может, коснется вас Божья сила, встрепенется душа и запросится к Отцу Небесному? Впустите Иисуса Христа в свое сердце и будете с Ним жить, как с другом. Никогда у вас одиночества не будет, вечерять с Ним станете. Это вера, вам и смысл в жизни, и поддержка в болезни до самой смерти». Светлана задумалась, подбирая подходящие слова. Она не сразу обратила внимание на щипящие звуки, исходящие из узкой полоски рта старухи. «Зараза!» — воскликнула тетя Маша. «Меня вздумала учить, как жить? Это я-то не так свою жизнь прожила? Без смысла, значит? Ты вечерять со мной больше не хочешь? Бога вместо себя подставляешь? Чтобы он со мной ел, пил, разговаривал?» Лицо ее дрожало от возбуждения. «Поздно мне друга искать. Я сама себе хозяйка. Никому не позволю мне указывать». Она стукнула по столу тяжелой ладонью так, что тарелка подскочила. «Ишь ты, девка, думаешь, если ты мне кушать носишь, так ты мою честную душу купить можешь?» «Не можешь!» Она снова стукнула по столу. Светлана стояла совершенно ошарашенная, не в силах возражать. «Пошла вон отсюда, чтобы духу твоего больше здесь не было!» Глаза старухи грозно блестели. Она поднялась со стула, ухватила палку, тяжело оперлась на нее. «Вон, я сказала!» — взвизгнула старуха. Молодая женщина быстро обулась, натянула курточку и выскочила за дверь. Еще одна змеюка подколодная слышалась ей вслед. Светлана выбежала на улицу. На лавочке никого не было. Она со всего маха опустилась на жесткие доски, закрыла лицо руками и заплакала. За высокими елями по наезженной дороге проносились машины. Прогудела сиреной скорая помощь. Но Светлана ничего не слышала. Она захлебывалась от слез. Мягкая рука легла Светлане на голову. «Не плачь, прошу тебя». «Она не стоит этого», — возле лавочки стояла знакомая старушка. «Мы знаем Марию подольше тебя». Старушкин ласковый голос и сочувствующий вид заставили прислушаться к негромким словам. «Заметь, никто в этом доме не ходит к ней в гости. Это ведь не случайно. Не ценит она ничего. Такой у нее характер. Такой путь по жизни она себе выбрала. Оставь ее в покое». Старушка гладила по голове Светлану, словно маленькую девочку. «А ведь ты из той церкви, что там на горе?» Светлана перестала плакать, только всхлипывала. Старушка одернула рябую теплую кофточку, приготовилась сказать нечто важное. «Я давно хотела туда пойти, да не решалась одна, а мне надо туда, я к Богу дорогу ищу. Так уж получилось, что за всю жизнь не нашла, и теперь не получается. Вся в сомнениях я. Ты вот молодая, счастливая, ты у Бога своя, я вижу по тебе. Я много видела, понимаю людей». Светлана расправила плечи и посмотрела в лицо старушки. Спокойные глаза, обрамленные многочисленными лучиками морщинок, светились добротой. Октябрьский мелкий дождик напомнил о себе первыми холодными каплями. Ровная зелень широкого газона заблестела влагой. «Значит, говорите, у тети Маши свой путь? А у вас какой путь? Тоже свой?» — с надрывом проговорила Светлана. «А мой, дочка, путь к Богу. Я всегда чувствовала, что Бог есть. Все думаю, почему так много вероучений у людей. Человеку запутаться можно. Какой дорогой к нему идти? Слышала, что у вас живая вера. Хочу узнать». Дождик уже вовсю стучал по асфальту. Пригинал травинки, измочил лавку, а две женщины, старая и молодая, все никак не могли наговориться. Анна.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.
2: Христианская студия «Свет Вечности» представляет
3: Вечность не месяц, не два. Вечность не год и не десять. Вечность – блаженство или пропасть без дна. Взвешивай все, пока есть время взвесить.

Уже на протяжении полных 20 веков наша планета знает одну, всего одну личность, полностью изменившую своим приходом ход истории. Хотим мы это признать или не хотим, понимаем мы это или нет, верим в это или не верим. Есть тот, чей приход на Землю разбил человеческую историю на две части – наша эра и то, что было до нашей эры. Это Иисус Христос или Мессия Израиля.

все эти 20 веков или уже более 2000 лет на нашей планете идет ожесточенный спор о нем. Одни говорят, что он действительно тот, за кого его почитают, другие, напротив, спорят и доказывают обратно. Ни об одном человеке на планете Земля не было, нет и больше никогда не будет столько споров и разногласий, лишь потому, что этот факт об Иисусе Христе предсказан Библией. «Сей лежит сей на падение и на восстание многих, и в предмет пререканий». Евангелие по Луке, 2 глава, 34 стих. Но как бы ни спорили и что бы ни говорили люди, остается один неопровержимый факт. Другой такой личности, кто бы так вошел в историю и изменил ее, не было и нет.

0: каждого из людей может быть свой взгляд на вещи, и это бывает очень часто. Но не всегда это оправдано и разумно. Есть такие позиции, по которым просто нельзя иметь неправильное мнение или взгляд, так как это чревато очень печальными последствиями. Понять, кто такой Иисус Христос, для чего Он пришел на нашу планету, почему Его приход стал исключительно уникальным и что все это значит лично для меня, это вопросы не просто любопытства или, хуже того, философии, тем более учитывая то, что Библия говорит о Нем.
1: «Нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись».
0: Деяния апостолов, 4 глава, 12 стих.

Без Христа нет спасения. Что же это значит для меня и для тебя, дорогой слушатель? Нуждаемся ли мы в спасении? От чего вообще нужно было спасти людей? И каким, наконец, должно быть наше с тобой отношение к Иисусу Христу, нашему Спасителю? Об этом мы поговорим с твоего согласия в течение следующего часа, пока еще не закончился день спасения и не потеряна возможность сделать свой выбор.

Итак, с приходом Иисуса Христа, отверженного Мессии Израиля, началась новая эра, эра христианства, эра тех, кто принял верой Сына Бога, которая, в свою очередь, уже подходит к концу. Этот исторический отрезок времени, продолжающийся уже более 2000 лет, скоро завершится полным видимым триумфом Господа Иисуса Христа над силами тьмы и нечестия, независимо от того, верят в это люди или нет. Это просто очередной факт, которому предстоит исполниться, возможно, уже на наших глазах, как исполнились сотни других фактов. Если мы посмотрим на них ретроспективным взглядом, взглядом в прошлое, сквозь пророчество Библии. Однако, увы, есть много разных мнений на этот счет. Средства массовой информации усиленно внушают людям мысль об очередной эволюции жизни, извращая сам контекст эволюции. Мы говорим об эволюции сейчас как о всеобъемлющем принципе, конкретных, видимых для всех переменах. Итак, все взгляды и точки зрения сходны в одном. Мы приближаемся к каким-то глобальным переменам. Что же это за перемены? Какими будут они для людей? Что они принесут нам с тобой, любезный слушатель? Просто невозможно не заметить все то, что происходит на нашей планете в последнее время. Говоря о последнем времени, ограничимся, к примеру, двумя последними столетиями. На протяжении всей истории человечества наша планета не была подвержена стольким катаклизмам, сколько их она пережила за последние 200 лет. Причем количество этих катаклизмов с приближением третьего тысячелетия усиленно возрастало. Если взять для сравнения, к примеру, землетрясение как один из серьезных катаклизмов на Земле, то, согласно мировому альманаху, с 1000 года по 1800 год, за эти 800 лет, произошло всего 21 землетрясение по всей Земле. Начиная с 1800 года по 1900 год, за эти всего 100 лет, произошло уже 18 землетрясений. С 1900 года по 1950 год, всего за 50 лет, на Земле уже случилось 33 сильных землетрясения. И, наконец, начиная с 1950 года по 1991 год, за всего-навсего 41 год, планета Земля была сотрясена 93 раза. Мировой альманах классифицирует сильным землетрясение, превышающее 8 баллов по шкале Рихтера. Там, кстати, была еще заметка, что с 1945 года интенсивность землетрясений по шкале Рихтера возрастает приблизительно в 10 раз. Мы взяли, к примеру, землетрясение. Заметим кратко, что землетрясениями лишь эти катаклизмы не ограничиваются. Есть много других проблем – наводнения, ураганы, эпидемии и так далее, с которыми жители нашей планеты должны встречаться все чаще и чаще, не говоря уже о войнах и о моральной дегенерации человечества. Почему все это так? Что все это значит? Может быть, действительно, как уже неоднократно промелькнуло в средствах массовой информации, Земля старается всколыхнуть живущих беспечно на ней людей, или, как буквально сказано, посылает нам предупредительные сигналы. Итак, мы имеем факт, предполагающий, что кто-то, стоящий за силами природы, старается предупредить нас о предстоящей катастрофе. Кто же это такой? Кто может быть таковым? И почему он это делает? Мы понимаем, что для всего есть свое естественное объяснение. Есть простое и конкретное объяснение любому феномену, например, учащающимся землетрясением. Но лишь тогда, когда феномен перестает быть таковым. Поэтому кто-нибудь из наших слушателей может сегодня иметь свое обоснование всему, что происходит на планете Земля в последнее время. Но такое обоснование, скорее всего, схоластическое, оторванное от действительной реальности, основанное на воображении. Кто-то, может быть, наоборот, всеми возможными силами и средствами старается отмахнуться от подобного рода информации, нет-нет, да побуждающей его задуматься над своей жизнью. Библия говорит: «Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти». Притчи Соломона, 14 глава, 12 стих. Неразумнее ли будет остановиться и задуматься? А в правильном ли направлении я шел до сих пор и продолжаю идти? Правильно ли я смотрю на вещи? Является ли на самом деле истинным то, что я до сих пор принимал за истину? Для некоторых, увы, такая остановка и такой вывод однажды будут уже слишком запоздалыми.

0: Как мы уже сказали, в очень недалеком будущем, может быть, даже в очень близком будущем, мы станем свидетелями глобальных перемен на нашей планете. Все люди до единого увидят пришедшего в славе и неописуемом великолепии Иисуса Христа с видимым для всех людей триумфом победы над злом и дьяволом, его главным врагом и противником. Тогда все до единого склонятся пред Ним и признают Его Господом господствующих и Царем царствующих.
1: Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Иисус Христос – Господь.
0: Послание Филиппийцам 2 глава с 9 по 11 стихи. Однако такое признание Его Господом не смягчит и не изменит участи многих людей. И они к своему великому ужасу поймут, что теперь они имеют дело не с адвокатом, кем является Господь Иисус сейчас, в день спасения, для всех поверивших в Него людей, но с неподкупным судьей.

Тебе, хвала Тебе, вину мою омывший, за грех мой на кресте Ты кровь проливший. Я примиренье вижу лишь в Тебе, хвала Тебе, хвала Тебе за подвиг, за страдания. Мой суд навек закончен оправданием. Нашла я милость, Иисус, в Тебе. Хвала Тебе!

Как прекрасно, если бы каждый наш слушатель сегодня мог сказать вместе с автором этих слов: «Прими, Господь, мою любовь». Но для того, чтобы так сказать, нужно сначала понять Иисуса, Его цели и намерения, принять этот чудный, незаслуженный дар Его любви и спасения. К сожалению, есть еще очень много людей, которые не могут петь вместе с нами такие слова. Может быть, потому что их жизнь отличается от жизни Христа. Может быть, потому что у них есть свой какой-то взгляд на Христа Иисуса, отличный от взгляда многих верующих, от взгляда Библии и самого Бога Отца, который, взирая на Иисуса, сказал однажды: «Се есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Евангелие по Матфею, 3 глава, 17 стих. Однако не все люди смотрят также на Иисуса, находя и свое благоволение в Нем. Слово «благоволение» означает доброжелательство или благосклонность. К сожалению, сегодня, как, впрочем, и при жизни Господа Иисуса на земле, существует очень много разных мнений о Нем. Одни относятся к Нему как к самозванцу и обманщику, продолжая ожидать Мессию, другие ограничивают Его лишь историческим аспектом и не желают признавать в Нем Бога, третьи, признавая в Нем Бога, остаются равнодушными к Его целям и намерениям, тем самым игнорируя Его жертву. Позволь спросить тебя, дорогой слушатель, о твоем отношении к Христу. Это очень важный вопрос, пожалуй, самый важный в жизни, от которого зависит твое будущее. Кем для тебя является Иисус Христос? Решить его ты можешь только здесь, на земле. После смерти твоя участь будет определена согласно твоему выбору теперь. И сделать это можно, пока еще не закончился день спасения. Так же, как и обычный день сменяется ночью, день спасения, дающий тебе сегодня, может быть, последний шанс, сменится ночью осуждения и вечности. Тогда будет навсегда поздно что-то исправить, навсегда прекратится возможность выбора. Ты получишь навсегда то, что избрал здесь, на земле, во время благоприятное, в день спасения».

0: Иисус спрашивал учеников своих: «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Они сказали: «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков». Он говорит им: «А вы за кого почитаете Меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, сущий на небесах». Евангелие по Матфею, 16 глава, с 13 по 17 стихи.
1: Христос, каким Его видишь ты, у меня обретает другие черты. Ты видишь Его с крючковатым носом, мне представляется Он курносым. Мы оба читаем Новый Завет, но я вижу «да» там, где ты видишь «нет».

0: Не правда ли и сегодня очень часты такие взаимоисключающие взгляды на личность Иисуса? Конечно, совсем не важно, какой у Иисуса был нос. Если люди спорят сегодня об этом, это доказывает их дилетантство по отношению к его целям. Это также может говорить о том, что в фокусе внимания не личность Господа Иисуса, его дело любви и жертва, но такие вещи, о которых нам вообще нет необходимости думать. Ибо Библия говорит: «Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем». Второе послание Коринфянам, 5 глава, 15 и 16 стихи. Итак, есть много разных взглядов среди современников на Христа и на его дело, но есть также взгляд Библии и взгляд Бога, отраженный в Библии. Но если есть среди людей столько противоречий во взглядах, возникает вполне логичный и определенный вопрос: почему? В чем причина того, что личность Господа Иисуса вызывает столько противоречий и разных мнений? Для чего же Он пришел на нашу планету? Почему люди так сопротивляются признать в Нем того, за кого Он себя выдавал? Ответ на все эти вопросы мы сможем найти только в Библии, потому что она является Словом Бога, в котором Он раскрыл все свои намерения и цели по отношению к нам, людям, и где Он показал свое отношение к Иисусу.
1: «Бог сделал Господом и Христом сего Иисуса, которого распяли».
0: Деяния апостолов, 2 глава, 36 стих. Библия также показывает, зачем Иисус пришел на землю.
1: «Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их».
0: Евангелие по Матфею, 1 глава, 21 стих.
1: «Всякий, делающий грех, делает и беззаконие, и грех есть беззаконие, и вы знаете, что он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в нем нет греха».
0: Первое послание Иоанна, 3 глава, 4 и 5 стихи. Слово, переданное в этом месте русского текста Библии как «взять», означает в греческом тексте «удалить», «унести», «уничтожить». Итак, цель прихода Господа Иисуса на землю определенна и ясна. Он пришел для того, чтобы спасти людей от грехов их.
1: Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвой своей.
0: Послание Евреям, 9 глава, 26 стих. Но почему же тогда люди сопротивляются этому? Почему не желают признать Его Спасителем? Почему закрывают свои сердца перед этой прекрасной личностью? Почему многие из них не понимают такие простые вещи? Почему? Почему? Почему? У нас еще очень много таких вопросов.

Дьявол, враг Бога и людей, приложил немало усилий к тому, чтобы вокруг личности Христа создать некую путаницу взглядов, понятий и определений. Это сыграло для него немалую услугу, ибо разные мнения породили или увеличили во многих сердцах сомнения. Однако такие сомнения могут родиться только в тех душах, которые не вникают серьезно в суть дела, которые поверхностно судят и смотрят на вещи и больше прислушиваются к мнениям людей. Нам хочется еще раз обратить внимание слушателя на ту позицию, что мы указали выше. Неразумнее ли остановиться и задуматься? А в правильном ли направлении я шел до сих пор и продолжаю идти? Правильно ли я смотрю на вещи? Является ли на самом деле истинным то, что я до сих пор принимал за истину? Чтобы однажды такая остановка и такой вывод не были слишком запоздалыми. Есть очень много таких людей, которые поняли смысл прихода Христа на землю и поверили сердцем этой истине. Но есть еще и такие люди, которые не приняли Иисуса своим Спасителем. И для этого есть определенные причины. Библия показывает их. «Свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы, а поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны». Евангелие по Иоанну, 3 глава, 20 и 21 стихи. «Но за все свои злые дела люди рано или поздно предстанут на суд перед всесильным, всевидящим и справедливым Богом, независимо от того, верят они этому или нет. Все наши поступки, все наши слова, даже все наши мысли однажды предстанут перед нами как кинолента нашей жизни для того, чтобы потребовать от нас за все отчет. Ибо написано: «Живу я, говорит Господь, предо мною преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога. Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу». Послание Римлянам, 14 глава, 11 и 12 стихи. Господь Иисус явился на нашу землю именно для того, чтобы разрушить дела дьявола. Первое послание Иоанна, 3 глава, 8 стих. «И чтобы каждый человек, поверивший в Него и Его дело, получил новую жизнь, жизнь без рабства греху, жизнь Бога уже здесь на земле, жизнь, соответствующую принципам чистоты и света, жизнь свободы, потому что всякий, делающий грех,

0: Господь Иисус пришел в наш мир, чтобы стать нашим Спасителем, моим и твоим, дорогой слушатель, если ты также примешь Его верой. Личность Иисуса, сделанного Богом Господом и Христом, уникальна и непревзойденна. Являясь Сам Богом, Он добровольно сошел на землю и стал человеком. Он, будучи образом Божьим, уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил Себя, быв послушным даже до смерти. Послание Филиппийцам, 2 глава, 6 по 8 стихи. Как Бог, Творец и Создатель всей Вселенной и всех времен, Иисус имел полный контроль над всем, что мы можем назвать нашим миром. Библия говорит об этом так. «Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое. Престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано. И он есть прежде всего, и все им стоит». Послание Колоссянам, 1 глава, 16 и 17 стихи. «Итак, Он не только все создал, но все создано для Него, и Он держит все в Своей власти». Это очень ясно видно из процитированного отрывка Библии. Отсюда следует несколько практических выводов, о которых мы хотим поговорить с тобой, любезный слушатель. Каждый, живущий на земле, должен определиться в своем отношении к Иисусу Христу. Либо он примет Его, либо отвергнет. Согласно этому выбору, будет определена вечность для каждого. Если ты отверг Христа сейчас, ты отверг Его на всю вечность. Всем хорошо известно сегодня, что Иисус пришел в этот мир через одну очень скромную израильскую девушку, не познавшую мужчины до его рождения. У людей сегодня к этому разное отношение. Одни смеются над этим фактом, другие ставят под сомнение возможность непорочного зачатия, третьи приписывают это клонированию, согласно последним открытиям и достижениям в области технологий. Мы не хотим обсуждать сам процесс или механизм прихода Иисуса Христа на землю. Бог всегда имел и будет иметь прерогативу в любом феномене, также и в этом. Оставим Ему право выбирать, каким путем технически осуществить намеченное дело. Нам следовало бы подумать о другом, а сатана старается всеми силами увести наш взгляд в сторону от этого факта. Коли Иисус является Творцом и Богом, сотворившим весь наш мир, то у Него есть право. Вообще все, без исключения, права. Если мы задумаемся над этим, то непременно придем к следующему выводу. Он, как Бог и автор всего существующего, мог прийти в этот мир тогда, когда захочет, и так, как захочет. Он мог бы избрать для своего прихода не только место, в котором ему родиться, но и народ, и время, когда это сделать. Он не пришел в этот мир во времена царей, Давида или Соломона, когда Израиль был на гребне славы и величия. Он не избрал для своего прихода в этот мир какой-нибудь благочестивый, скромный народ или племя, но пришел к тем, которым Стефан, первый христианский мученик, обратился со словами «Жестоковыйные, люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы». Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествие праведника, которого предателями и убийцами сделались ныне вы. Вы, которые приняли закон при служении ангелов и не сохранили. Книга Деяний апостолов, 7 глава, с 51 по 53 стихи. Иначе говоря, Господь Иисус исключительно добровольно пришел в этот мир через скромную израильскую девушку именно в период завоевание Израиля Римом, зная наперед, так как был Богом, что это вызовет столько презрения и насмешек в его адрес и породит столько сомнений и пререканий и, в конце концов, Голгофский крест. Библия коротко и конкретно говорит «Пришел к своим, и свои его не приняли». Евангелие по Иоанну, 1 глава, 11 стих. Израиль был своим возлюбленным народом для Бога, согласно прерогативе Бога в избрании, но он отверг своего Бога, предав его в руки римлян на крестную казнь. Однако Господь Иисус, зная наперед все, добровольно пришел именно к этому народу, Именно в то время, когда Израиль был оккупирован Римом. Но не для освобождения этого народа от власти захватчиков, именно таким представляли себе Мессию тогда израильтяне, и не для предоставления им мирового владычества и господства, как предсказывали пророки, он пришел для спасения своих людей от их грехов. Он пришел для создания новой эпохи, нового времени, новой одной семьи, семьи Бога.
1: А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужчины, но от Бога родились.
0: Евангелие по Иоанну, 1 глава, 12-13 стихи. Те, которые приняли Христа в вере и покаянии, как посланного Богом Спасителя и Господа, образовали на земле одну семью, семью детей Бога, и стали по отношению друг к другу братьями и сестрами. К этой семье принадлежат все люди, независимо от их земного гражданства, социального статуса, цвета кожи и наречия, все принявшие верой заместительную жертву Христа, принявшие подарок спасения от Бога. Позволь спросить тебя, любезный слушатель, принадлежишь ли ты уже к этой семье? Принял ли ты верой Иисуса Христа как Спасителя и Господа, а значит, Господина? Живешь ли ты уже не для себя, а для Иисуса, умершего за тебя и воскресшего? Сегодня еще есть много людей, которые не принимают эту жертву. Как и в то время, когда Иисус был на земле, сегодня есть много людей, не принимающих Его спасения и строящих свою жизнь на грехе и получающих удовольствие от этого. Если ты, наш слушатель, принадлежишь к таковым, позволь серьезно предупредить тебя, что путь, по которому ты идешь, неминуемо приведет тебя к катастрофе. Библия говорит, что
1: грех есть беззаконие.
0: Первое послание Иоанна, 3 глава, 4 стих. Никогда грех не приносил и не принесет счастья, даже если кажется очень привлекательным. Душа, совершая грех, оскверняется. Совесть омрачается давлением совершенного греха. Люди, живущие в грехе, никогда не смогут приблизиться к Богу, чистому, святому и праведному. Чем больше грехов совершает душа, тем больше становится пропасть между ней и святым Богом. Что может исправить такое положение? Чем можно завалить эту пропасть? Добрые дела? Много ли добрых дел может сделать грешник? И насколько они добрые, эти «добрые» в кавычках дела от грешника? Если бы Иисус не пришел и не стал тем, кто закрыл собою эту великую пропасть, отделявшую нас от святого Бога, мы никогда, слышишь, дорогой друг, никогда не смогли бы приблизиться к Нему, получить покой нашим сердцам, измученным грехом и очищение совести. Мы никогда не смогли бы радостно, с улыбкой, посмотреть в небо, которое нам готовило бы только суд». Но Иисус пришел. Он умер на кресте Голгофы, как жертва, замещающая нас, грешников. У креста Голгофы, у этого великого всемирного жертвенника, в процессе казни находилась разношерстная публика. Там были те, кто плакал, видя жестокость, с которой солдаты обращались с Иисусом, но едва ли осознавая все, что и для чего происходит, ибо Господь Иисус обратился к ним со словами:
1: «Не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших».
0: Евангелие по Луке, 23 глава, 28 стих. Там были те, которые делили одежды Иисуса, бросая жребий, кому что взять.
1: «И стоял народ и смотрел».
0: Там были те, которые насмехались над Иисусом, говоря:
1: «Других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий».
0: Но там, рядом с Иисусом, оказался также и тот, кто сказал:
1: «Мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а Он ничего худого не сделал».
0: Осудил себя и оправдал Христа. Позволь спросить тебя, любезный слушатель, к какой группе относился бы ты, если бы стоял тогда, 2000 лет назад, у этого всемирного жертвенника? Ты был бы зевакой, развлекающимся зрелищем казни осужденного на смерть? Или ты оказался бы в числе вонзающих в руки и ноги Господа гвозди? а может быть в числе плачущих о нем. Господь Иисус простил всех, которых мы только что упомянули. С креста все присутствующие у этого жертвенника услышали слова:
2: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают».
0: Евангелие по Луке, 23 глава, 34 стих. Самая наивысшая инстанция в мире, жертва, произнесла вердикт своим палачам, нам, грешникам, чьи грехи вынудили Господа Иисуса взойти на крест.
2: Прости им.
0: Можно ли остаться равнодушным к такому прощению в такой момент?

но не телом скорбишь ты, спаситель людей, хоть позорная пытка ужасна. Страшный час для тебя несравненно больней, знать.

0: Царица Южная восстанет на суд с людьми рода сего и осудит их, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой, и вот здесь больше Соломона. Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной, и вот здесь больше Ионы.
1: Евангелие по Луке, 11 глава, 31 и 32 стихи.

Мятый, с опущенной головой. Вот он, Христос, великий светоч мира, пришедший в мир, как бедный сын земли, где невесон и царская порфира стан стройный облекли. Вот он, любви и истины глашатай, Творец и Бог и мира властелин. Среди толпы неверием объятой лишь веривший один. Вот он, Творец, чья мысль как луч горела средь тьмы ночной безжизненного дня. Кому бы снять ничья рука не смела сандалии ремня. Кто в дни тревог, сомнений и печали учил людей смиренью и добру. Тот, руки чьи и мертвых воскрешали, касаясь к их одру. Вот он, распятый на Голгофе, на жертвенник, взнесенный злой толпой, спасая нас от вечной катастрофы, любя нас, жертвуя собой. Кто для тебя, Христос? Реши сегодня. Пока ты жив, возможность есть решать. Закроет вечность право стать Господним. Решай сейчас, или можешь

0: заключение этой аудиовстречи позволь еще раз обратить твое внимание, дорогой житель планеты Земля, на те предупреждения.
1: От имени Христова просим, примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом.
0: Второе послание Коринфянам, 5 глава, 20 стих. Это жертва, Иисус Христос. Прими его, Он твой единственный, последний шанс.

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Вторая книга Моисея, Исход, глава 36. «И стал работать Веселиил и Оголиав, и все мудрые сердцем, которым Господь дал мудрость и разумение, чтобы уметь сделать всякую работу, потребную для святилища, как повелел Господь. И призвал Моисей Веселиила и Оголиава, и всех мудрых сердцем, которым Господь дал мудрость, и всех, коих влекло сердце, приступить к работе и работать. И взяли они от Моисея все приношения, которые принесли сыны Израилевы на потребности святилища, чтобы работать. Между тем еще продолжали приносить к нему добровольные дары каждое утро. Тогда пришли все мудрые сердцем, производившие всякие работы святилища, каждый от своей работы, какую то занимался, и сказали Моисею, говоря: «Народ много приносит, более нежели потребно для работ, какие повелел Господь сделать. И приказал Моисей, и объявлено было в стане, чтобы ни мужчина, ни женщина не делали уже ничего для приношения во святилище, и перестал народ приносить. Запаса было достаточно на всякие работы, какие надлежало делать, и даже осталось. И сделали все мудрые сердцем, занимавшиеся работой в скинии, 10 покрывал из крученного весона, из голубой, из пурпуровой и червленой шерсти, и херувимов сделали на них искусною работою». Глава 37. «И сделал Веселиил ковчег из дерева сетим, длина его 2 локтя с половиною, ширина его 1.5 локтя, и высота его 1.5 локтя. И обложил его чистым золотом внутри и снаружи, и сделал вокруг него золотой венец, и вылил для него 4 кольца золотых на 4 нижних углах его, 2 кольца на одной стороне его и 2 кольца на другой стороне его, и сделал шесты из дерева сетим, и обложил их золотом, и вложил шесты в кольца по сторонам ковчега, чтобы носить ковчег. И сделал крышку из чистого золота, длина ее 2 локтя с половиною, а ширина 1.5 локтя. И сделал 2 херувимов из золота чеканной работы, сделал их на обоих концах крышки. 1 херувима с одного конца, а 2 херувима с другого конца, выдавшимися из крышки, сделал херувимов с обоих концов ее. И были херувимы с распростертыми вверх крыльями и покрывали крыльями своими крышку, а лицами своими были обращены друг к другу, крышки были лица херувимов. И сделал стол из дерева сетим, длиною 2 локтя, шириною в локоть и вышиною 1.5 локтя, и обложил его золотом чистым, и сделал вокруг него золотой венец, и сделал вокруг него стенки в ладонь, и сделал золотой венец у стенок его, и вылил для него 4 кольца золотых, и утвердил кольца на 4 углах у 4 ножек его. При стенках были кольца, чтобы вставлять шесты для ношения стола. И сделал шесты из дерева ситим и обложил их золотом для ношения стола. Потом сделал сосуды, принадлежащие к столу, блюда, кадильницы, кружки и чашки, чтобы возливать ими из чистого золота. И сделал светильник из золота чистого, чеканный сделал светильник, стебель его, ветви его, чашечки его, яблоки его и цветы его выходили из него. Шесть ветвей выходило из боков его, три ветви светильника из одного бока его и три ветви светильника из другого бока его. Три чашечки были наподобие миндального цветка, яблоки и цветы на одной ветви, и три чашечки наподобие миндального цветка, яблока и цветы на другой ветви. Так на всех шести ветвях, выходящих из светильника. А на стебле светильника было четыре чашечки наподобие миндального цветка с яблоками и цветами. У шести ветвей, выходящих из него, яблоко под первыми двумя ветвями, и яблоко под вторыми двумя ветвями, и яблоко под третьими двумя ветвями. Яблоки и ветви их выходили из него. Весь он был чеканный, цельный, из чистого золота. И сделал к нему семь лампад, и щипцы к нему, и лотки к нему из чистого золота. Из таланта чистого золота сделал его со всеми принадлежностями его. И сделал жертвенник курения из дерева ситим. Длина его локоть и ширина его локоть четырехугольный, вышина его два локтя, и из него выходили роги его. И обложил его чистым золотом, верх его и стороны его кругом, и роги его, и сделал к нему золотой венец вокруг. Под венцом его на двух углах его сделал два кольца золотых, с двух сторон его сделал их, чтобы вкладывать в них шесты для ношения его. Шесты сделал из дерева ситим и обложил их золотом. И сделал мирра для священного помазания и курение благовонное, чистое, искусством составляющего масти. Глава 38. И сделал жертвенник всесожжения из дерева ситим длиною в пять локтей и шириною в пять локтей четырехугольный, вышиною в три локтя. И сделал роги на четырех углах его, так что из него выходили роги, и обложил его медью. И сделал все принадлежности жертвенника — горшки, лопатки, чаши, вилки и угольницы. Все принадлежности его сделал из меди. И сделал для жертвенника решетку, рот сетки из меди, по окраине его внизу до половины его. И сделал четыре кольца на четырех углах медной решетки для вкладывания шестов. И сделал шесты из дерева ситим и обложил их медью. И вложил шесты в кольца на боках жертвенника, чтобы носить его посредством их. Пустой внутри, из досок сделал его. И сделал умывальник из меди, и подножие его из меди, с изящными изображениями, украшающими вход скинии собрания. И сделал двор. С полуденной стороны к югу завесы из крученного весона длиною во 100 локтей. Столбов для них 20, и подножий к ним 20 медных. Крючки у столбов и связи их из серебра. И по северной стороне завесы во 100 локтей, столбов для них 20 и подножий к ним 20 медных. Крючки у столбов и связи их из серебра. И с западной стороны завесы в 50 локтей, столбов для них 10 и подножий к ним 10. крючки у столбов и связи их из серебра. И с передней стороны к востоку завесы в 50 локтей. Для одной стороны ворот двора завесы в 15 локтей, столбов для них 3 и подножий к ним 3. И для другой стороны завесы в 15 локтей, столбов для них 3 и подножий к ним 3. Все завесы во все стороны двора из крученого весона. А подножие у столбов из меди, крючки у столбов и связи их из серебра. Верхи же у них обложены серебром, и все столбы двора соединены связями серебряными. Завеса же для ворот двора узорчатой работы из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из крученого весона, длиною в 20 локтей, вышиною 5 локтей, по всему протяжению подобно завесам двора. И столбов для нее 4, и подножий к ним 4 медных. Крючки у них серебряные, а верхи их обложены серебром, и связи их серебряные. Все колья вокруг скинии и двора медные. Вот исчисление того, что употреблено для скинии откровения, сделанное по повелению Моисея посредством левитов под надзором Ифамара, сына Ааронова, священника. Делал же все, что повелел Господь Моисею, Веселиил, сын Урии, сына Ора, из колена Иудина, и с ним Аголиаф, сын Ахисамахов, из колена Данова, резчик и искусный ткач и вышиватель по голубой, пурпуровой, червленной и вессонной ткани. Всего золота, употребленного в дело на все принадлежности святилища, золота, принесенного в дар, было 29 талантов и 730 сиклей, сиклей священных. Серебра же от исчисленных лиц общества 100 талантов и 1775 сиклей, сиклей священных. С 603 550 человек, с каждого поступившего в исчисление от 20 лет и выше, по пол сикля с человека, считая на сикль священный. 100 талантов серебра употреблено на вылитие подножий святилища и подножий у завесы. 100 подножий и 100 талантов по таланту на подножие. А из 1775 сиклей сделал он крючки у столбов и покрыл верхи их, и сделал связи для них. Меди же, принесенной в дар, было 70 талантов и 2400 сиклей. Из нее сделал он подножие для столбов у входа в скинию свидетельства и жертвенник медный, и решетку медную для него, и все сосуды жертвенника, и подножие для столбов всего двора, и подножие для столбов ворот двора, и все колья скинии, и все колья вокруг двора. Глава 39. Из голубой же, пурпуровой и червленой шерсти сделали они служебные одежды для служения во святилище. Также сделали священные одежды Аарону, как повелел Господь Моисею. И сделал эфод из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из крученного весона. И разбили они золото в листы и вытянули нити, чтобы воткать их между голубыми, пурпуровыми, червленными и вессонными нитями искусною работою. И сделали у него нарамники связывающие, на обоих концах своих он был связан, и пояс эфода, который поверх него одинаковой с ним работы. Сделан был из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и крученного весона, как повелел Господь Моисею. И обделали камни ониксовые, вставив их в золотые гнезда и вырезав на них имена сынов Израилевых, как вырезывают на печати. И положил он их на нарамники эфода, в память сынов Израилевых, как повелел Господь Моисею. И сделал наперсник искусную работою, такую же работою, как эфод, из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из крученного весона. Он был четырехугольный. Двойной сделали они наперсник, в пядень длиною и в пядень шириною. Двойной он был. И вставили в него в четыре ряда камни. Рядом рубин, топаз, изумруд. Это первый ряд. Во втором ряду карбункул, сапфир и алмаз. В третьем ряду яхонт, агат и аметист. В четвертом ряду хризолит, оникс и яспис, и вставлены они в золотых гнездах. Камней было по числу имен сынов Израилевых. 12 было их по числу имен их, и на каждом из них вырезано было, как на печати, по одному имени для 12 колен. К наперснику сделали толстые цепочки витою работою из чистого золота и сделали 2 золотых гнезда и 2 золотых кольца и прикрепили 2 кольца к 2 концам наперсника. И вдели обе плетеные цепочки из золота в 2 кольца по концам наперсника. А 2 конца 2 цепочек прикрепили к 2 гнездам и прикрепили их нарамником эфода с лицевой стороны его. Еще сделали 2 кольца золотых и прикрепили к 2 другим концам наперсника на той стороне, которая находится к эфоду внутрь. И еще сделали 2 кольца золотых и прикрепили их к 2 нарамникам эфода снизу, с лицевой стороны его, у соединения его над поясом эфода. И прикрепили наперсник кольцами его, кольцам эфода посредством шнура из голубой шерсти, чтобы он был над поясом эфода и чтобы не отставал наперсник от эфода, как повелел Господь Моисею. И сделал верхнюю ризу к эфоду, тканную всю из голубой шерсти. И среди верхней ризы отверстие, как отверстие у брони, и вокруг него обшивку, чтобы не дралось. По подолу верхней ризы сделали они яблоки из голубой, пурпуровой и червленой шерсти. И сделали позвонки из чистого золота и повесили позвонки между яблоками по подолу верхней ризы кругом. Позвонок и яблоко, позвонок и яблоко по подолу верхней ризы кругом для служения, как повелел Господь Моисею. И сделали для Аарона и для сыновей его хитоны из весона тканные, и кидар из весона, и головные повязки из весона, и нижнее льняное платье из крученого весона, и пояс из крученого весона и из голубой, пурпуровой и червленой шерсти, узорчатой работы, как повелел Господь Моисею. И сделали полированную дощечку, диадиму святыни, из чистого золота, и начертали на ней письмена, как вырезывают на печати, «Святыня Господня». И прикрепили к ней шнур из голубой шерсти, чтоб привязать ее к кидару сверху, как повелел Господь Моисею. Так кончена была вся работа для скинии собрания, и сделали сыны Израилевы все, как повелел Господь Моисею, так и сделали. И принесли к Моисею скинию, покров и все принадлежности ее, крючки ее, брусья ее, шесты ее, столбы ее и подножие ее, покров из кож бараньих красных и покров из кож синих и завесу закрывающую, ковчег откровения и шесты его и крышку, стол со всеми принадлежностями его и хлебы предложения, светильник из чистого золота, лампады его, лампады, расставленные на нем, и все принадлежности его, и елей для освящения, золотой жертвенник и елей помазания, и благовоние для курения, и завесу ко входу в скинию, жертвенник медный и медную решетку к нему, шесты его и все принадлежности его, умывальник и подножие его, завесы двора, столбы и подножие, завесу к воротам двора, веревки и колья, и все вещи, принадлежащие к служению в скинии собрания, одежды служебные для служения во святилище, священные одежды Аарону священнику и одежды сыновьям его для священодействия. Как повелел Господь Моисею, так и сделали сыны Израилевы все сии работы. И увидел Моисей всю работу, и вот они сделали ее, как повелел Господь, так и сделали. И благословил их Моисей. Глава 40. И сказал Господь Моисею, говоря: в первый месяц, в первый день месяца поставь скинию собрания, и поставь в ней ковчег откровения, и закрой ковчег завесою, и внеси стол, и расставь на нем все вещи его, и внеси светильник, и поставь на нем лампады его, и поставь золотой жертвенник для курения перед ковчегом откровения, и повесь завесу у входа в скинию, и поставь жертвенник всесожжения пред входом в скинию собрания, и поставь умывальник между скинию собрания и между жертвенником, и влей в него воды, и поставь двор кругом, и повесь завесу в воротах двора, и возьми елей помазания, и помажь скинию и все, что в ней, и освети ее, и все принадлежности ее, и будет свято. Помажь жертвенник всесожжения и все принадлежности его, и освети жертвенник, и будет жертвенник святыня великая, и помажь умывальник и подножие его, и освети его. И приведи Аарона и сынов его ко входу в скинию собрания, и омой их водою. И облеки Аарона в священные одежды, и помажь его, и освети его, чтобы он был священником мне. И сынов его приведи, и одень их в хитоны, и помажь их, как помазал ты отца их, чтобы они были священниками мне, и помазание их посвятит их вечное священство в роды их. И сделал Моисей все, как повелел ему Господь, так и сделал. В первый месяц второго года, в первый день месяца поставлена скиния. И поставил Моисей скинию, положил подножие ее, поставил брусья ее, положил шесты и поставил столбы ее, распростер покров над скинию и положил покрышку поверх сего покрова, как повелел Господь Моисею, и взял и положил откровение в ковчег, и вложил шесты в кольца ковчега, и положил крышку на ковчег сверху, и внес ковчег в скинию, и повесил завесу, и закрыл ковчег откровения, как повелел Господь Моисею. И поставил стол в скинии собрания на северной стороне скинии, вне завесы, и разложил на нем ряд хлебов пред Господом, как повелел Господь Моисею. И поставил светильник в скинии собрания против стола на южной стороне скинии, и поставил лампады пред Господом, как повелел Господь Моисею, и поставил золотой жертвенник в скинии собрания пред завесою, и воскурил на нем благовонное курение, как повелел Господь Моисею, и повесил завесу при входе в скинию, и жертвенник всесожжения поставил у входа в скинию собрания, и принес на нем всесожжение и приношение хлебное, как повелел Господь Моисею. И поставил умывальник между скинией собрания и жертвенником, и налил в него воды для омовения. И омывали из него Моисей и Аарон, и сыны его руки свои и ноги свои. Когда они входили в скинию собрания и подходили к жертвеннику, тогда омывались, как повелел Господь Моисею. И поставил двор вокруг скинии и жертвенника, и повесил завесу в воротах двора. И так окончил Моисей дело. И покрыло облако скинию собрания, и слава Господня наполнила скинию. И не мог Моисей войти в скинию собрания, потому что осеняло ее облако, и слава Господня наполняла скинию. Когда поднималось облако от скинии, тогда отправлялись в путь сыны Израилевы во все путешествие свое. Если же не поднималось облако, то и они не отправлялись в путь, доколе оно не поднималось. Ибо облако Господне стояло над скинией днем, и огонь был ночью в ней пред глазами всего дома Израилева во все путешествие

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте!

В истории израильского народа есть вещи, которых нам следовало бы избегать. Это ропот, нетерпение, склонность давать Богу обеты и неспособность их исполнить, идолопоклонство и многое другое. Вместе с тем, особого внимания и даже подражания заслуживает их преданность делу Божию и повиновение Богу в критических ситуациях. В прошлой передаче мы говорили о

стихе из 38 главы книги «Исход». Мы говорили о том, что одно учение Христа не спасает нас. Спасает только смерть Христа на кресте. Вот почему в Скинии находился медный жертвенник. Вессонная завеса была символом отделения человека от Бога. Хотя подножия Скинии были сделаны из серебра, подножия для ограды были медными. А медь, как мы уже убедились, символизирует наказание. Недаром у Христа, образ которого предстает перед нами в 15 стихе 1 главы Откровения, ноги подобны халколивану. Повторяю, грех должен быть наказан. Человек должен признать, что он грешен. Он не может предстать перед Богом, пока не наказан его грех. Крючки у столбов из связи Скинии были сделаны из серебра, а серебро олицетворяет искупление. Изгородь внешнего двора не пускает человека внутрь, но Бог предусмотрел путь для человека. На этом пути грех наказывается, а человеку дается искупление, в результате чего он облачается в праведность Христа. Какой чудесный образ! Посмотрите на Скинию, и вы увидите и поймете суть Евангелия. Бог в Ветхом Завете дал нам Евангелие в виде картинки, образа. Человек не мог перебраться через завесу, поэтому у двора Скинии существовал вход. Прочтем 18 стих 38 главы. «Завеса же для ворот двора узорчатой работы из голубой, пурпуровой и червленной шерсти и скрученного вессона длиною в 30 локтей, вышиною в 5 локтей по всему протяжению, подобно завесам двора». Все материалы и все расцветки символизируют личность Христа. Мы уже это обсуждали, но повторение всегда полезно. Голубой цвет – свидетельствует о том, что он пришел с небес как Бог. Червленый цвет говорит о его человечности и о крови, которую он пролил ради человечества. Смесь голубого и червленного дает пурпурный цвет, символ царственности. Христос был рожден царем евреев. Ворота были такой же высоты, что и изгородь, более 2 метров, и поверх них заглянуть было бы трудно даже баскетболисту. Во двор можно было попасть только через ворота. Они были широки, пройти мог любой грешник, но это был единственный вход. И Христос сказал, что Он есть путь, истина и жизнь. Мне всегда радостно вспоминать о том, что эти ворота и есть тот самый путь. Еще один вход, который приводил человека к Богу – вход во святилище. Этот вход и есть истина. Христос сказал, что если мы хотим поклоняться Богу, мы должны поклоняться Ему в духе и истине. Не хочу казаться резким, но «поклонение» в кавычках – в церкви, которая отрицает то, кем является Христос, и то, что Он сделал, не является истинным поклонением. Вы должны поклоняться Ему в истине. Вы просто не можете поклоняться Христу и в то же время отрицать Его божественность и тот факт, что Он умер ради вас. И, наконец, последний вход приводил человека во святое святых. Он вел через завесу, которая символизирует жизнь, отданную Христом на кресте. Когда Христос умер, эта завеса разорвалась надвое, сверху донизу, возвещая, что путь к Богу теперь открыт. Это и есть жизнь. Таким образом, Христос есть путь, истина и жизнь. А сейчас я хочу привлечь ваше внимание к вопросу о том, кто же такие сыны Божии. Бог никогда не называл отдельных израильтян сынами. И эта проблема волнует людей до сих пор. Кто же такие евреи? Является ли евреем тот, кто еврей по рождению, или же человека делает евреем его вера? В Ветхом Завете, чтобы быть евреем, вы должны были родиться евреем.
а Бог заботился о том,

чтобы каждый мог получить искупление. Израиль таким образом был избранным народом, но при этом каждый человек лично должен был получить искупление. И это значит, что каждый человек должен быть возрожденным. Теперь я читаю 25 и 26 стихи. «Серебра же от исчисленных лиц общества 100 талантов и 1775 сиклей, сиклей священных с 603 550 человек, с каждого поступившего в исчисление от 20 лет и выше по полсиклю с человека, считая на сикль священный». Евреи приносили серебро, потому что этот металл символизировал искупление. Каждый израильтянин должен был получить искупление, чтобы его принял Бог. Мы искуплены драгоценной кровью Христа, и она более драгоценна, чем серебро или золото. Кроме того, не все израильтяне были спасены, спасен был только остаток народа. Равно как и не все христиане окажутся в числе спасенных. В наши дни принадлежность к церкви еще ни о чем не говорит. Вы должны быть искуплены, и народ Израилев должен был получить искупление. Прочтем 27 стих. 100 талантов серебра употреблено на вылитие подножий святилища и подножий у завесы. 100 подножий из 100 талантов по таланту на подножие. Подножия были сделаны из материала, символизировавшего искупление. Вот на чем стояла скиния. Она покоилась на серебре на искуплении. Каждый отдельный человек должен был лично принять искупление, которое в Иисусе Христе. Каждый должен заплатить цену искупления. Но какова эта цена? Она не измеряется ни серебром, ни золотом. Условие одно – вы должны испытывать жажду. Вы хотите испить воды жизни? Вы можете получить ее бесплатно. Спасение можно получить бесплатно, но нельзя сказать, что она досталась дешево. Богу оно стоило всего. Он отдал своего Сына, чтобы он умер на кресте и заплатил цену искупления. Мы искуплены Его кровью. Когда израильтяне вошли в свою землю, они должны были заплатить цену искупления, если хотели быть причислены к искупленным. Слава Богу, за нас эта цена уже заплачена. Искупление не стоит денег, у него нет цены, вы должны лишь чувствовать жажду принять его. Вы хотите спастись, вы осознаете, что вам это необходимо, что вы грешны. Тогда приходите, цена заплачена. Христос уже пролил свою драгоценную кровь за вас, и потому вы можете прийти к Богу, и Он примет вас через Христа. Теперь мы обратимся к 39 главе книги «Исход». В ней мы прочитаем о священных одеждах для служения, о эфоде, наперстнике, ризе, кидаре и о том, как все это было представлено Моисею и одобрено им. Первосвященником был Аарон, и все его одежды символизировали личность Христа. Я читаю 1 и 2 стихи этой главы. «Из голубой же, пурпуровой и червленной шерсти сделали они служебные одежды для служения во святилище. Также сделали одежды священные Аарону, как повелел Господь Моисею, и сделал эфод из золота, из голубой, пурпуровой и червленной шерсти и из крученого виссона». Одежды эти называются священными, потому что они отделены для служения Богу. Теперь прочтем 5 стих. «И пояс эфода, который поверх его, одинаково с ним работы, сделан был из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и крученого виссона, как повелел Господь Моисею». Пояс этот был соткан необычным образом. Первосвященник
одевал 8 одежд, 4 из которых одевались и остальными священниками. А вот 4 одежды, которые были только у него, отделяли его от остальных. Это были одежды славы и величия. Это еще один образ нашего великого первосвященника Господа Иисуса Христа со всей его чудесной благодатью и славой. Вся одежда первосвященника была символична. В великий праздник очищения, когда Аарон приносил кровь во святое святых, он снимал все свои одежды славы и величия и оставался только в простых вессонных одеждах, таких же, как у остальных священников. Он должен был приходить к Богу без украшений, и он должен был предварительно очиститься. Вессон, из которого были сделаны одежды священников, символизирует праведность. В 11 стихе 52 главы книги пророка Исаии говорится: «Идите, идите, выходите оттуда, не касайтесь нечистого, выходите из среды его, очистите себя, носящие сосуды Господни». Бог и сейчас говорит это. Я ни за что не поверю, что Бог будет использовать грешного священника, учителя или мирянина, какими бы выдающимися талантами они ни обладали. Бог не примет их служение, потому что оно представляет собой сено и солому. Мы должны быть облачены в праведность Христа и должны жить соответствующей жизнью. Вот чему учат эти простые одежды священников. Интересно отметить, что когда Аарон входил во святое святых, чтобы принести жертву для искупления людей, он снимал свои одежды славы и величия. Когда Господь Иисус Христос пришел на землю, он не отказался от своей божественности, но он, тем не менее, отложил свои божественные привилегии. Он отложил божественную славу и пришел на землю как человек. Он родился как обычный ребенок. Люди искали царя, а не младенца. А потом он стал жертвой за грех. И он умер, оставаясь в человеческом облике. Будет не совсем точно утверждать, что Бог умер на кресте. Ведь что значит слово «смерть»? Когда Христос умирал на кресте, он был отделен от Бога. В божестве произошел раскол. Когда Христос, не знавший греха, стал жертвой за грех, как говорится в 21 стихе 5 главы 2 послания к Коринфянам. Но даже в тот момент Бог был со Христом, примиряя с собою мир. Так говорится в 19 стихе той же самой главы. Это тайна, которая для меня непостижима. Я читал работы многих богословов, но и для них эта тайна тоже непостижима. Итак, одежды величия и славы были поистине прекрасны. Первосвященник был одет богато и ярко, на нем был эфод с 2 камнями оникса, по одному на каждом плече, и на каждом из камней были высечены по 6 имен колен Израилевых. Это символизирует силу и мощь нашего Господа, нашего великого пастыря. Когда теряется одна овца, наш великий пастырь находит ее, он берет ее себе на плечи и возвращает в стадо. Хвала Богу за то, что у нас есть пастырь, который может на своих плечах вернуть нас в стадо. Он способен всегда спасать приходящих через него к Богу, как говорится в 25 стихе 7 главы послания к евреям. На первосвященнике также был наперсник, который напоминал жилет. В нем было 12 камней, и был он очень красивым. Вполне возможно, на нем был какой-нибудь карман, в котором хранились Урим и Тумим. Урим и Тумим имели какое-то отношение к предсказаниям, хотя нигде не говорится, как их использовали на практике. Эти 12 камней на наперстнике символизируют тот факт, что Христос носит нас у себя на сердце. Он любит нас. В 16 стихе 3 главы Евангелия от Иоанна говорится:
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». И камни эти символизируют великую любовь Бога к нам. На ризе эфода, как мы знаем, были золотые позвонки и яблоки. И во время службы эти позвонки издавали звон, когда первосвященник входил во святилище. Яблоки символизируют плодородную жизнь верующего. Позвонки же являются свидетельством об этой жизни. Когда первосвященник находился в святилище, то израильтяне, наверное, говорили: «Да, он там поклоняется и служит за нас. Мы слышим, как звенят позвонки». Это и было поклонением. Первосвященник представлял народ перед Богом. Когда я был еще совсем молод, в одной из церквей, где я служил, был брат, который меня очень воодушевлял. Он был настоящий Божий человек. В воскресенье утром он обычно подходил ко мне и говорил: «Сегодня вы звонили в колокольчик». По правде говоря, ни в какой колокольчик я не звонил, но тогда читал очень слабые проповеди. Он хотел сказать мне, что он смог приблизиться ко Христу через мою проповедь Слова Божия. Я хочу вспомнить здесь также и о том мальчишке, который как-то подошел ко мне в Джорджии. Это был обычный деревенский мальчик. После службы он дождался, когда все выйдут из церкви, а потом взял меня за руку и со слезами на глазах сказал: «Я никогда не думал, что Иисус так прекрасен». Он хотел сказать что-то еще, но не смог, отпустил мою руку и вышел из церкви. Я смотрел, как он идет по хлопковому полю. На глаза мои навернулись слезы, и я думал: «Боже, соделай так, чтобы после моих проповедей люди всегда говорили: „Я никогда не думал, что Иисус так прекрасен“». Людям было приятно слышать позвонки первосвященника, и все его одежды представляют собой чудесный образ. На его кидаре была надпись «Святыня Господня». Это значит, что первосвященник полностью отдан служению. Святой – это тот, который отделен для служения Богу. Я бы хотел кое-что сказать сегодняшним проповедникам. Я служу священником уже очень долго и вижу, сколь многие люди хотят, чтобы проповедник делал для них все на свете. Он должен не только проповедовать, но и общаться со всеми, ободрять их, пожимать руки, заботиться о других и так далее. Неудивительно, что нервы многих проповедников не выдерживают такой нагрузки. Они ведь оказываются всего лишь няньками для младенцев во Христе, которых они всячески ублажают. А ведь проповедник, который стоит сегодня у кафедры, должен носить кидар с надписью «Святыня Господня». И у него должно быть время, чтобы готовить проповеди. Он должен больше времени проводить в молитве перед Богом. Меня поражает, как часто люди хотят пригласить к себе в гости проповедника именно в субботу вечером. А ведь как раз в это время он должен размышлять и готовиться. Мы должны осознать, что проповедники должны носить кидар, а без него наше служение не достигнет своей цели. Давайте сейчас перейдем к последней 40-й главе книги «Исход». В ней мы читаем о том, как была установлена скиния, и о том, как были освящены Аарон и его сыновья, и как облако наполнило скинию. Мы с вами уже подробно рассмотрели каждый предмет обстановки скинии и одежды священников, а потому я обращу ваше внимание только на одно обстоятельство. Когда Моисей установил скинию в лагере израильтян, произошла потрясающая вещь. Я читаю стихи с 34 по 38. «И покрыло облако скинию собрания, и слава Господня наполнила скинию. И не мог Моисей войти в скинию собрания, потому что осеняло ее облако, и слава Господня наполняла скинию. Когда поднималось облако от скинии,
Тогда отправлялись в путь сыны Израилевы во все путешествие свое. Если же не поднималось облако, то и они не отправлялись в путь, доколе оно не поднималось. Ибо облако Господне стояло над скинией днем, и огонь был ночью в ней пред глазами всего дома Израилева во все путешествие их». Когда апостол Павел попытался определить, что отличает израильтян от остальных людей, он перечислил несколько признаков. Одним из них была слава. Израильтяне были единственным народом, у которого была слава, то есть видимое присутствие Бога. Именно это облако или слава Божья вело их по великой и ужасной пустыне. Когда облако поднималось от скинии, тогда израильтяне отправлялись в путь. Если же облако не поднималось, то они в тот день оставались в лагере и никуда даже не пытались идти. Они никогда не пользовались своими знаниями или мудростью. Они не голосовали, стоит ли им сниматься с лагеря, и Моисей сам не принимал никакого решения. Все решало облако. Мы иногда говорим в наших церквях, что Христос – это глава церкви. А как обстоят дела в вашей церкви? Глава ли он в вашей церкви? Идете ли вы сегодня за его облаком или спрашиваете совета у какого-нибудь человека, который преуспел в бизнесе и пользуется уважением в обществе? Сегодня можно услышать, как люди говорят: «Хочу поговорить со священником о своих трудностях. Пусть скажет, что мне делать». Однако священник или пастор – это не личный адвокат и не консультант, который может дать совет по всем проблемам, с которыми приходится сталкиваться в жизни. Мы не в состоянии решать чужие семейные проблемы. Однако мы можем обратить внимание людей на облако славы Божьей, которое осеняет нас и по сей день, хотя большинство людей его не замечает. Это Святой Божий Дух. Он и должен быть тем единственным, кто должен вести нас и направлять. Но это облако мало кто замечает. Обычно мы взываем о помощи к людям, кому-то или чему-то, что находится вне Бога. И нам нужны проповедники, священники, учителя и верующие, преисполненные Духом Бога. Нашим церквям нужны лидеры, которые внимают только Слову Божию и которые хотят исполнять волю одного только Бога. Над церковью сегодня не видно облака, но Святой Дух Божий хочет вести и направлять нас. На этом мы закончим изучение книги «Исход». Эта книга началась с мрачных кирпичных строений Египта, а завершилась в чудесном присутствии Господа в скинии. Именно благодаря его присутствию израильтяне прошли трудный путь через пустыню к земле обетованной. Так и нас Бог хочет вывести из мрака и рабства греха, чтобы мы вошли в славу Его присутствия.

Вы прослушали лекцию серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Здравствуйте, дорогие друзья-радиослушатели! Мы вновь приветствуем вас в радиостудии «Волна надежды». В эфире очередной выпуск рубрики «Музыкальные приветы».

0: 28 июля у Виктора Ваймер из Вайлена был день рождения. Братья и сестры во Христе из Детмольда поздравляют его с днем рождения и выражают свои пожелания в следующем тексте. «Наша жизнь как книга. С каждым днем из нее улетает еще одна страница. Так пусть каждая страница твоей жизни, каждый новый день будет наполнен смыслом и радостью, а сердце всегда будет открыто для новых возможностей. Мы желаем тебе только доброго, только хорошего, чтобы больше ценить ты мог этот времени дар, эти дни, что мелькают над нами, как снежное крошево, и потом исчезают бесследно куда-то, как пар. Мы желаем тебе, чтобы дни твои были насыщены не одной только спешкой и думами, лишь бы успеть, но чтоб ты над собой замечал дыхание Всевышнего и еще успевал молитвенно в небо смотреть, чтобы будни твои не казались порою бессмыслицей, чтобы жил свою жизнь все мгновенья в ней равно любя. Сквозь дела и заботы пусть голос Христа тебе слышится.
1: Ты в малом был верен, над многим поставлю тебя».
0: Песня, которая называется «Ты чудесен» и 11 стих из 51-го псалма, сегодня тоже звучат для Виктора Ваймер по поводу его дня рождения.

0: Брату Хайнриху Винц из церкви Хоенло 3 августа исполняется 69 лет. Братья и сестры по вере из Хайден-Ольдендорфа поздравляют Гену с днем его рождения и желают ему Божьей милости и благодати еще на многие годы жизни. Пусть Господь укрепляет тебя ежедневно, физически и духовно и дает новый прилив сил на каждый день. Нас несут годы вдаль без сострадания, как реки через камни и пески, но Бог все снова шлет нам упование, священной веры нежные ростки. А годы — это опытность и знание, и мы берем увереннее весло, ведь стало тверже наше упование, оно ни разу нас не подвело. Пошлет Бог вере новые задания на годы предстоящего пути, но с нами дар Его, святое упование. Им будем жить, в нем будем мы расти.
1: Вечно буду славить Тебя за то, что Ты соделал, и уповать на имя Твое, ибо оно благо пред святыми Твоими.
0: Это был 5-й стих из 69-го псалма, а сейчас для Гены Винц прозвучит песня под названием «Каменный утес».

0: 3 августа у Ирины Дерксон из Детмальда день рождения. Братья и сестры из братской общины Хайден-Ольдендорфа поздравляют сестру во Христе с новой жизненной датой. И для нее звучат следующие слова пожеланий. «Пусть солнце нежно светит для тебя в ясные дни, а в мрачную погоду пусть дождь не будет препятствием на твоем земном пути, но орошает плоды твоих трудов. Пусть звезды сияют для тебя в ночи своим ярким неповторимым светом. Пусть Господь подарит тебе еще много-много радости, вопреки всем житейским трудностям. У тебя уже большая дата, но, сестра, не будем унывать. Были молодыми мы когда-то, а теперь дороже благодать. Улетают годы, словно птицы, зато вечность ближе с каждым днем, и нам есть с тобой куда стремиться, мы все в Царство Божие идем. А тебя, сестричка, поздравляем с этим праздником твоим, счастья, бодрости душою всей желаем, и с надеждой на тебя еще глядим. Ты для Бога жизнь всю посвятила, и еще сумеешь послужить. Действует в тебе Христова сила, научил тебя Он возлюбить. Пусть же обойдут тебя невзгоды, беды все проходят стороной, чтоб здоровье было на все годы, и, конечно, Иисус Христос с тобой. В этот день чудесный, драгоценный, церковь, как семья твоя с тобой, да пошлет Господь благословение своей щедрой, доброю рукой.
1: Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя. Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю.
0: Псалом 120, стихи 1 и 2. А песня, которая сегодня прозвучит для Ирины Дерксон, называется «Со всеми небесами».

Дорогие радиослушатели, в эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы продолжаем рубрику «Музыкальные приветы». И для вас звучит песня под названием «Следуй за ним», автором которой является жительница города Детмольда Катарина Панчак.

0: Любовь Бондаренко. Размышления о болезнях. Боже мой, ты знаешь, сколько боли на земле приходится терпеть, но и это тоже в твоей воле, от тебя рождение и смерть. Нам, живущим, часто непонятно, для чего ты боль нам допускаешь, ведь болеть уж очень неприятно, и особенно духовно, ты ведь знаешь». Я, конечно, Боже, понимаю, что ты даже болью лечишь дух, и о помощи всегда к тебе взываю, потому что ты мне врач и друг. Без тебя не справиться с собою, без тебя и грех совсем не грех. Без тебя я ничего не стою, и, возможно, даже хуже всех. Боль души к прозренью возвращает, заставляет выхода искать. Или просто душу закаляет, чтобы в трудную минуту устоять. Человеку боль всегда полезна, она душу к Господу ведет, потому что чаще лишь в болезни Бога человек и призовет.
1: Благ Господь, убежище в день скорби, и знает надеющихся на Него.
0: Наум, 1 глава, стих 7. Дорогие радиослушатели, вы слушали рубрику «Музыкальные приветы». На сегодня она подошла к концу. Ваши заказы вы можете прислать на наш адрес в интернете info@hoffnungswelle.org, а по номеру телефона 05231-701-7509 можно оставить заказ с музыкальным приветом и в наше отсутствие в студии. Он запишется на автоответчик, и мы прослушаем его при первой же возможности. Также у вас есть возможность слушать рубрику с исполнением ваших заявок и ее повторение по следующему номеру телефона 03-45-483-412-587 с каждой новой пятницы по четверг последующей недели и на нашей странице в интернете – без ограничения времени суток. В подготовке и проведении сегодняшней программы принимали участие Галина и Павел Кнауц. Техническую обработку произвел оператор Петр Гам. До свидания. До следующей встречи на «Волне надежды».
2: Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

никакого впечатления. Бледный, но решительный, Полио отошел от предложенного кубка. «Я никогда не предам своего спасителя!» После этих слов наступила короткая пауза. Затем главный судья сказал: «Ты сам произнес себе приговор! Уведите его!» Обратился он к солдатам. Глава 13. Смерть Полио. «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Приговор, вынесенный Полио, был приведен в исполнение быстро и решительно. На следующий день в Колизее было устроено зрелище. Сиденья до самого верха были заполнены кровожадной римской публикой, а на арене чередовались те отвратительные ужасы, которые были описаны ранее. Гладиаторы снова сражались, убивая друг друга. На арене можно было увидеть все известные виды сражений, и самые кровавые из них встречались наибольшим восторгом. Снова перед взором собравшихся чередовались сцены крови и агонии. Свирепый победитель дня получал мимолетные поздравления изменчивых зрителей. Снова мужчина сражался с мужчиной или с более лютым противником – тигром. Раненый гладиатор снова смотрел на толпу, отчаянно моля о милости, но видел лишь знак смерти – опущенный вниз большой палец безжалостных зрителей. Сейчас распаленная толпа требовала большего кровопролития. Схватки между двумя равными по силе мужчинами утратили для них на сегодня интерес. Всем было известно, что христиан придерживают для заключительной части зрелища, и появление последних требовали с большим нетерпением. Луцул стоял недалеко от императора, рядом с императорской гвардией. Однако его прежнее веселье покинуло его, и он стоял, нахмурив брови. Высоко вверху в последних рядах выделялось своей бледностью строгое лицо, пристально следящее за происходящим на арене. Видно было, что человек этот был сильно встревожен. Вдруг послышался резкий звук поднимающихся решеток, и на арену выпрыгнул тигр. Запрокидывая голову и хлеща себя хвостом, он осторожно продвигался, рассматривая огромное количество окружавших его со всех сторон людей. Вскоре послышался шепот. На арену был вытолкнут мальчик. Его лицо было бледным, хрупкая фигурка не шла ни в какое сравнение с огромным телом разъяренного зверя. Чтобы сделать его посмешищем, его одели в одежду гладиатора. Но, несмотря на молодость и кажущуюся слабость, в его лице и поведении не было ничего, что указывало бы на чувство страха. Его взгляд был спокойным и задумчивым. Он тихо шел вперед к центру арены. И там, на виду у всех, соединив руки и устремив взор вверх, начал молиться. Тем временем тигр продолжал двигаться по кругу. Он видел мальчика, но это никак не действовало на него. Он все еще осматривал огромные стены, издавая временами дикое рычание. Человек со строгим и печальным лицом продолжал смотреть, полностью поглощенный происходящим. Тигр, казалось, не имел ни малейшего желания напасть на мальчика, который все так же молился. Собравшиеся вскоре начали негодовать. Поднялись шум, вопли и крики, чтобы разозлить тигра и побудить его к схватке. Но вдруг сквозь весь этот шум послышался сильный и страшный голос. «Доколе, владыка святой и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу!» После этого наступила полнейшая тишина. Каждый в удивлении посмотрел на своего соседа. Но тишину вскоре нарушил тот же голос, прозвучавший с новой ужасающей силой. «Се грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают пред ним все племена земные. Ей аминь! Праведен ты, Господи, который еси и был и свят, потому что

0: так судил. За то, что они пролили кровь святых и пророков, ты дал им пить кровь, а не достойный того. Ей, гряди Боже, Вседержитель, истинны и праведны суды твои». Вскоре виновник замешательства стал известен. Со всех сторон снова посыпались оглушительные вопли и крики. «Это проклятый христианин! Это фанатик Цина! Его держали в темнице 4 дня без еды! Выводи его, отдай его тигру!» Крики и проклятия поднялись до самого верха, слившись в один огромный рев. Тигр начал прыгать в приступе бешенства. Служащие, услышав требования толпы, поспешили его выполнить. Вскоре решетки были открыты. Жертва была вытолкнута на арену. Ужасно изнуренный и смертельно бледный человек робко направился вперед. Его глаза отражали нездоровый блеск, щеки горели, а запущенные волосы и длинная борода сплелись в один густой комок. Тигр, увидев его, тут же к нему устремился. Приблизившись на короткое расстояние, разъяренный зверь прижался к земле. Мальчик, поднявшись с колен, наблюдал за происходящим. Но Цинна не видел тигра. Он смотрел на толпу и, выбросив сухую руку вверх, кричал угрожающим тоном. «Горе! Горе! Горе жителям земли!» Его голос захлебнулся в крови. Прыжок, падение и конец. Затем тигр повернулся к мальчику. Его кровожадность была полностью пробуждена. Со вздыбленной шерстью, сверкающими глазами и качающимся хвостом он стоял лицом к своей жертве. Мальчик, увидев, что конец приближается, снова упал на колени. Воцарилась мертвая тишина. Толпа возбужденно ожидала очередной кровавой сцены. Человек, так пристально наблюдавший за происходящим, поднялся, устремив свой взор на арену. Из-за его спины послышались раздраженные окрики. «Садись! Сядь! Ты закрываешь спиной арену!» Но человек либо не слышал, либо нарочно не обращал на эти возгласы внимания. Наконец шум стал таким, что офицеры внизу повернулись, чтобы посмотреть на происходящее. Луцул был одним из них. Увидев, что происходит, он вздрогнул и побледнел. «Марцел!» – воскликнул он. От неожиданности он на мгновение попятился, затем, придя в себя, поспешил к месту происшествия. Но вдруг по всей толпе прошел шепот. Тигр, ходивший вокруг мальчика и возбуждавший в себе тем самым еще большую ярость, неожиданно прижался к земле, готовясь сделать прыжок. Мальчик встал. Его лицо имело ангельское выражение, глаза излучали вдохновение. Он уже не видел ни арены, ни окружавших его высоких стен, ни высоко поднимавшихся рядов вместе с бесчисленным количеством лиц. Он больше не видел ни безжалостных глаз жестоких зрителей, ни гигантской фигуры дикого врага. Его парящий дух, казалось, уже вошел в золотые ворота Нового Иерусалима, и невыразимая слава полуденных небес предстала перед его глазами. «Мама, я иду к тебе! Господь Иисус, прими дух мой!» Его слова прозвучали в ушах всех собравшихся отчетливо и нежно. Слова затихли, и тигр набросился на него. В следующее мгновение через тучи пыли было видно лишь очертания борющихся фигур. Борьба закончилась. Тигр отошел назад, песок был красным от крови, а на нем лежало искромсанное тело верного Господу благородного Полио. Затем из наступившей тишины вырвался похожий на звук трубы крик, напугавший собравшихся. «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом!» Тысячи людей моментально встали в едином порыве ярости и негодования. 10 000 рук протянулись в сторону смелого возмутителя с возгласами. «Христианин! Христианин! На костер его! Бросьте его к тигру! Выведите его на арену!» Такими были крики в ответ на его слова. Луцул добрался до Марцелла как раз вовремя, чтобы спасти его от толпы разъяренных римлян, которые уже готовы были разорвать его на части. Даже тигр внизу не был таким свирепым и кровожадным, как они. Луцул прорвался через них, отбрасывая всех налево и направо, и был похож на охранника среди диких зверей. Испугавшись его властности, толпа расступилась, и солдаты прошли вперед. Вверив Марцелла солдатам, Луцул вывел всех за пределы амфитеатра. Там он взял узника под личное попечение. Солдаты последовали за ними. «Марцелл, глупо самому отдавать собственную жизнь!» Я выкрикнул это от чувств, переполнивших меня в тот момент. «Этот дорогой мальчик, которого я любил, умер на моих глазах. Я не мог молчать. Однако я не раскаиваюсь. Я тоже готов положить свою жизнь за моего царя и Бога». «Бессмысленно спорить с тобой. Ты не способен сейчас размышлять здраво». «Я не хотел выдать себя, но не жалею о том, что это произошло. Нет». Я даже радуюсь, что мне суждено пострадать за моего искупителя. «Мой друг, неужели ты не ценишь свою жизнь?» «Я люблю своего спасителя больше жизни». «Смотри, Марцелл, дорога впереди нас открыта. Ты умеешь быстро бежать. Беги же, и будешь спасен». Луцул произнес это быстрым шепотом. Солдаты шли в 20 шагах позади них, поэтому, вероятнее всего, Марцелл смог бы убежать. Он сжал руку своего друга. «Нет, Луцул, я не хочу получить жизнь за счет твоего бесчестия. Я люблю доброе сердце, которое побуждает тебя к этому. Но я не позволю тебе попасть в беду из-за нашей с тобой дружбы». Луцул вздохнул и пошел дальше, не говоря ни слова. Глава 14. Искушение. «Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне». Той ночью Луцул оставался в камере со своим другом. Он всячески пытался поколебать его решимость. Он взывал ко всем чувствам, которые свойственны человеку. Но все было напрасно. Вера Марцелла была слишком крепкой. Она была основана на вечной скале, где ни буря жестоких угроз, ни нежное влияние дружбы не могли ослабить его решение. «Нет», — сказал он, — «мой путь избран, и решение принято. Что бы ни случилось, хорошее или плохое, я должен пройти его до конца. Я знаю, что ожидает меня. Я взвесил все последствия моего поступка и, несмотря ни на что, продолжу свой путь до конца». «Позволь мне попросить тебя об одной лишь малости», — сказал Луцул. «Я не хочу, чтобы ты оставлял свою религию навсегда, но лишь в данный момент. Повсюду свирепствуют жесточайшие гонения, и перед их яростью не устоит никто, ни молодой, ни старый, ни знатный, ни бедный. Ты сам видел, что нет различия ни для класса, ни для возраста. Полио спасли бы, если бы это было возможно. К нему все были расположены. Он был молод и едва мог отвечать за свое заблуждение. Он также был знатным, последним из древнего рода. Но закон неумолим, он понес наказание. Цинну также можно было бы отпустить. Он был сумасшедшим, ни больше, ни меньше. Но ненависть к христианам так сильна, что даже явное безумие не смогло спасти его жизнь. Я хорошо это знаю. Князь тьмы сражается против Церкви Божьей, но она основана на скале, и врата ада не одолеют ее. Разве я не видел, как добрых, чистых, благородных, святых и невинных всех постигла одна и та же участь? Разве я не знаю, что к христианам нет милосердия? Я прекрасно знаю об этом уже давно. Я всегда был готов к последствиям с тех пор, как познал Господа Иисуса Христа. Выслушай меня, Марцел. Я сказал, что хочу попросить тебя об одной мелочи. Тебе не нужно отказываться от религии, которую ты так высоко ценишь. Будь верен ей, если такова твоя воля. Но посмотри на обстоятельства. Вокруг свирепствует буря. Склонись перед ней. Поступи как мудрый человек, а не как фанатик. Что ты хочешь, чтобы я сделал? Вот что. Через несколько лет грядут перемены. Либо гонения сами себя исчерпают, так как народу это надоест. Либо умрет император, и другой правитель с иным отношением к христианам займет его место. Тогда для христиан не будет никакой опасности. И все эти люди, которые сейчас гонимы, снова возвратятся в свои дома из убежищ, вернут себе прежнее достоинство и богатство. Помни об этом. Поэтому не спеши отдавать свою жизнь, которая все еще может оказаться полезной для империи и счастливой для тебя лично. Цени ее ради самого себя. Посмотри на себя. Подумай обо всем этом. Отложи на время свою религию и возвратись на службу империи. Только на время. Таким образом ты сможешь избежать опасности, и когда придут благоприятные времена, снова станешь христианином. Это невозможно, Луцу. Это противно моей душе. Я не могу стать лицемером. Если бы ты знал, что произошло во мне, то не просил бы меня ложно клясться об отдаче своей бессмертной души миру, чтобы затем снова отдать ее Богу. Лучше я сразу умру под жесточайшими пытками, которые только существуют на земле. Ты занимаешь столь крайнюю позицию, что я теряю всякую надежду спасти тебя. Неужели ты не можешь посмотреть на эту проблему разумно? Это не нарушение клятвы, а дальновидность, не лицемерие, а мудрость. Боже, упаси меня сделать подобное согрешение против тебя. Послушай дальше. Ты не только принесешь пользу самому себе, но и другим. Христиане, которых ты так любишь, будут получать от тебя помощь более значительную, чем та, что у них сейчас есть. Как ты сам хорошо понимаешь, они существуют сейчас только благодаря состраданию и помощи тех, кто исповедует религию империи, однако тайно предпочитают христианство. Называешь ли ты их лицемерами и клятвопреступниками? Не ваши ли они друзья и помощники? Эти люди не познали христианской веры и надежды так, как познал их я. Они никогда не пережили рождения свыше, не стали причастниками божеского естества, не познали пребывающего Духа Святого и общения с Сыном живого Бога, так как сделал это я. Они не познали любви Божьей, которая изливается из сердца и дает новые чувства, желания и надежду. Для них сострадание и помощь христианам является простым проявлением доброты. Но христианин, который смог бы так унизиться, чтобы отречься от веры и предать Спасителя, который искупил его, никогда не достигнет достаточной щедрости в своей вероломной душе, чтобы помочь своим покинутым братьям. Хорошо, Марцел, у меня есть последнее предложение, а затем я уйду. Это последняя надежда. Не знаю, осуществима ли она, но я постараюсь воплотить ее, если ты дашь согласие. Вот ее суть. Тебе не нужно отрекаться от своей веры. Тебе не нужно приносить жертву богам. Тебе не нужно делать ничего, что противно тебе. Забудь о прошлом. Возвратись снова не внутренне, но внешне. Будь таким, каким ты был раньше. Ты был веселым, беспечным солдатом, преданным своим обязанностям. Ты не принимал участия ни в каких религиозных обрядах. Ты редко бывал в храмах. Ты проводил большую часть времени на территории лагеря. Ты черпал знания из книг философов, а не священников. Стань снова таким же. Возвратись к своим обязанностям. появляйся на людях вместе со мной. Вступай в приятные беседы и посвяти себя своим прежним устремлениям. Сделать это будет легко и приятно, и тебе не нужно будет участвовать в чем-то низком или противном. Власти забудут о твоем отсутствии и неповиновении, и если они не захотят возвратить тебе прежние почести, они назначат тебя командовать своим прежним легионом. И все возвратится на круги своя. От тебя потребуется немного осторожности, мудрого молчания, видимости возвращения к обычным прежним обязанностям. И если ты останешься в Риме, все подумают, что слухи о твоем обращении в христианство были ложными. Если же ты уедешь из города, никто об этом не узнает. Нет, Луцу, если бы даже я согласился, план твой невозможен по нескольким причинам. Обо мне было официально заявлено, за мою поимку установлено вознаграждение. И что самое главное, мое последнее появление в Колизее перед самим императором лишило меня последней надежды на прощение. Но я не согласен и по другой причине. Я не могу поклоняться моему Спасителю подобным образом. Его последователи должны исповедовать его открыто, ибо он говорит: «Всякого, кто исповедает меня пред человеками, и Сын человеческий исповедует пред ангелами Божьими». Отречение от него в жизни или во внешнем поведении является тем же формальным отречением, которого требует закон империи. И этого сделать я не могу. Я люблю того, кто первым возлюбил меня и отдал себя за меня. Моя величайшая радость – провозглашать о нем перед людьми. Умереть за него – самое благородное дело. И венец мученика – самая славная для меня награда. Луцул не сказал больше ничего, так как понял, что всякие доводы бесполезны. Оставшееся время прошло в разговоре на другие темы. Марцелл не терял зря последних дорогих часов, которые ему было суждено провести со своим другом. Полный признательности за его благородство и искреннюю преданность, он всеми силами попытался вознаградить Луцула, познакомив его с самым дорогим сокровищем, которым может обладать человек – верой во Христа. Луцул терпеливо выслушал его, больше из дружбы, чем из интереса. И все же, по крайней мере, некоторые слов Марцелла отложились в его сознании. На следующий день произошло слушание дела. Оно было коротким и формальным. Марцелл был непоколебим и спокойно принял свой приговор. Казнь его была назначена на тот же день пополудни. Его ждала смерть, но не от диких зверей, не от руки гладиатора, а от более жестокой пытки, от огня. В том же месте, где так много христиан уже засвидетельствовали об истине, Марцелл доказал и свою веру ценой своей жизни. Столб был установлен в центре Колизея, а по кругу были разложены кучи хвороста. Марцелл вышел на арену в сопровождении жестоких охранников, сыпавших удары и насмешки вдобавок к ужасам приближавшегося наказания. Он посмотрел вокруг на длинные ряды лиц, мужских и женских, суровых, жестоких и безжалостных. Он посмотрел на арену и подумал о тысячах христиан, пострадавших здесь до него и отправившихся с этого места, чтобы соединиться со славным воинством мучеников, которые вечно будут поклоняться возле престола. Он подумал о смерти дев, свидетелем которой он был, и вспомнил еще раз их победную песню. Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших. Затем стража, грубо схватив его, повела на костер, где он был привязан крепкими цепями так, что убежать было совершенно невозможно. «Я уже становлюсь жертвою», – прошептал он, «и время моего отшествия настало. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья в день онный». После этих слов стражи факелом подожгли костер, языки пламени поднялись вверх, и густые клубы дыма на некоторое время спрятали за собой мученика. Когда они рассеялись, он снова стал видимым, стоя посреди огня с поднятым вверх лицом и связанными руками. Языки пламени вокруг него становились все выше. Все ближе и ближе они подступали к нему, поглощая хворост и окружая его огненным кольцом. Его окутало черное покрывало дыма, пламя поднялось еще выше и облизало тело. Но мученик стоял прямо, спокойно принимая страдания, оставаясь невозмутимым в своей ужасной агонии, верой держась своего Спасителя. Он был там, хотя они не видели его. Его вечные мышцы обнимали своего верного мученика, вдохновляя его своим духом. Пламя поднималось все выше и выше. Жизнь под яростным нападением огня содрогалась в своей крепости, а дух готовился вознестись вместо райского покоя. Наконец мученик изогнулся в приступе конвульсий, как будто его пронзила внезапная острая боль. Но он поборол ее ценой невероятных усилий. Затем, высоко подняв свои руки, он слабо помахал ими. И, наконец, собрав последние силы, он воскликнул громким голосом: «Победа!» С этим воплем жизнь, казалось, оставила его, так как он наклонился вперед вглубь пылающего костра, и дух Марцелла разрешился, чтобы быть со Христом, потому что это несравненно лучше.
1: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

дорогая молодежь и все слушатели передачи «Новые Нивы». Мы рады приветствовать вас в христианской молодежной программе «Юность, ты прекрасна».

Снова елки витрина. Блестит мишура. Дед Мороз с бородою из ваты. Рождества с нетерпением ждет детвора. Дни и ночи для них длинноваты.

0: Этот праздник вошел в обиход у людей своим светом из лампочек ярких. Центром стал у него Дед Мороз, чародей. Целью стали гостинцы, подарки.
1: А убогие ясли в овечьем хлеву и младенец, что в них был положен, это все как во сне, а сейчас наяву весь тот мир непонятен и сложен.
0: Но не вычеркнешь то, что свершилось тогда. Пенье ангелов шум не заглушит и сияет, как встарь, над младенцем звезда, и ничто ее свет не потушит.

0: пещеры убогих сердец, она свет свой святой проливает, и чудесною силой небесный Отец к новой жизни людей возрождает.
1: И рожденные свыше живые сердца каждый год видят снова картину, как рука всемогущего Бога Отца плоть дарует единому Сыну.
0: Видят ясли в пещере пречистую Мать и младенца Христа на соломе, пастухов на полях, что спешат возвещать о рожденном в хлеву, а не в доме.

мир погряз в мишуре. Ослеплен суетой, снова елки сияют в витринах. О, как нужен ему свет звезды золотой и спасение вечного сына!

0: Слушай, земля, обогренная кровью. Слушай, великий святой манифест. Слушай с надеждою, с пылкой любовью, нашу благую, отрадную весть.
1: Ныне вам в городе вашем родился чудный младенец, спаситель земли. В яслях убогих, простых поселился, чтобы ему поклониться могли.

0: Дорогие друзья, благодарение Богу, что все это действительно произошло. С высоты небес Бог видел нашу сумрачную землю, разрушенную грехом и предназначенную для ада. И Он принял свое решение в своих небесных чертогах.
1: Сонмы ангелов склонились в смирение и благоговение, когда Царь царствующих и Господь господствующих, могущий словом созидать миры, взошел на свою блистающую колесницу. Прошел жемчужные врата на глубине небес, и темной ночью, когда поющие звезды и сопровождающие его ангелы возносили ему хвалу, вышел из колесницы над Иудеей, сбросил свои сверкающие одежды и стал человеком, чтобы стать спасителем мира.

0: в грубый яслей, рукою нежной, Бог положил нам дитя надежды. Жестокому миру, злобе мятежной, дан был младенец, светоч надежды.
1: Да, какое ликование! Само небо радовалось его рождению. Ангелы возвещали на земле о великом чуде. Слава вышних Богу и мир на земле, в человеках благоволение.
2: В ту ночь, когда родился Иисус, сатана дрогнул. Он пытался убить Христа. Когда Ирод издал свой приказ об избиении младенцев, единственной целью его была добиться смерти Иисуса Христа.
1: Но не для того пришел Христос на землю, чтобы погибнуть от руки Ирода. Он пришел на землю, чтобы спасти грешных людей –

0: Он пришел на землю, чтобы навеки победить дьявола. Он пришел, чтобы восторжествовать над адом и могилой.
1: И это он мог сделать только одним, единственным средством. Перед Иисусом Христом лежал только один путь. Он облекся человеческой плотью, чтобы умереть.
0: От колыбели до креста целью его жизни была смерть. Смерть на Голгофском кресте.
2: Он сошел в рождественские ясли и взошел впоследствии на крест, чтобы был я полноценно счастлив и из мертвых в будущем воскрес.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, волна вашей надежды.

Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам». Мы продолжаем цикл передач по книге Джона Пайпера «Жаждущие Бога». Цель этих передач – научить детей Божьих наслаждаться Богом. Основное предназначение человека – прославлять Бога через вечную радость в нем. Об этом мы и будем говорить. На земле нет ничего, кроме Бога, что могло бы удовлетворить наши души. Союз между жаждущей душой и Богом, удовлетворяющим все нужды, находится в центре Божьего замысла. Пайпер раскрывает значение этой противоречивой истины, о которой часто забывают и в отношении которой проявляют чрезмерную сентиментальность. Слушая эти передачи, вы испытаете на себе мощь необыкновенных истин, которые вы встречали в Библии, но

Этот вопрос задала Иисусу самарянка. Люди должны поклоняться Богу. Важно здесь не то, где ты поклоняешься, но как и кому. Богослужение должно быть наполнено жизнью и исходить из глубины сердца. Способ поклонения должен покоиться на подлинном ощущении Бога. Должен быть дух и должна быть истина. Поэтому Иисус говорит: «Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине». Два слова «дух» и «истина» соотносятся с тем, как и кому мы поклоняемся. Поклонение в духе противоположно поклонению исключительно внешним образом. Оно противостоит любому поверхностному формализму и традиционализму. Поклонение же в истине противопоставляется поклонению, основанному на неправильном понимании Бога. В богослужении должны участвовать как наше сердце, так и наш разум. Мы почитаем Бога и нашими чувствами, и нашими мыслями. Истинное же поклонение заключается в совокупности сильных чувств и здравом, глубоком учении. Живая любовь к Богу, укорененная в истине, вот сущность библейского поклонения. Топливо поклонения – это истинное представление о Божьем величии. Огонь, благодаря которому печь раскаляется до красна, это пробуждение от Святого Духа. Печь, которую пламень истины наполняет жизнью и жаром, это наш обновленный дух. Наконец, проистекающий из всего этого жар нашей любви, это действенное поклонение, выражающееся в исповеданиях веры, желаниях, восклицаниях, слезах, песнях, склоненных головах, вознесенных руках и послушной жизни.

Наша тема сегодня – дело сердца. Возвратимся ненадолго к истории, происшедшей в Самарии. Ученики ушли в город за пищей. Иисус остался у колодца вместе с женщиной. Возвратившись, ученики предложили Иисусу перекусить. Но он поступил с ними так же, как поступил с женщиной. Перешел от вопросов пищи к вопросам веры. «У меня есть пища, которую вы не знаете». Евангелие от Иоанна, 4 глава. Иисус питался все время, пока они отсутствовали. Чем же он питался? «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его». В чем же заключается дело Божие? Отец ищет людей, которые будут поклоняться ему в духе и истине. Разговор между Иисусом и самарянкой, жившей в прелюбодеянии, представляет собой дело Божье, в котором он создает подлинного верующего. Вслед за этим разговором Иисус относит свои слова к ученикам и к нам. «Не говорите ли вы, что еще 4 месяца, и наступит жатва? А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве». Он говорит, в Самарии поспела жатва прелюбодеек. Одну из них я сделал истинно верующей. Именно для этого Отец и послал меня. Теперь я посылаю вас. Бог ищет людей, которые будут поклоняться Ему в духе и истине. Теперь к жатве поспел город Сихарь. Если вы любите Божью славу, будьте готовы к жатве. В оставшихся стихах главы о поклонении Иисус преподает нам урок. Что в действительности означает фраза «поклоняться в духе и истине»? Каков ответ человеческого духа, пробужденного Святым Духом? Какая связь между истиной и подобным опытом? Наше намерение заключается в том, чтобы подумать о природе поклонения вначале сердцем, а затем и разумом. В заключение мы кратко рассмотрим внешние формы богослужения. Почти каждый человек согласится с тем, что в библейский образ богослужения входит некое внешнее действие. На иврите слово «богослужение» означает «поклоняться», «склоняться». Богослужение – это поклонение, вознесение рук, моление, пение, чтение Писания, проповедование, совершение обрядов принятия пищи, очищение, посвящение и так далее. Изумление вызывает то, что все это можно совершать тщетно. Эти обряды могут стать бесцельными, бесполезными и бессодержательными. Именно об этом предупреждает Иисус, когда укоряет фарисеев словами: «Люди сии чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня». Евангелие Матфея, 15 глава. Во-первых, обратим наше внимание на существующую параллель между словами «чтут меня» и «поклоняются мне». Это указывает на то, что богослужение в своей основе – это почитание Бога. Разумеется, это не означает, что Он приобретает честь и славу только когда мы поклоняемся Ему. Нет, в поклонении мы всего лишь исповедуем присущую Ему славу, осмысляем ее достоинство и прославляем его так, чтобы это наилучшим образом соответствовало его сущности. Слава и величие перед лицем его, сила и великолепие во святилище его. Воздайте Господу, племена народов, воздайте Господу славу и честь, воздайте Господу славу имени его. Псалом 95. Первое, что мы извлекаем из слов Иисуса – поклонение – это способ, которым мы с радостью возвращаем Богу сияние Его славы. Я употребляю фразу «с радостью» по той причине, что даже горы и деревья возвращают Богу сияние Его славы. «Хвалите Господа от земли, горы и все холмы, дерева плодоносные и все кедры». Псалом 148.
Однако природа возвращает Богу сияние Его славы неосознательно. Горы и холмы не поклоняются Богу по своему желанию. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. Если, поклоняясь Богу, мы не прославляем Его с радостью, нам придется прославить Его справедливость, когда Он осудит нас. «И гнев человеческий обратится во славу Тебе» — Псалом 75. Однако такое неосознательное возвращение Богу сияния Его славы не может считаться поклонением. Вот почему необходимо определять подлинное богослужение не только как способ возвращения Богу сияния Его славы, но и как способ, которым мы пользуемся с радостью. Фразу «с радостью» можно неверно истолковать. Это возможно по той причине, что поклонение временами включает в себя раскаяние и сокрушение сердца, которое обычно не ассоциируется у нас с радостью. Однако я не хочу отказываться от своих слов. Ибо если мы, например, скажем, что поклонение – это добровольное возвращение Богу сияния Его славы, то мы окажемся на грани самого ложного представления о поклонении, а именно, что поклоняться можно и по принуждению, когда сердце в действительности не желает прославлять Бога, или же, как сказал Иисус, когда оно далеко отстоит от Бога. Кроме того, как мне представляется, в подлинном библейском раскаянии присутствует по меньшей мере семя радости, которое проистекает от пробуждения надежды на то, что Бог оживляет сердца сокрушенных. Книга пророка Исаии, 57 глава. Вы слушаете радиостанцию «Голос Ант». Передачу «Беседы по душам». Данный цикл передач по книге Джона Пайпера «Жаждущие Бога» направлен на то, чтобы научить детей Божьих наслаждаться Богом. Наша тема сегодня – «Дело сердца». Что значит поклоняться Богу тщетно? Эти размышления подводят нас к второму аспекту. Оказывается, мы можем служить Богу тщетно. «Люди сии чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня» — Евангелие Матфея, 15 глава. Поклонение тщетно и бесполезно, когда оно не исходит из сердца. Именно это подразумевает Иисус, когда говорит самарянке: «Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет в себе». Что же чувствует наш дух и что происходит в нашем сердце, когда мы поклоняемся Богу нечетно? Нечетное поклонение – это действие, основанное не просто на силе воли. Все внешние действия в поклонении совершаются посредством воли, что отнюдь не делает их подлинными. У нас может быть желание поклоняться по разным причинам. И при этом наше сердце не будет подлинно вовлечено в этот процесс, или же, как говорит Иисус, оно может отстоять далеко. Когда в поклонении участвует сердце, это означает, что в действие приводятся и чувства, и эмоции, и привязанности нашего сердца. Там, где чувства к Богу выхолощены, богослужение мертво. Оно превращается в спектакль. Поговорим теперь о деталях. Какие у нас должны быть чувства, чтобы внешние действия в богослужении стали подлинными? Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим некоторые псалмы и гимны из Ветхого Завета, которые были вдохновлены самим Богом. Совокупность различных и взаимодействующих друг с другом чувств могут овладеть сердцем в любое время. Поэтому перечисленные ниже псалмы ни в коей мере не ограничивают возможность иных удовольствий, которые возникают в чьем-либо сердце. Возможно, что первым ответом сердца на величественную святость Бога будет ошеломленное молчание. «Остановитесь
и познайте, что я Бог. Псалом 45. Господь во святом храме своем, да молчит вся земля пред лицом Его. Книга пророка Аввакума, 2 глава. Когда мы молчим, у нас возникает чувство благоговения, почтения и изумления при виде совершеннейшего Божьего величия. Да боится Господа вся земля, да трепещут перед Ним все живущие во вселенной. Псалом 32. Поскольку все мы грешники, в нашем почтении присутствует благоговейный страх перед Божьей праведной властью. Господа Саваофа, Его чтите свято, и Он страх ваш, и Он трепет ваш. Книга пророка Исаии, 8 глава. Поклонюсь святому храму Твоему в страхе Твоем. Псалом 5. Однако этот страх не имеет ничего общего с парализующим испугом, полным негодования против Божьей суверенной власти. Нет, благоговейный страх находит облегчение в раскаянии и печали, возникающей вследствие осознания нашей неправедности. Жертва Богу — дух сокрушенный. Сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже. Псалом 50. Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, вечно живущий, святое имя Его. Я живу на высоте небес и во святилище, и также с сокрушенным в смирении духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных. Книга пророка Исаии, 57 глава. Вместе с чувством искреннего опустошения и раскаяния возникает жажда по Богу. Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому. Псалом 41. Кто мне на небе? И с Тобою ничего не хочу на земле. Изнемогает плоть моя и сердце мое. Бог — твердыня сердца моего и часть моя вовек. Псалом 72. Боже, Ты — Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я. Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной. Псалом 62. Бог не остается безответным на желание раскаивающейся души. Он приходит к нам и снимает с нас бремя греха, наполняя наше сердце радостью и благодарностью. Ты обратил сетование мое в ликование, снял с меня вретище и припоясал меня весельем. Да славит Тебя душа моя и да не умолкает. Господи Боже мой, буду славить Тебя вечно. Псалом 29. Однако наша радость возникает не только, когда мы, исполненные благодарности, обращаем свой взор в прошлое. Она возникает и тогда, когда мы, полные надежд, взираем в будущее. Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Псалом 41. Надеюсь на Господа, надеется душа моя, на Слово Его уповаю. Псалом 129. В итоге сердце стремится не к какому-либо Божьему благому дару, но к самому Богу. Видеть Его, знать Его и находиться в Его присутствии – вот настоящее торжество для души. За этим уже нет никаких поисков и стремлений. Нет слов, чтобы описать это состояние. Мы называем это удовольствием, радостью, наслаждением. Однако эти понятия недостаточно полно раскрывают всю глубину невыразимого состояния, в котором окажется наша душа в будущем. «Одного просил я у Господа, только того ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его». Псалом 26. «Полнота радости перед лицом Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек». Псалом 15. «Утешайся Господом». Псалом 36.
В нашем сердце есть чувства, благодаря которым можно избежать тщетного поклонения. Богослужение – это способ радостного возвращения Богу сияния Его славы. Это не просто самовольный акт, посредством которого мы совершаем некие внешние действия. Мы не поклоняемся в истине, если наше сердце не участвует в этом. Участие нашего сердца делает наши чувства и эмоции живыми. Там же, где чувства к Богу выхолощены, богослужение мертво, оно превращается в спектакль. Истинное поклонение должно сочетаться с внутренними чувствами, которые отражают Божью славу. Если это не так, тогда слово «лицемерие» теряет свой смысл. Однако лицемерие все же существует, когда внешние факторы – пение, молитвы, отдача себя, цитирование – знаменуют те сердечные мотивы, которых на самом деле не существует. «Этот народ приближается ко мне устами своими, сердце же его далеко отстоит от меня». Книга пророка Исаии, 29 глава.

Сегодня мы с вами прощаемся. Будем рады встретиться вновь в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Людмила Петкау. До свидания. До следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие друзья, вы слушаете радиопередачу «Луч надежды». Сегодня мы говорим второй раз о надежде, надежде, которая не постыжает. Итак, друзья мои, приготовьтесь, пожалуйста, к слышанию Слова Божия, слышанию пения, и пусть Господь благословит вас. Соберите своих родных, друзей, близких и послушайте эту программу. Я думаю, она принесет пользу для каждого из нас.

друзья, братья и сестры, всех я вас приветствую любовью Иисуса Христа. У микрофона вновь Виктор Серпевский. Мы уже второй раз рассуждаем о надежде, которая не постыжает. Если Господь позволит, то и в следующий раз мы тоже будем говорить о надежде. Если кто помнит, то несколько раз мы говорили о вере. О той вере, которая действительно ценна в глазах Господа. Давайте мы прочитаем сегодня и о надежде тоже. Я предлагаю вашему вниманию Римлянам послание апостола Павла, 5 главу, сначала. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божьей. И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». А надежда не постыжает. Вот главные слова, которые я хотел бы взять для нашего сегодняшнего рассуждения. Надежда не постыжает. Надежда на кого? На человека? Конечно же, не на человека, а на Бога. Потому что надежда на Бога не постыжает, а надежда на человека всегда приносит позор и стыд. Мы всегда говорили, что веру, крепкую веру, могут иметь герои веры. А люди остальные, они в основном не столь герои веры, сколько слабые, надеющиеся, уповающие на Господа, имеющие защиту от Него. И это действительно так. Обычно слабая женщина надеется на сильного мужа своего. И если это в Господе, то это благословенно, потому что Он поддерживает ее, потому что сам уповает на Господа. А если он неверующий, и она неверующая, но возлагает надежду свою на Него, она оказывается в стыде и в позоре, равно как и он. Хочу привести немного из истории. Всем известно имя Михаила Ивановича Калинина, так называемого всесоюзного старосты. Жена Калинина очень надеялась на мужа своего, что он защитит ее даже тогда, когда она будет делать то, что не разрешалось другим. И вот однажды по инерции ленинского беспорядка она взяла из государственного хранилища соболью шубу, которая принадлежала расстрелянной когда-то императрице. Ну, скажем так, какая бы ни была дорогая шуба, но все-таки, если она принадлежала императрице России, то она имела какую-то ценность. И вот жена Калинина, надеясь на помощь своего мужа, старосты всесоюзного, решила по-своему взять то, что ей не принадлежит. Но получила тюремное заключение на многие годы. Он был всесоюзным старостой, а она была арестанткой. И Сталин долгое время держал на крючке этого послушного своего старосту. То, что мы с вами прочитали, что мы оправдываемся верою, мы получаем доступ к благодати и хвалимся надеждой и славой Божией, а то, что надежда не постыжает, чудесное место Священного Писания. Я всегда люблю его читать. Итак, первая мысль. Оправдавшись через веру, мы освободились от закона и получили надежду славы Божьей. Надежда не приходит сама по себе, друзья мои, но ее дарует уверовавшему человеку сам Господь Бог. И еще древние через веру, не имея закона, связывали свое будущее с Богом, дарующего надежду. Богобоязненность, святой страх перед Богом приводили патриархов к благоговению перед Ним, к надежде на помилование, если они даже были виновны. У Иова мы читаем в 4 главе: «Богобоязненность твоя не должна ли быть твоей надеждою, и непорочность путей твоих упованием твоим?» Авраам трепетал перед Богом, хотя и был непорочным перед Богом.
В Бытие мы читаем «Ободрение Господа, ходи предо мною и будь непорочен», 17 глава. Авраам еще до рождения Исаака был убежден в правоте обетований Божьих. И он сверх надежды, как читаем в Римлянам, сверх надежды поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов. Как это понять? Сверх надежды поверил с надеждою. Рассуждали ли вы когда-нибудь об этом? Для меня это трудно. Но я понимаю это так. Сверх надежды принять обетование можно лишь в том случае, когда сердце переполнено любовью к Богу. Точно так, как слабый ребенок всецело, без сомнения доверяется своей матери, ничего не делая сам, но надеется на помощь матери, потому что движим любовью к ней. Мы прочли с вами раньше, когда рассуждали о вере, надежде и любви, что теперь пребывает вера и надежда и любовь, но любовь из них больше. Если мы сокрыты в любви Христа, тогда мы сверх надежды надеемся. И мы надеемся на Бога, не на всесильного человека, который может нам помочь в трудную минуту, потому что человек, как правило, обманчив. Он обманывается сам, обманывает и других. На него нельзя возлагать надежду, каков бы он ни был, велик или мал. Это правда, потому что Слово Божие запрещает делать это. Проклят всякий, надеющийся на человека, возлагающий упование на него. Нет, нет, мы не должны это делать. Но неверующие люди часто делают и попадают впросак. Так, жена известного человека во время войны Молотова однажды посчитала, что ей тоже все дозволено. Вячеслав Михайлович Молотов был одним из самых значительных фигур во время правления Сталина. Однако Сталин не пожалел и Молотова, и его жену, когда она взяла из госхрана свадебную корону Екатерины II и подарила ее жене американского посла, то тоже оказалась в тюрьме. А он оказался, опять же таки, на крючке у своего благодетеля. Проклят всякий, надеющийся на человека. Как это истинно! А что говорит нам Писание о святых Божьих людях, которые возлагали надежду свое, упование свое на Господа? Вот перед нами Авраам, герой веры, и его сын Исаак. Еще мальчик, вот они вдвоем идут на гору для совершения жертвоприношения. Читайте об этом в 22 главе Бытие. Исаак говорит: «Отец мой, вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения?» Что мог сказать ему Авраам? Он ответил только: «Бог усмотрит себе агнца для всесожжения». Авраам совершил дело веры, он готов был принести сына в жертву, но он надеялся на правоту Божию. От Исаака, как он знал, произойдет народ. Он сверх надежды поверил с надеждою на своего Господа и не ошибся. Вот добрый пример для подражания. Итак, вторая мысль. «Блажен человек, который на Господа возлагает надежду свою». Так мы читаем в Псалме 39. Давид воспевает: «Твердо уповал я на Господа, и он преклонился ко мне и услышал вопль мой». При времени гонений, притеснений, в трудные дни испытаний человек всегда надеется, что все изменится к лучшему. Я, наверное, уже когда-то приводил такой пример. Отец семейства сделал надпись над дверью своего дома. Это было тяжелое, голодное время, время притеснений. Какой же это был текст? Там было написано: «Не всегда так будет». Это не изречение из места какого-то священного писания. Нет, нет. Это просто слова, которые шли из души. «Не всегда так будет». И голодные дети, и изможденная жена со слезами и страхом всегда читали этот текст. Не всегда так будет, не всегда так будет, не всегда, не всегда, не всегда они будут голодные, не всегда они будут холодные, не всегда их будут бить, не всегда их будут притеснять.
не всегда так будет. И это вселяло в них надежду, что Господь пошлет им другое время. Прошли годы. Прошли годы преследований, гонений. Дети уже выросли. Все изменилось к лучшему. Но текст так и оставался висеть над дверью. Отец говорил детям: «Дети мои, благодарите Господа, что Он дает вам все с таким благословением. Но помните, и сейчас, не всегда так будет». И дети помнили эти слова. Уже давно нет отца, давно нет матери, но дети хранят этот текст, который гласит: «Не всегда так будет». Давид имел большие переживания от Саула. Саул многие годы гнал его. Давид всегда надеялся на Господа. И в годы гонений, в годы переживаний он знал, что не всегда будет так тяжело ему. У него была надежда на Господа. И он не обманулся, потому что упование свое он связывал с его именем. Очень важно, друзья мои, в трудных днях не потерять упование на Господа и не согрешить перед Ним. Но всегда следует помнить, что око Господа всегда над нами. И Господь каждое деяние человека взвешивает. Саул много делал зла Давиду, но Давид боялся Бога и надеялся на защиту от Него. «Подниму ли я руку на помазанника Господня?» — он однажды воскликнул. У него была возможность поразить Саула, но он этого не сделал. Он боялся Бога. Перед Господом Саул делал зло своему зятю, но Давид прощал ему и не мстил ему. Он полностью уповал на справедливость Божьего воздаяния и не ошибся. В 31-м псалме мы читаем: «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти, буду руководить тебя. Око мое над тобою». И Давид всегда видел руку Божью и всегда знал, что Господь смотрит оком своим за ним. И третья мысль. Псалмопевец говорит: «Ты покров мой, ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями избавления. Уповающего на Господа окружает милость». 31 Псалом, 7 и 10 стихи. Но вот еще одно чудесное место Священного Писания, 144 Псалом, начинаю читать с 14 стиха и ниже. «Господь поддерживает всех падающих и восставляет всех низверженных. Очи всех уповают на Тебя, и Ты даешь им пищу их в свое время. Открываешь руку Твою и насыщаешь все живущее по благоволению. Праведен Господь во всех путях Своих и благ во всех делах Своих. Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в истине. Желание боящихся Его Он исполняет, вопль их слышит и спасает их». Вот какое упование. Вот что мы имеем от нашего Господа. Надежда – это оружие слабых. Вера – это оружие сильных. И я как сказал, что надеющийся на Господа гораздо больше, чем героев веры. Эта мысль близка сердцу нашему. В первом послании Фессалоникийцам, в 5 главе, мы читаем: «Будем бодрствовать и трезвиться, мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и молитвы и в шлем надежды спасения». Бог нам дает защиту на голову нашу, одевает на нас шлем нашего спасения, шлем надежды. Слабый всегда должен быть хорошо защищен. Не сказать, что он должен быть хорошо вооружен, потому что, ну какая польза, какое воинствование от слабого человека, но защищен он должен быть хорошо. Всем известны козни сатаны, мы читаем, пускающего свои стрелы, раскаленные стрелы. Но броня веры и любви и шлем надежды спасения защищают такового от стрел лукавого. Наша сила, наша слава, наше спасение только в имени Господа нашего Иисуса Христа.
Для надеющегося на Господа очень важно иметь с Ним, с Господом, постоянную связь. Свято жить, без греха, всегда перед собой видеть лицо Господа. Но вот представьте себе, что вы, как Давид, когда он писал 29-й Псалом, вдруг потеряли того, который над вами, который уже не помогает вам, что же вам делать? Вы можете жаловаться, вы можете плакать, вы можете сетовать, но лучше обратиться к Господу за помощью, лучше исповедовать свои грехи, лучше восстановить с Ним отношения и вновь принять Его защиту. В этом псалме мы читаем, как Давид жалуется на то, что вдруг он потерял из вида лицо своего Господа. «Но ты сокрыл лицо твое!» И ниже мы читаем, «И я смутился». Что же сделал Давид после этого? Ниже мы читаем. «Тогда к тебе, Господи, взывал я, и Господа умолял, и ты обратил сетование мое в ликование, снял с меня вретище и припоясал меня весельем». Вот выход из положения, который нашел Давид. «Видеть перед собой Господа». О, как это важно! А лицо Господа мы можем видеть в Святом Писании, как в зеркале. Обратите внимание на этого. Хочем мы увидеть Господа, читайте Святое Писание. Хочем мы приблизиться к Господу, склонитесь перед Ним в мольбе. Хочем мы иметь общение с Господом, имейте общение с себе подобными верными христианами. Видеть перед собой лицо Господа можно верою и надеждою и любовью. Когда-то в древнее время в Японии жил отец с мальчиком, сыном своим, и мальчик был копией своего отца. Прошло время, отец умер. Мальчик среди вещей отца вдруг обнаружил зеркальце, что было большой редкостью даже в мире. Мальчик, взглянув в зеркальце, увидел свое лицо, которое было похоже на лицо отца. И он подумал, это мой отец. И он спрятал зеркальце в вазу. Иногда он вынимал это зеркальце и разговаривал с ним, как с отцом. Шли годы. Молодой человек так и имел общение с зеркальцем, думая, что с ним разговаривает из зеркала отец. Он не понимал этого еще. Как я сказал, зеркало было в то время большой редкостью. Но вот пришло время, он женился. И молодая жена заметила, что ее муж очень счастлив иногда бывает, лицо его очень улыбается. В чем дело? Какая причина? И она выследила его, когда тот уединился и открыл вазу. Он вытащил оттуда зеркальце и стал разговаривать с ним. Когда зеркало было положено на место, жена пришла и взяла это зеркало и посмотрела, что так интересует ее мужа. Взглянув, она увидела свое отражение в нем. «Ах, вот кого ты прячешь!» — упрекала она. «У тебя есть еще одна красивая девушка?» И в ревности она стала шуметь и кричать: «Ты прячешь девушку в вазе!» Перепуганный мужчина сказал: «Да нет, там в вазе мой отец!» «Да нет же, там девушка, я сама видела!» «Да нет же, там мой отец!» Спор продолжался до тех пор, пока не зашел на шум к ним священник. Он взял зеркальце в руки и говорит: «Да это не молодая девушка! Это не твой отец, это священник. Я возьму его себе и поставлю в храм, чтобы там было еще лицо одного священника». Может быть, эта история покажется вам забавным, но суть в чем? Молодой человек разговаривал с зеркальцем, как со своим отцом. А как мы с этим зеркалом разговариваем, что есть на столах наших? Говорит ли нам Отец Небесный через свое Святое Слово, как нам надо поступать? Дорогие друзья, будем помнить, что Божье око смотрит над нами. И если хотим, чтобы наша надежда не была в постыжении, нам всегда нужно обращаться к Святому Писанию. Нам всегда нужно искать общение со святыми. Нам всегда нужно молиться перед Богом, чтобы наша надежда не умирала. Надежда умирает последней, мы знаем.
Мы – дети Божьи. Наша жизнь отражается, как в зеркале. Похоже наше лицо на лицо самого Господа или нет? Вот вопрос. Но надежда, исходящая от Господа, может наполнять сердца наши. С благоговением отнесемся к этой мысли. Не будем терять эту надежду, дорогие мои. Сегодня я хотел бы сказать еще несколько слов незнакомому моему слушателю. Ты имеешь надежду на Господа? Или ты уповаешь, надеешься на человека? Не думаешь ли ты, дорогой друг, если ты еще не обращен, если еще не раскаялся перед Господом, что надежды твои когда-то рухнут? Все надежды рухнут. Все надежды будут истреблены, когда придет твой самый тяжелый час. Но если ты будешь надеяться на Господа, ты будешь счастливым и благословенным. Прими Иисуса Христа, и пусть сердце твое имеет эту глубокую надежду и упование на Господа, которое не постыжает. Аминь.

не спеши, когда все спешат греши, не спеши другого осуждать, не спеши, не спеши.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: В новой квартире Каратаевых слышен стук молотка, режущие звуки электродрелей и голоса взрослых, устраняющих недоделки строителей. Вадим с Петей работают в ванной. Павел с Сережей обшивают входную дверь войлоком. Ирина с Верой утепляет окна. И только Юра оказался без дела. И поэтому он очень огорчен.
1: Папа, можно я вам помогу?
2: Да мы же, Юра, заканчиваем. Ты слушай, ты лучше пойди спроси у мамы, может быть, ей нужна будет твоя помощь.
1: Ладно. Мам, можно я буду вам помогать?
3: Юра, не мешай, пожалуйста, взрослым. Тут нужна тщательность и аккуратность. Видишь, надо заткнуть все щели и дырочки. Чтоб не дул холодный ветер в окна. А потом заклеить их бумагой.
1: Ну что, я разве не могу этого сделать?
4: Юрочка, ты еще слишком мал, чтобы выполнить такую серьезную работу.
3: Не мешай, пожалуйста, отойди, Юра. Без тебя мы скорее закончим.
1: Дайте хоть бумагу подержать.
4: Юрочка, зачем? Ну, миленький.

0: Еле-еле с этим справлюсь. Иди лучше поиграй, Ира. Иди.
1: Ну все, мое терпение кончилось. Юра, поиграй, Юра, погуляй, Юра, не мешай. Почему вы меня переучаете бездельничать?
2: О, Юра, ты прям совсем разошелся.
1: Разве так воспитывают детей эта христианская семья?
2: Ой-ой-ой.
1: Да, даже Иисус любил плотничать. А вы все хотите, чтобы я вырос лентяем, да?
3: Ну, Юрочка, никто не хочет, чтобы ты был лентяем. Успокойся, Юра.
1: А вот как сейчас я лягу на пол и зареву на весь дом. И буду прав. Вот.
3: Ой, Юрочка, только не делай этого.
4: Ну, Юр, не огорчайся. Вот бери тряпку, ведро с водой. Иди сюда. Видишь, сколько мы здесь напачкали? Надо убрать.
1: Вот это другое дело.
2: Ну, вот видишь.
1: А дедушка обещал меня плотничать научить. А сделал все без меня.
3: Ну, не расстраивайся, Юрочка.
4: Он, Юра, очень торопился. А если хочешь, я тебя научу. Вот с этой работой справимся, да? И будем с тобой дверь в кухне налаживать.
3: Юрочка, подержи, пожалуйста.
4: Видишь, она не закрывается, Юра. Петь, собирай инструменты в ящик. Все.
1: Петь, я сам соберу. И все здесь сделаю. Ну, пожалуйста, я так устал без работы. Просто ужас. А вы с Вадимом отдохните.
4: Ну, хорошо, хорошо. Пошли петь. Снимем кухонную дверь с петли. А ты, Юра, когда закончишь, приходи к нам на кухню, ладно? Мы будем плотничать.
1: Ладно, вот ваш инструмент. Весь собрал.
4: Петя, отнеси-ка ящик на балкон. Мы сегодня уже все закончили. Насчет слесарной работы. Осталось кое-что поплотничать только уже.
1: Мама, вот так.
4: Хорошо.
2: Вот и мы закончили. Ирина, дети, принимайте нашу работу.
5: Ну как? Хорошо, ничего не скажешь.
3: Молодцы.
6: Ух ты, да, молодцы. Действительно.
3: Ой, а мы с Верой тоже постарались. Слышите? Ветер уже не гуляет по квартире, как раньше.
4: Ну, правда.
1: И ванная в порядке. Вы только посмотрите, как здесь стало чисто.
4: Да, молодец.
1: Сейчас вылью воду, сполошу ведро, и будет полный порядок.
3: Ах ты наш помощник. Ну иди, мой руки, Юрочка, иди.
1: Да? А видите, сколько мусора папа с Вадимом оставили? Его же тоже нужно убрать. Пойду принесу веник и совок.
3: Юрочка, я думаю, что это лучше сделает Верочка. Давай, Юра, Вера принесет и подметет все. Дай-ка. Ну-ка, давай вот совочек Вере.
1: Как? Ничего не, Верочка. Думаете, что я с веником не справлюсь? Ну, пожалуйста, у меня все-все получится. Вот смотрите.
3: Ну, давай, ну, подметай.
1: Я так люблю работать.
3: Да, действительно, только, Юрочка, смотри ты, как много мусора оставляешь. Видишь? Вот. Если уж ты хочешь подметать, то надо чисто это делать. Вот. Попробуй отсюда. Вот отсюда подмети.
1: Отсюда? Даже капризничать забываю, когда что-то делаю. У меня же характер исправляется от работы.
4: Надеемся.
3: Да.
1: Ну неужели вы не замечаете?
4: Замечаю.
3: Да, Юрочка, замечаем.
2: Ну молодец, молодец, Юра.
3: Это, наверное, Хельми с Катей. Вера, открой.
6: Ага. Спасибо.
3: Проходите, проходите, заходите.
6: Добро пожаловать. Мир вашему дому.
4: О, тетя Геля пришла.
2: Вера, принимаем.
7: Здравствуйте.
3: Ну, здравствуй, Катенька.
6: Здравствуй.
7: А мы пришли к вам помогать.
1: Катя, уже нечего помогать. Мы уже всю работу сделали.
3: Действительно, Хельми, раздевайся, проходи.
8: Ну, спасибо.
3: Мы все уже успели закончить. Осталось только приготовить обед и сесть всем за стол. Борщ у меня есть, а на второе сейчас приготовим.
8: А второе мы вам приготовили с Катей.
6: Да?
3: Ну, Хельми, зачем ты с собой?
7: Да, вам пирожков напекли.
3: Даже пирожков напекли?
4: Молодцы.
7: И котлет нажарили. Видите, целая кастрюля. Сам

0: сладенький.
1: Ой, Эми, молодец, что принесла. У нас как раз мясо кончилось. Ну, последний вчера съели. Ну, иди ставь на кухню, пожалуйста.
0: А пирожки с чем? Твои любимые, Юра, с яблоками.
2: И мои тоже, тетя Хельм.
3: Ну и хорошо.
1: Ой, спасибо, Хельми.
4: Ну ничего не скажешь, все очень кстати.
1: Верочка, пойдем-ка мы с тобой на кухню. Надо придумать какой-нибудь гарнир для котлет. Хельми, а ты располагайся с Катей, пожалуйста.
3: Спасибо.
1: Садитесь туда. Мам. Садись, Катенька, садись. Иди сюда.
5: Мам, вот. Оставайся с гостями. Я отварю вермишели быстро и хорошо.
1: Ну ладно, Верочка, сделай ты тогда.
0: Катя, что, Юра? Пойдем, я покажу тебе молитвенную комнату. Пойдем.
6: А почему только Катя? Я тоже очень хочу посмотреть вашу молитвенную комнату.
1: Да, Юрочка, тетя Хельми, тоже покажи.
6: Вы ведь впервые в вашей новой квартире. Так что веди меня туда.
0: Ну ладно, пойдемте все.
4: Конечно, конечно, Хельми, проходите.
0: Вот, смотрите. Ух, как здорово. И полки с книгами, и магнитофон.
7: Да.
0: И кассеты, и картина во всю стену.
6: Чудесная комната.
8: Вот здесь мы будем теперь проводить свой тихий час.
7: Катя, ты знаешь, как эта картина называется?
0: Как?
7: Тайная вечеря. Вот как. Видишь, все ученики Иисуса рядом с ним. Это их последняя вечеря.
0: Почему последняя?
7: Потому что скоро Иисуса схватят и поведут казнить.
0: Так жалко, что Иисус так мало ходил по земле. Мама рассказывала, что он умер 30 лет и 3 года.
7: А чего ему нужно так долго по земле ходить? Он пришел, спас всех грешников и опять ушел своему отцу на небо. Папа говорит, когда мы приходим в эту комнату молиться и разбирать Слово Божие, Иисус тоже приходит и незаметно садится с нами за стол и слушает нас.
0: Он всегда нас слышит, даже сейчас.
7: А знаешь, иногда так хочется от него куда-нибудь спрятаться, чтобы он не увидел, что я решил пошалить.
0: Нет, Юра, от него никак не спрячешься. Он везде нас видит.
7: Сам знаю, не маленький.
0: Знаешь, как, Юра, хорошо, что тебе недалеко вы от нас живете. И собрание будем вместе ездить, играть вместе. Здесь так много мальчишек, которые дерутся.
7: Просто беда. Ничего, Кать, я с ними быстро разберусь.
0: Юрочка, неужели ты опять драться будешь?
7: А что же мне делать? Смотреть, что ли, как тебя обижают? Ну уж нет, такого не будет.
0: Нет, Юра, это неправильно. Надо опять помолиться. И плохие мальчишки просто отстанут от нас.
7: Опять помолиться? Да пойми ты, Бог – это Бог, а я к нему с таким пусяком полезу. Посчитай, сколько мальчишек и девчонок на земле. Да если все-все будут надоедать Богу такими пустяками, ну что же получится? Бог только и будет наши мелочи разбирать, остальные великие свои дела – когда он будет лежать? Нет уж, я сам с этим маленьким делом справлюсь.
0: А вот и не справишься.
7: Не веришь? Да ты посмотри, какие у меня мускулы. Во!
0: Можешь поверить, что меня это совершенно не радует. Я тебе вот что скажу. Если ты начнешь какую-нибудь драку, я пожалуйста на тебя, Иисусу.
7: Здравствуйте, пожалуйста. Я ее защищать собираюсь, а она вздумала Богу на меня жаловаться. Ты лучше на них пожалуйся, на плохих мальчишек.
0: Я не подумаю, я за них молиться буду. потому что они не знают еще Иисуса Христа и не умеют поступать правильно. А ты, Юрочка, знаешь.
7: Ну и ладно, жалуйся. Я тебе даже пальцем не пошевелю, чтобы за тебя заступиться. Фу, какая ты некрасивая. Не хочу с тобой дружить.
0: Юра, Юрочка.
7: Не хочу, не хочу с тобой разговаривать.
3: Дети, что вы опять не поделили? Что случилось?
0: Да ничего, ничего, мама. Ничего.
3: Нет, Юра, как же ничего? Я же вижу, что вы опять успели поссориться. Останетесь на некоторое время совсем малые одни и уже сразу ссоритесь. И опять, наверное, Юра, опять, наверное, ты виноват. Ну что вы молчите?
0: Ой, вы не думайте, тетя Ира. Юра очень-очень хороший. Только иногда ошибается немного.
7: Ошибаюсь я? Ну и пусть тебя плохие мальчишки улупят.
4: Юра, Юра, что это такое?
7: А почему она на меня жаловаться Иисусу собралась?
3: Жаловаться Иисусу?
7: Да, вот какая ваша Катечка. Она только притворяется, что добрая. А на самом деле она злющая-призлющая.
4: Юра, а мне почему-то кажется, что ты в этот момент злющий.
7: И не-не.
3: Юра, Юра, Юра.
7: И не...
3: Юра, прекрати. Сейчас же перестань. Нет. Ни слова больше. Как ты можешь так говорить о нашей Кате? Мы ее все очень любим. А ты так говоришь.
7: Ну и любите себя. А я не буду, не буду, не буду. Фу.
6: Ну, Катя, чем ты так обидела Юру? Сейчас же попроси у него прощения.
0: Юрочка, ну прости меня, пожалуйста. Ты добрый и хороший. Ну немножечко задавака. Ну сам подумай. Как мы можем прожить без Иисуса? Хотя бы день или час.
3: Юра, Катенька совершенно права.
7: Катенька, Катенька, а я что ли не знаю об этом? Я только не хочу беспокоить Иисуса по пустякам. Как Катя, вот.
4: А что ты называешь пустяками, сынок? Вот знаешь, что я вам сейчас расскажу?
7: Что?
4: Один известный проповедник тоже так думал. И на все свои большие жизненные дела он всегда просил благословения Господа. Ну, а со всеми маленькими делами считал, что он справится сам. И вот однажды, рассуждая так, он попросил у Бога благословения на новый день, помолился о всех своих родственниках, о всех грешниках на всей земле. И тут его маленькая дочка попросила починить ей сломанный карандаш для рисования. Но проповедник смело взял бритву и начал оттачивать карандаш.
3: Слышь, Юра?
4: И знаешь, так же, как и ты подумал, этот пустяк я могу сделать и сам. И не обязательно для этого просить благословения у Бога. И только-только подумал, как раз и порезал палец, и брызнула кровь. И рука после пореза так долго не заживала, что проповедник наконец понял, что все даже самые маленькие свои дела надо непременно решать с Богом. И чем чаще мы обращаемся к Нему, тем лучше это для нас.
3: Ну что, Юра, ты что, надулся, как мышь на крупу? М? Все еще гневаешься на Катю? А знаешь, Юра, гнев... Очень опасное состояние души.
7: Ну пусть, пусть опасное. Я же хотел как лучше от плохих мальчишек ее защитить. А она...
0: А я, Юрочка, все еще не хочу, чтобы ты дрался.
3: Подождите-ка, подождите. Вот как. Только потому, что ты хотел быть добрым, Юра, ты разгневался, да? Что-то непонятно. Иисус Христос в данном случае тоже, наверное, не захочет тебя понять.
7: Почему это не захочет понять? Мало ли, что человек сгоряча скажет.
4: Да нет, Юрочка, ты немного не прав. Знаешь, как по этому поводу говорил Иисус Христос? Что по плодам их узнавайте их. Вот смотри, например, дерево, садовое дерево, фруктовое там яблоня или груша. Хорошее дерево, правда? И плод оно хороший приносит. А какое-то дикое или там ядовитое дерево, то и плод у него не может уже быть хорошим. У него плод будет, конечно, ядовитый, конечно, диким будет. То есть какое дерево, такой и плод. По плодам узнают. А еще Христос сказал, что за каждое праздное слово мы дадим отчет.
0: Дядя Павел, тетя Ира.
3: Что, Катенька?
0: Юрочка, обязательно исправить свою речь. И больше не будет говорить плохих слов.
4: Да нет, Катя, тут дело не только в словах, которые мы произносим. Вот давайте-ка сядем в нашей молитвенной комнате и порассуждаем.
7: Или лежать.
4: Ириночка, ты помнишь, я тебе говорил об одной книге, которая мне попалась?
3: Да, конечно, ты еще хотел факты из нее включить в свою очередную проповедь.
6: А что это за книга? Как она называется?
4: Эта книга называется «Язык мой, враг мой». И автор ее англичанин Джозеф Стоуэлл. Так вот, в этой книге человеческая речь сравнивается с одуванчиком.
8: С одуванчиком? Вот это что за новое?
6: Как это с одуванчиком?
3: Да.
4: А вот как. Вы обратили внимание, что когда мы обрываем только цветы одуванчика, то он вырастает снова. Ну. А почему? Потому что мы не трогаем его корни. Так вот, у человеческой речи и простого одуванчика есть нечто общее. Это корни.
7: Как это?
4: А вот так, Юра. Те из нас, кто старается избавиться от грехов речи, обрывают, так сказать, только вершки. И вскоре убеждаются, что корни остались прежними.
0: Я как-то не совсем понимаю.
4: А сейчас поймешь, Катенька. Понимаешь, недостатки нашей речи коренятся в сердце. Ибо язык нам дан для того, чтобы выражать наши мысли. Значит, корни нашей речи, наших слов, это состояние нашей души. Язык, просто выражает то, что происходит внутри нас. Значит, плохие слова вылетают из плохого, гневающегося сердца. Вот поэтому Христос и спрашивает нас, как вы можете говорить доброе, будучи злы?
7: Неужели Иисус будет придираться каждому нашему слову?
4: Да нет, Юра. Мы будем отвечать за наши слова не потому, что Христос придирается к словам, а потому, что слова выражают наше истинное духовное состояние. Грешные мысли выходят из какого? Из грешного сердца. Апостол Павел сказал, «Гортань их открытый гроб». И эти слова очень образны. Действительно, из открытых гробов пахнет смертью. А от нашего горла, языка и губ веет нашим, внутренним духом.
7: Фу! Пойду сейчас в ванную и вымою свой рот пастой и мылом.
4: Ой, Юра, знаешь, а по-моему, этого будет недостаточно.
3: Это было бы легко.
4: Да, поэтому прежде всего тебе надо помириться с Катей. И когда уже гнев уйдет из твоего сердца, вот тогда плохие слова не будут срываться с твоего языка.
0: Мы помиримся с Юрой, дядя Павел.
7: Я все равно не понимаю. Если Катю будут бить, что же мне, стоять в сторонке и смотреть, как ее колотят, да?
4: Конечно же нет, Юра.
7: Вот видите, она мне не велит драться. Хочет Иисусу за это пожаловаться на меня?
0: Да, Юрочка. Потому что драться грех.
4: А почему, Юра, ты должен обязательно драться?
7: Да как же не драться? Ведь ее будут обижать, а я должен ступиться.
4: Юрочка, ты правильно говоришь. Ведь христианин не только должен быть мирным, но и решительным человеком. Вот послушайте, как по этому поводу пишет известный проповедник Спёрджен. Ирина, подай, вот у меня на столе как раз открыта книга. Вот здесь прям. Вот послушайте. не будь весь из сахара, так как свет, ну, в смысле мир, тебя высосет. Не будь также чистым уксусом, так как свет тебя выплюнет. Во всем придерживайся золотой середины, ибо только капустные головы созданы из однородного материала. Не следует быть совсем из камня, совсем из песка, совсем из железа и совсем из воска. Нет также необходимости встречать всех радостным вилянием комнатной собачонки или набрасываться на всякого, как ворчливая дворняжка. Слабый, податливый мальчик, незрелый и гнущийся, как тростник, не является ни для кого приобретением и служит общим посмешищем. Человек должен иметь позвоночник, иначе он не сможет смотреть вверх. Если мы будем одинаково угодливыми перед всеми нашими соседями, добрыми и злыми, то не встретим всеобщей признательности. Тот, кто ведет себя как овца, скоро убедится, что волки еще не перевелись. Кто уподобляется мыши, того съест кошка. И все-таки, Юра, вступиться за обиженного – это совсем не обязательно драться.
7: А как же тогда?
4: Ну, ты должен как-то обязательно помешать драчуну, отстранить его, не допустить до драки, ну, наконец, ну, просто руки связать.
7: Ну, это совсем уже другое дело. Катя, а я так и буду теперь поступать. Я же тебе показывал, какие у меня мускулы. А теперь я, Катя, уже никогда не буду дразнить и обижать. Ты на меня правда не сердишься больше?
0: А я, Юра, и не начинала на тебя сердиться. Просто я очень боялась, что когда ты будешь защищать меня, ты огорчишь Иисуса своей дракой.
3: Юрочка, Катенька, вы поняли, что самое главное, что для нас, для верующих во Христа, самое главное, чтобы наши сердечки были чистыми, чтобы в них не было ничего плохого, ничего темного, никакого плохого поступка, чтобы мы не совершали, не говорили плохих слов, чтобы, когда неверующие мальчики и девочки посмотрят на тебя, Юра, ты понимаешь? Когда неверующий мальчик посмотрит на тебя, то он бы увидел, заметил, ой, а в Юре что-то есть такое, чего по мне нет. Интересно, что это такое? И потом, когда он тебя спросит, Юра, а почему ты такой хороший? Почему ты такой радостный, добрый со всеми? Ты можешь ответить. Знаешь почему? Потому что в моем сердечке живет Христос. И потому что Он живет в моем сердечке, Он виден через меня вам. Ты видишь Христа во мне. Вот эта доброта, все, что хорошее во мне есть, это то, что от Христа в моем сердце.
4: Да, и это касается не только детей. Главная цель нашего существования – это отражение славы Божьей. И согласно с волей Бога, Его слава должна отражаться во Вселенной, в народе Израиля, в Слове Божьем, в Христе, во всем человечестве. И самое главное, что в каждом верующем, в каждом из нас, мы должны славить Бога не только своими словами, не только языком своим прославлять Бога, но своими делами, своими поступками должны прославлять Бога, чтобы люди видели наши добрые дела и могли за это прославлять Господа. А помните, как апостол Павел сказал верующим Коринфа: «Тела ваши – суть храм живущего в нас Святого Духа, которого имеете от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогой ценою. Посему прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божия».
6: И помните об этом надо с самого юного возраста.
3: Это так.
5: Мам, у меня все готово. Можно подавать на стол?
3: Конечно, Верочка. Давайте, пойдемте все обедать.

Заканчивая сегодняшний выпуск, сообщаем вам наш адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251, Кирова. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251, Кирова. Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спёрджина. Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Позвольте мне также задать следующие вопросы. Вы говорите, что несправедливо то, что некоторые спасены, в то время как другие потеряны. Но кто сделал потерянных потерянными? Бог ли заставляет их грешить? Святой ли Дух побуждает кого-нибудь к беззаконию? Слово ли Божие утвердило вас в вашей самоправедности? Нет, Бог никогда не оказывал на вас влияние, которое могло бы склонить вас ко греху. Вся сила слова, проповеди Евангелия направлены Богом на то, чтобы отвратить человека от греха и обратить к праведности, обратить от нечестия к Яхве. Я повторяю, Бог справедлив. Если вы отвергаете Спасителя, проповеданного вам, если вы отказываетесь довериться Ему, если вы не обратитесь к Нему, чтобы быть спасенными, если вы потеряны, то Бог совершенно справедливо осуждает вас. Но если Он избирает некоторых из вас, воздействуя сверхъестественной силой Святого Духа, то, несомненно, Он справедлив, проявляя милость, которую ни один человек не имеет права требовать от Бога. Бог настолько справедлив, что за целую вечность в Его деяниях нельзя найти ничего, что помешало бы херувимам, серафимам и нам, искупленным, петь «Свят, свят, свят», и даже проклятые в аду будут вынуждены добавить против собственной воли свою партию к этой песне «Свят, свят, свят Господь Саваоф». Доказав справедливость избрания, я обращаюсь к мысли о его истинности. Возможно, среди нас есть благочестивые люди, которые не могут принять это учение. Ну что ж, друзья, я не смею гневаться на вас за то, что вы не можете принять это учение, ибо ни один человек не примет его, пока ему не будет дано это от Бога. Ни один христианин не поверит в избрание с радостью, если не будет научен Духом. Но, мой брат, если вы рождены свыше, значит, вы верите в избрание. Вы приходите ко мне, чтобы поспорить со мной. Хорошо, я позволю вам спорить со мной, и через 5 минут вы своими устами докажете мою правоту. Вы не верите в то, что Бог может оставаться справедливым, даря кому-то больше благодати, а кому-то меньше. Допустим. Давайте вместе станем на колени и помолимся. Молитесь первыми. Через несколько мгновений вы произнесете такие слова: «О Господи, пусть Тебе будет угодно по Твоей бесконечной милости послать Святого Духа, чтобы спасти собравшихся здесь людей, и будь милостив также к моим родственникам». Подождите, подождите. Вы просите Бога сделать то, что по вашей теории несправедливо. Вы просите дать им благодати больше, чем у них есть. Вы просите Бога сделать что-то особенное. По сути, вы умоляете Бога дать благодать вашим родственникам, друзьям и собравшимся здесь людям. Но что вы говорите об этом в своей теории? Если вы считаете, что Бог поступает несправедливо, давая больше благодати одному человеку, чем другому, как же вы можете просить Его сделать это для вас? Вы молите: «Господь, привлеки их к себе, сокруши их сердца, обнови их разум». Лично я имею право искренно обращаться к Богу с этой молитвой. Но как вы можете произносить ее, если считаете, что Бог поступает несправедливо, давая некоторым людям больше благодати, чем остальному человечеству? Но мне кажется, скажете вы, что это совершенно правильная молитва. Конечно, это так. Но если вы имеете право просить о милости, значит, Бог имеет право давать ее людям, а некоторым из них дать столько милости, что они спасутся. Тем самым вы доказали мою правоту, и мне не нужно других доказательств. А теперь, мой брат, давайте споем вместе. Откройте свой песенник. Будем петь какой-нибудь веслианский гимн. Например, вот с такими строчками. «О, я люблю Иисуса, ибо Он прежде возлюбил меня. Но, брат, это кальвинизм. Вы опять позволили Ему ворваться в вашу жизнь. Вы любите Иисуса, потому что Он прежде возлюбил вас. Но как же вы возлюбили Его, в то время как другие по-прежнему Его не любят? Кому надо воздать за эту любовь благодарность? Вам или Ему? Вы говорите, я люблю Его в похвалу благодати Его. За мою любовь надо благодарить благодать Божью. Прекрасно, брат. Похоже, у нас получается молиться и петь вместе, хотя мы не можем вместе проповедовать. В конце концов, сердце каждого христианина инстинктивно верит в это учение, даже если он не принимает его в том виде, как мы его излагаем. И это самое убедительное доказательство для меня. Для меня не так уж важны слова и формулировки моего вероисповедания. Я не призываю вас подписываться под моим символом веры, но я хочу, чтобы каждый из вас принимал такое вероисповедание, которое воздает всю славу Богу за спасение. Каждый святой на небесах поет «Благодать совершила все». Я хочу, чтобы каждый святой на земле подхватил эту песню. «Возлюбившему нас и предавшему себя за нас и омывшему нас в своей крови, да будет слава во веки и веки». Молитвы, хвала, опыт тех, кто не верит в избрание, доказывают истинность этого учения лучше любых моих слов. Этих доказательств мне вполне достаточно, и на этом я остановлюсь. Теперь мы обратимся к воздействию избрания на нашу жизнь. Вы видите, что в стихах содержится также заповедь. «Бог возлюбил вас больше всех других народов земли, поэтому обрежьте крайнюю плоть сердца вашего и не будьте впредь жестоковыйные». Кто-то шепотом говорит, что учение об избрании безнравственно. Скажите об этом громче. «Избрание – безнравственное учение». Можете ли вы доказать это? Моя задача заключается в том, чтобы доказать обратное. «Я знаю человека, — скажет кто-то, — который живет во грехе и верит в избрание». Да, это, конечно, довод против избрания. На улицах Лондона я могу встретить пьяного бродягу, который верит в какое-то учение и живет во грехе. Но сам факт того, что он верит в это учение, опровергает его. Удивительная логика. Я могу опровергнуть любую истину, если вы позволите мне использовать этот довод. Я могу найти какое-нибудь падшее создание, которое верит в благость Бога, и таким образом я опровергну то, что Бог благ. Я мог бы показать вам какого-нибудь нечестивца, погрузившегося в грех и убежденного в том, что если от всего сердца воззвать «Господи, будь милостив ко мне, грешнику», то можно спастись даже за минуту до смерти. Тот факт, что он верит в это учение, доказывает его ложность. Или я бы мог бы найти жуткого негодяя, который действительно верит в существование Бога, но не желает ему поклоняться. Что ж, по данной логике мы приходим к заключению, что Бога не существует, раз в это верит какой-то негодный человек. Не так ли? Нет, это не так. И вы прекрасно знаете об этом, хотя и используете подобную логику против нас. Истина заключается в том, что жизнь отдельных людей не может служить доказательством или опровержением учения. Есть святые люди, которые заблуждаются. Есть несвятые люди, которые верят в истину. К этому выводу может прийти любой человек в течение одного дня непредвзятых наблюдений за жизнью других людей. Однако, если какая-то секта целиком состоит из нечестивых людей и лицемеров, тогда, конечно, этот довод приобретает силу. Но в данном случае вы не можете воспользоваться им. Люди, верившие в избрание, во всех уголках земли были самыми ревностными, самыми жертвенными и самыми святыми христианами. Не забывайте, господа, презирающие избрание, что мы обязаны своей свободой людям, которые придерживались этого учения. Кто боролся за свободу Англии? Я без колебаний отдам пальму первенства в этом отношении в могучие руки Железнобоких и Оливера Кромвеля, обладавшего несгибаемой волей. Но что вдохновляло их на битвы? Как не вера в то, что они были избранными Божьими и могли победить любого врага, потому что Господь Бог был с ними. Во времена Карла II говорили, что найти армянина можно в любом кабаке. Но чтобы увидеть людей, верующих в учение о благодати, надо спуститься в подземелья, где заключены святые Божьи за христианский аскетизм и благоговейный образ жизни. Никогда не было людей настолько устремленных к святости, как пуритане. А можете ли вы найти хотя бы одного пуританина, неверующего в учение, которое я сегодня проповедую? Возможно, вы и найдете современного богослова, который учит обратному. Но обратитесь в прошлые столетия. Там вы едва встретите святых, которые отвергали бы избрание Божие. Знамя этой истины передавалось из поколения в поколение. Мученики умирали за него, обогряя его своей кровью. И эта истина остается непоколебимой во все века. Она сохранится и после того, как откроются все заблуждения и суеверия и обратятся в прах. Но я возвращусь к моему доказательству. Люди теоретически предполагают, что учение об избрании ведет к безнравственной жизни. Мы отвергаем их теорию, потому что это действительно лишь теория. Суть нашего учения опровергает ее. Избрание учит, что Бог избрал некоторых быть царями и священниками Богу. Если человек верит, что он избран быть царем, то можно предположить, что он скажет: «Я избран быть царем, поэтому я буду бродягой. Я избран восседать на престоле, поэтому я буду одеваться в лохмотье». Конечно, вы скажете: «Это бессмысленно, так нельзя рассуждать». Но в этих рассуждениях столько же смысла, сколько и в вашем предположении, что Бог избрал людей быть святыми, но знание этого факта будет побуждать их быть нечестивыми. Нет. Человек, осознающий, что Бог оказал ему особую честь, чувствует, как в его груди просыпается стремление жить, как подобает его призванию. «Бог возлюбил меня больше, чем других», — рассуждает он. «Поэтому я буду любить его больше, чем другие. Он возвысил меня над остальным человечеством по своей всевластной благодати. Значит, я буду вести более возвышенный образ жизни. Если человек неправильно относится к оказанной ему чести и данной во Христе благодати, если он использует это как повод для греха, то он не имеет права быть среди нас. Он меньше, чем человек, если думает, что, став Сыном Божьим, он может жить как сын дьявола, и если он говорит: «Раз Бог предназначил мне быть святым, то я буду грешником». Это пример самых странных, неправильных, извращенных и отвратительных рассуждений. Не думаю, что есть христианин, который мог бы так подумать. Избрание также означает отделение. Бог отделяет благочестивого человека для себя, отделяет целый народ из всей человеческой массы. Позволяет ли факт этого отделения сделать следующий вывод? Бог отделил меня от других людей, поэтому я буду жить так, как они живут. Нет. Если я верю, что Бог отличил меня от других по своей разделяющей любви, тогда я восклицаю: «Выйдите из среды их и отделитесь, — говорит Господь, — и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас и буду вам отцом». Было бы очень странно, если бы отделение от нечистого привело к единению с ним. Такого не бывает. Я отрицаю раз и навсегда во имя всех тех, кто держится истины. Я отрицаю перед Богом, что, зная об отделении нас, мы считаем, будто нам следует жить во грехе, подобно прочим людям. Никак. Наша отделенность является фундаментом и мотивом для полного отделения от грешников. Я слышал, как один человек сказал: «Сэр, если бы я верил в это учение, то стал бы жить во грехе». Я ответил ему: «Думаю, что вы, да, вы бы действительно стали жить во грехе». «А почему вы нет?» «Потому что вы человек, а я новое творение во Христе Иисусе». Для человека, обновленного благодатью, нет истинного учения, которое могло бы заставить его любить грех. Человек по природе свинья, которая валяется в грязи. Но обратите его в овцу, и тогда никакое учение не заставит его опять вернуться в грязь. Его природа изменилась. Ворон превратился в голубя, и вы никогда не сможете научить его есть падаль. Она отвратительна для него. Его природа полностью переменилась. Вот лев ревет на свою добычу. Я превращаю его в ягненка, и вы никогда не заставите его никаким учением обогреть свои губы в крови. Он не может сделать этого. Его природа изменилась. Некто на борту парохода, на котором мы плыли в Ирландию, спросил одного матроса: «Вы любите кабацкие песни?» «Нет», — ответил он, — «они мне не нравятся». «Может быть, вы любите танцевать?» «Нет», — сказал матрос, — «моя вера позволяет мне сквернословить и напиваться так часто, как я захочу». «Но я никогда этого не делаю, потому что я ненавижу это всем сердцем». Христиане не грешат, потому что их природе ненавистен грех. Не думайте, что мы обходим грех из-за страха пред вечным наказанием. У нас нет этого страха, за исключением страха обидеть нашего любящего Отца. Мы не хотим грешить. Мы жаждем святости, но не беззакония. Однако, если ваша вера ограничивает вас, и вы говорите: «Я хочу пойти в театр, но я боюсь», если так проходит вся ваша жизнь, то такая вера немногого стоит. Вам нужна вера, которая заставляет ненавидеть то, что прежде вы любили, и любить то, что вы ненавидели, вера, которая извлекает из вас старую жизнь и наполняет новой. Таким образом, если у человека есть новая природа, то какое учение об избрании может побудить его действовать вопреки своей новой природе? Наставьте человека в любом учении, и он не вернется к греховной жизни. Избрание Божье дает новую природу, поэтому даже если какое-то учение опасно, то новая природа будет охранять человека. Только сумасшедший, скорее я должен назвать его зверем или дьяволом, может сказать: «Бог возлюбил меня еще до создания мира. Мое имя Иисус хранит в своем сердце. Он искупил меня своей кровью. Мои грехи прощены. Я узрю лицо Бога. Поэтому я буду ненавидеть Бога и жить во грехе». Вы можете показать мне это чудовище? Даже если вам удастся это сделать, то и тогда я не соглашусь с тем, что есть основания клеветать на избрание, утверждая, что оно делает людей безнравственными. Нет истины, подобной избранию, которая бы с такой силой влекла человека к святости. Я думаю, вам всем знаком магнит и кнут. Они оба приводят тела в движение. Магнит притягивает тела без воздействия на них физической силы. Кнут гонит, толкает вперед, хлестая по данному телу. Так вот, дорогие, учение об избрании – это магнит, с неимоверной силой манящий, притягивающий благодатью Бога жить свято. Арминианство – это кнут, подгоняющий людей страхом ада к святой жизни. Что ж, жить свято можно и здесь, и там. Но я убежден, что это не тайна. Где человеческая душа испытывает истинное блаженство? Я повторяю это еще раз. Нет истины, подобной избранию, которая бы с такой силой влекла человека к святости. Возлюбленный тобой, безграничной любовью, которая не поколеблется и пребудет вовеки, о мой Бог, я желаю отдать всего себя на служение тебе и благодарность Богу за его безмерную милость заставляет нас ходить в страхе Божьем, любить его и служить ему всей своей жизнью. В заключение я предлагаю вам два вывода. Первый. Христиане, братья и сестры, избранные Богом и предназначенные ко спасению, помните о том, что это учение повсеместно отвергается. Однако вы не скрывайте его, ибо Христос сказал: «Кто постыдится слов моих, того постыжусь и я». Но смотрите, чтобы не обесчестить это учение. Будьте святы, как и Он свят. Он призвал вас быть достойными своего призвания, поэтому старайтесь делать твердым свое призвание и избрание. Облекитесь, как избранные Божии, в сострадание, святость, любовь. Пусть мир увидит, что избранные Богом по благодати становятся со временем лучшими из людей, которые ближе ко Христу, более похожи на Него, чем другие люди. И позвольте мне также добавить, что если мир смеется над вами, вы можете смело посмотреть врагу в лицо, нисколько не страшась его. Избрание придает вам благородство и достоинство, за которые не надо краснеть, но которые помогут вам не склониться перед властью и деньгами, когда они связаны со злом. Учение об избрании никогда не было популярным, потому что оно подрывало власть тиранов. У людей есть свои избранные – короли, герцоги и графы, и поэтому избрание Божие мешает им. Но некоторые люди не склоняют свои колена пред Ваалом. Они причисляют себя к истинной Божьей аристократии и не подчиняют свою совесть диктату других. Иные приходят в ярость от того, что учение об избрании делает простых людей сильными, способными не склонять колени и не бежать трусливо с поля боя. Такие люди, как железнобокие, были сильны, потому что считали себя сильными. Они склоняли свои головы пред Богом, а не пред людьми. Будьте стойки в этой свободе и не отпадайте от надежды вашего призвания. Второй вывод. Некоторые из вас находят в учении об избрании оправдание своему неверию. Помните, что избрание не действует против вашей воли. Если вы упорствуете во грехе, то упорствуете потому, что сами этого хотите. Вы отвергаете Спасителя по собственному желанию. Не учение об избрании заставляет вас отталкивать Христа. Вы можете так считать, но это ложь. Вы облекаетесь в паутину, которая мгновенно разорвется в последний день. Забудьте об этом и лучше вспомните о важной истине, которая касается непосредственно вас. Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты. Если вы уверуете, вы спасетесь. Если вы доверитесь Христу, то кем бы вы ни были, вы будете спасены. Не говорите: «Я не стану верить, потому что не знаю, избран я или нет». Вы не можете узнать о своем избрании до того, пока не уверуете. Ваше дело — верить. Всякий верующий, как видите, здесь нет никаких ограничений, всякий верующий во Христа будет спасен. Эти слова имеют в виду вас, как и любого другого человека. Если вы доверитесь Христу, ваши грехи будут прощены, ваши беззакония будут заглажены. О, пусть Святой Дух вдохнет в вас новую жизнь! Склоняя колени, я умоляю вас почтить Сына, чтобы Он не прогневался на вас. Примите Его милость сейчас, не закрывайте свои сердца для Его любви, но подчинитесь Ему. И вы поймете, что подчинились, потому что Он так сделал, что вы пришли к Нему, потому что Он привлек вас к себе, потому что возлюбил вас вечной любовью. Да пошлет Бог свое благословение вам во имя Христа. Аминь.
0: Дорогие радиослушатели, вы прослушали вторую часть проповеди на тему «Избрание и святость». До свидания, до следующей встречи.

0: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
1: «Освобожденные».

Здравствуйте. Если вы только не гений, то вам наверняка приходилось испытывать разочарование от неспособности разобраться в каком-то сложном вопросе, почувствовать, что, как говорится, орешек не по зубам. Герой нашего рассказа страдал от этого все школьные годы. Но что поделаешь? Диагноз был неутешителен – неспособность к обучению. И тем не менее, ему удалось понять одну, но очень важную вещь, которая остается недоступной многим нормальным людям. И когда это случилось, то его сердце, разум и жизнь стали освобожденными.

0: Ты не знаешь? Я не знаю, куда ты идти.
1: Хватит разговаривать и ложитесь в постель.
0: Подождите, я только хотел... Я хотел представиться и сказать ребятам, как я смогу помочь им в жизни.
1: Но сейчас полночь, они все спят.
0: Но я хочу им сообщить нечто очень важное.
1: Замолчите!
0: Это...
1: Новенький не может угомониться, а?
2: Вкали ему аминозина, он буйный.
1: Да нет, просто бредит. Но если не успокоится, разбудит всю палату.
2: Смотри, опять встал. Я вижу, без укола здесь не обойдешься.
0: Ну, пожалуйста.
1: Надо будет его связать.
0: Ну, пожалуйста, не надо. Понимаете, я получил знамение от Господа,
3: связывай,
0: понимаете?
3: Связывай,
1: давай,
3: я...
1: давай, ну, связывай.
0: Что? Хорошо. Что вы делаете? Вот так. Вы же делаете мне больно. Зачем вы это делаете? Зачем?
1: Сам виноват. Мы тебя предупреждали.
4: Героя нашего рассказа поместили в психиатрическую больницу. Всю свою жизнь он прожил в Нью-Йорке. Его предки, евреи, выходцы из Восточной Европы, переселились в Америку в конце XIX века в надежде на лучшее будущее для своих детей. Сейчас в цикле передач «Освобожденные» вы услышите правдивую историю о жизни Алана Кэри –

0: Он не успевает за остальными ребятами. Его даже хотят перевести в класс для отстающих.
1: Очень жаль.
0: Может, нам найти репетитора?
1: Конечно. Мы должны помочь мальчику. Без умения читать сегодня не проживешь.
0: Все это так странно. Откуда взялись эти проблемы? Я всегда любила читать и не поступила в колледж только потому, что у нас не было денег. Как я надеялась, что Алан сможет получить диплом о высшем образовании. Но теперь все под вопросом.
1: Не переживай, Рэй. Алан подрастет, и все образуется, вот увидишь.
0: Надеюсь, что так и будет. Осенью он идет в еврейскую школу. Не будут ли там проблемы?
2: Иврит тоже оказался для меня слишком твердым орешком. Явно не по зубам. Чего бы я только не дал, лишь бы не идти на эти уроки. Я чувствовал себя совершенно беспомощным. Папа не мог поддержать меня. Он сам страдал от постоянных приступов депрессии. Приближался бар-мицвах, и на душе у меня становилось все мрачнее.
0: Чего ты такой грустный, Алан?
3: Я не смогу написать это сочинение, мама.
0: Я помогу тебе.
3: Но мне нужно сдавать иврит. Зачем мне вообще сдался этот бар-мицвах?
0: Мы все прошли через это, Алан. Каждый мальчик в нашей семье получил бар-мицвах, и у тебя будет так же.
3: Как мне все это надоело.
0: Ну иначе ты опозоришь всех нас. Речь идет о чести нашего рода.
3: Равин хочет давать мне частные уроки иврита.
0: Ну и прекрасно.
3: Это просто кошмар. Я не понимаю ни одного слова из тех, что он говорит на иврите. Я лишь запоминаю их на слух.
0: Ничего, в конце концов у тебя все получится.
3: Да меня уже воротят от этих уроков, мама. Как ты это не понимаешь?
2: После того, как я получил свой бар-мицвах, я уже редко бывал в синагоге. В то время депрессивное состояние отца настолько обострилось, что однажды, когда я был в школе, его забрали в больницу.
0: Алан, мне пришлось положить папу в больницу для ветеранов войны.
3: Но почему, мам?
0: У него ужасная депрессия. Война калечит людей. Это страшная вещь.
3: А для чего он пошел на войну?
0: Папа считал это своим долгом, несмотря что мог остаться дома из-за плохого слуха.
3: Он был очень храбрым. Не каждому солдату дают столько орденов и медалей.
0: Папе очень повезло, что он остался в живых. Многие из его товарищей не вернулись на родину, погибли на фронте.
3: Да, отец рассказывал, как в одной из атак пулеметный огонь так и косил бежавших впереди и позади него ребят. Немногие тогда уцелели.
0: Да, все это происходило на его глазах. Эти ужасы до сих пор не оставляют его в покое, не дают радоваться жизни.
3: Мама, что же мы теперь будем делать?
0: Успокойся, Алан. Поживем пока на мою зарплату. А папа скоро вылечится, и мы снова будем вместе.
2: Отца выписали из больницы только через полгода. Но и после этого у него то и дело случались резкие перемены настроения. Мама тоже часто болела, и ей не раз приходилось ложиться в больницу. А когда я пошел в 8-й класс, ей сделали серьезную операцию. Я очень скучал без нее и чувствовал себя совершенно потерянным. Учеба мне по-прежнему давалась с большим трудом, несмотря на то, что я дополнительно занимался с репетитором. Но всему приходит конец. Кончились и мои мучения. В 67-м году я получил аттестат о среднем образовании.
1: Теперь, Алан, настало время подумать и о работе.
0: Нет, Аби. Он будет поступать в колледж.
2: Ты думаешь, у меня это получится, мама?
0: Если ты не поступишь, то тебя заберут в армию и пошлют во Вьетнам.
1: Ну и что? Я тоже был солдатом.
0: То была совсем другая война, Аби. Нашим парням нечего делать во Вьетнаме. Я не хочу, чтобы моего ребенка убили в этой бессмысленной войне.
2: Но

0: Кто же меня возьмет с такими оценками?
1: Ничего, мы найдем место, где ты сможешь учиться, лишь бы тебя не забрали в армию.
0: Осенью 67-го года, в самый разгар антивоенных выступлений, я поступил в Лонг-Айлендский университет на отделение со специальной облегченной программой. Еще в старших классах школы я увлекся фотографией и благодаря этому смог работать фотографом в университетской газете. Но, в общем, я не чувствовал особого смысла в своей жизни, кроме как уберегаться от службы в армии. А в декабре я впал в такую глубокую депрессию, что вынужден был обратиться к врачу. Мне посоветовали сеансы психотерапии.
2: Расскажи мне о себе, Алан. Как у тебя дела? Как ты себя чувствуешь?
0: Мне очень плохо. Сильная слабость. Иногда я даже не могу утром подняться с постели. Мне ничего не интересно. Все вокруг кажется таким пустым, бессмысленным.
2: Как ты думаешь, из-за чего у тебя такое настроение?
0: Не знаю. Так, из-за всего.
2: А поконкретнее?
0: Ну, у меня никогда не было близких друзей. Я всегда и во всем был последним. Я был очень неловок, и когда мы в школе на уроках физкультуры играли в футбол, надо мной смеялись все, кому не лень.
2: Были ли у тебя еще проблемы, кроме физической неловкости?
0: Да. Мне всегда с самого начала тяжело давалась учеба. Учителя меня считали лентяем и тугодумом.
2: Скажи, а как относились к этому твои родители?
0: Ну, мама говорила, что с возрастом это пройдет, но это не проходило. Да для меня сейчас учеба — это сущий ад. Но я должен оставаться в университете, чтобы не попасть в армию и во Вьетнам.
2: А что думают по этому поводу родители?
0: Это была мамина идея насчет армии. А что думает папа, я не знаю. Ему хватает своих проблем. Знаете, он потерял здоровье еще на прошлой войне.
2: А что с ним?
0: Он страдает от приступов депрессии. Иногда себя папа чувствует нормально, бывает, что даже шутит. А временами ему так плохо, что он почти ни с кем не разговаривает и не в состоянии ходить на работу. Доктор, может быть, мне это передалось от него по наследству?
2: Не волнуйся, Алан. У тебя это возрастное, и скоро, при правильном лечении, пройдет.
0: В течение следующих 2 лет я продолжал учиться в университете и ходил на приемы к психотерапевту. Когда мне исполнилось 20, у меня впервые появилась девушка. Ради того, чтобы просто быть рядом с нею, я целыми днями пропадал в университете. Моим родителям это не очень-то нравилось, ведь девушка была не еврейкой. Однако, все закончилось тем, что родители девушки не разрешили ей вообще продолжать учебу. И следующей осенью в Нью-Йорк она уже не вернулась.
2: Алан, скажи, пожалуйста, какие чувства ты испытывал, узнав, что больше не увидишь свою подругу?
0: Мне было очень больно, но я ничего не могу изменить. Уверен, что мама просто счастлива. Знаете, думаю, ее не очень обрадует известие о том, что я брошу университет.
2: Так ты...
0: Да, я ухожу.
2: И чем же ты собираешься заниматься дальше?
0: Хочу где-то устроиться, подзаработать немного денег. Я уже подал заявление о приеме на работу водителем такси. Ну, кроме этого, буду фотографировать. Почти год я проработал водителем такси. Но маму положили в больницу, И чтобы иметь возможность больше проводить времени с ней, навещая ее в больнице, я уволился с работы. 12 ноября 70-го года мама не стала. Папа, стараясь не терять присутствие духа, занялся организацией похорон. Я же впал в полное оцепенение. Психотерапевт, у которого я лечился, пытался хоть как-то меня утешить. Зачем нужны такие страдания? Зачем мама должна была умереть?
2: Это вопросы, на которые трудно найти ответ, Алан.
0: Знаете, как принято после похорон, приходят люди, что-то говорят, ищут слова утешения, но какой в этом смысл? Ведь человека не вернуть словами. Ее уже нет.
2: Ты был вместе со всеми?
0: Нет. Я оставался у себя в комнате. Один. Как я буду дальше жить без мамы? Она же всегда была рядом. Я все больше и больше замыкался в себе. Я был полностью поглощен собственными переживаниями. Горечь утраты душила меня. И я не видел ничего вокруг. Не замечал страданий сестры, отца. Мне становилось хуже. Чтобы как-то расслабиться, я начал курить марихуану. И тут еще на мою голову пришла повестка в военкомат.
2: Когда вы должны явиться на сбор?
0: На следующей неделе.
2: Вас это сильно беспокоит?
0: Ну еще бы, доктор, мне нельзя идти в армию. Доктор, я прошу вас, не могли бы вы предоставить справку, чтобы меня освободили от службы?
2: Конечно, Алан.
0: Я пока ничего не говорил отцу.
2: Вы боитесь, что он будет против?
0: Нет. Ну, просто он... Ему сейчас очень плохо, понимаете? Папа почти ни с кем не разговаривает. Я все же явился на военную базу в Бруклине. Но на медосмотре у меня обнаружили высокое давление, и проблема разрешилась сама собой. Неожиданно у меня оказалось... куча свободного времени. Я стал гулять, снова занялся фотографией. Вот тогда я и познакомился с Джуди. Мы встречались с ней несколько месяцев. Она даже представила меня своим родителям.
3: Ну, как тебе мои родители?
0: О, они мне очень понравились. Такие славные люди.
3: Признаюсь, ты тоже произвел на них приятное впечатление, Алан.
0: Спасибо. Но я должен тебе сказать, Джуди. Понимаешь, между нами не может быть ничего серьезного.
3: Но почему? Мне с тобой очень хорошо, Алан. И у нас столько общих интересов.
0: Но у меня нет никакой специальности, чтобы нормально зарабатывать. А перспектива всю жизнь крутить баранку меня как-то не вдохновляет.
3: Разве ты не собираешься заканчивать университет?
0: Нет.
3: Алан, ну ты бы мог работать фотографом.
0: Я не профессионал. Я пытался устроиться в нескольких фирмах, но нигде не прошел по конкурсу.
3: Не знаю. Ну... В конце концов, я смогу обойтись немногим.
0: Знаешь, Джуди, наверное, я никогда не женюсь. Мне кажется, что я обречен на одиночество. Джуди была очень расстроена, но не пыталась меня переубеждать. И мы остались с ней просто хорошими друзьями. Постепенно я начал курить все больше и больше марихуаны. Я ощущал небывалый прилив сил. После стольких месяцев и лет бесконечных депрессий я прямо-таки кайфовал. Но одним февральским утром со мной случилось нечто совершенно необычайное.
4: Джуди! Джуди! Слушай, послушай меня. Я сегодня утром, со мной случилось что-то невероятное. Ты знаешь, в отличие от остальных дней, я поднялся очень рано и случайно выглянул из окна. И ты представляешь, я увидел в небе яркую звезду. И вдруг я услышал голос. Голос, который сказал мне: «Алан, ты пережил столько бед и страданий не случайно. Даже смерть твоей матери была необходима. Все прошлое должно было подготовить тебя к великой миссии. Ты брат Иисуса».
3: Иисуса?
4: Да! Джуди, разве это не удивительно? Ты знаешь, когда до меня дошел смысл услышанного, у меня из глаз потекли слезы.
3: Ты никогда прежде не говорил об Иисусе, Алан.
4: Знаю, но это знамение свыше, правда? Даже у нас в доме никогда даже и не упоминалось имя Христа.
3: Ну и как ты думаешь, к чему это?
4: Я еще точно ничего не знаю, но у меня в голове столько новых и интересных мыслей. Я общаюсь с людьми, которых раньше никогда не видел. И вообще, я не видел много лет, но мне кажется, что я стал другим человеком.
3: Да, ты прав.
4: Сегодня утром я пошел в свою школу и рассказал о своей миссии.
3: Какой еще миссии?
4: Помочь миру. Я встретил своего бывшего учителя, и он мне пожаловался, что уже много лет себя плохо чувствует. Я ответил ему, что отныне ему станет лучше. Станет лучше. И ты понимаешь? Джуди, ты понимаешь, у меня открылись сверхъестественные способности.
3: Нет, Алан, я ничего не понимаю. С тобой что-то происходит, но я не понимаю, что. Может, ты все-таки расскажешь обо всем этом врачу?
4: Зачем, Джуди? Я чувствую себя великолепно, как никогда в жизни. Бог даровал мне огромную жизненную энергию. У меня особое предназначение свыше.
0: Когда я пришел к другому своему знакомому, то он был так встревожен моим странным поведением, что прямо среди ночи отвел меня в больницу. И там меня поместили в палату с самыми буйными пациентами. Нет, я не буянил, но беспрерывно что-то говорил, не замолкая ни на минуту. Вот тогда-то мне и вкололи порцию аминозина, да еще и привязали для верности ремнями к кровати. Несколько недель мне давали сильнодействующие препараты, чтобы сбить маниакальное состояние. И в результате этого я снова впал в депрессию. И в конце концов папе предложили забрать меня домой. Следующие 3 года я провел практически в полной изоляции. Я сидел дома и ни с кем не разговаривал, ни с кем не общался. Часто плакал от горечи и гнева. Много раз был на грани самоубийства. Изредка я выходил пофотографировать. Однажды я снимал какого-то старика, у которого на пиджаке была надпись «Иисус спасет вас». Я услышал, как молодая девушка сказала о собрании мессианских евреев. Оно должно было состояться в 19:00 вечера, неподалеку. Я пошел туда. Там говорили об Иешуа Мессии.
5: Меня зовут Рахиль. Мои родители были иудеями. В детстве я слышал о Боге, но он всегда казался мне каким-то недосягаемым, совершенно недоступным из-за множества всяких правил. У нас в семье запрещалось даже произносить имя Иисуса, но теперь я знаю, что он, Иешуа, Мессия, обещанный Израилю Господом. Я так боялся довериться ему, что бы сказали мои родители. Но мне было так тяжко жить без Бога, что в один прекрасный день я обратился к Нему с молитвой и попросил войти в мою жизнь. И Господь услышал меня. Это абсолютная правда. Каждый день Он дает мне радость и утешение. И с каждым днем я люблю Его все больше и больше, ведь Бог прежде возлюбил меня. Я с нетерпением ожидаю того счастливого момента, когда смогу идти к нему, на небо. Не бойтесь довериться Иешуа, Мессии Израиля.
0: Я еще никогда не слышал ничего подобного. Евреи говорят об Иисусе как Мессии. Целый час, забыв обо всем на свете, я слушал эти свидетельства. Но, к сожалению, больше в эту церковь не приходил. Шли месяцы. Депрессия становилась совершенно невыносимой. Я начал всерьез задумываться о самоубийстве. Но меня сдерживал страх попасть в ад. Я вспомнил об Иисусе. Понимая, что терять мне уже было нечего, однажды я снова пошел на собрание мессианских евреев.
6: Меня зовут Дуг, а эта симпатичная девушка – моя невеста, Мимси.
0: Очень приятно. Алан, когда начнется собрание?
6: Минут через 20. Присаживайтесь.
0: Спасибо. Знаете, я хочу узнать об Иисусе.
6: Здесь вам с радостью в этом помогут.
0: Мне уже 25 лет, но только несколько месяцев назад я случайно узнал о вашей вере.
6: А что вас особенно интересует?
0: Меня много интересует. Ну, например, мне непонятно, почему существует столько разных церквей, если во всех исповедуется одна и та же вера, вера во Христа.
6: В мире есть множество различных религий, но единственный путь к спасению через Иешуа, Мессию, Господа Иисуса.
0: А почему вы так уверены, что Он действительно Мессия?
6: Ну, в Нем исполнились все пророчества о Мессии. В Исаии о Нем ясно сказано: «презренный и отверженный».
0: Угу.
6: Не так ли мы к Нему относимся?
0: Да, так.
6: И в то же время пророк описывает Иисуса как нашего Царя и Спасителя. И Он изъязвлен был за грехи наши, и мучим за беззакония наши, и ранами Его мы исцелились.
0: Но почему же тогда большинство евреев все-таки не верят в Христа?
6: Бог говорит, их глаза слепы. Вот послушай. Второе. Коринфянам.
0: Угу.
6: Глава 3. Но умы их ослеплены. Ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их.
0: Вы так хорошо знаете Библию.
6: Поэтому-то я и верю, что Он – Мессия. Об этом свидетельствуют не только пророчества, но и сами дела нашего Избавителя. Он совершил много чудес. Мы духовно мертвы, пока не примем Сына Божьего. Понимаете, Алан? И даже после смерти физической Он воскресит нас к вечной жизни. Бог воистину всемогущ, Алан.
0: Да. Но что же мне делать?
6: Вам нужно сказать Ему, что вы хотите получить новую жизнь. Попросите у Иисуса прощения за ваши грехи. Попросите Его войти в вашу жизнь и стать вашим Господом и Спасителем.
0: Я так и сделал. Я попросил Иешуа простить мне мои грехи и помочь мне жить для Него. Это случилось 22 года тому назад. Мой отец и сестра до сих пор еще не разделяют моей веры в Иешуа Мессию, но я не устаю молиться об их спасении. До сих пор я испытываю определенные трудности, но тех страшных депрессий, отчаяния и страха у меня больше не бывает. И за все это я благодарю Иешуа, моего Спасителя, моего Мессию.
7: Друзья, мы молимся о том, чтобы свидетельство Алана Керри и вас направило к познанию Всевышнего. Мессия поможет каждому избавиться от мрака греха и обрести спасение. Попросите Его об этом, и в награду вы получите дар вечной жизни, в общении с Господом. В Деяниях, глава 2, стих 21, обещано: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача «Путь, истина и жизнь», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». У микрофона Виктор Думлер. Мы продолжаем цикл передач по книге Джона Кросса «Путник на дороге в Эммаус». 10 заповедей не могли восстановить прежних отношений человека с Богом. Но отсюда вовсе не следует, что они не имеют смысла. Они представляют собой нравственный закон Божий, который помогает нам отличать добро от зла. Нарушение заповедей влечет за собой тяжелые последствия еще в земной жизни, не говоря уже о загробной. Многие народы отвергли закон Божий, надеясь оказаться в морально нейтральной обстановке, но не имеющее Божьих моральных норм общество не может существовать. Ни одна подобная цивилизация не уцелела. Ведь отказ отличать добро от зла – это тоже своего рода позиция. Отвергая закон 10 заповедей, общество становится на путь деградации. Каждое новое его поколение все более и более привыкает ко греху. Святость же Бога неизменна. Бог никогда не примирится с грехом. В прошлой нашей передаче мы говорили, что законом познается грех. Жизнь в современном обществе постоянно подталкивает человека к нарушению всех заповедей Божьих. Многие люди мечтают о карьере, о том, чтобы жить не хуже других, как все. И общество, взывая к греховному чувству, это к нашей гордости, внушает нам, что мы этого заслуживаем, и мы грешим. У нас нет права выбирать заповеди по своему усмотрению. Бог говорит об этом очень ясно. Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Иакова 2:10. Бог предупреждает, что нарушив хотя бы раз, хотя бы одну заповедь, мы тем самым нарушаем все заповеди в целом, и Бог не может принять нас в свое общение. Более того, Господь спросит с нас за все грехи, включая те, которые мы не осознаем. Если кто согрешит и сделает что-нибудь против заповедей Господних, чего не надлежало делать по неведению, сделается виновным и понесет на себе грех. Левит, 5 глава, 17 стих. Цель 10 заповедей – показать человеку, что он грешник. Эти заповеди позволяли отличать правильное от неправильного, и в соответствии с ними можно было оценивать дела и мысли человека. Первая реакция израильтян на 10 заповедей очень близка многим нашим современникам. Библия сообщает нам, что люди содрогнулись от ужаса, хотя главной причиной страха были, вероятнее всего, гром и молнии. Люди были поражены этим устрашающим проявлением могущества. О главном же они не задумались. Им показалось, что они прекрасно сумеют исполнить закон Божий. Так бывает и сегодня. Люди впечатляются внешним и упускают суть дела. Но были и те, кто сумел глубоко осознать смысл божественных стандартов святости. Они поняли, что означали слова Бога, приравнявшего святость к безгрешности. Эти люди тоже трепетали, но по другой причине. Они знали, что им не под силу исполнить в совершенстве эти заповеди. Итак, согласно Библии, народ Израилев в страхе отступил. И сказали Моисею: «Говори ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть». Исход, 20 глава, 19 стих. Теперь люди точно знали, что Бог расценивает как грех. Теперь им стало ясно, что такое святость. Это божественное совершенство, природа Бога. И сказал Господь Моисею: «Взойди ко мне на гору и будь там, и дам тебе скрижали каменные, и закон, и заповеди, которые я написал для научения их». Исход 24:12. И вот 10 заповедей вступили в силу, так что теперь израильтяне несли ответственность за исполнение этих моральных норм. Но тому, кто был честен сам с собою, стало ясно, что это требование практически невыполнимо. И если он был намерен как-то наладить отношения с Богом, то был вынужден искать иной способ. Тема нашей передачи сегодня – устройство скинии, святилище Бога. Как уже было сказано в предыдущей передаче, часть израильтян считала, что сможет преуспеть в исполнении 10 заповедей. Так они необдуманно ступили на путь, ведущий в духовную пустыню. Но были и те, кто ждал, что Бог покажет им иной путь ко спасению. «И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди их». Исход, 25 глава, 1, 2 и 8 стихи. Израильтяне должны были построить святилище, называемое Скинией. Там Бог мог пребывать вместе со своим народом. Бог повелел людям соорудить святилище вовсе не потому, что нуждался в жилище. Скорее, святилище должно было послужить наглядным пособием. Постепенно, изучая материал, мы усвоим, каков был замысел Бога относительно Скинии. Прежде всего, Бог призвал израильтян вносить добровольные пожертвования для сооружения Скинии. Он особо отметил, что ему угодны только добровольные дары, никаких уговоров, никакого принуждения. При этом Бог подчеркнул, что Скиния и все, что в ней, должны быть сделаны в точности, как Он сказал. «Все, как я показываю тебе, и образец Скинии, и образец всех сосудов ее, так и сделайте». Исход 25:9. Скиния была сборной и переносной конструкцией. Это был по существу шатер с прочными стенами и крышей из шерстяных покрывал. Скиния была разделена надвое, одна ее треть образовала святое святых, а остальные две трети – святилище. Эти два помещения отделялись друг от друга тяжелой завесой, которая защищала святое святых от проникновения света извне. «И будет завеса отделять вам святилище от святого святых». Исход 26:33. Вокруг Скинии был двор, окруженный оградой приблизительно двухметровой высоты. Вход был всего один, через ворота в ограде. Основных предметов в шатре и во дворе было всего 7. Первый. Медный жертвенник. Этот предмет утвари был довольно большого размера. Он был сделан из дерева и обложен медью. На каждом из 4 его углов было по рогу. Медный жертвенник стоял во дворе прямо у ворот. Второй. Умывальник. Это большая чаша, сделанная из меди и наполненная водой для ритуального омовения, что означало, что человек должен быть чист, когда приближается к Богу. Третий. Светильник. Размеры светильника не были указаны Богом, но форма его нам известна. У него было 7 стволов. А тот факт, что он был из чистого золота, несомненно свидетельствует о его небольшом размере. Четвертый. Стол для хлебов предложения. Бог повелел Моисею соорудить особый стол. На нем должны были лежать 12 хлебов, символизирующих 12 колен Израилевых. Пятый. Золотой жертвенник для курений. Этот жертвенник располагался прямо перед завесой, отделявшей святое святых от святилища. Когда израильтяне собирались на молитву снаружи, на этом жертвеннике возжигали курение. Дым, поднимавшийся в небо, символизировал молитвы, устремленные к Богу. Шестой. Ковчег Завета. Этот небольшой деревянный ящик, выложенный чистым золотом, предназначался для хранения скрижалей с 10 заповедями, а также горшка с манной, который Бог насыщал израильтян в пустыне. С обеих сторон к ковчегу крепились длинные шесты, чтобы его удобно было нести. Седьмой. Крышка. У ковчега Завета была сложной формы крышка из чистого золота. По краям ее украшали фигуры херувимов с распростертыми крыльями. Ковчег Завета и его крышка были единственными предметами, предназначенными для святого святых. Бог сказал: «Там я буду открываться тебе и говорить с тобою над крышкою посреди двух херувимов, которые над ковчегом откровения, о всем, что не буду заповедовать через тебя сынам Израилевым». Исход, 25 глава, 22 стих. Бог велел Моисею назначить Аарона и его сыновей священниками скинии. Аарон стал первосвященником. «И возьми к себе Аарона, брата твоего, и сынов его с ним, от среды сынов Израилевых, чтобы он был священником мне, Аарона, и Надава, Авиуда, Элиазара и Ифамара, сынов Аароновых». Исход 28.1. Бог выделил этих людей не потому, что в них было что-то особенное, а потому что хотел научить народ уважению к святости Бога. Священников специально обучали исполнению назначенных Богом обрядов в скинии, а кроме того, они выступали в качестве ее хранителей. Устройство скинии было завершено спустя 9 месяцев после того, как народ Израилев подошел к горе Синай. «И увидел Моисей всю работу, и вот они сделали ее, как повелел Господь, так и сделали, и благословил их Моисей». Исход 39.43. Когда скиния была готова, над крышей святого святых стали появляться облако, оно указывало израильтянам дорогу днем, и огненный столб по ночам. Облако и столб свидетельствовали о присутствии Бога. «И покрыло облако скинию собрания, и слава Господня наполнила скинию, и не мог Моисей войти в скинию собрания, потому что осеняло ее облако, и слава Господня наполняла скинию». Исход, 40 глава, 34 и 35 стихи. Вы слушаете передачу «Путь, истина и жизнь», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Тема передачи «Устройство скинии, святилище Бога». по книге Джона Кросса «Путник на дороге в Эммаус». Наглядное пособие в действии. Когда все было готово, настало время применить это наглядное пособие. И Бог сказал Моисею: «Объяви сынам Израилевым и скажи им: когда кто из вас хочет принести жертву Господу, то если из скота приносите жертву вашу, из скота крупного и мелкого». Левит 1:2. Бог хотел, чтобы люди принесли жертвы в скинию. Жертвы должны были быть из крупного скота. Левит 1:3. Жертвенными животными могли быть баран, козел, буйвол, но ни в коем случае не другие животные, ни свинья, ни жираф и ни крокодил. Приносить в жертву больное или хромое животное было недопустимо. Кроме того, сказано, что жертва должна быть мужеского пола, без порока. Пусть приведет ее к дверям скинии собрания, чтобы приобрести ему благоволение пред Господом. Левит 1:3. Жертвы следовало приносить во дворе скинии, на медном жертвеннике. Признать себя беспомощным грешником и принести жертву – это первое, что должен сделать человек, стремящийся к Богу. Приносящий жертву человек возложит руку свою на голову жертвы всесожжения, и приобретет он благоволение в очищение грехов его. Левит 1:4. Возложение рук – это символ отождествления с собой. Возлагая руки на голову животного, человек признавал, что это он сам заслуживает смерти за свои грехи, но вместо него умрет это животное. Бог же принимал эту заместительную жертву и считал ее искуплением, то есть покрытием греха. «И заколет тельца пред Господом, сыны же Аароновы, священники, принесут кровь и покропят кровью со всех сторон на жертвенник, который у входа скинии собрания». Левит, 1 глава, 5 стих. Это, наверное, было близко и понятно всем израильтянам, ведь и отцы их, и деды приносили Богу животных в жертву. Необходимо, чтобы пролилась кровь. И снова Бог напоминал своему народу, что прийти к Нему можно только путем веры и надежды на Бога, которую человек выражает, принося кровную жертву. Этим путем шли Авель, Ной, Авраам, Исаак, Иаков и другие праведные люди. Человеку вследствие его греха угрожал смертный приговор, но по милости Божией вместо человека могло быть предано смерти жертвенное животное, так как Бог принимал его пролитую кровь в качестве выкупа за грех. «Потому что душа тела в крови, и я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает». Левит 17:11. В таком случае грех человека был покрыт исполнением соответствующего обряда, и человек уже не был грешником в глазах Господа. Без пролития крови не бывает прощения. Евреям 9:22. Богу угодно была прежде всего вера таких людей, и Он, как некогда Аврааму, вменял в праведность именно ее. Ибо что говорит Писание? «Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность». Римлянам 4:3. Выполняя свои обязанности, священники свободно могли заходить в скинию, но было одно исключение – никто не мог войти в святое святых. Святое святых было символическим местом обитания Бога на земле. Грешному человеку не дозволялось даже краешком глаза заглянуть в это помещение. Завеса, отделявшая святое святых, была столь плотной, что надежно защищала от любопытного взора. Даже самому первосвященнику, Аарону, дозволялось входить в святое святых лишь раз в году, в день искупления, и только в одном случае, когда он должен был принести кровь. Однажды в год один только первосвященник, не без крови, которую приносит за себя и за грехи неведения народа. Евреям 9:7. Любое нарушение этого правила каралось смертью. И сказал Господь Моисею: «Скажи Аарону, брату твоему, чтоб он не во всякое время входил во святилище за завесу, пред крышку, что на ковчеге, дабы ему не умереть, ибо над крышкою я буду являться в облаке». Левит 16:2. Жертвоприношения в день искупления были церемонией, неизменно напоминавшей о милости Божьей. Этот обряд повторялся ежегодно, поскольку, хотя приносящие жертву уже не считались грешниками пред Богом, но все же кровь животного не могла быть полной платой за грех. Кровь животного всего лишь покрывала накопившийся долг, а потому ежегодно Аарон надевал особое облачение и входил в святое святых с кровью, которую приносил за свои грехи и за грехи народа. Скиния, ее утварь, священники, жертвоприношения и день искупления – все это были хорошо продуманные Богом наглядные пособия, которые объясняли людям, каков замысел Бога относительно человечества. Итак, народ Израилев все больше и больше узнавал о Господе. Бог неизменно снабжал израильтян пищей и водой. Когда запасы истощались, и даже, как сообщает нам Библия, сделал их обувь особенно прочной, так что она совсем не снашивалась, народ снова начал роптать. Конечно, не следует думать, что только израильтяне проявляли такую неблагодарность. Ведь и сами мы такие же люди из плоти и крови. По сути дела, израильтяне выступали в то время как представители человечества в целом. С каждым годом они узнавали о Боге все больше, и обретенные знания накладывали на них все большую ответственность. Как сказано в Библии: «И от всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому много вверено, с того больше взыщут». Луки 12:48. Израильтяне в целом теперь знали о Боге больше, чем все остальные народы мира. От горы Ор отправились они путем Черного моря, чтобы миновать землю Эдома, и стал малодушествовать народ на пути, и говорил народ против Бога и против Моисея: «Зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне? Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивила эта негодная пища». Числа 21 глава, 4 и 5 стихи. Их обвинения были несправедливы. В действительности Бог обеспечивал людей всем необходимым. Но дело было в том, что это их не удовлетворяло. Им хотелось другого. И вместо того, чтобы, уповая на Господа, просить Его о помощи, они роптали и требовали большего. В прошлом Бог неоднократно оставлял без последствий людские грехи. Бог милостив, но вместе с тем Он осуждает грех. Теперь израильтян уже нельзя было считать новичками в отношениях со своим Творцом и Господом. Они многое узнали о Боге. И вот снова эти люди повели себя, как избалованные дети, стали капризничать и роптать. И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло множество народа и сынов Израилевых. Числа 21:6. Кара Господня обрушилась на народ Израилев в виде ядовитых змей. Это было последствием греха. Как и сказал в самом начале Бог, грех ведет к смерти, то есть смерти для тела, разрыву прежних отношений с Богом и к вечной смерти. Теперь эта истина предстала наглядно. Многие израильтяне умерли. В Библии рассматриваются три аспекта смерти. Первый – смерть для тела, физическая смерть. Второй – смерть для отношений с Богом. Третий – смерть надеждам на будущее блаженство, вечная или вторая смерть, наказание в озере огненном. Возмездие за грех – смерть. Римлянам 6:23. Израильтяне пришли в отчаяние. Они поняли, что только Бог может спасти их от этого наказания. Сами они избавиться не могли. Они были беспомощны. Но об этом мы поговорим в нашей следующей передаче.

Вы прослушали передачу «Путь, истина и жизнь», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня я прощаюсь с вами. У микрофона Виктор Думлер, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Эрленбуш. До свидания, до следующей встречи в эфире.

Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете христианскую программу «Земля и небо». Программа составлена сотрудниками радиоотдела Славянского евангельского общества.

0: Дорогие друзья, приглашаем к приемникам всех, кто любит природу и животных. И начинаем передачу «В мире природы». В наших передачах вы услышите очерки и стихотворения о природе.
1: И сами звери, птицы, насекомые
0: и даже рыбы
1: расскажут вам о себе.
0: И сообщат много интересных, удивительных,
1: но вполне реальных фактов из своей жизни.
0: Как говорится в Библии,
1: «Спроси у скота, и научит тебя, у птицы небесной, и возвестит тебе, или побеседуй с землею, и наставит тебя, и скажут тебе рыбы морские. Кто во всем этом не узнает, что рука Господа сотворила сие? В Его руке душа всего живущего».
0: Спроси у скота, у птицы, побеседуй с землею, скажут тебе рыбы. Эти слова из 12 главы книги Иова, конечно, нельзя понимать буквально. Но ведь природа, и в том числе мир животных, как бы рассказывает о себе, раскрывает свои тайны тем людям, которые ее изучают. И многообразие природы, ее сложность и красота напоминают людям о величии ее Творца.

0: сегодняшней передаче вы услышите интервью с одной важной птицей высокого роста из жарких стран. Вы узнаете, как эта птица называется и чем она занимается.
1: А затем речь в нашей программе пойдет о взаимоотношении веры и знания.

0: В тропиках огромный пруд. В нем мелкая водица. Важно ходят по воде розовые птицы. К одной из них я подошла и спросила: «Как дела?»
1: «Хорошо идут дела».

0: спать.
1: Начни с краткого описания своей внешности, чтобы наши слушатели тебя лучше себе представили.
0: Хорошо. Я птица высокая.
1: Какого ты роста?
0: 1,20 м.
1: 1,20 м?
0: Да, а перья у меня, как видишь, розовые.
1: Они очень красивого, нежно-розового цвета.
0: Да, на крыльях у меня и красные перышки есть.
1: А концы твоих крыльев черные.
0: Верно. Туловище у меня большое, как у крупного гуся.
1: И ноги твои похожи на гусиные, только они намного длиннее.
0: Точно. Ноги мои очень длинные. Если говорить об отношении длины ног к размерам туловища, можно сказать, что я фламинго – самая длинноногая птица в мире.
1: Правда? Скажи, фламинго, а зачем тебе такие длинные ноги, как ходули?
0: Творец дал мне такие длинные ноги, чтобы я, не зная броду, могла смело шагать в воду.
1: Понятно. Значит, вы, фламинго, всегда на своих длиннющих ногах бродите по мелководью?
0: Конечно, ведь мы всегда в мелких соленых озерах или на морских отмелях живем.

0: Вы всегда в жарком климате обитаете?
1: Да, в тропиках и субтропиках Азии, Африки, Америки и Южной Европы.
0: Понятно. Птица фламинго, а ты еще о своей необычной шее ничего не сказала.
1: Шея моя похожа на лебединую, только у меня она длиннее.
0: Да, намного длиннее. Интересно, для чего тебе такая длинная шея?
1: Чтобы я, стоя в воде, могла голову в воду окунать и пищу себе под водой добывать.
0: Ага, вот для чего. Да, я помню, ты сказала, что ты моллюсками питаешься.
1: Правильно. Да, для добывания пищи меня Создатель такой длинной шеей и снабдил.
0: Ясно. Я смотрю, птица фламинго, перышки у тебя такие чистенькие, опрятные.
1: Конечно, ведь я каждый день купаюсь и потом клюм свои перышки чищу.
0: Молодец! Такой чистоплотности стоит у тебя некоторым людям поучиться.
1: Про клюв я свой еще не сказала. Он у меня, видишь, какой большой и притом вниз загнутый.
0: Почему загнутый?
1: А чтобы удобнее было им пищу добывать.
0: Ах, вот оно что! Фламинго, ты сказала, что вы в мелкой воде бродите.
1: Бродим.
0: И, наверное, эту воду взбаламучиваете.
1: Правильно. Ил со дна поднимаем.
0: А как же вы тогда в мутной воде свою добычу ловите?
1: А так и ловим.
0: В мутной воде же ничего не видно.
1: Правильно, не видно. Но мне Творец дал клюв подходящий, чтобы и в мутной воде я могла себе пропитание добывать.
0: Клюв подходящий? Интересно, в чем же его особенность? И как ты, фламинго, им пользуешься, чтобы в мутной воде моллюсков и рачков вылавливать?
1: Как пользуюсь? А вот так, когда есть захочу, шею к воде наклоняю и голову в воду опускаю.
0: Голову опускаешь в мутную воду и ничего там не видишь?
1: Мне там видеть ничего и не надо. Опускаю я голову под воду.

0: ряду, причем в перевернутом виде.
1: Голову опускаешь в перевернутом виде, темечком вниз, то есть ты ее как бы под себя подгибаешь.
0: Верно, именно так. И при этом клювом своим изогнутым на дне копаюсь.
1: Клювом на дне копаешься, и клюв твой, птица-фламинго, в этот момент тоже перевернут?
0: Да, верхняя половина моего клюва при этом внизу, а нижняя вверху.
1: Удивительно! Ну и как же ты им рачков ловишь?
0: А я клюв свой раскрываю и под водой им взад и вперед махаю.
1: Ах, вот как! И мутной воды в клюв набираешь?
0: Не только воды, но и всего, что в воде.
1: Значит, и рачки, и моллюски тоже тебе при этом в клюв попадают?
0: Конечно, а как же? Повожу я пару секунд своим клювом в воде, а потом его раз и закрываю.
1: И в клюве у тебя остается много воды и немножко еды. Ты, фламинго, значит, в основном воду глотаешь?
0: Нет, нет, воду мне глотать не обязательно.
1: Как не обязательно? А куда ж ты ее деваешь?
0: Куда деваю? А я ее сливаю.
1: Что-то не совсем ясно.
0: Дело в том, что у меня в клюве есть приспособление для процеживания воды.
1: Приспособление для процеживания? Да что ты?
0: Да, внутри моего клюва, по краям его, имеются особые мелкие роговые пластиночки или зубчики. Вот они, видишь?
1: Ага, вижу. Маленькие зубчики. Они выглядят как очень тоненькие зубья гребешка. Фламинго, их тысячи у тебя в клюве, по краям верхней и нижней его половинок.
0: Верно, верно. Вот через этот чистокол тоненьких зубчиков вода-то и выходит из моего клюва, а пойманные мной моллюски и креветки при этом в клюве задерживаются.
1: Вот как? Хорошо устроено.
0: Конечно. Притом я для лучшего процеживания себе языком помогаю. Вперед его вытягиваю, и язык всю-всю воду из моего клюва выжимает.
1: Здорово!
0: Да, а вкусные моллюски и разные ракообразные у меня во рту остаются. Таким вот образом и питаюсь.
1: Отлично!
0: Да, таким отличным клювом с цедильным приспособлением меня мой создатель снабдил.
1: А без этого приспособления ты, птица-фламинго, наверное, не смогла бы ловить себе добычу в мутной воде?
0: Конечно, я не смогла бы в мутной воде моллюсков высматривать и поодиночке вылавливать.
1: Понятно.

0: значит, ты, фламинго, одно яйцо откладываешь?
1: Да, и для этого себе гнездо сооружаю.
0: Гнездо твое из веточек?
1: Нет, я гнездо из грязи строю.
0: Гнездо из грязи строишь? Неужели?
1: Конечно, из ила нагребаю.
0: Как это?
1: А вот видишь, в нашем мелком пруду из воды вроде башенки торчат невысокие.
0: Башенки? Ах, вот эти сооружения из ила и глины ты имеешь в виду?
1: Да, они сантиметров на 30 над водой возвышаются.
0: Вижу, они кверху немного сужаются, а наверху каждой башенки углубление есть, наподобие чаши.
1: Вот это и есть наши гнезда.
0: Интересные гнезда, прямо в воде построенные.
1: Да, я когда гнездо строю, своим клювом нагребаю густой ил и глину со дна пруда. До тех пор, пока большая куча не получится над водой возвышающаяся.
0: А потом ты, наверное, эту кучу утрамбовываешь?
1: Правильно, утрамбовываю ее своими ногами, делаю углубление наверху кучи, а затем она на солнышке высыхает, твердеет.
0: И получается прочное гнездо.
1: Конечно. Да, такое гнездо из подручного, вернее, подножного материала научил меня строить мой творец.
0: Прекрасно. Скажи, птица фламинго, и сколько дней ты яйцо свое высиживаешь?
1: Целый месяц. Мы его вместе с мужем моим по очереди высиживаем.
0: Друг другу помогаете?
1: Конечно.
0: А потом вместе кормите новорожденного?
1: Да, мы, родители, приносим ему пищу в течение примерно 2 недель, пока у него клюв не загнется.
0: Что-что? Пока клюв у него не загнется?
1: Да, у него в 2-недельном возрасте клювик уже вырастает и начинает вниз загибаться, как у взрослой птицы.
0: А пока клюв у него не загнулся? Ах да, для вас, фламинго, важно, чтобы клюв ваш изогнутым был, иначе вы себе пропитание со дна не добудете.
1: Вот именно. Поэтому птенец наш может начать самостоятельно пищу себе добывать только после того, как клюв его изогнутым станет.
0: Понятно. А до этого, значит, вы его кормите?
1: Да. Если хочешь знать, иногда приходится нам, фламинго, далекие вылеты совершать за кормом.
0: Далекие вылеты?
1: Да, летаем за кормом на далекие расстояния от мест гнездования.
0: Это когда в вашем пруду корма мало становится?
1: Совершенно верно. Иногда приходится 50 км летать, чтобы корм достать.
0: За 50 км? И дети с вами летают?
1: Нет, деток своих мы в родном пруду оставляем.
0: Одних?
1: Нет, не одних. Вышедшие уже из гнезд птенцы собираются в большие группы птенцов по 200 и находятся под присмотром оставшихся в пруду дежурных воспитателей.
0: Ах, вот как у вас заведено. Что-то вроде детского сада?
1: Конечно. Днем под присмотром взрослых птиц наши птенцы плавают в пруду, а вечером они все вместе отправляются к гнездам. Обычно их ведет домой одна старшая птица, плывущая или идущая позади стаи молодых. Старшая птица при этом непрерывно покрикивает и подгоняет отстающих птенцов клювом.
0: В здорово организовано.
1: Это наш Творец научил нас действовать так организованно.
0: Согласна с тобой, птица Фламинго. Большое спасибо тебе за рассказ о своей жизни.
1: Пожалуйста.
0: А теперь мне придется с тобой попрощаться. Мне пора домой.
1: Ну что ж, всего хорошего.
0: До свидания, птица Фламинго. Счастливо оставаться.

0: Дорогие друзья, вы видали когда-нибудь живую птицу фламинго? Я видала. Правда, не на воле, а в зоопарке. В естественных условиях фламинго часто предпочитают селиться, устраивать гнезда в местах, труднодоступных для человека. Фламинго – красивая птица, хотя и своеобразная. Вот как писал о ней в свое время известный русский путешественник Карелин. «Чудная сия птица по наружному своему виду тоже между пернатыми, что верблюд между четвероногими». Фламинго отличается от многих других птиц не только своей нежностью, но также своим поведением. Необычным способом добывает она себе корм, сооружает оригинальное гнездо. Но несмотря на ее необычность, птица фламинго по-своему очень хорошо приспособлена к жизни. Сама ли она сумела так хорошо приспособиться? Нет, птицы не обладают необходимыми для этого умственными способностями. У них нет человеческого ума и смекалки. Они в своих действиях руководствуются лишь врожденными инстинктами. Кроме того, не сама же птица фламинго снабдила себя особым процеживающим устройством, находящимся у нее в клюве. Рациональность необычного поведения птицы фламинго, целесообразность строения ее организма свидетельствуют о создавшем ее разумном творце, о Боге, сотворившем многообразие живой природы.
1: Продолжаем передачу «В мире природы». Дорогие друзья, познакомившись с подробностями жизни птицы фламинго, давайте теперь познакомимся с мыслями одного современного ученого о взаимоотношении веры и знания.
0: Известный американский физик, первым построивший радар, Роберт Моррис Пейдж, в одной из недавно вышедших книг высказал свои соображения о науке и религии. Доктор Пейдж напомнил читателям, что после того, как выдвинуто научное предположение, гипотеза, надо ждать подтверждения этой гипотезы, предполагая, что гипотеза верна. Для проверки гипотезы нужны и такие наблюдения, для которых требуется больше, чем один наблюдатель. Предположим, кто-нибудь, глядя в бинокль, может видеть одну только поверхность океана и не видеть ничего, что находится высоко над этой поверхностью, а также не видит того, что скрыто под водой. Наблюдатель может видеть лодку, корабль, птицу, плывущую по воде, все, что попадает в поле его зрения. Но птицу и самолет, летящих высоко над водой, или рыбу и подводную лодку, плывущих под водой, то есть все предметы, не находящиеся в поле его зрения, этот наблюдатель уже не увидит. Они останутся как бы не существующими для него. И если какой-нибудь предмет, вынырнув из морской глубины, покажется на поверхности воды, или же спустится вдруг на воду с высоты, то наблюдателю будет казаться, что этот предмет появится из ничего. А обратный процесс покажется ему исчезновением предмета в небытие. Для такого наблюдателя многие явления будут необъяснимы. Но что произойдет, если этот наблюдатель встретит другого, который, видя все, что видит первый, способен видеть и то, что находится под водой и высоко над водой? Если оба эти наблюдателя начнут между собой беседу, то многие явления, ранее необъяснимые с точки зрения первого наблюдателя, станут, наконец, ему понятны. Однако возможно, что ему все-таки нелегко будет признать существование как надводной, так и подводной области, находящейся вне его непосредственного опыта и поля зрения. И он, может быть, долго не будет в состоянии проверить опыт другого человека, обладающего более широким полем зрения. Но второй наблюдатель сможет доказать первому верность своих наблюдений, объяснив ему те явления, которые первый тоже наблюдает, но объяснить не может. Таков пример, который привел известный физик Норрис Пейдж. Он доказывает и возможность, и несомненную реальность высшего бытия, бытия Божия. Ученый предлагает неверующим, ничего еще не знающим о Боге, представить себе мысль о Боге, хотя бы как гипотезу, то есть серьезное предположение. И потом, пусть всякий человек проверяет эту гипотезу, пользуясь своим опытом и опытом других. Этот ученый подчеркивает, что всерьез проверять научную гипотезу может лишь тот, кто принял, что данная гипотеза верна. Верим ли мы в нее в данном случае, несущественно. Главное – принять гипотезу как истину. И нам надо принять свидетельство тех многих свидетелей в мире, которые утверждают, что область наших обычных человеческих наблюдений простирается лишь на малую часть всего существующего. Истину Божьего бытия нельзя проверить в чисто материальном плане. Нужно войти в мир духовный, пытаться, например, с помощью космической ракеты узнать, есть ли Бог, бессмысленно. Опыт множества живших и живущих в мире людей свидетельствует, что Бог есть. Дух всюду сущий и единый, кому нет места и причины, говорит в своей оде Бог Державин. Бог постигается лишь в великой и святейшей сфере жизни, которая не может быть целиком включена в мир физический, ограниченный законом пространства и времени. Доктор Пейдж считает необходимым признать, что материальный мир, изучаемый наукой, есть лишь малая часть реальности. Если неверующий с целью найти истину захочет серьезно предположить, что Бог есть, то он должен согласиться с тем, что Бог имеет власть открывать людям высший мир бытия, говорит доктор Пейдж. Этот специалист по радарам нашел в Библии и Евангелии много свидетельств о духовном мире, свидетельств людей, любивших истину. Подлинность многого написанного им подтверждается фактами истории. Исполнились предсказания важнейших событий истории, и эти проверенные истории пророчества были высказаны потому, что у человека есть особая способность познания, проникновения в духовную сферу бытия, не подчиненную законам времени и пространства. Достоверность этого знания мы видим в исполнившихся пророчествах об Иисусе Христе, Спасителе мира, пророчествах, высказанных за сотни лет до Рождества Христова, говорилось о делах, которые Христос должен был совершить на земле и совершил. Сомневаться в этом могут только люди, недостаточно осведомленные. Доктор Пейдж говорит, пророчества о Христе убеждают не только в истинности существования Христа, но и в истинности Его учения.

На этом, дорогие друзья, мы заканчиваем сегодняшнюю передачу «В мире природы». Напишите нам, о каких еще животных вы хотели бы услышать. Писать нам можно по адресу той радиостанции, на волну которой сейчас настроен ваш приемник. Следующая 30-минутная передача «В мире природы» будет в эфире в это же время, на этой же волне, ровно через неделю. А теперь до свидания. Желаем вам всего самого хорошего. Да хранит вас Бог!

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Поэзия – венец познания. Над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. «Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд». А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70-й. Последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

пусть эта книга священная, спутница вам неизменная, будет везде и всегда. Пусть эта книга спасенья вам подается утешенье в годы борьбы и труда. Эти глаголы чудесные, как отголоски небесные, в грустной удали земной, пусть в ваше сердце вливаются и небеса сочетаются с чистой вашей душой.

покой и свет. Читай Евангелие, читай, не верь, ерви запрет, из самых недр его черпай, покой, душе и свет. Пусть ты не раз его прочтешь за время долгих лет, но в нем всегда, как жизнь, найдешь покой, душе и свет. Читай, не бойся, не стыдись, там лжи и скорби нет, но вечную в нем скрыта жизнь, покой, душе и свет.

труде и жизни удаляйся, от всякой косности мирской, пред вечным духом освящайся, чтоб быть святым, как Бог святой. Иначе скоро разрастется от гиганта грех в тебе опять, и деспотически возьмется твой дух, как прежде, истязать. Знакомься больше с Богом света, чтоб каждый мог узнать в тебе весь смысл Голгофского завета, письмо живое о Христе. Безбрежно радостные дали, лети счастливою душой, чтоб струны сердца прославляли Христа за дар Его святой.

отдавай. Вот высох и Харав поток, и отправляется пророк по слову Божью в Сидон. Придя в Сарепту, видит он, что собирает там дрова для очага одна вдова. Он просит пить, он просит есть, но слышит горестную весть. Я рада сделать это, гость, но у самой муки лишь горсть, а масла хватит в кувшине лишь сыну на обед и мне. Но все же гостю отдала весь скудный дар, все, что могла, и этот дар умножен был, Господь его благословил. Когда от нас чего-то ждут, то, хоть не полон наш сосуд, ту благодать, что нам дана, должны отдать мы всю до дна. Лишь тех, кто будет отдавать, Дух Божий будет наполнять.

Не будьте небрежны. Небрежность во всех проявлениях и в деле большом или малом ведет каждый раз к отклонению от высших святых идеалов. Она под покровом невинности заходит в дома, не смущаясь, ее бы как ссор нужно вымести, но с нею живут, не гнушаясь. Заметны следы ее грязные везде, где порядка не видно. Отсюда и выводы ясные: небрежными быть очень стыдно.

Не осуждай, не осуждай. Запомни, все мы люди, все слабы и опутаны грехом, волнуют страсти наши груди, в грехе родились и живем. Не осуждай, не делайся судьею, спроси себя, ты сам-то лучше их, кто чист поистине душою, тот благ погрешностям других. Не осуждай, ведь слову нет возврата, усвой душой своей одно, сучок увидишь в глазе брата, а проглядишь в своем бревно. Не осуждай, что горьким обличением вдруг не свалился с высоты тот самый камень осуждения, который в брата просишь ты. Не осуждай и тех, в ком даже видишь неправоту и грубый грех. Но все же не стой и с безучастным видом, но поспеши на помощь скорей. Не осуждай. Святой Христовой кровью недаром от грехов ты убелен. Не осуждай, но снисходи с любовью, и сам не будешь осужден.

язык. Мы друг друга раним без меча. Наш язык острее и страшнее. Словом рубим ближнего с плеча, при размахе силы не жалея. Зло от слов прочнее, чем от дел. Дело часто ранит только тело, а язык взял душу на прицел, ранит сердце метко и умело. Кто язык обуздывает свой, мудр тот пред людьми и Богом. Если поразмыслишь головой, языком навряд ли скажешь много. О, как много лишних, праздных слов! И не только грозных, злых, обидных, много мнимых, добрых языков, льстивых и живых, хитрых и бесстыдных. Час, когда умолкнут языки, будет часом высшего блаженства. Как же от него мы далеки, как мы далеки от совершенства!

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: мысли вслух. И расплавится лед.
1: Она доброе дело сделала для меня, что могла. Сказано будет в память ее и о том, что она сделала.
0: Марка 14:6-8-9. Эти слова Спасителя вполне объективно характеризуют жертвенное женское сердце. Мужчины негодуют и ропщут. Им представляется нерациональной и неоправданной такая растрата драгоценного мира стоимостью в 300 динариев. Лишь Христос дает верную оценку жертве Марии. Она сделала, что могла. Поистине, в алавастровых сосудах женских сердец больше благовонных мастей, нежели у многих мужчин. И благоухание Христово, прекрасный аромат любви, доносится именно оттуда. Алавастровый сосуд любви. Вот еще одна женщина, бедная и несчастная вдова. Вся ее жизнь – непрерывная борьба с нуждой и одиночеством. В чаше жизни ее немало горьких капель. Она проходит мимо сокровищницы храма в толпе фарисеев, скромная и невзрачная. У тех избыток золота и серебра в туго набитых кошельках. У нее всего лишь две последние лепты в кармане. Но не раздумывая долго, отказавшись от ужина, отрешившись от самой себя, она незаметно кладет их в сокровищницу. Никто не обратил внимания на это самоотречение, на этот подвиг Духа, кроме Всевидящего Иисуса. Он ставит ее в пример ученикам. «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех, клавших в сокровищницу, ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое». Около 20 столетий прошло с тех пор. Сошли с лица земли многие поколения людей. От Иерусалимского храма не осталось камня на камне. Но такие женщины, запечатленные на страницах Евангелия, как грандиозные монументы самоотверженного героизма, высятся и поныне. Известно, что женщины стояли у креста Голгофского до последнего вздоха Учителя. Женщины первыми пришли ко гробу воскресшего Христа, забыв о ночных страхах, о страже, об опасностях. Они, объятые любовью к Спасителю, превозмогли все препятствия. В аспекте любви, нужно признаться, сестры превосходят нас, братьев. Христос, похвально говоря о хананиянке, упрекал мужчин апостолов. «Где вера ваша?» Луки 8:25. Не надо забывать, что первой христианской душой в Европе стала женщина – Лидия, и первой европейской общиной – ее домашняя церковь – Деяния 6:13-15. Алавастровый сосуд веры – Ева, Анна, мать Самуила, Моисея, Самарянка, Тавифа, Лаида, Евника, Мария – такова портретная галерея женских сердец, изображенная в Слове Божьем. Их сердца – настоящие сокровищницы, наполненные благоуханием добродетели. Их имена по праву начертаны на небесах. Идеальной христианкой является лишь та женщина, которая следует в жизни принципам Спасителя, провозгласившего:
1: «Ибо кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот мне брат и сестра и матерь».
0: Матфея 12:50. Дорогие матери и сестры, в вашей жизни нет ничего ничтожного из того, что делается для славы Божией, по воле Его. Ваша скромная женская доля драгоценна в глазах Иисуса, если вы исполняете волю Его. Пусть скромная внешность и богатое внутреннее содержание ваших сердец прославляет Господа. Алавастровый сосуд сердца женщины, безусловно, богат любовью, нежностью, кротостью, долготерпением, духовной красотой. Возможно, это и комплимент, но он справедлив. Словно звезды сияют наши сестры в христианских церквях. Хочется пожелать им еще ярче сиять, цвести и благоухать в повседневной жизни для славы Христа, украшать себя добродетелями неба. И если алавастровые сосуды сердец будут сокрушаться под влиянием страданий и скорбей, не стоит унывать. Бог обращает особое внимание на сердца сокрушенные, поскольку только из них, не закупоренных, а открытых, струится аромат благоухания Христова.
2: От сокровищницы отошла, положив две последние лепты. Осуждали, что мало дала. Как же люди в неверии слепы? Шла она, одинокая, в дом, где ее нищета ожидала. Шла, не думая даже о том, как огромна цена ее дара. А Спаситель, друзей подозвав, объяснил им сознанием дела. Больше всех положила вдова, положившая все, что имела. С миром, женщина, дальше иди. Иисус твое сердце увидел. Не забудет он жертву любви, не оставит в нужде и обиде. Что ж, иди в свой пустующий дом, зарабатывать лепты иголкой. Знаем мы положение вдов, как им бедным и трудно, и горько. Может, скудных продуктов твоих в этот вечер не хватит на ужин, но, смотря на твой подвиг любви, не остался никто равнодушен. А богатые скованы льдом отчуждения и лицемерия. Но защитник сирот всех и вдов воздает по делам и по вере. Будет день, и расплавится лед под влиянием источника правды, и тогда даже тот, кто умрет, не останется там без награды. Тот, кто мир кровью жертвенной спас, на Голгофе от смерти и тленья, в этот день христианам воздаст по заслугам в небесных селениях.
0: Александр Савченко, Украина.

0: это значит:
1: «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей».
0: 1 Иоанна 2:15. Одна молодая сестра, которую в свое время вынуждены были исключить из церкви по причине греха, открыто заявила: «Я люблю этот грех». Да, грех хочет быть любимым, он хочет привязанности к себе.
1: «Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего».
0: 1 Иоанна 2:16. Похоть плоти и похоть очей очень тесно связаны между собой и вместе имеют большую силу, которой нужно противостоять, не любить. Бог в свое время сказал Каину: «Грех лежит перед дверями, но ты господствуй над ним». Не любить грех – это значит не грешить. Не грешить – это значит избегать то, что влечет ко греху. Избегать все, что влечет ко греху – это значит стоять на страже своего спасения. Не любить мира – это значит не служить мамоне. Матфея 6, 24. Позволительно ли верующему иметь большое богатство? В Библии есть ответ: «Все мне позволительно, но не все полезно». Мы знаем об Аврааме, что он был очень богат скотом и серебром и золотом. Бытие 13:2. И вместе с этим он был отцом всех верующих. Ему сам Бог сказал: «Ты будешь отцом множества народов». Бытие 17:4. И о нем также сказано, что он сверх надежды поверил с надеждою. Римлянам 4:18. Сравните со стихом из Библии: «Кто возлюбит кого-либо более меня, тот недостоин меня». Не любить мира значит не любить чего-либо или кого-либо более спасшего нас от вечной погибели Иисуса Христа. Чтобы не любить мира, нам нужно расстаться с гордостью житейской. Это нелегкий камень, который следует отвалить от двери сердца. Гордость житейская немало людей сковала в своих объятиях, и не просто вырваться из этих объятий. Некоторым это удается лишь на одре смерти. Не любить мира значит смирять и умолять собственное «я». Это значит сказать себе: «Не так, как я хочу, но как ты, Господи, хочешь». Не любить мира значит любить Господа Бога и Спасителя нашего всем сердцем и всею душою, и ближнего своего, как самого себя. Не любить мира значит не быть сребролюбивым, ибо сребролюбие – корень всех зол. Испытайте и исследуйте самих себя в этом. Привязанность к деньгам – недобрый признак. В первом послании к Коринфянам апостол Павел призывает нас:
1: «И пользующиеся миром сим, как не пользующиеся, ибо проходит образ мира сего».
0: 1 Коринфянам 7:31. Не любить мира значит пользоваться тем, что есть в этом мире, но не быть привязанным к нему. Петр Вормс.

Улетели, как птицы. Шлю вам свое стихотворение, посвященное бывшим моим ученикам, встреча с которыми состоялась 13 октября прошлого года. Это уже вторая встреча с ними. Возможно, такие встречи организуются и другими людьми, и тогда им может пригодиться мое стихотворение. У меня это уже четвертая встреча с моими бывшими выпускниками. Очень много наших людей в Германии. Слава Господу за то, что Он дает свидеться с дорогими людьми. Выпускникам 1970 года. 43 улетели, как птицы, в невозвратную дальнюю даль. Но по-прежнему школа мне снится, вызывая на сердце печаль. Как нам было всем вместе прекрасно, как сердечно любила я вас. И над памятью время не властно, я с любовью вас помню сейчас. Мои милые, классные дети, пожелать вам хочу от души, чтобы мир был на нашей планете, были б внуки у вас хороши, чтобы Господа в жизни познали, Его Сына Иисуса Христа. За грехи Его наши распяли, пригвоздили на древо креста. Чтобы Дух Святой в души вселился и очистил собою весь грех. Чтобы ночью покой, мир вам снился, а не слава и громкий успех. Всей душою вы Бога любите, и Иисус в вашу жизнь пусть войдет. В чистоте свои души храните, и Господь эти души найдет. Всем здоровья, семейного счастья, мира, лада, покоя души. Пусть минуют вас в жизни ненастья, пусть все дни будут лишь хороши. Мария Хольман.

Живу в деревне. Пишет вам сестра Юлия с Украины. Замужем. Мужа звать Петром. Он неверующий, но я сильно молюсь за него и знаю, что Господь достучится до его доброго сердца. Живем мы в деревне. Господь подарил нам старенький и маленький домик, но он для нас самый лучший. У нас трое детей. Сын Виталик, 6 лет. Дочке Виктория, 3,5 года. И Юлиана, 1,5 года. Сама я выросла в сиротском доме, хотя при живой маме. Мама употребляет алкоголь и сейчас. В семье нас было четверо. Старший брат – инвалид армии первой группы. Я самая младшая, мне сейчас 27 лет. Иисус нашел меня в сиротском доме в 2001 году. Уже скоро 13 лет с Иисусом и очень благодарна, что Он принял меня в свою семью. Детство было очень тяжелое, часто недоедала и зимой приходилось ходить в туфлях. Помощи я жду только от Небесного Отца. Он всю жизнь меня оберегает и согревает. Читаю Библию, в церковь ездить далеко. С тремя детьми очень тяжело. Я молюсь дома и днем, и ночью. Моя старшая сестра в реабилитационном центре прошла курс, уже приняла крещение. Очень благодарна Иисусу, что Он спас ее. Помогаю ей, если есть нужда. Молюсь за всех девочек, которые там находятся. Господь так ясно и так просто говорит об единственной и настоящей нужде, которую мы имеем. Пребывайте во мне, и я в вас. Мир вам и Божьих благословений. Юля Корнакова, Украина.

центре Европы. Хаос, спешка, толкотня, шум. Везде люди, у которых нет времени. Все это Европа, цивилизация. Люди куда-то торопятся, идут, едут, нервные водители, раздраженные очередной пробкой в дорожном движении, эмоционально жестикулируют. К счастью, не слышно слов, которыми они выражают свое возмущение. Но и выражения лиц достаточно, чтобы понять, что эти люди не знают, что такое мир в сердце. Кстати, я тоже очень спешу и даже немного нервничаю. Я еду посетить одну старицу, в прошлом большую знаменитость нашего городка. И чем дольше я простою в пробке, тем меньше времени у меня останется для беседы с ней. И мой день тоже расписан по часам. Чтоб не очень нервничать, я развлекаюсь рассматриванием зданий. Справа гимназия. Интересная планировка. Построена полукругом. А в центре фасада, прямо на стене, выделяется скульптура барона Мюнхгаузена, сидящего верхом на пушечном ядре. Бедный, и ему нет покоя. Сигнал сзади. Я зазевалась. И задерживаю движение. Ползем дальше. Вот здание биржи труда, надзирателя безработных. Через стеклянную вертящуюся дверь снуют люди с лицами, ничего не выражающими. Серая безработная жизнь, серая европейская погода, серые лица. Наконец мой автомобиль протискивается в узкий переулок между домами, построенными в середине 30-х годов прошлого столетия, но отреставрированных в самом современном стиле. В общем-то, найти стоянку в таком узком дворе непросто. Но сегодня мне повезло. И вот я у фрау Дорис. Недавно ей исполнилось 92 года. Она такая маленькая, что едва заметна в своей огромной квартире с высокими потолками. Здесь прошла основная часть ее жизни. Здесь она, будучи молодой балериной, разучивала танцевальные движения и давала частные уроки танцев. В послевоенные годы она вела городскую школу танцев. Но горожане помнят и ценят ее до сих пор, как прекрасную балерину и замечательного педагога. Вот и старая фортепиано, свидетель ее прошлого, связующее звено с настоящим. В этой квартире она досматривала свою маму. Отсюда ушла вечность ее сестра. «И я хочу закрыть глаза здесь», — добавляет она к своему рассказу. «Мне было 40 лет, когда я обратилась к Господу. Тогда мне сказали, что танцы — это Богу не угодно. И я оставила балет, ушла из театра. С тех пор Иисус стал моей единственной любовью и самым близким на свете». Ее глаза начинают как-то особенно сиять. Фрау Дорис — это человек, который не просто любит, но и знает

Иисуса, и поэтому она излучает покой и уют. Общение с Богом – важная часть ее нынешних будней. Из кухонного окна в проеме между гаражами и соседним домом видна часть дороги, по которой носятся автомобили в 4 ряда. Хаос и шум оттуда пытаются ворваться через приоткрытую форточку в комнату, в наше общение. Но умиротворенное лицо фрау Дорис показывает, что в ее сердце нет места хаосу, панике или страху перед одинокой старостью. «Я всегда нуждаюсь в Иисусе. Однажды вот что было. Стала я в спальне на колени, чтобы помолиться, но не почувствовала соединения с Богом. Какая-то тяжесть давила на плечи. Тогда я подумала, что, может быть, в зале я смогу помолиться. Но и в зале было то же самое. Мне сначала стало так страшно, и я стала взывать. «Иисус! Иисус, помоги мне!» Это был не крик, это происходило в тишине, но это был зов души. И Иисус услышал меня и пришел. Я почувствовала, как тяжесть спала с моих плеч. Стало уютно, и молитва полилась свободно. Голос Дорис звучал тихо, но какой силы любовь слышалась в нем. «Надо же!» — думала я, снова затерявшись в потоке городского движения. Она нашла покой в своей душе, когда-то давно, хранит его столько лет, живет с ним, и с ним будет уходить вечность. А люди вокруг бегают, суетятся, наполнили улицы шумом, и все чего-то ищут, а когда найдут, не получают покоя, потому что не там ищут. А ведь этот покой можно так просто найти, даже здесь, в самом центре суетящейся Европы. «Он, Бог, недалеко от каждого из нас», — говорит Священное Писание. Марина Мебус.

Рассказ про ворону. Я смотрела в окно кухни. На ярко-голубом небе после недельной апрельской непогоды наконец-то выглянуло солнышко. Настроение было у меня бодрое, чего нельзя было сказать о снеговике, который стоял на зеленом газоне, сиротливо наклонив голову. «Бедолага! Время его еще короче, чем у нас», — подумала я, и глядя на то, как обливался слезами снеговик. Перед работой решила побаловать внучат блинами. У меня вечерняя смена. Завела миксером тесто и пошла на второй этаж за старшим 4-летним внуком. Уж очень он любит участвовать в стряпне. Я уже начала печь на 2 сковородах блины. Когда снова посмотрела в окно, рядом проходит дорога, по одну сторону которой растут березки. Их тоненькие веточки склоняются почти до земли. На этих белоствольных красавиц я могла бы смотреть и смотреть. И тут я увидела, как на самую верхушку березки села ворона на одну из гибких веточек. Чтобы занять внука, пока остынут первые блинчики, я поставила к окну стул и показала ему ворону на дереве. Вскоре я была не рада, что сделала это. Внук засыпал меня вопросами. «Бабушка, а почему ворона села на дерево?» «Она отдыхает», — ответила я, переворачивая блин. «От чего она отдыхает, бабушка? Она ведь не работает?» — продолжал внук. «Ну как же она не работает? Она ведь себе пищу добывает, да и летать тоже дело нелегкое». «Бабушка Эльза, а где она пищу берет?» «На свалках, внучек, на полях», — ответила я ему, взглянув в окно. «Максюша, посмотри, ворона качается», — и этим рассмешила внука. Ворона качается», — заливая смехом, повторял внук. Первые блины остыли. Помазав их сгущенным молоком и свернув трубку, внук быстро управился с 2 маленькими блинчиками. Он стоял уже в дверях с тарелкой блинов для своей мамы, когда задал последний вопрос. «Бабушка, а ворона может упасть с дерева?» От этого вопроса я чуть сковородку не уронила. «Вот попалась», — подумала я, быстро перебирая все варианты, ответив в уме. «Да, Максюша, ворона может упасть, если она не будет бодрствовать. А это значит, если она крепко уснет». Поправила я ответ, чтобы не услышать новый вопрос. «Но ворона очень чутко спит. У нее, думаю, очень чуткий сон», — добавила я. Малыш давно ушел к себе домой. А в моей голове все еще звучал вопрос: может ли ворона упасть? «Да, ворона может упасть, если не будет бодрствовать», — думала я о себе самой. «Она может не только упасть, но и проспать приход своего небесного жениха». Вот такой урок через ребенка преподал мне Господь. Тут можно было бы поставить точку, но нет, меня ждала сегодня еще одна ворона. Мы ехали на работу. Моя сестра была за рулем, а я сидела рядом и смотрела в окно, любуясь деревьями различной формы по обе стороны дороги. По правой стороне было зеленеющее поле озимой пшеницы, обрамленной снежной рамкой. Солнышко поработало, растопив снежный покров, только посреди поля были маленькие островки снега. И на таком островочке сидела одинокая ворона. Она вдруг встала, спрыгнула с островка, разглядывая робкие всходы, которые тянулись к солнцу. Потом зашагала большими, уверенными шагами на своих коротких ножках.
Ну, точь в точь агроном в черном плаще с капюшоном. Вдруг она резко остановилась и что-то внимательно стала разглядывать, как будто говорила: «Так, что там у нас?» И брала пробу. «Что хочешь мне сказать, Господь, через эту ворону?» — подумала я. Вдруг вспомнили стихи из Библии. «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падше в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Иоанна 12:24. А потом я размышляла над вопросами. Тянется ли моя новая природа к свету? Умерла ли я для мира? Бодрствую ли постоянно или ношусь, как ворон, по полям и свалкам мира? О послушании, о Божьем страхе. Одним словом, было над чем подумать. Подгул и шум машин на работе. Эльза Шифер.

и 80 правнуков. Просила вас прислать пробный журнал «Сестра». Я для того, чтобы порадовать свою маму. Он ей очень понравился. Спасибо вам. Теперь у меня желание сделать ей подарок ко дню рождения. Выписать сестру. В этом году ей исполняется 86 лет. Она уже многого не может делать. Но что может, то делает с радостью. Она вяжет носки. Каждый день носок. Потом передаем готовые изделия в миссию, которая отправляет их на север, в Украину, Молдавию. Нас было 9 детей у родителей. Двое из них уже в вечности. 8 лет мама вдова. У нее 58 внуков и ровно 80 правнуков. Она обо всех помнит, за всех молится. Мария Ремпель.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.